0: То есть жизнь созависимых, она управляется чувствами.
1: Да.
0: Опять же, это вот жизнь, когда человек ищет удовольствие в жизни, но не находит этого счастья, яркого, большого. Я скажу о себе, что я глубоко счастливый человек сегодня. Я радуюсь всегда, практически всегда в хорошем настроении, но даже говоря о себе, я могу сказать, что я счастлив, вот мне кажется, процентов на 80. Не потому, что как бы я обманываю или что-то в моей жизни не так, просто в моей жизни должно быть всегда место, куда расти. Место, где я стану лучше, лучше, лучше. Поэтому я примерно ощущаю себя счастливым процентом на 8. Я хочу еще быть более счастливым. Но выздоравливающие, созависимые, они уже живут не эмоциями, не чувствами, они живут ценностями. А ценности — это уже категория ближе именно вот к предназначению. Ценности, жизненные ценности, ценности, которые делают нашу жизнь более ценной. Ценности и принципы — это то, на чем мы должны строить нашу жизнь, на чем должны строить жизнь выздоравливающие, созависимые.
1: То есть они руководствуются больше ценностями, в смысле ценности больше нами руководят, чем чувства, эмоции и, наверное, шаблон какого-то поведения, который мы использовали раньше.
0: Да, Мария. Вот такой маленький пример. Когда мы учителю пришел ученик, говорит: «Учитель, я хочу быть счастливым». Говорю: «Хорошо. Зачеркни слово «я», а затем зачеркни слово «хочу», и ты будешь счастливым». Вот они ценности, понимаете? То есть, когда у нас становятся ценности более высокого порядка, когда у нас приоритет не «я» и то, что «я хочу», когда у нас приоритете другие люди, когда у нас приоритете другие ценности, я действительно становлюсь счастливым человеком. И если задуматься, вот какова она формула счастья, у меня есть формула счастья, Мария, знаете, нет?
1: Интересно, поделите, пожалуйста.
0: Знаете, счастье равно, где в знаменателе я имею, а в числителе, что я хочу. То есть, чем больше я хочу, но меньше имею, тем менее я счастлив. И чем больше я имею и меньше я хочу, тем более я счастлив. То есть, скажем так, счастье напрямую зависит от наших желаний, от наших таких вот хотелок и таких неумеренных потребностей. Действительно, когда мы учимся быть довольным своей жизнью, мы становимся по-настоящему более счастливыми людьми.
1: Это замечательно, когда мы действительно благодарим, когда не просто говорим о том, что «ой, я хочу вот того-то, вот того-то, но я никогда этого не достигну», и все, и вот это вот начинается, приводящее к депрессии и зависимости, это значит, что я имею то, что имею, да, я имею там работу, семью, но... При этом я хочу более там, здоровые отношения, хочу высокооплачиваемую работу и стремлюсь к этому. Вот мне кажется, что вот эту, да, вы про эту составляющую говорили, в этом человек счастлив.
0: Ну, знаете, как меня всегда ребята поправляют на реабилитации, то есть учиться быть довольным, скажем так, от малого, но стремиться к большему всегда. Ну, это уже, скажем так, категория целей. Дальше, что я хотел сегодня еще сказать, о том, что счастье – это категория не индивидуальная, а коллективная. Что я хотел этим сказать? Одному, один в одиночке счастливым не будешь.
1: То есть сложно.
0: Сложно быть одному счастливым. То есть счастье – это категория коллективная. То есть человек по-настоящему счастлив только тогда, когда у него будет семья, дети, когда он будет находиться в обществе, когда он будет помогать другим, когда он будет с кем-то общаться. Это вот тоже делает счастливым. То есть когда созависимость и зависимость, она пытается человека, скажем так, вернуть в состояние одиночества, оставленности в семье. И мы уже говорили, что нужно заявлять о себе, нужно идти к людям.
1: Ну да, Бог создал нас социальными людьми, да, поэтому согласна, что это должно быть что-то когда мы реализуемся, когда мы можем служить ближним, но в то же время не забывая про себя, как про ценность, потому что Бог нас создал, Он нас очень любит и хотел бы, чтобы мы, и хочет, чтобы мы были счастливыми. Вот, поэтому, как вы сказали, критерий счастья — это общение с Христом, общение с Богом, это отношения,
0: отношения,
1: здоровые отношения, когда
0: чистые.
1: Мы строим с границами, не говорим не оскорбляем, не унижаем, не выезжаем за счет других людей. Согласна, что это и самореализация, и любимая работа.
0: Предназначение.
1: Вот, да, предназначение самое главное. Да, смысл жизни с положительным, да, таким контекстом. Когда мы вкладываем во все вот в эту любовь, это и делает нас счастливыми.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет, друзья! Вы вновь заехали к нам в наш гараж на «Пит-стоп», на то, чтобы починить свои мысли, свои чувства, эмоции, просто послушать интересные, хорошие и важные размышления на интересные темы. Сегодня мы говорим вместе с Богданом, Наташей, Надеждой и я, Сергей, мы будем говорить о второй половинке. Вторая половинка – миф или реальность?
4: Я не спорю, конечно, наверное, бывают такие случаи, когда люди встречаются с друг другом буквально уже на третий день знакомства, женятся и живут счастливо. Да, такое тоже бывает, потому что, чего только не бывает.
5: И, насчет того, что предназначенный, например, Богом, мне кажется, может быть такой человек, которого готовит именно для тебя Бог. Mm-hmm. Важно это как-то понять в определенный момент и именно сделать правильный выбор.
6: Потому что так случайно вышло, что вот они, эти семьи разрушились, и они опять сошлись, и они, по-моему, даже случайно опять встретились, и так вышло, что они уже вот...
3: Все похоже на чудо, такую красивую сказку.
6: Конечно, эти истории...
3: И это
4: подстав.
6: В смысле? Так и есть, что?
3: Существует ли такой человек на Земле, который подходит только нам? Раньше было такое слово, да, суженный, от слова судьба. То есть суженный человек, который тебе предназначен для тебя Богом или судьбой. Как вы считаете, вообще правильно ли так рассуждать? Есть ли человек на Земле, который подходит и предназначен только вам одним, тебе одному, Богдан, тебе, Наташа, Надя?
4: Я считаю, что нет таких людей, потому что жизнь – это не пазлы. Люди все разные, и они... люди могут...
3: Они могут подойти к другому.
4: Это дело привычки, это дело перетереться, потому что это как пазлы, да, пусть это пазлы, но это которые не совсем подходят, которые надо немножко подточить где-то, поработать над отношениями, чтобы хорошо соединиться и жить дружно. Вот. А таких, что прям вот идеально подходили друг к другу. Нет, идеально подходить могут друг к другу, но это не
3: так,
4: значит, что
3: уже
4: люди, которые...
3: Позицию, ясно. В общем,
4: только друг для друга.
3: Есть, но надо подтачивать. Нет, ты сказала. На самом деле...
4: Таких людей нет.
3: Таких людей нет. На самом деле можно подточиться и можно привыкнуть, можно подойти к любому человеку. Сложнее, легче. Окей, Наташа.
6: У меня другая позиция. Она, конечно, немножко отличается от твоей точки, от того, что чего
3: только
6: ты начал.
3: Только что я сказал? Да. А, чего я начал?
6: В общем, представь себе, да, вот есть мир, да, вот, и вот там есть один человек, угу. Вот, допустим, половина человека.
3: На одном краю.
6: А вторая половина этого человека в другом месте, и они как-то должны встретиться. Я в это не верю. Но я верю в то, что если, допустим, однажды человек... встретился с каким-то человеком, им стало так хорошо вместе, и они вот на протяжении многого времени просто, так привыкли друг к другу, или это может быть даже, неделя, и они потом вот
3: или
6: годами друг без друга жить не могут, и вот они просто, могут жить отдельно, но думать постоянно там друг о друге, и, в общем, я думаю, что нельзя привыкнуть прям вот к любому человеку и все это пережить, если ты однажды...
3: Все-таки
6: есть какой-то твой человек.
3: Надя?
5: Лично мне кажется, что есть люди, которые подходят тебе. Их много, их не один. И те люди, с которыми тебе хорошо. И мне кажется, что вот с этими людьми как раз-таки их можно, конечно, назвать тот самый. Но мне не кажется, что он там один-единственный, никто больше ты ни с кем не уживешь. Ужиться можно практически с любым человеком.
6: Но если ты вот думать будешь только о нем.
4: Знаешь что? Думать можно о ком угодно и по 10 раз за год.
6: Хотеть быть...
4: Это все влюбленность. Ты хочешь с ним, а потом так живут люди. Неделю хотят с друг другом быть, все. Потом уже через неделю хотят следующим быть. Это все очень...
3: Это то есть ложная такая, Ложное чувство, когда ты там прям друг с другом.
4: Бывает. Я не спорю, конечно, наверное, бывают такие случаи, когда люди встречаются с друг другом буквально уже на третий день знакомства, не знаю, там, женятся и живут счастливо. Да, такое тоже бывает, потому что, ну, чего только не бывает. Но в основном...
3: Да, это самый крайний случай, да? То есть это исключение, ты считаешь?
6: Не знаю, сказать то, что это именно мой человек, можно, мне кажется, один раз в жизни. Всего лишь один. И не обязательно прожить перед этим с человеком всю жизнь.
3: Есть такая теория, знаешь, Наташа, похожа на то, что ты говоришь, что человек обычно, ну, самое, с кем вот, кого он первого полюбил, или, ну, в кого был влюблен, это самая, как бы, главная любовь, и обычно через несколько отношений он опять возвращается к этому человеку. Например, есть люди, которые в школе были влюблены, там, в пятом классе, да, в какую-то девочку, парни, и они вырастают, у них там были еще отношения, они встречались, может, даже вышли замуж, разошлись, и они потом опять возвращаются к этой, знакомятся с этой девушкой, вспоминают и возвращаются, и, как бы, эта любовь самая крепкая. Это одна из теорий такая. А вообще, вы знаете, откуда произошла теория об половинках? Может, вы не слышали, я сегодня это услышал впервые. Это греческий миф о том, что человек был создан вот таким гермафродитом, то есть из двух половинок, два человека. То есть это не было человека отдельности, вообще были две половинки. И вот тут бог Зевс, по-моему, но кто-то решил их разделить. Ну, он тоже от этого какие-то пользы увидел, что их станет больше, то они будут служить и так далее. И вот их, то есть он разделил, и эти половинки вот так ходили по свету с целью, чтобы найти когда-то свою половинку и воссоединиться вновь. Вот отсюда эта теория. А вообще в Библии история, когда был сотворен человек, Бог сотворил Адама. И откуда он сотворил Еву?
5: Из ребра.
3: Из ребра Адама.
6: Ну, по факту почти то же самое.
3: Из ребра Адама он взял и сотворил Еву. Ева, да, подобная Адаму, они вместе, так скажем, воссоединились, то есть стали мужем и женой. Такие
4: теории. Тогда, я думаю, конечно же, да. Они были единственные друг для друга в таких случаях.
3: Но тогда и выбора
6: не было. У них выбор, да, так, ну, им повезло.
4: И, в принципе, потом еще несколько поколений тоже, наверное, особо не было выбора. Но потом уже был.
3: Ну так что, вот у нас такая две точки зрения. О том, что человек все-таки есть, который, с которым тебе будет хорошо, причем которого ты встретил, вот лучше от него не уходить, да, не менять ничего, если ты с ним. Есть же такая точка зрения, что люди должны притираться. И, в принципе, можно построить отношения с кем угодно.
4: Конечно.
5: Ну, с кем угодно можно построить отношения, но действительно тебе хорошо,
4: нет, я, хотя не
5: будет не скажем.
4: Нет, не с кем угодно. С максимально подходящим для притирания человеком. Потому что ты можешь найти настолько неподходящего к тебе человека, что ты будешь притираться всю жизнь, и это просто умрешь быстрее, чем притрешься.
6: А вот есть же, ну, самое интересное бывает, что вот эти люди, которые, как вот, ну... мы с тобой говорим,
3: которые подходят друг другу.
6: Да, но они могут быть совершенно разными. То есть они могут быть не то чтобы даже подходить друг к другу, а быть настолько вот для друг друга, вот именно
3: понятно,
6: без друг друга они не могут.
3: Не вот что у них одни интересы, они внешне похожи.
6: Да, они могут быть разными, они могут постоянно ссориться, но они должны быть только вместе друг с другом, больше ни с кем. Вот так вот у них.
5: Мне кажется, может быть такое. И, ну, насчет того, что предназначенный, например, Богом, мне кажется, может быть такой человек, которого готовит именно для тебя Бог. Важно это как-то понять в определенный момент и именно сделать правильный выбор, потому что, ну, ты можешь найти там человека, в которого ты просто влюблен, ну, и пойти на поводу и наделать кучу ошибок. И, в принципе, ты уже сам изначально сделал свой выбор. И вот здесь, мне кажется, так же.
3: Вот вопрос. Если, допустим, есть такой человек, ну, не будем сейчас сходиться к одному точку зрения. В общем, есть человек, который или максимально близко к тебе, то есть ты максимально удобный для притирания, или вообще человек, который для тебя предназначен, как ты считаешь, Наташа, как определить, что это именно он? Вот вы живете по жизни, общаетесь. Как вот вы определяете? Ты, Наташа, как определишь? Богдан, Надя, как вы поймете, что это именно тот человек? Вам будет очень классно с ним. Вы будете чувствовать какую-то привязанность. Знаете, как говорят, что братья родные или близнецы, они чувствуют, когда что-то случается с их братом где-то там через километр, или мама чувствует, да, своего сына. Так, что ли, люди эти чувствуют друг друга?
6: Ну, мне кажется, время может показать. И, ну, в крайнем случае, так-то ты... Вообще, в основном время все показывает. Ты же сам никогда ничего этого не увидишь сейчас, в данный момент, не поймешь, что ты сможешь жить без него или не сможешь. А уже со временем будешь понимать.
4: Ну да, потому что это, в принципе, как обычно же, наверное, происходит, как обычно отношения там начинаются, там сначала дружат, там встречаются и так далее. Это, я не думаю, что отличается чем-то, может, только временем, то, что быстрее они там уже не могут жить друг без друга и хотят быстрее там, вот, если только в этом, а так... Я не думаю, что это как-то отличается от обычных частных случаев, когда просто люди, ну, не так уж и предназначены друг для друга, как вы считаете, что они могут быть предназначены.
6: Ну, вот такой клевый пример. Вот у моей подруги бабушка, когда она была молодой, она познакомилась с молодым человеком. Вот, и они так друг друга полюбили, но, в общем, они не смогли быть вместе, потому что, не знаю, либо другие были против, какие-то обстоятельства их разлучили, и им пришлось, ну, они уже создали семьи.
3: У них, другими людьми.
6: Да. Вот, и даже были дети от других браков. Но эти браки развалились, и в итоге они опять сошлись, и они вот до сих пор вместе, и у них, ну, такие сложности в жизни, они счастливы вместе и преодолевают.
3: Слушай, ну вот здесь проблема. А не может быть ли это так, что на самом деле Бог даже вот мог им дать счастье и с теми людьми, с которыми они потом вот сошлись и сошлись, да, семьи создали. Потому что, ну, Бог тоже хочет благословить все семьи. Вдруг Господь хотел их благословить с теми людьми, с теми семьями, но они себе вбили в голову, что нет, только человек, который меня бил, только его я люблю, они только с этим заранее себе, ну подожди, с этим заранее себе говорю, что с этим будет плохо, а вот с тем хорошо, я постоянно о нем думаю. Ну понятно, что если ты думаешь о том человеке, да, то ты с этим не сможешь нормальных отношений построить, ты не можешь перестроиться. Может быть, это сам себе человек вбивает в голову, что вот это именно тот человек, с которым я должен быть, и больше никто другой.
4: Плюс к тому же там, получается, уже и дети есть, которым, ну,
3: да, как, и
4: которые
3: дети,
4: переживают расставание.
6: Ну, я думаю, если человек, чаще всего человек в таких ситуациях пытается забыть другого человека, чтобы не было проблем. Потому что, я думаю, он сам об этом задумывался, но если не получается забыть. И вообще, вот в этой ситуации они не собирались, ну, как бы...
3: Возвращаться друг к другу.
6: Разрушать семьи. Потому что так случайно вышло, что вот они, эти семьи разрушились, и они опять сошлись, и они, по-моему, даже случайно опять встретились, и так вышло, что они уже вот... Ну, вот это...
3: Все похоже на чудо, такую красивую,
6: да,
3: сказку.
6: Конечно, эти истории...
3: Это тоже...
4: Подстав.
6: В смысле? Так и есть, вы что?
5: Нет, ну... Мне кажется, есть же все-таки выбор у человека. Ну вот, они разошлись, они выбрали другие семьи, но они могли быть счастливыми с теми людьми, которых они выбрали. Потому что, мне кажется, даже если Бог тебе приготовил того человека, ты можешь, у тебя всегда есть выбор. Ты всегда можешь сказать: нет, я пойду с тем человеком. И там все, и при этом ты можешь тоже быть счастлив с ним, но, скорее всего, не настолько, сколько мог счастлив быть с тем, который у тебя уже приготовил.
6: И это постоянно будет на тебя давить.
4: Я не думаю, что вот здесь можно быть счастливым вот настолько, а там можно быть еще более счастливым, а там вообще можно умереть от счастья. Я думаю, счастье, оно одно, и ты просто либо получаешь удовольствие, либо не получаешь. Можно, даже вот здесь же, они могли, вот они супер друг другу подходили, они могли изначально быть вместе, а потом семья могла разрушиться, они могли съесть на этом собаку, так сказать, могли чему-то научиться, разойтись, и там уже создать семьи, и там было бы тоже счастье. Здесь я не думаю, что это все прям вот так вот идеально подходит. Это просто, ну, в жизни разное случается, и разные ситуации, по-разному все складывается, вот поэтому...
3: Знаете, мне кажется, что это такой момент, когда человек немножко крайность бывает такого зрения, что если у тебя есть твой человек, то ты обычно... А доверяешь это Богу? Ну, раз у меня есть где-то Бог, человек, Боже, пришли мне его, а я буду жить своей жизнью, буду ждать, пока ты мне его с неба, так скажем, спустишь красивенького. Ну, я пример. И чаще мы сами не прикладываем никакого усилия, чтобы обратить внимание на тех людей, которые рядом. А вдруг это они? Чтобы быть как бы красивыми, приятными для тех людей, которые рядом, вдруг кого-то из них мне Господь дает. А ждем, пока нам Бог вот именно приведет, там, скажем, под роспись, да, вот человека, вот забирай, все, женись. И мы перекладываем ответственность на Бога, получается, а не себя. Сами не делаем все для того, чтобы искать человека, чтобы строить отношения, как-то общаться с людьми и понимать, кто с кем тебе построить будущее.
4: Вот, хотя по большому счету, вот, да, если так подумать, мы же все равно, когда так вот думаем, да, что вот сейчас, например, вот в данный момент где-то есть девушка или где-то есть парень, с которым в будущем у меня будет семья. То есть, угу, в принципе, вот какой-то чередой событий ты придешь к этому человеку. Ты не знаешь, кто он, где он, но все равно такой человек есть. В этом плане, возможно, есть какая-то вот такой, как это, сплетение, вот это, именно связь, ваша какая-то связь какая-то, да. В этом случае, скорее всего, да. Потому что рано или поздно все равно с кем-то. Нет, конечно, может и не будет.
3: Это, знаете, когда ты вот лежишь вечером, смотришь в окно на Луну и думаешь, вот сейчас на эту же Луну смотрит мой человек, девушка на другой стороне. И она сейчас тоже слышит, и надо что-то искать, да, то есть вот такая вот, ну, как мы все, я думаю, что у всех был такой момент, когда вы смотрели, ну, и мечтали, где же эта девушка, та самая, которая будет моей женой. Наташа, ты хотела сказать, перебили.
6: Я не знаю, я...
3: Или твой мир рухнул?
6: Нет. Я вообще не об этом.
3: Так.
6: Я не верю в то, что, если вы будете смотреть, что... Я уже про это в самом начале сказала,
3: да,
6: про эти половинки. Я имею в виду, что если вы с этим человеком уже знакомы, и вы уже поняли, ну, и так получается, что вы не можете друг без друга. Ну, с кем бы ты потом не знакомился? Но
3: твоя теория, что если вы с ним познакомились, вам хорошо, и вам ни в коем случае не надо разрывать отношения, потому что с другими...
6: Это даже больше, чем просто какое-то знакомство.
3: Да?
6: Это вот именно то самое чувство, которое ты потом никогда ни с кем не испытаешь. Mm-hmm. Ты можешь познакомиться со многими хорошими людьми. Тебе может быть хорошо со многими, но именно вот как какое-то такое, не знаю, полноценное чувство.
3: Знаешь, я хотел сказать мой опыт. Опять же, хорошо, когда переживаешь это на своем опыте, можно, по крайней мере, сказать, что оно как работает. Я сам приехал сюда с другой стороны, а здесь учился, жил далеко, то есть отсюда жил. И здесь через какое-то время я встретил человека. Потом, как оказалось, когда мы уже с ним начали общаться, что он тоже, она тоже из моей страны, она тоже воспитана в таком менталитете, как и я. И почему? То есть она сначала меня задела, она мне понравилась там своей манерой и так далее. И то, когда я уже с ней общаюсь, понимаю, что она мне понравилась, почему? Оказывается, мы с ней похожи, оказывается, у нас родители из одной страны, оказывается, у нас, ну, похожие взгляды и так далее. То есть все-таки есть вот это вот вещи, которые более-менее людей объединяют в какую-то, знаете, то есть если со всеми людьми у тебя точно не получится, но это я говорю, а вот с людьми, которые ближе к твоему менталитету, которые ближе твои, как-то ты их лучше понимаешь. То есть круг все-таки мы должны сужать. Есть определенные факторы. Это воспитание родителей в семье, менталитет, вера в религию, это тоже очень важно, потому что в Библии написано, да, не склоняйтесь под одно ярмо с неверными. То есть ты должен понимать, что это один путь будет у вас. И вот эти маяки, они своего рода сужают тебе круг, где искать, по крайней мере, вот этого человека уже.
4: Ну да, это может быть даже человек другой расы, с другого вообще континента.
3: Если ты готов жить с человеком другой расы, почему бы нет?
4: Ну, таких же браков тоже, по-моему.
3: Ну что ж, друзья, у нас заканчивается время, к сожалению. Мы будем подводить итоги. Друзья, Господь желает сделать ваши браки счастливыми, но Он не будет делать за вас этот выбор и принимать решение. Вам нужно его сделать самим. И Господь желает благословить вас в этом поиске, Он желает помочь вам в этом. Пусть Бог вам даст мудрости в выборе своего спутника жизни, а мы желаем вам в этом благословений. Пока!
4: Пока!

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мир вам от нашего Господа Иисуса Христа. Одна верующая раздавала газеты в многоквартирном доме, и дверь ей открыла бабушка лет 90. Ну, верующая стала настойчиво предлагать газету взять бесплатно, а бабушка отказывалась, ссылаясь на то, что она плохо видит и не может уже читать. Ну, наша сестра настойчиво ей говорит: «Возьмите газету, а то в ад попадете». Бабушка тут же газету взяла. Ну и потом эта сестра поделилась со мной этой историей и меня спрашивает: «Я правильно поступила?» И один из ее аргументов, ну, что она все-таки поступила правильно, была фраза из послания Иуды: «Страхом спасайте». Давайте прочитаем. Послание апостола Иуды, 22-23 текст. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плоть». Вот, пожалуйста. Иуда говорит: страхом спасайте. Поэтому почему бы и не попробовать как следует припугнуть какого-нибудь человека, чтобы поверил быстрее, да? В принципе, очень много верующих людей приняли слова Иуды вот как такое наставление и, конечно же, выполняет его с 100% эффективностью. Не только верующие, вообще разных деноминаций, конфессий, все прибегают к этому тексту, чтобы оправдать свои действия проповеди страха. Есть даже целое такое движение и метод евангелизации – это на улице специально подходить к людям, задавать провокационные вопросы, потихонечку их подводить именно к запугиванию, именно адом, адскими муками, что ждет все-таки людей, которые отвергают Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Что же на самом деле имел в виду Иуда, когда написал это наставление верующим? Действительно ли он наставлял верующих людей спасать страхом неверующих? Давайте мы вначале, прежде всего, посмотрим на контекст всего письма. Дело в том, что послание Иуды очень короткое, написано, ну, всего одна глава, и мы быстренько можем ее пробежать. Мы не будем читать некоторые тексты, просто взглянем на некоторые, всего лишь чуть-чуть. Давайте мы посмотрим на третий текст, цель письма, то есть для чего пишет свое письмо Иуда. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание». Или увещание. «Подвязаться за веру, однажды преданную святым». То есть он наставляет верующих людей, чтобы они держались веры, которая была им однажды передана. Так? Держаться этой веры. Почему? Почему нужно держаться веры? Четвертый стих. «Ибо вкрались некоторые люди, и издревле предназначенные к сему осуждение, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Интересное слово «вкрались». Да, очень интересно. Тайно проникли. Есть христианская община, есть сообщество, братство, семья верующих людей. И вот в эту церковь, вот в эту семью верующих людей проникают люди, которые, как здесь описывает Иуда, как раз превращают благодать Бога в распутство, в разврат, да, то есть, возможно, использовали Божию благодать, Божью милость именно к тому, чтобы совершать какие-то действия, грехи развратные, возможно, сексуального характера и так далее. И я, кстати, не раз в своем пасторском опыте встречал таких людей, которые иногда приходили в общину, стали активно ее посещать, приходят, так ведут себя, вроде бы, казалось бы, порядочно, воспитаны, всем улыбаются, такие приветливые, всем втирается в доверие, церковь вся оттаяла, да, такая счастливая, радостная, что у них новый человек появился. Потом этому человеку дают какое-то служение, и он начинает какие-то идеи продвигать, то, которые церковь не исповедует и чему не учит. И причем начинает все активно, и люди, которые иногда бывают такие очень легковерные, наивные, они, соответственно, за этим человеком начинают, ну, уходят. И верят ему, и уходит. Иногда в церкви бывают такие вот потом непростые ситуации, разбирательства всякие, но часть людей уходит. То есть вот, пожалуйста, вот простой пример, который я с пасторской практики видел и встречался не раз с этим. Так вот, есть христианская община, и люди, отступники, еретики, можно так назвать, или лжеучителя, они проникают в церковь. И они смущают верующих людей, они сбивают их с толку. И вот теперь вопрос. Иуда пишет письмо верующим и наставляет их не о том, чтобы они проповедовали неверующим, а он наставляет их о том, как относиться к людям, которые смущены в церкви лжеучением. Вот это понятна мысль? Я понимаю, что жарко, поэтому не буду вас долго утомлять, но вы ее должны понять. Иуда пишет свое письмо для того, чтобы община христианская сохраняла свою веру, потому что в нее проникли люди, которые своим учением, своим образом жизни вводят людей в отступление, ведут к разврату, отрицает Господа и его владычество, не признают Иисуса Христа –

вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в чем? В любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, к одним это к кому? К неверующим или к верующим, которые оказались под влиянием лжеучения? А? К верующим. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других это кого? Это верующих в общине, которые оказались под влиянием чего? Лжеучения. А других... И вот здесь я делаю паузу, потому что Иуда не писал письмо на русском языке, а писал его на греческом. Ну, по крайней мере, оно дошло до нас на греческом. На греческом, скорее всего, писал. Иуда в своем тексте, в своем письме на греческом не использует слово «страх». Его увещевание звучит так. «А других спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плоть». Еще раз. Иуда не говорит о том, что нужно других спасать страхом. Он просто говорит о том, что других спасайте. Ни о каком страхе Иуда не говорил. Более того, если вы мне не верите, сейчас мы попробуем ознакомиться с двумя современными переводами. Один перевод – это Института перевода Библии в Заокском, а второй перевод Российского библейского общества. Читаем внимательно, а вы слушайте. «Будьте милостивы к тем, кто колеблется. Других спасайте, вырывая прямо из огня. С иными, однако, и в самом сострадании своем будьте осмотрительны, гнушаясь даже одежды, оскверненные их телами». Это Институт перевода Библии. Теперь перевод Российского библейского общества. «Будьте милосердны к тем, кто колеблется. Одних спасайте, выхватывая их из огня, к другим же будьте милосердны. Но опасайтесь их, ненавидя даже их одежду, оскверненную от развратной плоти». Где здесь страхом спасайте? Вообще никакого намека. Иуда не призывал верующих людей, которые сохранили свою веру, к тому, чтобы они спасали кого-то страхом. Ни неверующих, потому что он не призывает проповедовать неверующим. Ни верующих, которые оказались под влиянием лжеучителей. И их тоже страхом Иуда не советует спасать. Главный акцент, на что делает Иуда, и о чем очень многие верующие люди забывают, это одно из слов здесь ключевых, это милосердие. Оно встречается дважды, в 22 стихе, и к одним у нас синодально милостивы, в современном переводе в РБО милосердный, да? И в 23-м тоже. К другим же будьте милосердны, но опасаясь. Страх, о котором говорит Иуда здесь, это страх, который должен иметь верующий человек, который работает с отступниками, который строит с ними взаимоотношения, чтобы вернуть их на истинный путь. Вот он должен быть в страхе, бояться, быть осторожным, осмотрительным, чтобы, работая вот с такими людьми развратными, он сам не оказался на их стороне, сам не сбился с этого истинного пути, с истинной веры, не отошел от нее. Но Иуда призывает к милосердию. Он говорит о том, что будьте милостивы или будьте милосердны к тем, кто колеблется, тем, кто сомневается. Потому что, возможно, есть люди, которые оказались под влиянием вот этих лжеучителей, и они запутались, и они не знают, и они колеблются, понимаете? Раздвоенные они. Вот это слово, которое здесь используется с рассмотрением, да, это очень интересное слово, которое с греческого означает разделиться, разделение, разделить, различать. Это слово, которое используется в суде. В суде нужно уметь различить, где истина, где заблуждение. Но когда она применима в данном случае здесь к человеку, вот, к которому нужно проявить милосердие, то нужно и стоит перевести как сомневающийся. Он разделился в себе. Понимаете, в нем две половины как будто борются, два разных довода, аргумента. Одна сторона говорит за то, что, ну, типа, они правы, а другая сторона говорит, да нет, они же не правы.

И человек не знает, как поступить. Как нужно к нему проявить, какое отношение к нему нужно проявить по словам Иуды? Какое? Милосердие. Сострадание. Будьте сострадательны к этому человеку, который колеблется. Но есть еще одна группа. А других спасайте, исторгая из огня. В данном случае здесь решительные действия нужно предпринять. Например, у вас в руке пачка 5000-х купюр, целая пачка. И вдруг она случайно падает в камин или в костер. И вы не спеша стоите и рассуждаете. О, хорошо горит. Как приятно. А если у вас там несколько таких пачек туда попало, вы тоже так не спеша наблюдаете, как мило. Наверное, вы сделаете все возможное, схватите кочергу, палку или еще что-то, да ведь? Чтобы оттуда выхватить эту пачку купюр. Может быть, это, ну не знаю, какой-то ценный документ на квартиру или еще что-то. Да, договор купли-продажи. Ну понятно, что можно восстановить и так далее, но я просто говорю, какая-то ценная вещь. И вы пытаетесь исторгнуть. А человек, если оказался под завалом и в огне, что мы делаем? Мы стоим и думаем, ну ничего страшного, выберется сам. Не, мы предпринимаем решительные действия. И некоторые люди бегут, чтобы вытащить ребенка, который оказался в огне. И вот Иуда хочет сказать здесь о том, что есть другая категория, и наши действия должны быть очень активны, решительны. Но есть и другой вариант, он отсылает нас к Захарии, к 3 главе. С 1 по 5 текст, где используется этот образ, а возможно, Иуда его использует. Давайте прочитаем. Захарии 3 глава, с 1 по 5 текст. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избавивший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанной одежде и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так. Снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал, возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Что произошло с Иисусом Иереем? Он был в запятнанных одеждах. Это символ вины, греха. Что сделал ангел с его одеждой? Снял и одел какую? Белую одежду. Символ праведности, оправданий. Говорит о том, что смотри, я снял с тебя вину. И когда ангел говорит сатане, что он головня, как бы из огня выхваченная, понимаете? Иуда, скорее всего, использует этот образ, что люди в общине, оказавшиеся под влиянием ереси какой-нибудь или какого-то заблуждения, возможно, делали грехи, совершили какой-то грех. Понимаете? На нем вина. Но что нужно сделать? Наши решительные действия, вырвать его как бы из огня. А если эта отсылка на Захарии подразумевает о том, что нужно помочь человеку действительно вновь прийти к Богу и обрести эту благодать, чтобы Бог снял с него эту вину и облек его в одежды праведные, понимаете? Чтобы человек вновь восстановил свои отношения с Богом из-за этой ереси, в которую он впал. Чтобы он восстановил эти отношения с Богом. Вернемся к Иуде, третья группа людей. «Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежды, которая сквернена плотью». Вот, третья группа людей, есть и такие, которые, возможно, могут оказаться настолько уже укоренены в этом, что, работая с такими людьми, нам нужно, с одной стороны, давайте еще раз современный перевод, «и в самом сострадании своем будьте осмотрительны», говорит Институт перевода Библии. «В самом сострадании своем будьте осмотрительны». То есть, проявляя сострадание и милосердие к людям, которые впали в ересь, Иуда предостерегает, будьте осторожны, чтобы мы не были
охвачены этим заблуждением. Да, будьте, гнушаясь даже одежды, оскверненные их телами. То есть, ну, такое, как, ну, казалось бы, пренебрежение, да, но это не пренебрежение к личности, это просто опаска, осторожность, это некая дистанция, которую нужно соблюсти. Но все-таки ключевое здесь слово «милосердие». Милосердие. Однажды на одну из малых групп, которые я проводил, мы изучали там Священное Писание, приходила женщина из другой церкви. В этой церкви было вероучение об адских муках. И когда мы рассматривали вот этот библейский отрывок, я говорил о том, что там нет никакого страха, и Иуда не призывал спасать страхом, этого нет. Я помню ее реакцию, насколько она была смущена и сбита с толку. Как так? Нет страха. Если людей не пугать адом, адскими муками, карой Божией, они так не покаются. То есть ее представление было таким, что нужно обязательно запугивать людей. Потому что, пугая людей, устрашая их Божьим судом, язвами, карой Божией, грядущей скоро на вселенную, то этим самым можно было пробудить в людях покаяние. Я говорил о том, что согласно Библии покаяние пробуждается, ну, согласно Павлу, благость Божия ведет тебя к покаянию. Благость Божья. Не страх ведет к покаянию, а благость Бога. Если ты на своей шкуре испытал милость Бога и Его благодать, вот она тебя прошибла, ты покаешься по-настоящему. Никого не боясь, ничего не стыдясь. Но не страх. Милосердие – это то, что нужно верующим людям. И сегодня, к сожалению, увы, люди перестали, особенно верующие, быть милосердными. Я не знаю, что происходит с христианами сегодня, но они какие-то злые, какие-то жестокие, какие-то грубые за справедливость, за правду Божию, за чистоту. Всех еретиков сжечь, попалить, согнать, уничтожить церковь, очистить от всех всяких таких. Милосердие. Вот к чему призывает Иуда. Вот чего он ожидает от своей церкви. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. Прежде всего, в этой любви Божией себя надо хранить. Понимаете? Есть в тебе Божья любовь? Спроси. Хранишь ты себя в Божьей любви? Не в вероучении истинном, а в любви Божией хранить себя. Понятно, что ты должен свою веру тоже хранить, да, назидать себя на святейшей вере, но хранить себя в любви Божией. Так, ожидая чего? Милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других спасайтесь, торгая из огня. Вычеркните это слово из ваших Библий. Прям зачеркните его. Нет его там. Это неверный перевод, ошибочный перевод. Исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь, даже слово не обличайте, а именно будьте милосердны со страхом. Опять неверный перевод. Понимаете, все построено на какой-то жесткости, суровости. Иуда не об этом говорит. Именно милосердие. Это то, что будет отличать тебя, потому что Бог милосерд, что ты с Ним, что ты Его. Милосердие, гнушаясь даже одеждой и так далее. Да, это мы уже говорили. И дальше. Могущим же соблюсти вас от падений и поставить пред славой своей непорочными в радости. В заключение приведу одну историю. Однажды к одному епископу привели на суд беременную девицу. Ну, то есть незамужнюю, да, то есть явно, что она с кем-то там переспала, забеременела. Ну, и они потребовали от него, вот от этого епископа, церковного наказания для нее. Грех же сделала. Бесстыдница. Веру христианскую позорит. Да? У вас тоже такая же реакция? Так вот, епископ оградил ее крестным знаменем и повелел дать ей шесть пар полотен,
говоря. Ей предстоит труд родов. Как бы ни умерла она или не умерло дитя ее. А на цену этих полотен, по крайней мере, могут быть совершены похороны. Обвинители девицы сказали ему: «Что ты делаешь? Дай ей епитимию!» Он отвечал им: «Братья, разве вы не видите, что она близка к смерти? Как же мне возложить на нее еще что-либо?» Понимаете? Милосердие, сострадание – это то, что тебя роднит с Богом. Это то, что тебя делает Сыном Божьим и Дочерью Божьей. И это то, что Иуда призывает делать к людям, которые оказались под влиянием лжеучителей. Они, возможно, отступили, впали в ересь, в это лжеучение поверили. Но Иуда говорит: проявите к ним милосердие свое, к тем, кто колеблется. Будьте решительны в своих действиях. Вырвите их, как из огня. Не сидите, не ждите, сам разберется. Ничего страшного. Проявите к нему вот эту быстроту, отреагируйте вовремя, чтобы он был оправдан, чтобы с него была снята вина. Ну и в своем, самом своем сострадании или милосердии будьте осторожны. Хорошо? Будьте аккуратны. Потому что есть действительно очень хитрые и лукавые люди, которые могут и вас ввести в грех, развести вас вокруг, обвести вас вокруг пальца. И вы окажетесь тоже вот в этом состоянии. Храни вас всех Господь Бог, дай нам всем, как верующим людям, сострадание, милосердие и мудрость. И Бог будет с каждым из нас. Аминь. Помолимся. Господь, Владыка Вселенной, Царь Славы, Бог Всемогущий, мы благодарим Тебя за Твое Слово апостольское. Молим Тебя о том, чтобы Ты Духом Твоим Святым просветил наш ум, и чтобы это Слово наконец-то дошло до сознания каждого верующего, кто слушал это Слово и читал. Благослови, Господь, чтобы мы перестали запугивать людей, перестали использовать страх как мотиватор приведения людей к вере. Господь, дай нам прежде всего истинную Твою любовь, Твое милосердие и сострадание к людям. Научи нас быть сострадательными, чуткими к слабостям людей, к их несовершенству, к их ошибкам и к их грехам. Особенно к тем, которые в нашей церкви, в нашей среде впали в какое-то заблуждение. Боже, дай нам научиться проявлять такое снисхождение. Ну и в то же время, Боже, научи нас самим пребывать в страхе, в этой бдительности, в этой осторожности, чтобы не запутаться, не сбиться. Пусть Твоя святая вера, на которой мы будем назидаться, поможет нам различить истинный путь. Благослови, Господь, Твою церковь, береги ее от всякого заблуждения и ереси, и дай ей идти за Тобой. Ради Христа молимся. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Ронжина.
1: Каждый родитель стремится передать своим детям и следующим поколениям самое важное из того, что имеет сам. Вера в Бога, духовные ценности, несомненно, относятся к этому. Сегодня у нас в гостях Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, можно сказать, продолжатель династии в четвертом поколении. Вот ваша вера, ваши духовные ценности, с одной стороны, они ваши, а с другой стороны, это вера и ценности ваших родителей. А как вы сами это воспринимаете?
2: Ну, в общем-то, я уже достаточно взрослый человек для того, чтобы отвечать самому за себя. Вот. Ну и родители уже, папы нет, мама уже очень престарелый человек. Поэтому, конечно, это мои ценности, ценности, которые проверены опытом жизни, обдуманы. Вот. И я им следую сознательно.
1: То есть ваша жизнь говорит о том, что родителям удалось передать свои духовные ценности вам, то есть как бы своим детям. Вот хотелось бы сегодня, Павел Владимирович, как бы вот найти и попытаться проанализировать, что же именно влияло на вас, на ваш выбор, на ваши духовные ценности. Вот вы родились и выросли в семье верующих людей. А как вы в детстве ощущали это, что это семья верующих?
2: Ну, наверное, может быть, это моя ущербность, так сказать. И у меня нет другого опыта. Я родился и жил в семье верующих. И мое окружение, мои дедушки, бабушки тоже были верующими людьми. И я как бы не знаю, что значит жить в семье, которая не верит в Бога и не исповедует библейские какие-то истины и не практикует в своей жизни библейские ценности. Поэтому сравнить мне трудно, и можно как бы... С детства у меня никаких нет таких ощущений, которые бы... Ну, можно было бы о них как-то со стороны говорить, да? Ну, как бы со стороны, может быть, времени, со стороны лет. Ну, это была обычная жизнь. Ну, ничего особенного.
1: Конечно, у вас самого не было другого опыта детства, но рядом были другие дети, и мне кажется, что... Детям из верующей семьи, наверное, можно не все, что можно всем детям. То есть часто ли вообще родители, может быть, вам, там, брату, сестре что-то запрещали? Может быть, в этом как-то
2: ну, вообще-то, смысл воспитания, вообще воспитание начинается с запретов, любое. Как и любая культура начинается с запретов, да? Поэтому любого ребенка воспитывая, начинают с того, что объясняют, что можно, что нельзя. Вот. И в этом смысле, опять же, это все было как-то естественно. Я как-то не особенно и сравнивал себя с другими детьми. Может быть, потому что окружение, мои друзья вот вокруг, они были ну, из таких порядочных довольно семей.
1: Хотя вы учились в обычной школе.
2: Ну, конечно, да. Ну и, наверное, может быть, я выбирал себе таких друзей, которые ну, как-то совпадали по каким-то взглядам с моими взглядами. Ну, как-то это само собой все получалось.
1: Вот. Ну, то есть у вас не было какой-то такой ущербности, что вам что-то все время запрещают, да, не ограничивают? Было. А как родители это делали, что у вас вот не складывалось такого ощущения? Знаете, почему вам было комфортно?
2: На самом деле, я думаю, как раз вот в этом секрет и заключается передача ценностей. То, с чего вы начали. Вот ценности передаются тогда, когда их не навязывают, а когда они, как бы, естественно, ты в них живешь, ты ими дышишь, ты как бы в них, внутри этих ценностей. Просто родители жили так, как верили. Это была просто обычная жизнь. Вот такого не было, что вот тебе нужно вот это делать, а сами вот как-то вот что-то живут по-другому. Вот. Более того, в детстве довольно редко мы посещали богослужение церкви. Очень редко. То есть, ну, может быть...
1: То есть вера как бы она была в основном внутри дома, внутри семьи?
2: Да, ну просто в те времена так сложились обстоятельства у моих родителей, что ну, отец мой доктор, он должен был работать там, где он мог работать. Вот, а рядом не было какой-то церкви, то есть это довольно далеко, там, может быть, 300-400 километров.
1: Кем вообще были ваши родители, чем занимались, где работали и где вы жили?
2: Ну, я жил в разных местах. Родился в Сибири, но я этого как бы особенно не помню. А детство мое прошло в Тульской области. вот, на одной железнодорожной станции, где мой отец был врачом, возглавлял такую небольшую железнодорожную, ну, как бы не то что больничку, амбулаторию с маленьким стационаром, роддомом. Вот, и он, ну, на несколько коек. Вот, поэтому я был вовлечен в его работу медицинскую и случайно не стал медиком.
1: Да. Интересно.
2: Вот, ну, так.
1: То есть вы с детства вот вертелись в этом, да? А в чем вы именно могли там ему помогать?
2: А он просто у меня такой открытый человек, везде брал с собой меня. Ну, может быть, моего брата, я не знаю, он меня моложе, мою сестру. Вот, я ходил на некоторые даже такие легкие операции, там, по зашиванию каких-то травм, по извлечению там чего-то. Вот.
1: То есть ваш
2: отец... Он мне объяснял, что, как, к чему.
1: Вот, то есть он всеми этими навыками владел, да, поскольку там, наверное, не так много было врачей.
2: Да, ну, там было несколько врачей, вот, ну, сестринский, фельдшерский персонал, да.
1: Угу. А мама чем занималась?
2: Ну, мама работала в саду, в детском музыкальном, работником. Ну, наверное, что-то типа музыкального воспитателя, что-то вроде этого.
1: Угу. То есть такая интеллигентная семья?
2: Да, тоже на железной дороге, то есть мы такие железнодорожники.
1: Ну, понятно, да, то есть небольшой поселок, церкви нет, и вы что, устраивали богослужение дома? Как это вообще
2: да,
1: все?
2: Да, большей частью дома. Ближайшая была Москва, ну, наверное, что-то в Туле там. А, да, мы приезжали, там небольшая была тоже община такая, ну, совсем небольшая.
1: Угу. И, вот, наверное, не так часто, потому что,
2: ну,
1: зима, и дети всегда болеют во все времена.
2: Поэтому для меня принадлежность церкви – это скорее принадлежность к семье, вот, к каким-то традициям семейным. Какой-то спокойной такой жизни размеренной. Это не что-то такое. Церковь отдельно, семья отдельно. Это как-то все вместе.
1: Угу. То есть получается, на самом деле, что вот как бы вера в Бога, да, вот как бы молитва, оно у вас было просто в семье, внутри вот этого, да, в ежедневной жизни, а не так, как что церковь один раз в неделю, а остальные,
2: можно,
1: да,
2: можно сказать так, да.
1: Семья. И, а какими вообще вот вы запомнили своих родителей? Вот какая атмосфера была? Папа, наверное, часто, может быть, по ночам вызывали все. То есть мама больше,
2: да,
1: наверное, да?
2: У нас как бы был телефон. В те времена, это 60-е, 70-е годы, телефон был такой редкостью.
1: Угу.
2: Вот, и он постоянно звонил. Вот, и по всяким мелочам. Ну, как-то он с этим жил. Вот, работы было много. Поначалу, как он, я помню, я сам этого, конечно, не помню, но как мама рассказывала, что он не уходил пока... Когда он приехал, был еще молодой, полный энтузиазма, не уходил, пока последнего больного не принимал. А больные съезжались с округи, там, с деревень окружающих. Как бы не принять человека, это значит отправить его назад. А вот, это было таким испытанием, там, до 9 вечера. Ну, в общем, пока последнего не отпустят. Ну, как бы нормально, это была его жизнь, он любил свою работу.
1: Это, да, действительно, вот это просто очень яркий пример, да, как человек, вот проповедуя милосердие, любовь к людям, воплощает это, да, в своей жизни.
2: Да, да.
1: И мама поддерживала его в этом, да?
2: Ну, конечно.
1: Часто и бывает так, что муж задерживается на работе, жена устала, недовольна.
2: Ну, как бы сказать вам, когда живешь в большом городе, это не то. Ты живешь как-то в своей квартире, там, в своем доме, и куда-то перемещаешься на работу.
1: Угу.
2: А когда ты живешь в небольшом месте, там, железнодорожная станция, поселок такой, то это все твой дом. То есть все, где ты живешь. То есть понятие такое, что там работа, здесь дом, такое немножко условное.
1: Угу.
2: Вот. Мне приходилось с отцом, ну, как бы, там, от того места, где мы жили, от дома до, значит, того места, где он работал, ну, может быть, меньше километра. То есть, ну, совсем недалеко. И вот пока он это расстояние проходил, он по пути консультировал людей. Просто люди к нему подходили и говорили, вот у меня такая-то проблема, такая-то проблема.
1: Это удивительно.
2: Это я просто... это все видел, да.
1: То есть у него работа... Это просто евангельские истории, как
2: работа,
1: Христос
2: идет у него постоянно была. То есть он просыпался, у него начиналась работа.
1: Да, это вообще... Говорю, мне просто напоминает этот евангельские истории, как Христос, да? Идя по городу, к нему подходили люди.
2: Ну, это другой уклад жизни. Может быть, и время немножко другое. Вот. И когда человек работает не столько ради заработка, сколько вот служение является мотивацией его служения людям, да, ну, это создает совсем другую атмосферу его жизни.
1: То есть я вот слушаю ваш рассказ, и я просто ощущаю, что отец любил эту работу, да, любил людей.
2: Да, да.
1: Да, то есть не за копейку это делал, да?
2: Ну, вот тогда действительно да. зарплаты были очень небольшие угу. у медиков. Ну, как-то вот, с другой стороны, вот это была атмосфера такого настоящего уважения. То есть, ну, он был, можно сказать, один из самых уважаемых людей, угу. вот наша семья, вот среди вот, вот этого вот поселка в этом сообществе. Вот и имя такое легендарное, то есть вот в этом месте. Хотя мы это тогда не осознавали, может быть, это было естественно.
1: Угу. Вы просто в этом
2: просто
1: жили?
2: Просто мы в этом жили, да.
1: Да, интересно. А вообще, какие вот традиции были в вашей семье? Чем вот вы занимались вот в те, может быть, редкие минуты, когда отец не работал, мама тоже была дома? Что любили?
2: Ну, папа у меня спортсмен. Как бы он, когда учился в мединституте, он активно занимался спортом. Угу. Вот он закончил Харьковский медицинский институт. Он оттуда родом. И, например, через наши места, где мы жили, в Тульской области, он, будучи студентом, проходил на лыжах. В честь 300-летия, по-моему, я точно не помню, воссоединения, присоединения Украины к России, угу. был такой лыжный пробег из Харькова в Москву. И вот спортсмены, студенты, вот они эти, там, получается, где-то больше 700 километров
1: да,
2: проходили на лыжах. Он часто это вспоминал. И вот у меня, ну, наверное, чаще всего мы с ним, вот, он нас вовлекал в это.
1: Именно то есть это лыжный спорт.
2: Да, это вот, а в те времена лыжи были не такие, как сейчас. Сейчас пластик.
1: Да. Это и были деревянные,
2: их нужно
1: теплые.
2: Было специально готовить. Угу. Этот запах, значит, смолы, вот этого да. всего, что там... было. Вот, угу. как бы, процедура подготовки занимала больше времени, чем само
1: да.
2: катание.
1: Я тоже помню, когда температура менялась, мазь надо
2: да,
1: тоже было
2: новую.
1: Да, надо
2: было мазь другую эту счищать, новую, да, паяльной лампой все разогревать, это все такое было.
1: То есть отец подходил еще очень скрупулезно и тщательно, да, к тому, что он делал?
2: Ну, это любил, да. Это, наверное, ассоциировалось с его молодостью, с хорошими, с лучшими годами его жизни.
1: Угу. То есть спорт вообще, да, здорово. А мама? С мамой чем занимались?
2: Ну, как-то с мамой мы меньше, мы больше с отцом. Угу. Ну, вот мама, она, кроме всего прочего, она переводила с английского языка для церкви какие-то книги.
1: Что да, детские там... книги, я знаю, да?
2: Да,
1: Артура
2: детские.
1: Артура Максвелла рассказывала.
2: Да, вот, ага. к примеру. Ну, что-то еще переводила. То есть она как-то вот больше интровертивна, она больше занималась вот таким...
1: Ну, наверное, на вас она это тоже как бы опробовала.
2: Ну да,
1: то,
2: она все рассказывала нам вот угу. то, что она вот объем работы, который проделала, потом она нам пересказывает, да. Как бы, может быть, это еще помогало ей потом редактировать свою работу, угу. прослушать как бы саму себя, что-то подправить потом.
1: Ну, то есть мама тоже, она как бы не там, не сама для себя, не только для семьи, для своих детей. Она как бы еще и людям тоже что-то, да, давала. Вот эти детские книжки. Я знаю, что их потом печатали на печатных машинках, да, и распространяли таким образом. То есть тоже она жила для других, можно сказать, да?
2: Ну, и работа ее была связана с детьми. Она тоже в этом смысле была уважаемым человеком. Она знала всех детей. Вот, то есть дети вырастали, они помнили своих воспитателей. Угу. Это как бы...
1: Да, я понимаю. То есть люди, по сути дела, в поселке, это либо ее родители, либо да, воспитанники, да,
2: да,
1: да бывшие.
2: Да.
1: И... да, очень интересно. Но я знаю, что вообще ваш дедушка по линии мамы, да, он известный деятель церкви и автор книги «По тернистому пути», да, Павел Андреевич Мацанов. А вот каким... для вас был дедушка, какой для вас была бабушка? Как вы их помните?
2: Ну, у меня как бы два дедушки и два бабушки, угу. да, по папиной,
1: ну,
2: по
1: вот
2: маминой
1: линии. Ну, вот про
2: этих
1: сначала, да, я про тех тоже спрошу.
2: Да, ну вот что касается маминой, ну да, дедушка был руководителем церкви в 47-м году. В 47-м году он приехал в Москву.
1: Угу.
2: после окончания войны в связи с там, изменением политики государственной по отношению к церкви. Был одним из тех людей, кто организацию церковную развивал, восстанавливал из небытия практически. Вот после 30-х годов известных событий, ну и после, естественно, войны. Вот. Ну и... Вот это все время, ему тогда было 44 года, когда он приехал в Москву. Вот, и все оставшееся время своей жизни он прожил здесь, вот, в той или иной степени созидает церковь.
1: То есть в активной такой деятельности. Но это он как бы, ну, так сказать, это его внешняя как бы деятельность, деятельность, направленная вне его семьи. А каким вот он был с вами, с внуками?
2: Ну, с внуками...
1: Вы часто виделись вообще с ним? Как?
2: Ну, не очень-то часто, но в год мы приезжали, ну, может быть, раза два-три. Ну, летом приезжали, там, когда каникулы были школьные.
1: Жили у них каникулы? Подолгу?
2: Нет, подолгу не жили. Ну, так, несколько дней жили. Ну, или когда родители, бывало, оставляли нас, они уезжали куда-то там путешествовать. Вот, ну, на неделю где-то, да, может быть, бывало летом. Вот. Ну, дедушка, он больше как-то своими делами занимался. Вот. Но его влияние, конечно, очень сильное. Я не знаю, он специально вроде бы не пытался этого сделать, но оно собой так получилось.
1: А в чем? Вы знали, что это авторитетный человек. Нет, как вот на вас влияет?
2: Для ребенка какая разница, авторитетный он или нет? Никакой разницы. Ну, просто вот внутренняя сила какая-то. Не знаю, как это объяснить. Ну, вот какая-то такая, ну, может быть... Не то чтобы интеллигентность, это такое светское слово, но, может быть, какая-то вот благородность, не знаю.
1: Ну, какая-то духовная
2: благородство
1: сила,
2: такое.
1: Да? Чувствовала.
2: Ну, духовное, смотря что понимать, да, по-духовному. Вот я бы не сказала, что он такой истово-религиозный был человек.
1: Нет, это хотя... духовность и религиозность все-таки разные вещи.
2: Ну, да, конечно. Ну, духовность, наверное, в том смысле, что ты свою жизнь сверяешь там по Богу, да, выверяешь свою жизнь. Наверное, так, да.
1: Да, и когда в человеке чувствуется такой дух спокойный,
2: просто,
1: надежный.
2: Если говорить об этом, то дед, он не работал так, как отец там, или как мама где-то. Вот, он только в церкви. Вот, поэтому ну, тут мне трудно тут сравнить даже. Да, это совсем другое.
1: Совсем другое, разное. Да. Но тоже необходимое, нужное.
2: Да, как ну бы. Как бы воспоминания какие? Постоянно люди. То есть... Не было такого дня, вот, когда кто-то бы не приходил. Люди приезжали со всей большой нашей огромной страны. Он как был такой старец, ну, как мудрец такой, седой такой, немногословный. Вот, всегда в галстуке, в любое время.
1: Ну,
2: потому что он должен был готов принять гостей. Он не мог выглядеть, как попало. Да,
1: да и вот как бы вы говорите все время «люди», и вот мне кажется, это перекликается с вашим отцом. Хотя разные вроде бы деятельности, с одной стороны, а с другой стороны, открытость к людям, готовность и желание помочь, да?
2: Да, да. Причем как бы при всех, значит, преимуществах, может быть, своего положения, они жили очень скромно, и дом был... очень маленьким. Вот в детство прошло, но просто была одна маленькая кухня, одна маленькая комната. И когда мы приезжали все, я спал на сундуке, потому что места не было. Вот. И вот в этом всем, вот, то есть, когда приходили люди, они были на моих глазах. Некуда было уйти. Вот я слышал разговоры.
1: Да.
2: Вот все это было вот тут.
1: А вот, да, вот получается поэтому, что вы как бы, может, каких-то особенных действий к вам направленных не помните, а ведь детские уши, они же все впитывают, да?
2: Да, это... ну не то, что уши, ну, наверное, как-то да.
1: И уши, и глаза, все.
2: Спиной, есть... наверное, все впитываем.
1: Да,
2: спиной.
1: Дети, они же так. Действительно, удивительно. Хотела спросить вас про семью другого дедушки и бабушки. Я знаю, что бабушка-то, она по линии отца теперь, да, вот. Я знаю, что она тоже была человеком верующим в Бога. Вот, и воспитывала в вере своих детей, при том, что дедушка, ее муж, он ее взглядов не разделял, как в принципе, ну, и в наше время много таких семей, да, где у супругов какие-то, может быть, не совпадают взгляды. И тем не менее бабушке, я так понимаю, это в советское время удалось воспитать всех своих детей верующими людьми. Вот, а про них вы что-то знаете, про эту семью?
2: Ну, деда как? Я не знаю, он умер до моего рождения, за год до моего рождения, но я о нем... Я его как бы вижу и узнаю через своего отца. То есть отец и внешне на него, ну, как бы чем-то похож. И он характером не похож на бабушку. Бабушка такая была харизматичная, очень подвижная. женщина. Вот. Он, я думаю, что вот в каком-то степени, какой-то степени отец мой отражение моего деда. Ну, что я о нем знаю? Вот он сделал своих детей, да. Он как бы воспитал своих детей. Он поставил их на ноги. И все они были достойными людьми. Ну, вот, точно так же, как и мой отец. Вот. Они прошли войну, да, 3 года на волоске о смерти ходили. То есть это тоже как бы сделало их, ну, определенными такими закаленными взрослыми людьми. Вот.
1: Да. Интересная вообще судьба, действительно. Вот.
2: Дед мой родом с Николаевской области. Когда к нам приезжали иногда родственники оттуда, такой Баштанка есть, районный центр, я запомнил с детства, они говорили на таком украинском языке, но не на таком, который вот сейчас звучит, а каком-то таком совсем другом, каком-то гоголевском таком, каком-то таком приятном для слуха, вот, на котором пели песни раньше вот, украинские, что-то такое. Может быть, это наследие там, казаков, которые там жили, я не знаю, вот как-то я в этом не разбирался. Вот. А он был специалист по сварке. И вот авиационный завод, который в Харькове строили, он был одним из вот тех людей, который поднимал самолеты на крыло. Вот благодаря его работе он владел сваркой там, алюминия, какими-то тонкими такими работами, вот, которые вот, помогали развивать эту нашу авиационную промышленность в стране.
1: Ну, то есть человек такой мастеровой, да, и, наверное, очень, как сказать, скрупулезный.
2: Думаю,
1: такой, да.
2: Да.
1: Вот, может быть, как бы мне просто кажется, действительно, вот как бы черты характера родителей, вот то, что они считают важным, ценным в своей жизни, то есть делать свое дело хорошо, например, да, тщательно, да. Вот как вы говорите про деда, я, мне кажется, что-то слышу, уже перекликается и в отце, да, в тех же лыжах, которые вот, да. Потому что мы, наверное, ленились, мазь не меняли. Обычно катались так, да. А вот эта тщательность, скрупулезность в человеке, это да, здорово вообще, когда оно вот так вот передается, да, и детям тоже. Вот можно ли сказать, что вот если у вас такие были родители, такие были бабушки, дедушки, то как бы у вас все было уже предопределено? То есть у вас как бы вроде бы не было другого выбора. Вот вы сами говорите, в детстве вы не жили в другой семье. Как вы сами думаете?
2: Ну, может быть, можно так сказать.
1: Вот тогда у меня следующий вопрос. Я знаю, что вы в 15 лет уехали уже в Харьков учиться.
2: Ну на да, медтехнику. На несколько лет, да.
1: Да. Да. А вообще 15 лет – это, по сути дела, еще ну, подросток, ну или только вышел из подросткового возраста. Как вообще ваши родители решились на такой шаг? Как они не побоялись, что вы там свернете куда-то не туда?
2: Ну, папа любил очень этот город. Хотя, конечно, большую часть жизни он прожил здесь, там, в Тульской области, в Сибири. Вот в Ростове он получил диплом Ростовского мининститута. И там жили его родственники, жила мама, мои братья двоюродные, с которыми мы очень дружили. Они приезжали к нам постоянно вот, на каникулы. Вот. Мы к ним. Оно как-то само собой получилось. Я даже сам думал, ну, в общем-то, рядом была Москва,
1: да.
2: Рядом были другие возможности. Ну, вот так.
1: Ну, то есть ваши родители не боялись предоставить вам свободу? Как? Можно так сказать?
2: Не боялись. Я как бы даже не знаю. Очень странный такой немножко вопрос.
1: Да?
2: Ну, люди растут, мы же растем. Мы же не можем быть все время под опекой кого-то.
1: Ну, да, но просто мы, родители, всегда должны думать о том, а в каком возрасте можно сколько свободы ребенку дать, да? Вот.
2: Ну, вообще говорят, да, что становление происходит, там, по-моему, до 10-летнего или там, возраста, да, в основном. Вот то, что заложено, то и есть. Вот, если что-то заложено, какие-то якоря уже крепко сидят там, где должны сидеть, ну, какие проблемы?
1: Ну...
2: Потом за всем не уследить. Дети же общаются со своими сверстниками в школе, где угодно. Можно связаться с любой компанией, об этом знать никто не будет.
1: Ну, в принципе, даже в своем городе.
2: Ну, конечно, да.
1: То есть они были, ну, все-таки, как сказать, людьми таких, ну, как бы смелыми, можно сказать. И они, ну, не смотрели так узко, что надо держать детей в сплошных запретах, только, как бы сказать, рядом с собой, чтобы, как бы, смотреть, чего не вышло.
2: Знаете, я вот что заметил вот по своим внучкам, по своим детям, да, вот как раз вот по внучкам это интересно. Вот с детьми, даже когда они вот только-только там начинают что-то понимать, надо общаться как взрослыми. Ну, в каком смысле? Без сюсюканья. То есть они должны четко понимать, что ты хочешь сказать, и как бы и ты их воспринимаешь как, ну, уже таких самостоятельных людей. И они привыкают к этому, к тому, что они самостоятельны. Они могут сказать: нет, ты это воспринимаешь как нормально. Да? Ну, понятно, что есть разные ситуации, дети – это дети, но в целом.
1: Да, я понимаю.
2: Другими словами, ты относишься к детям с таким уважением. Вот, не унижаешь их, не как бы поддерживаешь их как можешь. И как-то оно тогда партнерские такие отношения. И тогда как получается все само собой. Ну вот вообще как бы этот вопрос даже не... Вот сейчас задали, я так подумал, никогда я не стоял. Ну, уехал.
1: Нет, я просто подумала об этом как мама. Вот могла ли бы я в 15 лет куда-то отпустить детей?
2: Ну, почему нет?
1: Да, ну, может быть, и да, просто не было такой ситуации. Но я знаю, что после того, как вы кончили там, получили образование, да, дальше была армия. Как бы для многих тоже.
2: Ну, немножко вот. Я поработал. Меня вообще в медицину, в медицинскую технику пошел. Потому что папа по первому образованию у меня закончил медицинскую, по медицинской технике. Вот, специалист был рентген, связанный с рентгенаппаратами. Да? Ну, я с физиотерапией и больше и с функциональной диагностикой. Вот, ну, с перспективой потом, значит, как-то развиваться или мединститут, или что-то дальше. Вот. Но потом перестройка началась, так все вот кувырком пошло. Уже было не до этого.
1: Но в армии, тем не менее, вы побывали. И ведь это тоже
2: конечно,
1: такое...
2: ну а кто? В те времена...
1: Да.
2: Мне даже сегодня так странно смотреть на то, что молодые люди как-то вот боятся. Ну, мужчина должен пройти, испытать себя, что тут такого.
1: Армия, и она не мешала вашей вере в Бога? Она не мешала вам какие-то ценности свои духовные вот сохранять?
2: Ну, а почему она будет мешать? Это же, что такое армия? Это, ну, как бы место, где, ну, больше мужчины, конечно. Те же люди. Чем они отличаются от тех людей, что на гражданке?
1: Ну, бывают сложные взаимоотношения, их там много, они предоставлены.
2: Но на то мы и взрослые люди, чтобы решать эти проблемы, как бы выкручиваться где-то, ну, как бы силой решать, ну, по-всякому.
1: Вот. Ну, а вот вы можете сказать, что вот вы там все-таки вот то, что вы хотели в себе сохранить, то, ну, духовные вот эти ценности, веру, вам удалось это в армии?
2: Ну, конечно.
1: Как бы...
2: Ну, все знали, что я вот такой-то. Ну, просто у меня из-за того, что была специальность хорошая, да, техническое образование, я сразу, прям практически с карантина, ну, это первые недели, когда, сразу вот не служил, как обычный солдат. Так получилось, да. Ну, как бы по специальности, по своей, по медицинской, в госпитале, меня как бы приняли как бы больного, то, что официально это было нельзя сделать, но фактически я там был вот отвечал за медоборудование в госпитале. Но потом, значит, электриком вот налаживал. Ну, и...
1: Ну, то есть, я думаю...
2: У меня была своя жизнь. Я никогда не ходил в наряды ни разу. Вот, кто служил, знает, что такое наряд.
1: Да.
2: Вот. Как-то не было никаких... Я в строю там очень редко стоял. В основном как бы старался... Ну, просто была лень, так сказать. У меня было... Свой кабинет был, своя была работа, меня уважали офицеры. Вот. Давали мне ключи от своей квартиры, я там у них ремонт проводил, ну, какой-то там телевизор или какое-то оборудование.
1: Да, ну, то есть у вас была очень специфическая служба.
2: Поэтому, ну да, там были сложности свои, вот, ну, как бы в основном.
1: Есть такое выражение, да, у Христа за пазухой. Вот.
2: Ну, отчасти можно так сказать.
1: Да. Ну, просто, мне кажется, Бог, он тоже видит, как бы, и дает человеку, может быть, по силам, или так, как вы, намерения какие у вас есть, да, вот, вы решили этого держаться, и Бог, ну, как бы сказать, способствует этому.
2: Ну да, тут просто я скажу так, что в обществе, в любом, уважают людей, которые что-то умеют делать, и которые умеют держать себя.
1: Да.
2: Вот. Поэтому если ты думаешь, что все произойдет само собой, нет, само собой не произойдет. Надо, а чтобы держать себя, нужно как бы получить какое-то воспитание.
1: Угу.
2: Вот, а чтобы что-то уметь, надо получить какое-то образование. Вот
1: да.
2: Тут надо постараться.
1: Угу.
2: Вот, и когда ты среди тех, кто не умеет ничего делать, что-то умеешь делать, ну, перед тобой открываются разные двери.
1: Да, и умеешь держать себя, имеешь этот стержень,
2: да.
1: Да, который родители в том числе, да, закладывали. Это здорово.
2: Да, да, в этом смысле Господь благословил вот таким вот родителями такими. Да.
1: Ну, я тоже совершенно согласна, что иметь хороших, достойных, духовных родителей – это большое благословение. Да, так и в Библии написано, Господь говорит, благословляю, да, потомков таких людей, ну, потому что такое воспитание, да, оно же благословение в себе несет. Вот, знаете, у меня все-таки такой вопрос. Вот был ли такой момент, когда вот вера родителей, вы могли бы сказать, она стала вашей? Вот, вот эта вот грань. Был переход? Или просто как бы оно так вот всегда?
2: Не помню.
1: Не. Так оно шло и шло, да?
2: Ну, потому что, я же говорю, не было такого, что вот здесь вот одна жизнь, а здесь другая. И ты как бы выбираешь между той и той жизнью. Uh-huh. Она была и там везде одинаковая.
1: Uh-huh.
2: То есть везде.
1: Это здорово. То есть такая цельная, целостная.
2: И это было везде. Это было с моими родственниками. Куда бы мы ни приезжали к нашим родственникам, по линии uh-huh. папы или мамы. Вот мы там ездили в Прибалтику. Вот у меня оттуда же по маме, дедушка с бабушкой, там угу. было много друзей. Вот куда мы ни приезжали, везде все было одинаково.
1: Но это же огромное благословение, на самом деле, да, когда уже много поколений, люди духовные, да, верующие, на самом деле, тут уже все бабушки, дедушки, все братья, сестры, дядя, тетя, вся родня, да, получается такой огромный клан, на самом деле, вот таких людей, ну, которые тоже же каждый вносит свой вклад, по сути дела, да?
2: Да.
1: Тоже
2: да.
1: же это все, все эти.
2: Я вам скажу, что вот когда мы смотрим на традиционное общество, скажем, Востока, угу. да, ислама, вот то, что мы можем наблюдать сегодня, наверное, в нашей стране вот из традиционных обществ, наверное, вот это самое сильное, да? Может быть, какие-то старообрядческие остались, не знаю, общины, может быть, какие-то, не знаю, традиционные. То там вот именно так люди и живут. Там везде все одинаково.
1: Угу.
2: Вот. И для них там, скажем, та же мечеть – это продолжение вот жизни того, что происходит дома. Так угу. как для христиан традиционных церковь – это не что-то отдельное.
1: Угу.
2: Это, там собираются люди, они как бы продолжают ту же жизнь, которую они вели здесь. Вот. И то, что сегодня существует такое вот отделение – церковь прийти там на Пасху или на Рождество, там постоять со свечкой, а потом идти жить другой жизнью, ну, угу. это как бы, конечно же, такие ценности передать нельзя.
1: Да, это не воспитывает детей да. в вере, да, согласна. И я знаю, что у вас после армии своя семья появилась.
2: Ну, конечно.
1: Да.
2: Как бы по-другому.
1: Время такое, да, конечно.
2: Кстати, это касается и моей жены, и родителей моей жены, ее значит, бабушки и дедушки, вот, которых угу. я тоже застал. То же самое касается. Если я приезжаю туда, было все то же самое.
1: То есть она тоже, так сказать, потомственная такая. Это большое благословение
2: да,
1: для
2: вот
1: ваших детей.
2: Принадлежит к этой такой традиции, вот, где все одинаково. Все. Это, хотя это другая страна, это Западная Украина. Я вообще не знаком был с этой культурой. Ну, дедушка-бабушка ее. Да, вот угу. мне было очень интересно туда поехать, посмотреть. Язык другой, как бы все другое. Но, тем не менее, все равно все то же самое.
1: Люди верующие, они и там были такие же. А вот вы, несмотря на то, что у вас было, в принципе, хорошее образование, да, и вы смотрели, как бы, так понимаю, в сторону медицины, вы почему-то потом поступили в духовную семинарию?
2: Ну, как бы была такая своего рода конкуренция за мою душу, я так понимаю.
1: Интересно.
2: Между значит, линии священнослужителей и линии врачей.
1: Угу.
2: Да, ну, отца или деда моего, хотя он не был врачом, но вот этой вот линии. Но то и то служение.
1: Да.
2: И как бы как так получилось, что мне вот в бизнес не тянуло.
1: Угу.
2: Вот как-то нас не учили что-то продавать выгодно, вот какую-то выгоду искать. Ну, мы чаще даже терпели в этом смысле. Ну, какие-то неудачи,
1: да.
2: Ну, как бы не умели это делать. Поэтому стихия была стихия служения. Вот. Но вот когда вот эти годы перестройки, конец советской власти, как-то все вот, ну и какие-то там еще проблемы, все это вот, ну, потом открыли в Заокском семинарию. Вот она была совсем рядом с тем местом, где мы жили, там каких-то 50-60 километров. Там как бы бывали мы. Ну и вот как-то вот так само собой все получилось.
1: То есть Бог вел и привел?
2: Ну, наверное, да.
1: Да, и вы не пожалели об этом потом? Как?
2: Не знаю. Я думаю, что если бы я выбрал другой путь, он тоже был бы интересным.
1: Нет, ну в смысле интереса, да. А в смысле, может быть, удовлетворенности, наполненности жизни?
2: Ну, вообще-то, жизнь моя была очень наполненная. Даже иногда хотелось отдохнуть.
1: Ну, я не знаю, хотелось ли вам отдохнуть, если я знаю, что вы еще многие годы как бы главный редактор журнала «Теперь время» и журнала «Альфа и Омега». То есть вы еще этим занимались, плюс вы еще пошли учиться, да, по, там, связанной с религоведением, да, в Академию госслужащих. Ну, то есть мне не кажется, что вам хотелось отдохнуть, как будто вам вот хотелось больше и больше свою жизнь наполнять.
2: Ну да, она как бы коротка, поэтому надо попробовать наполнить ее как можно больше, ну, те возможности, которые открываются, использовать.
1: То есть это вот вы поэтому туда вот это все вот как бы добавляли?
2: А само собой
1: добавляли?
2: Как-то получается. Я не знаю, нас с детства, ну, воспитывали такими любопытными. Вот. И вот эта вот жажда знать что-то новое, оно присутствовало все время с нами. У деда была большая библиотека. Вот. И вот это, мы росли как бы среди книг, старых книг, толстых, вот, с ятями.
1: Да, я вот тоже видела такие.
2: Да, у отца была большая библиотека, но уже другого плана. Там медицинские книги, по естествознанию. Он был, кроме того, радиолюбителем. Он постоянно что-то паял, переделал приемники для того, чтобы слушать западные голоса. Вот тогда это была такая, да, струя. Вот, телевизоры собирал из каких-то запчастей. Вот эти журналы, радиотехника, там, «Наука и жизнь». Это вот выписывало огромное количество всяких журналов. Мы в этом жили. Это как-то естественно все было.
1: Ну, да,
2: то есть можно было развиваться в любую сторону. В сторону естествознания,

0: заработает. Все так смотрели на это, как на чудо.
1: Но все-таки Бог руководил, да, я думаю, что родителям, потому что потом и служба в армии, как это все как бы дальше пошло. То есть это же...
0: Да.
1: Все потом может ребенку либо помочь жизни, либо, наоборот, мешать, да? А вот как в семье ваших собственных детей? Вот можно сказать, что они продолжили вашу духовную эстафету, вот эту эстафету поколений?
0: Ну да, можно сказать, но по-своему, как бы нельзя же повторить опыт родителей.
1: Конечно, да.
0: Вот, они очень успешные люди, все специалисты состоявшиеся, вот, с успешной карьерой. Вот. В чем-то они, может быть, реализовали себя намного как бы, лучше, да, в чем-то. Вот. Но и при этом они остаются активными членами церкви.
1: То есть людьми с верой в Бога,
0: да,
1: которые живут.
0: И внучки мои тоже как бы продолжают, надеюсь, это.
1: Вот хочется спросить на самом деле, как некоторый итог. Если родители, они могут выбрать ребенку профессию, да, заставить его пойти туда учиться, они могут его, ну, силком водить в церковь, да, то не во власти родителей как бы заставить на самом деле верить. А что же должны сделать родители, чтобы передать ребенку свои духовные ценности? Каким выводом вы пришли сами?
0: Ну, вот мне кажется, я об этом уже говорил.
1: Ну, как итог.
0: Самый главный вывод – это целостность. То есть, когда ты живешь, должна быть такая атмосфера традиций. Вот этой вот. Но включает в себя очень много. Ну, все включает в себя. И когда ты в ней живешь, ты просто ей пропитываешься. Это все. Это не что-то отдельное, что тебе привили, там, зачипировали тебя, что-то тебя внушили. Ну, ты просто из этого сделан. Ты просто другим быть не можешь. Вот. И, конечно, ты потом переосмысливаешь многое из того. Время идет, там, ты узнаешь, может быть, что-то другое, там, как-то. Но, тем не менее, основа, она остается основой.
1: Большое спасибо. Мне самой, как маме, было очень важно и интересно все это услышать. Пусть действительно Бог благословит наших детей, и они вырастут достойными людьми.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Андрей Лестев.
1: Здравствуйте. Сегодня существует две основные версии относительно появления языка. Это вера в божественное творение и теория естественной эволюции. Для того, чтобы в этом разобраться, мы пригласили сюда в студию доктора философских наук, преподавателя древнееврейского языка Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Александр, ну вот относительно все-таки этих двух версий, какая же из... почему вообще, собственно говоря, существует этот спор? Ну, насколько он давний?
2: Вообще? Спор вообще давний с времен Чарльза Дарвина. Угу. Вот, спор между сторонниками библейского повествования и теории эволюции. Спор, который никакой логикой, в общем-то, доказать невозможно. Ни ту точку зрения, ни ту точку зрения. Угу. Особенно, когда мы говорим о языке, угу, то есть о речи, то вообще никакой записи речевой не сохранилось. Поэтому все эти разговоры о появлении языка путем эволюции, или это все является исключительно... домыслами, и зависит от философских убеждений того или иного ученого.
1: Александр, а как вы считаете, вот средние века, влияние традиционной церкви европейской, да, на умы людей, может быть, это было неким бунтом, восстанием против этого? Почему наука пошла именно этим путем?
2: Ну, прежде всего...
1: Почему наука пошла путем вот именно некого такого противопоставления? То есть, если вы говорите так, мы будем говорить так.
2: Проблема заключалась в том, что в средние века по какой-то причине, опять же, под влиянием очень, по моему личному мнению, это под влиянием эллинистической философии еще ранних веков развития христианства, пошло такое развитие, что церковь адаптировала аристотелевскую картину мира и не допускала ее модификации. Поэтому вот это вот в аристотелевской картине мира был вот этот вот так называемый движитель, которого нельзя было никаким образом двигать. И все вокруг этого движителя двигалось. И поэтому, когда начались вот эти разговоры про гелиоцентрическую, геоцентрическую систему мира, то, естественно, всех противников чистого Аристотеля сжигали на кострах. Угу. Ну и началось формироваться вот это вот противление.
1: Протестное движение.
2: Да, начало формироваться протестное движение, которое, в общем-то, в середине 18 века создало эффект взорвавшейся скороварки. Угу. Вот, и выплюснуло, то есть... все полностью, то есть, иными словами, французская революция, вот эта вот философская база, угу, которая была подготовлена для французской революции, они, в принципе, как бы поставили разум, логику, угу, выше всего и отодвинули веру в откровение, на которой зиждилось традиционное понимание божественного порядка.
1: Угу. То есть, если я правильно понимаю, то, собственно говоря, дарвинизм и вот это все движение, оно было логичным. То есть, если бы не был Дарвин, был бы кто-то другой, и это был своего рода такой протест, бунт против того, что традиционно существовало в средние века.
2: Ну да, в принципе, да, Дарвин это или не Дарвин, вопрос именно заключался в подходе, философии. В философии. Угу. Вот мы смотрим на мир, вот мы что-то видим, вот мы что-то меряем. Вопрос, как мы это интерпретируем? Угу. С точки зрения языка здесь у нас однозначно. Мы не можем, у нас нет никакой возможности увидеть, услышать, измерить речь. Кроме того, как увидеть первые письмена.
1: Да, согласен, да.
2: И вот первые письмена, это, в общем-то, начало третьего тысячелетия, может быть, конец четвертого тысячелетия до нашей эры. И это, конечно же, шумерская письменность. Самые первые таблички, их даже интерпретировать невозможно.
1: Александр, мы обязательно еще придем к рукописям, к манускриптам древним, потому что и цикл наших программ называется «Это загадки древних рукописей». Я немножко хотел бы задать вот какой вопрос, что, смотрите, сегодня одна из загадок, на которую ни один лингвист не может ответить, это возникновение грамматики, сложная система грамматики в каждом языке. Вот. И у меня вопрос, почему, то есть что представляет собой грамматика в языке, на что она может нам ответить, какая-то загадка и что может нам дать ответ сегодня, именно грамматические конструкции.
2: Ну, вообще, языка. Сама грамматика – это греческий термин. Угу. Здесь уже, как говорится, греки хорошо проработали систему анализа, угу. И грамматика – это система анализа структур языка. Интересно, где-то в 8-9 веках нашей эры произошел разговор между первым автором еврейской грамматики Аль-Фируджем и одним из ученых греческой школы, который начал задавать вопрос этого Аль-Фируджу о структуре языка, о том, какие есть части речи, и Аль-Фирудж ничего не мог ответить. Потом, в конце концов, он понял, что надо сделать что-то про еврейский язык, и первая грамматика, в ней разделялся язык на две части речи, существительное и глагол. Угу. Вот. Но, в общем-то, в какой-то мере это очень интересно, что Аль-Фирудж заметил только две части речи. Он заметил, что есть способ выражения действия, да, и способ описания предмета или состояния. Угу. Вот. И это является очень характеристичной особенностью для семитских языков. И поэтому вот каждый язык, он имеет свои определенные грамматические особенности. Если мы возьмем греческий язык, от которого очень многие, в общем-то, европейские системы языков идут, схожи с ним, ну, потому что греческий – это индоевропейский язык, да? И возьмем еврейский язык, а это семитские языки, опять же, не только еврейский, но и тот же аккадский язык древних вавилонян, то, конечно же, если взять семитские языки, то там основа всего – это глагол. То есть, например, в русском языке, да, и типичный индоевропейский язык, красный – это прилагательное.
1: Да.
2: А вот как такой категории прилагательного в еврейском языке, собственно говоря, нет. Потому что есть глагол, описывающий состояние.
1: А как это можно перевести на русский язык?
2: Ну,
1: как это звучит на русском языке?
2: Начальная форма, вот если мы возьмем случай, да, слово «Адам», да?
1: Адам. Адам. Человек.
2: Это не имя собственное, да, как в русском языке. Да. Переводится как «человек», не совсем как «человек». Дело в том, что «Адам», вот так, если я произношу, это начальная форма глагола, называется статичный глагол, переводится «быть красным».
1: Вот как.
2: Да, отсюда происходит слово «адама». «Адама» – это, в принципе, красная глина.
1: Красная глина, да.
2: Да, с красной глиной отождествляется почва. Ну и из красной глины,
1: был
2: из праха земного, был сделан Адам. Угу. Немножко по-другому пишется. Угу. То есть все исходит из глагола. И даже если это не действие, это состояние, которое описывается глаголом.
1: Да, это очень интересно. Александр, ну, сегодня вот есть две основные такие традиции среди лингвистов относительно того, как, собственно говоря, появилось такое многообразие языков. Это так называемый моногенез, то есть традиционное представление о том, что все произошло, все языки произошли от одного общего предка, и полигенез, то есть то, что произошло, все языки, как бы они параллельно развивались и так далее. Вот сегодня даже есть некое такое смешение, потому что моногенез, насколько я понимаю, он имеет корни такие еще древние, да? То есть описано ли что-то в древних манускриптах, каким образом появились языки, откуда появилось такое многообразие языков?
2: Ну, вообще, само по себе моногенез – это следствие, то есть, эволюционной теории.
1: Но даже так?
2: Да, это следствие, это чистая логика. Так. Это чистая логика. Вот был предок человека, вот произошел переходной период Homo sapiens, вот Homo sapiens начал приобретать какие-то речевые навыки. И все это в эволюционной теории зарождения именно Homo sapiens из человекообразной обезьяны, это все происходит где-то там в районе Кении, Восточная Африка, Африканский рог. Вот, лингвистика, если мы берем чистую лингвистику и делаем лингвистический анализ, то здесь, конечно, королем является Дьяконов Игорь Николаевич, известнейший куратор музей Эрмитаж, который, пожалуй, он изучил, наверное, наибольшее количество языков и фактически классифицировал их, на семьи разбил. Так. Да? И вот между семьями нет общих корней, нет общих грамматических конструкций. То есть, когда мы берем...
1: То есть, вы имеете в виду, что нет связи?
2: Да.
1: То есть, они настолько разные, то есть... Все-таки версия полигенеза, вы считаете, более правильно, да, что языки параллельно развивались?
2: Исходя из объективной лингвистики, однозначно, если мы не берем моногенез, а полигенез, однозначно есть конечное количество семей языковых, в зависимости, как их рассчитывают и какие еще берутся основы, но их конечное количество. И вот между языковыми семьями...
1: Связи нет.
2: Не существует связи. Вот на примере языков Евразии это немножко легче. Африка, тут все немножко посложнее. Америка, имеется в виду с американскими индейцами, тоже сложно. А вот Евразию очень четко прослеживается, что, например, берем индоевропейскую семью, это, естественно, романская, германская, вот, славянская группа, персидская группа, индоарийская группа. И здесь как бы существуют какие-то общие концепции между группами, общие концепции понятий по глаголу, по существительному, какие-то общие корни между словами, такими как мама, папа. Вот. В семитских языках совершенно другая теория грамматики. В алтайских языках, это тюркская группа и другие группы, совершенно третья теория. В уральских языках совершенно, вот это мы говорим о венгерском, эстонском, угрофинских языках, это совершенно другая теория грамматики. То есть это однозначно видно. По Евразии очень хорошо это видно.
1: Александр, а вот исследование древних манускриптов. Я, насколько знаю, вы занимаетесь исследованием древних рукописей. Проливает ли какой-то свет на возникновение появления языков? Я имею в виду на то, что есть, существует такое большое многообразие, и, собственно говоря, вот вы уже говорили про шумерскую цивилизацию, да, есть источники Древний Египет, да, у нас есть древние еврейские свитки. То есть каким-то образом это проливает свет на то, откуда произошло, собственно говоря, это многообразие, вообще откуда появился язык?
2: Ну, если мы берем даже, вот, например, такие факты, да, Месопотамия.
1: Так.
2: В Месопотамии мы видим письменность. Это клинопись. Клинописью пользуются как аккадский язык, так и шумерский язык. Между ними нет ничего общего. Шумерский язык вообще уникальный язык, он не похож ни на один язык мира.
1: Он сегодня употребляется кем-то?
2: Нет, конечно же. Последние шумерские какие-то надписи это второе тысячелетие.
1: Александр, можно я у вас уточню? Шумерская цивилизация, она где существовала? То есть географические рамки сегодня каких государств?
2: Южная Месопотамия, то есть это вот слияние рек Тигр и Евфрат.
1: Ирак,
2: территория Ирака.
1: Ирак.
2: Да, это территория Южного Ирака.
1: Вот то есть современные жители Ирака, они не говорят на этом языке?
2: Конечно же нет. Современные жители Ирака говорят исключительно на арабском языке.
1: А каким образом удалось ученым расшифровать это, если это мертвый язык?
2: Дело в том, что прежде всего были найдены таблички при раскопках древних городов Урука, Ура, Лагаша, Исина, Ларсы. То есть вообще Месопотамия – это такой регион, что там археолог поставит лопату и уже какую-то табличку с письменными свидетельствами находит. А, честно говоря, письменные свидетельства – это единственный, самый нормальный источник, объективный, можно так сказать, ненормальный, а объективный источник исторической информации. Когда раскапываешь какой-нибудь фундамент какого-то зиггурата, находишь вот такой вот конус, называется посвятительный конус. И там прямо написано, что в честь богини Наны, это богиня Луны Шумерская, великий Ур-Наму, царь всех, правитель всех четырех концов земли, вот этот храм построил, то тут становится понятно, кто царь был, то есть можно установить, прочитать про этих царей. То есть это действительно очень важная информация, потому что если нет письменных, когда нет письменных источников, все
1: можно
2: начинается...
1: трактовать как угодно.
2: Да, все начинается субъективизм. Смотришь на какую-то статуэтку, ага. Это такая статуэтка, это такой период, или это какой-нибудь осколок посуды, начинаешь уже каким-то образом делать какие-то догадки, предположения, гипотезы, а здесь все написано, поэтому
1: да.
2: Письменный источник, это, можно так сказать, самый надежный.
1: Самый надежный.
2: Да, напишешь пером, но там не пером писали, а вырубали зубилом. Угу. Вот то, что зубилом на этих камнях вырублено, то является очень надежным источником информации.
1: И а вот вы участвовали в раскопках?
2: В Месопотамии, конечно же, нет.
1: А вообще?
2: Вообще, конечно, я участвовал, вот, но мне не повезло найти никаких
1: письменных. Именно письменных.
2: Да, мы участвовали, я лично копал в районе Иордании, это Тель-Джалул, один из курганов, курган Тель-Джалул, это раскапывали город, принадлежащий древним аммонитянам.
1: Очень интересно.
2: Вот. Но, к сожалению, там мы нашли много всяких фундаментов, ворот, стен. Но никаких, ничего письменного не нашли.
1: Ну, это совершенно... Насколько я знаю, это культура, которая упоминается в древних манускриптах, да? Насколько мне известно, древнееврейских.
2: Ну да, естественно, в древнееврейских манускриптах упоминаются аммонитяне, это как потомки Лота от инцеста, который он имел со своими дочерьми. Вот, злостные враги израильтян. Вот в таком плане. Но если мы говорим о шумерах, тут совершенно другое. Тут много письменных источников, много глиняных табличек. И вот...
1: На что они указывают? То есть каким проливают ли они свет какой-то на возникновение языков? На многообразие языков?
2: На многообразие языков однозначно проливают. Вот возьмем,
1: что они нам открывают?
2: Вот возьмем, например, вавилонскую письменность. Угу. Да? В том же регионе существует совершенно другой язык. Семитский язык. Почему так? Семитская группа? Потому что на вавилонский язык похож ассирийский язык. Фактически установлено, что ассирийские и вавилонские языки – это диалекты одного аккадского языка.
1: А сегодня на них говорят?
2: Нет.
1: Тоже не говорят?
2: Тоже не говорят. Это тоже мертвые языки. Вот. И, опять же, мы говорим о языках 3-2 тысячелетия.
1: До нашей эры.
2: Это древние языки вот такого порядка. И что интересно, мы видим, Вавилоняне используют шумерскую письменность. И вот, когда они, при том, что они используют шумерскую письменность, у них совершенно другая структура, грамматика, все совершенно другое.
1: Чем у шумеров.
2: И получается такая...
1: То есть они используют их письменность,
2: да.
1: Но с другой грамматикой.
2: Да, они используют логограммы.
1: Так.
2: Используют их, причем, совершенно по-другому. Если шумерская логограмма, она похожа на китайский, египетский иероглиф, то есть она означает одно простое слово,
1: да.
2: И несколько логограмм вот этих клинописных, они составляют сложное слово или
1: да.
2: грамматическую форму, то вавилоняне использовали эти же логограммы для описания слогов.
1: Угу.
2: То есть совершенно другой язык. Они смогли на свой, совершенно отличный от шумерского языка, применить принцип письменности, но язык совершенно другой. Как мы узнали о шумерском языке, ученые сначала расшифровали вавилонский язык, потому что принципы семитской грамматики были известны. А потом откопали таблички со словарями. Буквально, оказывается, существовали словари вавилонско-шумерские или шумерско-вавилонские. И вот по словарным табличкам смогли прочитать произношение и чтение шумерского языка и выяснили, что это совершенно другой язык. То есть шумеры и вавилоняне жили бок о бок, но не понимали друг друга.
1: Эти исследования, они на что нам указывают сегодня? То есть каким образом вот это вот разнообразие языков говорит? То есть говорит все-таки, что языки развивались параллельно, или все-таки, что был какой-то один общий предок?
2: Во-первых, это означает, что совершенно два параллельных языка существовало в одной местности. Причем это довольно типично. Если мы возьмем Кавказ, да, то мы тоже встречаемся с таким же точно феноменом. В одной и той же местности, на другом,
1: да.
2: может быть, конце горного хребта или
1: да.
2: где-то за горой, существует соседняя деревня, в которой люди говорят на языке, который абсолютно не похож.
1: Да, это верно. Да.
2: Да, то же самое явление встречается в Африке. То есть это явно указывает на полигенез, это явно указывает на истинность библейского повествование, которое у нас записано в книге «Бытие», 11 глава, о том, как сверхъестественным образом, божественным вмешательством были разделены языки народа.
1: А там какая история, вы можете напомнить?
2: Ну, история о том, что...
1: А, известная история
2: строительства Вавилонской башни. То есть после потопа народ собрался в долине Синар, и там начали строить, и Бог смешал языки, и перестали понимать друг друга.
1: Да.
2: Вот это мы на Месопотамии, на примере Месопотамии мы это четко видим. Когда мы раскапываем, ученые раскопали, здесь живут шумеры, буквально соседняя деревня, здесь жили аккады.
1: Да.
2: Здесь вавилонский язык, здесь аккадский. Они с друг другом научились общаться, они научились торговать с друг другом, они даже, мы не знаем точно, как шумеры изобрели письменность, но они взяли эту письменность, применили к себе. Но языки совершенно разные. То есть есть явление... Тут сложно, если говорить о моногенезе. Конечно, можно привести и другие примеры. Например, возникновение из древнеславянского языка, русского, украинского, в частности, белорусского языка, да, то есть из древнеславянского языка Киевской Руси можно четко проследить эволюцию, как украинский язык формируется под влиянием польского и так далее, и так далее. Можно проследить даже взаимосвязь между восточными славянскими языками и западными славянскими языками. То есть подобная эволюция происходит. Например, даже если внутри семитской группы взять, да, есть арамейский язык, есть еврейский язык. Древний иврит происходит однозначно из арамейского языка, под влиянием хананейских диалектов. Это очень конкретно подтверждает теорию библейское повествование, потому что мы знаем, что первые жители вот, Авраам и его семья, они были арамеянами, и мы даже видим, как происходит разделение между евреями, древними и арамеянами. Это происходит во времена Якова, когда его тесть Лаван прочерчивает границу, ставит такой холм, называется это холм свидетельства. Это единственное слово, которое Лаван произносит на арамейском языке, что подтверждает, что вот тесть Якова говорил на арамейском. Вот и говорят, вы к нам уже не перейдете. То есть происходит разделение двух народов, и лингвистически очень четко видно, как формы грамматические еврейского языка происходят из арамейского. Но это второе тысячелетие. Это второе тысячелетие. А в третьем тысячелетии мы замечаем вот такую более древнюю картину, где вот совершенно сосуществование через полосица такая языков имеет место. То есть мы видим подтверждение. Лингвистика – это одна из наук, если так говорить, в отличие от физики, химии, где очень сложно, например, что-то доказывать так по поводу творения, эволюции, то лингвистика наоборот. Если мы смотрим и лингвистические данные сравниваем с библейским повествованием, то подтверждение абсолютно стопроцентное.
1: Александр, получается, что один язык был разделен на много разных языков, которые друг от друга потом дальше не зависели и развивались самостоятельно. Так получается?
2: Ну, если мы возьмем библейское повествование, то немножко не так. Мы видим появление одновременно целого ряда различных, не похожих друг на друга языков, от которых появляются и образуются уже остальные языки мира.
1: Угу. Спасибо, Александр. Дорогие друзья, для того, чтобы узнать, какие же ответы нам дают древние рукописи, мы приглашаем вас смотреть наши программы «Загадки древних рукописей» с участием Александра Болотникова. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. В семейных отношениях очень важную роль играет эмоциональная и духовная составляющая, особенно для женщин. Женщины, как все мы знаем, очень эмоциональные, и также некоторые мужчины бывают очень эмоциональные. И сегодня в данной теме, в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас. Виталий, духовная и эмоциональная составляющая в семье — это, пожалуй, наверное, самый важный аспект, да? И очень важно, вот в особенности для женщин, как я подметила уже, что женщины, они эмоциональные существа, они, можно даже сказать, питаются вот этой вот эмоциональностью. Вот как правильно построить
4: взаимоотношения? Питаются, изливают.
3: Да.
4: Дело в том, что когда мы говорим, да, о функциях семьи, и мы больше говорили, наверное, о том, что является фундаментом любого общества и что является двигателем любого общества, и мы про эти функции проговорили. Но мы не затронули одну очень важную функцию, я ее называю так, функцию восстановления. Да? И эта функция восстановления очень важная для того, чтобы мы с вами не только отдавали, вот я часто встречаю так взаимоотношения между мужем и женой, и муж говорит мне, вот я только даю, но жена моя мне ничего не воздает, ничем не восполняет то, что я отдаю. Она как бы питается мной, да, там говорят, есть такой вампир такой психологический. Ну, могу женщинам дать совет такой, да, посмотрите, хочет ваш муж возвращаться домой или нет. Если мужу не хочется возвращаться домой, если он где-то задерживается, это уже о чем-то говорит, то есть, да, нужно о чем-то задуматься. И тема наша, да, семейные ценности, семейные отношения между мужчиной и женщиной. Угу. И если говорить о мужчине и женщине, то мы совершенно должны понимать, что это диаметрально противоположные личности, это разные существа. Да. И если говорить о восполнении эмоциональных и духовных потребностей мужчины и женщины, мы должны понимать, что они совершенно разные. Если говорить о духовных или эмоциональных потребностях женщины. Но я хочу вам показать, что сам Бог в этом заинтересован, и Бог нам говорит о важности восполнения этих функций. Вот смотрите. «Сказал Господь, нехорошо быть человеку одному». То есть, первое, человек – это такое существо, которое не может находиться в одиночестве. За редким исключением, да, бывает всегда исключение из правил. Еще есть текст Экклесиаста, 4 глава, с 9 стиха. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Или упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда он упадет, а другого нет, чтобы поднял его». То есть как раз речь идет о том, что каждый из нас переживает определенные эмоциональные трудности, связанные, я не знаю, с работой, может быть, с какими-то неприятными взаимоотношениями. Угу. Женщина очень сильно нуждается именно в эмоциональной поддержке. Женщина без эмоциональной поддержки, вообще, мне кажется, не женщина. И если ей не восполнять ее эмоциональную потребность, то она чувствует себя несчастной.
3: Как вы интересно сказали, эмоциональная потребность, да? А вот объясните для мужчин сейчас, в частности, да, эмоциональная потребность, что это такое? Вот некоторые просто даже не понимают этого термина.
4: Ну, вот давайте пример возьмем. Пример. Женщина переживает какой-то определенный кризис, стресс, я не знаю, проблему какую-то. В чем она нуждается, то есть эмоционально. Какое поведение будет женщины эмоционально? Вот если у нее что-то произошло, что она будет делать?
3: Опять-таки зависит, я думаю, от психотипа женщины. Некоторые разбиты, они очень погруженные в себя.
4: Нет, что она будет делать? Вот что она будет делать?
3: Ну, как правило, на свою вторую половину акцент смещается. Ты должен мне помочь сделать что-нибудь.
4: Да, ну, если мы говорим о том, что женщина эмоциональное существо, более того, в сферу того, что физиологические, не знаю, девочки и девушки отличаются от мальчиков и парней, девочки начинают раньше говорить, у них больше именно связей, связанных с разговором, у нее много подруг, у нее много с кем есть пообщаться, с кем поговорить. Мужчины отличаются, кстати, в этом вопросе. Поэтому, когда у женщины что-то происходит, и она, существо эмоционально, первое ее желание – это сделать что? Она ей хочется вылить.
3: Выговорить все.
4: Выговорить, да, проговорить. И она ищет, ну, так называемую жилеточку, в которой можно было бы поплакаться. То есть она ищет, звонит подруге какой-нибудь, маме она может позвонить. Но лучше, чтобы этим человеком был, ну, если мы говорим о эмоциональной восполняемости и эмоциональному восстановлению, лучше бы что-то было дома. Потому что если у девушки нет хорошей подруги, которой бы она могла доверять, не очень хорошие отношения с родителями, может, не связались, я не знаю, каким образом, то она обязательно будет искать того, кому это можно было бы выговорить, да, с кем можно было бы поделиться. И помните, я вам говорил, что если не восполняешь сексуальные отношения, появляется третий, не восполняешь эмоциональные отношения, появляется тоже третий. Поэтому если вы не хотите, чтобы в вашей семье появился кто-то третий, вы должны восполнять эмоциональные потребности друг друга. Итак, эмоциональная потребность женщины выговориться, проговорить, рассказать, поделиться, значит, задача мужа в чем заключается?
3: Выслушать и промолчать, да?
4: Выслушать, поддержать, ну, может быть, я не знаю.
3: Ну, где-то промолчать, потому что иногда вот женщине все-таки хочется просто выплеснуть, да, выговорить, что у нее накипело, да, рассказать.
4: Вот мужчина совершенно противоположная личность, и очень часто женщины, не понимая, да, как они проецируют. То есть у мужа проблема, она думает, что нужно ему, у него проблема, ему нужно выговориться, да, и они...
3: Давай поговорим.
4: Они так говорят, что случилось, расскажи, там, поделись со мной, что ты молчишь? А мужчина устроен совершенно по-другому. Ему необходима тишина и покой. То есть когда что-то у него происходит... Он эмоционально восстанавливается, находясь в полном одиночестве.
3: Тогда вот я хочу обратить внимание на то, что вот зачастую мужчины говорят: «оставь меня в покое», или вот погружаются в что-то там, да. К примеру, в соцсети, да, там, например, как вариант, кто-то там еще в какие-то направления, кто-то пошел машину сразу ремонтировать. Ну, я не знаю, у всех методы свои.
4: Автопилот, он переходит в систему автопилотирования.
3: Или я поехал сразу, то есть он переключился, я куда-нибудь поехал, как-то вот, ну, переключусь. То есть это метод переключения, да, у мужчины сразу срабатывает, он с этой сложной ситуации начинает переключаться, то есть уходить, ну, да, как бы от этого.
4: Чтобы успокоиться, чтобы найти равновесие, чтобы, я так называю, самоисцелиться. Самоисцеление у него именно происходит, когда он находится вот в таком одиночестве, да, когда он, ему никто не беспокоит, никто не мешает ему восстановить свои эмоциональные силы.
3: Она
4: поэтому грамотная женщина, да, когда она видит, что муж пришел с работы, что-то случилось, да, она улыбнулась ему, там, сказала там, «Привет, там, мы рады, что ты пришел домой». И если она видит, что он там ходит, буркает, что-то у него произошло, она оставляет его в покое. Она и так его должна не беспокоить в течение 20 минут.
3: Да,
4: после
3: чтобы
4: того,
3: он
4: как...
3: разгрузил себя.
4: Да, чтобы он переключился с тем, чем он занимался, на то, что происходит дома. Но если она видит, что у него реально какие-то проблемы, нужно оставить его в покое. Все, не беспокоить его. Если вы продолжите...
3: Навязываете вопросы свои.
4: Если вы продолжите восстанавливать его эмоционально, то, как вам кажется, что это правильно, то часто вы можете иметь даже, ну, такую агрессивную реакцию. То есть, да, муж может нагрубить, муж может резко что-то ответить, а потом вы будете обижаться, почему он с вами так обходится. Да?
3: Как интересно.
4: А причина заключается именно в том, что вы не понимаете, что человеку нужно эмоциональное восстановление, а восстанавливается он в тишине. Вот оставьте его в покое.
3: То есть, соответственно, бывает, что вот многие вот эти разлады, да, в семьях, они, как правило, из-за того, что женщина, в свою очередь, не проявила какую-то чуткость, не заметила, что, у мужчины какая-то проблема, здесь нужно остановиться, отойти в сторону, заняться своими делами, например, да, как вариант. Вот. А мужчина, в свою очередь, вовремя не выслушал. То есть, по сути, это все легко и просто.
4: Да.
3: Он вовремя не выслушал, а она вовремя не остановила себя, да, в плане вот своих вот этих эмоций, как я за день провела свой вообще режим дня, распорядок.
4: Да, нужно это выслушать обязательно.
3: Да, понятно.
4: И нужно друг другу быть чутким, как мы вот текст читали, да, чувствовать друг друга. То есть нужно видеть, в каком состоянии находится эмоциональном ваш партнер. Следующее, что необходимо, да, это первое, мы говорим о эмоциональной составляющей, а следующая составляющая – это духовная составляющая, и это очень важно – восполнение духовных потребностей друг друга.
3: Угу.
4: В Библии есть очень интересный текст, который говорит о восстановлении человека в духовном плане. Давайте мы с вами его прочитаем.
3: Да, конечно.
4: Книга «Исход», 20 глава, с 8 стиха. «Помни день субботний, чтобы светить его». В этот день не делай никакого дела, ни ты, ни жена твоя, ни дочь твоя, ни сын твой, ни тот, кто пришел в доме твой, ни скот твой, который у тебя есть. То есть Бог уделяет огромное внимание, да, восстановлению человеческих в человеке духовного потенциала или духовных сил. Поэтому, что важно, несмотря на то, что вы должны работать, несмотря на то, что нужно восполнять все вот эти функции, о которых мы с вами говорили, необходимо останавливаться в процессе вашей семейной жизни и уделять один день. Ну, Слово Божие говорит, раз в неделю надо, да? И мы читаем, что, ну, суббота, по крайней
3: так
4: мере,
3: сказал Библия Господь.
4: Говорит, да, о субботе, о том, что должен быть один день у семьи во взаимоотношениях для того, чтобы человек мог не только эмоционально восстановиться, да, но и духовно восстановиться. Почему? Потому что если вы возьмете устройство человека, как человек сотворен Богом, да, как он сделал, человек – это дух, душа и тело. И все это нуждается в исцелении, в восстановлении. То есть если вы начнете пренебрегать одной составляющей частей человека, то вы будете иметь проблемы со здоровьем, с духовным здоровьем, душевным здоровьем или физическим здоровьем. Поэтому очень важно уделять внимание духовности. Что подразумевается под духовностью? Подразумевается под духовностью не только взаимоотношения человека и Бога. Под духовностью подразумевается все-таки все, ну, все, что связано с духовностью, может быть. Вот. Восстановление именно духовных сил каких-то. Да? Это время, когда муж и жена... Но если мы говорим о семье, да, муж, жена, если есть дети, значит, муж, жена и дети восстанавливают или налаживают духовные связи. То, что их должно объединять, то, что должно их соединять.
3: Да, хорошо, это вот идеальный союз такой, да, но зачастую как бывает, что, к примеру, женщина, она посещает церковь, она, к примеру, служит, да, то есть в церкви, и она действительно отдыхает в субботу, а мужчина, к примеру, нет. Ну вот он, для него суббота, к примеру, это обычный день. Вот в данном случае как быть, чтобы были гармоничные взаимоотношения?
4: Я, наверное, разочарую нашу слабую половину, ну, девушек разочарую, женщин разочарую. Дело в том, что если женщина захотела, да, вот мы говорим о каких-то вещах, мы говорим, что понимание важности образования в вопросах семейных отношений, семейных ценностей очень важно для того, чтобы человек был счастлив и гармоничен в этих отношениях. И если женщина увидела, что это важно для нее, и решила для себя, что вот все, что мы здесь говорим, и она решила, да, это важно, я буду делать это, я буду там искать где-то там в интернете, или буду книги какие-то важные читать, и вот она решила двигаться в этом направлении, молодец. Но она не сдвинет мужчину на миллиметр. То есть мужчину невозможно к этому мероприятию привлечь. Так мужчина устроен. Единственная причина, по которой мужчина будет учиться в плане вот именно семейных отношений, семейных ценностей, это его личное желание. Его это невозможно желание к этому привлечь.
3: Личное желание, оно откуда может вообще возникнуть?
4: Вот.
3: Ну, пример, наверное, женщины все-таки, он может сыграть роль?
4: Бесполезно, бесполезно.
3: Нет, бесполезно женщине.
4: Вот, и ситуация совершенно иная. Допустим, если мужчина, будучи главой, да, вот мы читаем, мужчина там глава, если он увидел важность образования в этом вопросе и начал двигаться в этом направлении, то есть учиться, он реально может женщину сдвинуть тоже, то есть, да, подвинуть в этом направлении, и женщина тоже начнет учиться и получать определенное образование для того, чтобы стать счастливыми и двигаться в этом направлении. Угу. Поэтому, вот, когда вы задаете этот вопрос, да, как это сделать, я думаю, что можно прибегнуть к определенным вещам, которые позволят, ну, я говорил, мужчина прямолинейный, да. Да, которые позволят интеллектуально мужчине понять важность этого. Допустим, он трудоголик, да, но Слово Божие говорит о том, что нужен отдых.
3: Угу.
4: И нужно говорить ему о его здоровье, да, о том, что можно примеры какие-то привести, что люди, допустим, работали, и в конечном итоге ничего не получили, да, и ничего у них не вышло. Можно говорить о том, что для детей и жены, допустим, вот для детей, да, взять, если вы будете анализировать, что дети вспоминают о своих родителях, то мы говорили о финансовой важности, да, там, о том, что детей нужно кормить, там, обучать. И спрашивают детей, вот родители умерли, к примеру, отца нет, и у детей спрашивают, что вы помните? Они никогда не вспоминают, что там папа им машину купил, там, или папа им квартиру дал. Они вспоминают о времени, проведенном вместе. Поэтому здесь можно, конечно, подбирать определенную информацию и каким-то образом, я не знаю, нужно... Знаете, как есть такой классный текст в Библии написано: «Мудрая жена устроит свой дом, а глупая своими руками его разрушит». То есть необходимо включить мудрость. У женщины все-таки, она не только эмоциональное существо, да, у женщины очень сильно развито чувство интуиции. Да, то есть интуитивно думайте. Если вы будете об этом размышлять, как мужу своему вот эти вещи разъяснить, то я думаю, что Бог вам и ваша интуиция будет давать какие-то подсказки. Важно иметь в этом желание. Если вы будете иметь в этом желание и двигаться в этом направлении, то, дай Бог, ваш мужчина, он откликнется на это, и вы будете в таком случае счастливы.
3: Mm-hmm.
4: Вот. Но вы должны помнить, что вы мужчину не переделаете. Вы его никуда не сдвинете с места, вы его не направите. Это его желание. То есть вот это вы должны запомнить.
3: То есть для женщины важно знать и понимать, что мужчину нужно принимать таким, какой он есть.
4: Ну и женщина тоже такой, как она есть. Но женщина более склонна к вот этому...
3: постоянному какому-то изменению.
4: Мечте вот это, или такой вымысел такой, я смогу, я его переделаю. Да тебя никто не переделал, и ты никогда никого не переделаешь. Вот, поэтому это надо выкинуть из головы. И перестаньте трудиться над этим вопросом. Я вам привел пример, что мужчина – это как сейф. Сколько бы ты его ни пытался открыть, когда ты откроешь, ты увидишь, что там ничего нет, кроме счет.
3: Хорошо, Виталий, я благодарю вас за эти ценные советы. Дорогие друзья, обратите, пожалуйста, внимание, насколько важен духовный, эмоциональный аспект в вашей семье. Все это необходимо для гармонии и идиллии между супругами. Оставляйте ваши комментарии, пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях священнослужитель Виталий Семенович Бахтин. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Часто случается так, что совершаются противоправные действия в отношении человека верующего. Как ему в таком случае поступать? Потому что бытует такое мнение, что верующий человек должен все прощать, что он не вправе, например,

0: на обидчика, на своего, подать в суд, взыскать ущерб, потребовать возмещения этого ущерба. Так ли это? Что говорит Библия по этому вопросу?
1: Ну, по крайней мере, апостол Павел вот в первом послании церкви Коринфской, в 6 главе, вот запись такую оставил. «Как смеет кто у вас, имея дело с другими, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». Вот такую запись Павел апостол оставил.
0: Ну, какое это отношение имеет к тому вопросу, который я задал?
1: Принцип суда вообще может быть или не может быть.
0: Да.
1: Если дело касается межличностных отношений, ну, у единоверцев, понятно, это концепция ясна, четко и понятна.
0: Нужно судиться.
1: Не нужно
0: как?
1: Судиться.
0: Там написано, должны судиться, но у...
1: А, так да. Разговоры...
0: То есть принцип судебных суда,
1: тяжб.
0: Принцип суда, да. Что если два человека, допустим, имеют какой-то спор, да. То привлечь другого для того, чтобы
1: можно,
0: рассудить,
1: и
0: можно. И если эти люди оба принадлежат одной общине, в одной церковь, допустим, они ходят, то, конечно, они должны решить? В первую очередь решить это внутри своей общины, внутри церкви. Да. Но если это люди совершенно разных религий, может быть, даже, совершенно разных народностей, может быть, даже, и живут на одной улице, и один, допустим, взял, избил на машине, ехал, может быть, даже в состоянии алкогольного опьянения, и корову сбил у другого соседа своего. И что же теперь он? Не имеет права подать в суд и потребовать возмещения ущерба, если тот добровольно не хочет этого сделать?
1: По правде законной, да, конечно же. Это верно все. Есть и другие ведь моменты. Вот когда апостола Павла взяли и растянули римские войны ремнями,
0: и хотели бичевать.
1: Хотели его бичевать. Он сказал, какое вы имеете право.
0: Я римский
1: бить
0: гражданин.
1: Меня?
0: Он воспользовался своими абсолютно гражданскими правами.
1: То есть защищать достоинство и честь свою нужно.
0: А моральный ущерб, допустим, потребовать возместить можно?
1: Если, конечно же, человек, например, словал у меня забор.
0: Да.
1: Например.
0: А вы недавно его только построили.
1: Абсолютно верно.
0: Большие
1: по
0: деньги отдали.
1: По пьянке пришел, сломал забор. Естественно, я говорю ему, нужно забор поправить. А он его до сих пор не поправляет. Такой тоже инцидент у меня был. Вот. Да, естественно, он обязан это сделать. Потому что в Библии сказано, не оставайтесь должными никому ни в чем, кроме взаимной любви. Принцип этот распространяется на всех людей, не только на христиан, но и на неверующих тоже. Потому что правила одни, и закон один для всех. Понятное дело. Или, например, когда бывают такие моменты, сами органы правоохранительные нарушают закон.
0: Но это другой вопрос. Тут как бы мы не будем сейчас
1: закон,
0: об этом говорить.
1: Когда касается
0: потому, что,
1: церкви и верующих.
0: Какая
1: людей.
0: Разница? Он, кто он, если он нарушает закон? Если он нарушает закон, он становится виновным перед
1: верно,
0: ним. А мы говорим о том, почему тогда в христианстве существует такое ошибочное, получается, мнение, что человек верующий должен все прощать. Он не вправе требовать своего обидчика возмещения. Может быть, тот текст, который вы прочитали сейчас, нам неверно истолковывается и делаются такие выводы?
1: По правде законной, да, но есть еще и милость. Вот в чем проблема здесь. У меня тоже в жизни такой случай был, и до сих пор люди мне не отдали деньги, причем братья. Конечно, я на них в суд не паду.
0: Но это другой вопрос.
1: И не буду этого
0: это
1: делать.
0: Это ваше решение, но вы были вправе подать или нет?
1: Вправе.
0: И вы бы не нарушили никакой божественный библейский принцип, если бы вы подали на них в суд и потребовали возмещения вот вам нанесенного ущерба.
1: В принципе, да.
0: Другой вопрос. Вот вы, например, его простили. Другой его простил. Он почувствовал полную свою безнаказанность. И пошел к четвертому, к пятому, к десятому. Также назанимал денег, И были такие случаи, и в церкви такие случаи. И не отдает. И должен уже там десяткам, сотням, может быть, людей. И все его милость проявляют, прощают. А человек это так не научает. Никто его не поставил на место, никто не оградил своих же ближних от такого вот влияния этого человека. И не предупреждает, что вот посмотрите, этот человек, он занимал уже много денег, еще никому не отдал ни разу. Если каждый вот так вот будет прощать, проявляя как бы милость к нему, так мы подвергаем опасности окружающих, получается. А если бы вовремя его остановить, вовремя его прижучить, многих, может быть, мы избавили бы от подобной ситуации.
1: Все правильно. Справедливость, даже в Священном Писании и Ветхом Завете сказано, кто украл вола, то есть причинил моральный ущерб, должен возвратить два. Кто украл овцу, должен возвратить четыре. То есть еще вот какая прогрессия идет. Угу. Если ты сделал это, обокрал человека, взял деньги и не вернул, возврати больше. Принцип Ветхого Завета. Угу. И он правильный. Когда существовал иерархия судей была, уже не патриархи там были, не пророки, а судьи правили. Вот эти принципы имели место быть в ветхозаветные времена. Это справедливо. Это в израильском народе. Вот. То есть воздать нужно в четверо. И когда Захей, знаем мы такого, да, мытаря, начальника мытарей, вот, начальник инспекции, да, какой там, коллекторской службы, наверное.
0: Налоговый.
1: Налоговый или, может, коллекторской уже, да, службы. Вот, когда озарило его понимание, что он делает неправильно, что он сказал? Кого обидел, воздам в четверо.
0: Ну, потому что он взымал больше, чем положено было по государственному тарифу.
1: Верно.
0: Да.
1: Кого обидел, и обворовывал. А в четверо это принцип Ветхого Завета.
0: Потому что он их обворовывал, этих
1: людей. Это верно. Угу. Принцип Ветхого Завета – возместить в четверо. Угу. Поэтому все справедливо, это правильно.
0: Но это что касается воровства, допустим, да, это хищение. А если это не было воровством? Было случайно, например, вот человек ехал на мотоцикле или на машине, трезвый, соблюдал правила дорожного движения, и вдруг пешеход, который загляделся, просто споткнулся, ну, не знаю, по другим каким-то причинам, попадает к нему под колеса, и ему наносится травма, увечье, может быть, какое-то, требующее дорогостоящего лечения. В данном случае вот, потерпевший имеет ли право требовать с того, кто нанес ему этот ущерб, деньги на лечение, например.
1: Это естественно. Есть притча Иисуса Христа о самарянине, когда одного путника разбойники избили, обокрали. Что интересно, эта притча очень интересна. Избили, обокрали, вот, и оставили его едва живого. Там, говорится, проходил мимо священник, повернул на другую сторону дороги, прошел
0: не
1: мимо.
0: Не подошел, не помог.
1: Да, дальше шел левит на службу. Их можно извинить и понять, поскольку они ведь не знали, кто. Это, может быть, уже труп лежит.
0: Это прикосновение, к нему,
1: они будут
0: лишались права
1: совершать служение возьму. Дальше в Скинии. Поэтому их можно как-то извинить. А вот этот самарянин.
0: Представитель другого народа совершенно, да, с которым да, евреи
1: не
0: были, да, не общались.
1: И причем самаряне вообще по природе злые люди.
0: Да?
1: С ними не случайно не общались евреи, иудеи. Угу. Не случайно, это были очень злые люди. И вот эта вот притча о этом самарянине фактически исключение из всяких правил. И прототипом кого является этот самарянин?
0: Который помог этому избитому разбойнику.
1: Потому что нет такого самарянина, который бы сделал это. Это Христос. Эта притча говорит о том, что Христос так поступает. Он омывает раны. Он везет в гостиницу. Он платит и говорит, что вы там потратите на него, я заплачу снова. Это принцип неба. Небо поступает так. Если мы христиане, мы должны поступать так.
0: А если нет? Допустим, вот человек, которого сбили, да, он христианин. А человек, который его сбил и нанес ему вот эти вот физические телесные повреждения, он неверующий человек. И как быть христианину? Простить его, а у него лечиться нужно. У него, может быть, там он работать не может, а ему нужны деньги на лечение. Вправе ли он в судебном порядке, например, да, обратившись в правоохранительные органы, потребовать возмещения ущерба и потребовать средств на лечение?
1: Конечно, вправе. В принципе, это правильно. Потому что если он на самом деле не имеет никаких средств к лечению, а это причинил на него ущерб, ведь взять даже в израильском народе, когда причинялся ущерб человеку по ошибке.
0: По неосторожности.
1: По неосторожности, да, по неосторожности. он должен был возместить ущерб этому человеку сполна, во всей полноте.
0: Насколько это возможно.
1: Да. Поэтому принцип, он и жив и сегодня. И надо сказать, и отдать должное, я вот сам тоже водитель, как и все, наверное, и вы в том числе, да, вот, и все мы находимся в зоне риска. И мы понимаем, что если такая беда случится, естественно, что это нужно помогать людям, нужно. Не ждать суда, а самим оказывать помощь. Наколи какой-то негодный человек нашелся и не оказывает никакой помощи, надо, конечно, обращаться в судебные инстанции. Это будет справедливо.
0: А другая точка зрения, допустим, люди считают, что если они пытаются сами свои права отстаивать, то как бы они и Богу, получается, не доверяют. Не должен ли верующий человек, наоборот, помолиться Господу, сказать, я этого человека прощаю, ну что ж, он не хочет мне возместить по доброй воле, да, ущерб. Поэтому я, Господи, тебя прошу, ты сам все расставь по местам и сделай так, как тебе будет угодно. Например, если так человек решает, это может ли он надеяться, что Бог сам вмешается в эту ситуацию и, ну, говоря языком бытовым, разрулит ее?
1: Это его право.
0: Или Бог не будет вмешиваться, потому что существуют определенные институты, определенные там судебные органы и так далее. Он ему скажет, что ты туда-то не обратился. Не по адресу ты ко мне сейчас обращаешься. На земле существуют определенные инстанции, обратившись к которым, ты мог бы этот ущерб свой возместить. Если ты ко мне обращаешься и просишь меня этого человека прости, ну, значит, будь готов расстаться с этими деньгами.
1: Это как Моисей подошел к Черному морю или Красному, как мы говорим, да?
0: К Черному.
1: К Черному, да, или Красному. Все Красное море, мы понимаем это, да? И встал. И вопиет к Богу. А Бог говорит, ты чего вопиешь ко мне? Ты иди.
0: Да.
1: В силах твоих. Сделай первый шаг. Вот ты сделай этот шаг, а остальное сделаю я. Или это равносильно тому, что человек заболел болезнью какой-то и к врачам не обращается. Обращается только к Богу и просит Бога. А хотя сам понимаешь, что медицина – наука от Бога. И сегодня средства очень медицинские, сильно, скажем так, распространены, продвинулась медицина во всех направлениях. Так нужно обращаться к медицине и помощи искать там.
0: То есть, вот... А некоторые намеренно ни к врачам не обращаются, ни таблеток, ни лекарств никаких не пьют, и молятся, говорят о том, что «Господи, ты нас исцели».
1: Это фанатизм. Вот это, можно сказать, настоящий фанатизм. Потому что в таком случае Бог говорит, ты что вопиешь ко мне? Иди. Есть средства, есть институты. Скажем, даже на сегодняшний день и в протестантских направлениях религиозных есть свои больницы, клиники.
0: Вот, во всем мире распространены,
1: да,
0: конечно.
1: В частности, Лома Линда, известный университет. Вот одно из деноминаций христианских, где с помощью...
0: Известные люди получают лечение.
1: Да, с помощью протонно-лучевого ускорителя выявляется, значит, онкологическое заболевание на ранней стадии.
0: На самых ранних, когда очень важно. Еще можно исправить.
1: А значит, и лечение будет эффективным. Поэтому Бог действует через медицинские центры, Бог действует через судебные инстанции, через институты правоохранительных органов.
0: Ну да, сказано же, начальник Божий слуга, и он не напрасно носит меч.
1: Конечно, да? Конечно. Для делающих злое. Если делаешь добро, нечего бояться, а делаешь зло, смотри, у него есть меч. Все правильно. В конце концов, это Бог учредил. И в Ветхом Завете принципы справедливости во всей полноте соблюдались. И они были определены строго и четко в Ветхом Завете.
0: Вот беседуя с вами, сейчас вспоминается одна притча, история такая, как человек в наводнении молил Бога, чтобы он его спас.
1: Ну да.
0: И вот проплывает мимо него лодка и говорит, садись, поехали, мы тебя сейчас вывезем отсюда. Он говорит, нет, я Господу молюсь, он меня сам спасет, не надо мне тут никаких ваших человеческих, да, влияний. Проходит какое-то время, выпьет Господу, говорит, Господи, спаси. Еще одна лодка проплывает. Садись скорее, уже вода тебя сейчас накроет. Нет, я верю, Господь меня спасет. И в итоге третью также пропустил и утонул.
1: Да.
0: И вот уже, значит, представ перед Господом, спрашивает, что ж ты, Господи, меня не спас? Он говорит, да я тебе 3 раза лодку посылал. Так же бывает и у нас.
1: Вот точно так. То есть эти институты, они работают, они есть, и их нужно использовать, к ним нужно обращаться. Это действительно так. Справедливость должна иметь место в нашем существующем быту, в нашей жизни, в нашем окружении. По-другому нельзя. В конце концов, как бы то ни было, но учредителем всех этих вот положений, всех этих вот инстанций является сам Бог.
0: Угу. И во многом они на Божьих принципах основаны.
1: Конечно.
0: Тогда в чем доверие Богу нужно проявлять? Где вот та грань, когда необходимо со своей стороны делать все необходимое, и таким образом мы молиться в то же самое, да, угу, время, и просить, чтобы Господь через эти инстанции, через врачей, через судебные органы, смотря какая ситуация, проявил, да, свою волю и силу и так далее. А где нужно проявить доверие, смирение и вообще отстраниться и полностью на Бога положиться? Бывают такие ситуации, когда нужно сделать,
1: да,
0: так?
1: Да. Ну вот по этому поводу апостол Павел написал: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Угу. Имея пропитание и одежду, будьте довольны тем». Угу. Вот этот принцип довольства – не стремиться к чему-то большему. Есть автомобиль, скажем, но подержанный, нет, надо новый. Вот эта вот гонка, погоня идет такая, да, и порой христиане в этом бывают задействованы, замешаны. Телефон есть, скажем, этот же смартом, да, нет, надо iPhone. И пошло, и поехало. Вот это проблема. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Имея пропитание и одежду, будьте довольны тем. Довольство.
0: То есть Богу нужно доверять в каком плане?
1: В том, что есть сегодня. Mm-hmm. И благодарить Его за то, что ты имеешь. Есть семья, есть автомобиль, есть дом, есть квартира. Слава Богу.
0: Это хорошо, когда все это есть. А когда у человека, например, нет всего, что вы перечислили, тогда как ему доверять Богу? И просто молиться и ждать, что Он ему с неба это все пошлет?
1: Ну ведь, в конце концов, мы не находим же вот христиан, валяющихся на улице. Христиане, как правило, люди трудолюбивые, люди, которые законопослушные граждане страны своей, отечества, родины своей, да, они работают, трудятся своими руками, зарабатывают средства необходимые, и Бог их благословляет труд, дает им здоровье и силы, все необходимое. 6 глава от Матфея, 33 текст. «Ищите же прежде всего Царство Божие и правда Его, а это все приложится вам. То, что необходимо, Бог позаботится и сделает». Это обетование. Держаться нужно этого обетования и благодарить Бога за каждый день, каждый миг жизни.
0: Угу. Большое спасибо, Виталий Семенович. Спасибо вам, дорогие друзья. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет! Сегодня мы будем говорить о
0: хвастовстве.
1: Да, точно, о хвастовстве.

0: Отважный сэр рыцарь, скажите, зачем вам шпоры и конь боевой?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, чтобы враг не вернулся домой.
0: Отважный сэр рыцарь, скажите, зачем нужны вам доспехи и щит?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, чтобы в битве я был не убит.
0: Отважный сэр рыцарь, скажите, зачем вам кованый меч и копье?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, что битва – призвание мое.
0: Вдруг мышь прошмыгнула. На стол рыцарь скок и запрыгнула от страха, трясясь.
1: А леди Равенна сняла башмачок и в мышь запустила, смеясь.
2: Марк, а ты заправду боишься мышей?
3: Да что ты, Надя, конечно же нет.
2: А хомяков?
3: А хомяков тем более.
2: Тогда у меня в конце программы будет для тебя сюрприз.
3: Какой сюрприз?
2: Ну, если я тебе сейчас скажу, какой сюрприз, это уже не будет сюрпризом. Терпение, мой друг, терпение. Придет время, и ты сам все увидишь. А пока продолжим разговор о хвостовстве.
3: Ну, о хвостовстве я много чего могу рассказать. Я специально подготовилась к программе.
2: Ну, раз ты подготовился, тогда начинай.
3: Ну, возьмем, к примеру, хомяка и мышь. Мышь – это хвастливое животное, а хомяк – нет.
2: Это почему еще?
3: Ну, что ж непонятного? У хомяка нет хвоста, а у мыши вон какой длинный.
2: Интересно. Марк, а каких еще хвастливых животных ты знаешь?
3: Ну, таких животных много. Очень хвастливое животное – павлин. Когда он распускает свой хвост, он как будто говорит: «Посмотрите, какой у меня хвост красивый!» Но самое хвастливое животное – это змея. У нее, кажется, кроме головы и хвоста ничего нет. А так как у нас программа о хвостовстве, мы будем делать самое хвастливое животное, то есть змею.
2: Стоп, стоп, стоп. Пора внести ясность. Вообще змея – это не хвастливые животные, а хвостатые. Хотя не знаю, можно ли ее хвостатой назвать. У ней туловище от хвоста не отличишь. Ну, в общем, не знаю. Но все равно хвостливые и хвостатые – это разные вещи.
3: И в чем же разница?
2: А разница в том, что хвостатые – это животные с хвостом. А хвостливые – это такие люди.
3: Тоже с хвостом.
2: Нет, хвостливые – это люди, которые выставляют себя на показ. Представляют самих себя перед другими. И при этом очень часто преувеличивают свои возможности и достижения.
3: То есть люди не с хвостом, а с носом.
2: Ну почему с носом-то?
3: Ну потому что они всегда задирают свой нос и говорят о себе: все я, да я.
2: А, ну можно и так сказать. Хотя длина носа тут абсолютно ни при чем.
3: Конечно, ни при чем. Причем тут высота носа.
2: Слушай, давай лучше расскажем историю из Библии, а то ты меня совсем запутал.
3: Давай, может тогда ты сможешь распутаться.

0: случилось в то время, когда будущий царь Израиля Давид был еще простым юношей.
1: На народ Божий напали враги. Началась война. Две армии сошлись в горной долине.
0: В древности был обычай. Перед началом битвы два воина по одному от каждой из сторон выходили на поединок. Иногда такой поединок решал исход всего сражения. И вот с неприятельской стороны вышел воин по имени Голиаф.
1: Он был очень высокий, почти 3 метра ростом, настоящий великан. Увидев такого грозного воина, израильтяне застыли от изумления и страха.
2: «Эй, вы, трусы!» – закричал Голиаф. «Выходите вперед, я одолею любого! Никакой бог вам не поможет!»
0: Много дней Голиаф похвалялся своей силой, но никто из израильтян так и не решился сразиться с ним.
1: Но вот однажды на место будущего сражения пришел Давид. Он был еще очень юн, поэтому на войну его не брали. Он просто принес своим братьям хлеб.
0: Вдруг Давид услышал, как Голиаф хвастается и насмехается над Богом и его воинством. Ему стало стыдно за своих братьев, и он бесстрашно вышел вперед. Он даже не надел воинские доспехи. Когда Голиаф увидел Давида, он сильно рассердился.
2: «Что я тебе, собака?» – закричал он. «Что ты вышел на меня с палкой?»
1: И тогда Давид ответил. «Ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Бога нашего, над которым ты смеялся».
0: Голиаф еще больше разозлился и хотел уже наброситься на Давида. Но Давид успел достать из сумки камень и с помощью пращи запустил его в Голиафа.
1: Камень угодил великану прямо в лоб, и тот упал замертво.
0: В этот день израильское войско одержало великую победу.
1: И все вокруг узнали, что если ты с Богом, то ничего не страшно, потому что Бог сильнее всех на свете.
0: Ну как, теперь тебе все ясно?
1: Конечно, ясно. Когда я забуду, кто такой хвастливый человек, то сразу вспомню Голиафа.
0: И еще нужно помнить о том, что все наши силы и таланты должны служить только добрым делам. И что в любом добром деле нам помогает Бог.
1: Кстати, мы с тобой забыли сделать одно доброе дело.
0: Какое дело?
1: Не показали ребятам, как мастерить змею.
0: Тогда давай покажем.
1: Берем старые колготки и отрезаем одну штанину.
0: Только перед этим убедитесь, что ваша мама их тоже считает старыми и ненужными. Далее наполняем ее лоскутками, ватой, газетой, чем угодно.
1: Только перед этим тоже убедитесь, что это не мамино платье или папины документы.

0: Осталось сделать прическу.
1: Ну вот, самое хвостливое, то есть хвостатое животное готово.
0: А теперь сюрприз, о котором я тебе говорила в начале программы.
1: Ну, наконец-то! Я-то уж думала, что ты забыла.
0: Нет, не забыла. Итак, у нас в гостях настоящий дрессировщик со своим дрессированным зверем.
1: Здравствуйте, господин дрессировщик.
2: Привет.
1: А где же ваш дрессированный зверь?
2: А вот он.
3: Такой хорошенький.
1: А как его зовут?
2: А его зовут Хома. Он хоть и маленький, но очень способный.
1: И что же он умеет?
2: А вот мы сейчас это и покажем. Аллея.
0: Скажите, а трудно было обучить этого зверя таким трюкам?
2: 2-3 года упорных тренировок.
1: 2-3 года?
2: Конечно же, это шутка. Все, что нужно домашним животным, это чтобы с ними играли и любили их. Вот и весь секрет.
0: Спасибо вам большое. Ну а нам пора прощаться.
1: Сегодня мы говорили о хвостовстве и рассказывали историю про Голиафа.
0: Мы, как всегда, ждем ваших писем с вопросами, интересными историями и рисунками.
1: До свидания.
2: Пока.
0: До новых встреч.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Ну почему я молюсь к нему, молюсь, прошу, прошу? Ноль реакции вообще, он не слышит просто меня. Интересно, что Иеремия говорит, или Бог через Иеремию говорит так: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите всем сердцем, и воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь, и я услышу вас». Но ведь же обещал, что услышит. Может быть, надо больше молиться, поститься, как-то, не знаю, истязать себя, что ли, вот чтобы, ну, видно было, что мне очень нужен ответ на этот вопрос. Почему нет ответа? Ну, непонятно. Но самое интересное вот в чем, что он-то все слышит, он же не играется с нами, значит, он намеренно не отвечает. Это очень серьезный вопрос.
3: Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. The subscriber's phone is switched off.
2: Но почему он не берет трубку? Вот что он, наверное, обиделся. Скорее всего, не хочет разговаривать и поэтому игнорирует. Не знаю, я уже какой раз звоню, ноль внимания. 100%. Это человек показывает свой характер. Это, знаете, вот хочет показать, как он ко мне относится. Приветствую вас, друзья. Какая знакомая ситуация, правда? Ты звонишь, тебе не отвечают, телефон говорит ту-ли-ли, не звоните сюда больше. И сразу посмотрите, сколько выводов. Он на меня обиделся, он не хочет со мной разговаривать, он меня игнорирует, он меня не любит, он меня бросил, я не знаю, что угодно. А если немножко посмотреть с другой стороны? Может же быть такое, что у человека сел телефон. Или не ловит, он зашел в какое-то подвальное помещение. Или, может быть, он поставил на беззвучном и занимается каким-то важным делом, у него серьезная встреча. Да может быть море причин, почему человек недоступен. И посмотрите, когда ты не знаешь всего, не знаешь, как легко добавить свою точку зрения. И она такая правдоподобная, она такая убедительная. Да если еще и поделиться с кем-то, сказать, ну вот на, посмотри, сколько я уже звонил. Уже 5 раз звонил, а вот человек не слышит. А бывает, человек в машине забыл телефон или еще как-то. Но вот самое интересное и самое сложное, вот та тема, которую я сегодня хочу с вами раскрыть, библейскую тему. Бог-то видит, что я звоню. Бог-то слышит мой звонок. Ему же не скажешь, что... Он же не скажет: «О, я отвлекся, извини, я не в курсе был, что ты звонишь». Ведь тем более написано Иеремия, 29 глава, 12 стих. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь». Но ведь же убедил нас, что услышит. То есть ты молишься, он слышит. Соответственно, он имеет силу, он отвечает. И тут раз, связь прервалась. Ту-ли-ли, как это может быть? Это очень непростой вопрос. И поэтому я хочу сегодня вместе с вами пройтись по текстам библейским и найти ответ на этот вопрос. В чем же все-таки проблема? Может быть, у нас мало веры? А может быть, надо какие-то применять специальные молитвы? Вот такие, знаете, написанные, кем-то разработанные. Ну, какая причина, что Бог не отвечает на наши молитвы? Это, кстати, очень серьезный вопрос, потому что если посмотреть на Иеремия 33 главу, то посмотрите, что здесь сказано. Я сейчас прочитаю с 1 стиха, но ключевой наш 3 стих. Но все читают 3 стих всегда. А я считаю, что именно контекст нам подчеркнет, почему 3 стих 33.3 – это так называемая скорая помощь неба, когда ты звонишь не 03, а 33.3, Иеремия 33.3. Тут написано так: «Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». А вот 1 стих говорит так: «И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи». То есть получается, что он находится в заточении. Там вот я сейчас только закончил читать книгу пророка Иеремии, даже еще там есть вещь, которую я перечитываю. Я по-новому еще раз открыл для себя этого пророка. Его погрузили в грязь, его хотели убить, против него делали заговор, его скудно кормили хлебом и водою. Он чуть не умер. Ну, в общем, очень многострадальный пророк. И Бог, когда к нему обращается, он не просто говорит: «Иеремия», а он сидит, знаете, в красивой бабочке такой, в шарфике, в тепле, возле камина, потрескивает огонь, и он там с ручкой и думает: «Запишу-ка я какую-нибудь весть». И вдруг ему Бог говорит: «Иеремия, воззови ко мне, я отвечу тебе». Нет, абсолютно совершенно все не так. Иеремия в изгнании, Иеремия находится во дворе стражи, и Бог ему говорит: «Послушай, что хочу тебе сказать. Воззови ко мне, я отвечу тебе и покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь». И вот это очень важная фраза: «Ты чего-то не знаешь». Абсолютно все мы, вот люди, пересекающиеся друг с другом, можем о каждом из нас это сказать. Двое сыновей, выросших в одном доме, у одних родителей, у одной мамы, которые ходили в одну и ту же школу, они знают разное. Один и тот же материал знают по-разному. И поэтому вот этим мы все отличаемся. Мы чего-то не знаем. Я не знаю, например, тонкости, как работает там дизельный двигатель. Я не знаю, как работает компьютер. Я не знаю, как работает какой-то алгоритм какой-то социальной сети. Да я много чего не знаю, в мире финансов чего-то не знаю и так далее. Но есть тот, кто знает. Но зато я знаю что-то в строительстве, я знаю что-то в психологии, я знаю что-то в других вопросах. Но в этих вопросах другие люди не разбираются. Я люблю богословие, мне нравится библейский текст, кто-то вообще в руках не держал. Но это же не значит, что мы не можем теперь общаться. А Бог с нами вот с такими разными разговаривает и строит отношения. Поэтому однозначно у нас не может быть все одинаково у каждого человека. Тем более, когда речь идет об ответах на вопрос. Поэтому возникает вот это подозрение, что если Бог меня слышит, значит, он намеренно не отвечает. А раз намеренно не отвечает, тут же сатана подсовывает еще одну такую кальку проблемы. Он говорит: так его нету вообще, понимаешь? А если есть, он тебя не любит, он тебя не слышит, он тебя забыл, он злой на тебя, он тебе не друг. И вот это происходит, скажем, обидная такая вещь, тем более, когда еще возникает часто вопрос, и он тоже достаточно как бы корнями библейский. Если мы откроем Марка 11:24, то мы здесь находим такие слова. Христос говорит: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И вот вопрос. Если я, молюсь, 5 лет молюсь о чем-то, прошу, ну неужели Бог не хочет, чтобы мой муж бросил пить? Ну неужели Бог не хочет, чтобы я поступила в этот институт? Неужели Бог не хочет, чтобы я училась на доктора, и меня вот хотят отчислить? Или там еще какие-то причины. И получается, что он слышит, но молчит. И это вызывает очень много вопросов. Я помню, один наш проповедник такой опытный рассказывал случай, когда еще были проводные телефоны, сотовых не было. И он говорит: мы жили в доме, у нас был телефон, у пастора как бы люди звонили. И был один дедушка такой, знаете, очень такой вредный достаточно дедушка. Он всегда всех обличал, он всегда придирался. Вот собрание закончится, богослужение, он обязательно целый список выкатит, что не так, кто как оделся, кто как ведет, как пастор должен был ему сказать, почему не сказал, почему сказал да слабо. Ну, то есть, знаете, вот такой вот, своеобразный человек. И вот он говорит: в очередной раз вечером, звонок, опять. И там, назовем его, Миша, да, допустим. «Миша, ты должен там, послушай меня внимательно, я хочу сказать». А я, говорит, там сижу или занят, или читаю, или еще что-то. И говорит, его вот это длинное опять такое очередное. И вот я, говорит, раз молчу в трубку. Он: алло, условно там: «Миша». Потом такая безысходность в конце: «Ну ты же меня слышишь!» И еще постоит и положит трубку. То есть о чем это говорит? Что иногда, с такими людьми, может, это и тоже метод какой-то, да? Алло, плохо слышно, да, и это, сотовыми это больше проходит. Но с Богом-то не так. Бог же не может так. Ты же ему не скажешь. Ну, да, ты, Господи, забыл, что я звонил тут несколько раз, у меня там не отвечено. Ну, мне тогда надо было, а сейчас уже можешь не перезванивать. Но нет, как бы все по-другому. Очень сложный вопрос. По сути, сложный. Но есть ответы. Я хочу вас пригласить посмотреть на эти ответы, потому что, например, если взять книгу пророка Иеремии, а это, кстати, очень серьезный пророк, и пророк Иеремия много записал видений от Господа и прямой речи от Господа. И вот Иеремия 7:16, мы здесь читаем такие слова. Господь говорит следующее. «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мной, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи на улицах Иерусалима?» И он здесь показывает, что они собирают дрова, пекут пирожки для богини неба. То есть они занимаются идолопоклонством. 19 стих говорит, «Но меня ли они огорчают, говорит Господь, не себя ли самих к стыду своему?» Но прямая речь очень четко говорит, «Не проси за этот народ, потому что я тебе не отвечу». Вот еще интересный, кстати, момент, текст библейский. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали первую главу книги «Притчи». А почему? Потому что книга притчи начинается с воззвания со стороны мудрости. То есть есть версия, что это как раз сила Святого Духа представлена в виде мудрости, которая была художницей при творении, которая между нами находится, которую Бог дает своим детям. И как бы она называется премудрость. И вот Соломон ее воспевает, и он здесь говорит, дать надо мудрость, смышленность и прочее. И вот с 20 стиха, посмотрите, как красиво здесь вот этот отрывочек, давайте прочитаем. «Премудрость возглашает на улице, на площадях взывает, возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знания? Обратитесь к моему обличению. Вот я излью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, а вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличения моих не приняли, обличения моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Вы слышите? Вроде бы как-то так вот прям жестко, вот они будут в проблему упадут, да, придет ужас, а я порадуюсь. А скажите, а разве не так люди сегодня реагируют, когда ты один раз сказал, второй раз сказал, третий, десятый раз сказал? Ну, например, там, аккуратно, не гоняй, не летай, будь повнимательнее, ты куда-нибудь влезешь. И вдруг смотришь, стоит разбитая машина. Я не помню, чтобы кто-то сказал, ой, как жалко, ой, как жалко, ой, как страшно. Наоборот, все говорят, о, долетался, смотрите, полюбуйтесь. А мы говорили, сколько раз ему говорили. Но не слушает же, он же умный, он же умнее всех. И вот так почти в каждой сфере. В каждой абсолютно. И вот здесь премудрость говорит, они возненавидели знания и не избрали для себя благоговения Господня. И что? И в результате потеряли эту мудрость. И таким образом, она говорит, мудрость, будут ко мне взывать, а я уже не отвечу. Возникает второй вопрос. А может быть, надо поститься, молиться, как-то, вот знаете, себя чем-то истязать, нагружать, чтобы вот я был бедненький. И вы знаете, что очень многие люди любят себя всегда подать немножко такими, знаете, ущербными, вот бедненькими такими, вот им всегда тяжело, им всегда хуже всех. То есть нет вот этой искры в глазах радости, что как дела? Да нормально все, слава Богу. У меня есть друзья, я вот спрашиваю, как дела? Он говорит, да ты знаешь, прям, прям прекрасно. И вот думаешь, обычно всегда, знаете, опять же, вот эта вторая клише, проблемка выскакивает. Как только ты скажешь, что хорошо, сразу начинается плохо. И вот все, давайте не будем говорить, давай будем говорить плохо. Как будто от того, что ты будешь говорить, что тебе плохо, тебе завтра прям станет хорошо. Нет, я не суеверный. И Библия этому не учит, поэтому если я с Богом начинаю день, с Богом заканчиваю, и все во славу Божию, и говорю, да прям прекрасно, слава Богу, то скажите, Бог прославился, когда меня спросили, как дела. Разве небу и ангелам, и Всевышнему не есть это приятная, скажем, весть земли? А не так, что ты ему и дал, и здоровье, и силы, и мир, и работу, и детей, и жену, и все, и еда есть, и денежки есть, а он все... Ой, все ему жизнь не такая, все ему те не такие, эти не такие, власть не такая, все не так. Таких людей очень много, поэтому я предпочитаю и советую это то же самое делать, не гневить Бога, знаете, есть такое выражение, не хулить Творца вот этими своими ненужными порой воздыханиями, потому что, когда я общаюсь с людьми, пережившими какие-то военные действия, еще что-то, бедность, безработицу, переезд, эмиграцию, еще... Я думаю, слушай, так я вообще, я просто счастлив, я как у мамы, знаете, вот у груди. Ну как это можно в моем случае еще роптать, когда люди вон как жили, вот как они, на какие деньги могли поместиться, вот как они где спали, как холодно было, и не роптали. А я вот тут, понимаешь ли, позволю себе роптать. Это очень хороший вывод, не роптать, и поэтому, возвращаясь к вопросу, а может быть Бог услышит, если вот мне будет плохо? Опять не факт, потому что если открыть книгу пророка Иаиля, а это очень такая тоже книга Ветхого Завета из малых пророков, и книга пророка Иаиля, 2 глава, и вот мы здесь находим 12 стих, и он говорит, «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и много милостив, и сожалеет о бедствии». Кто знает, не сжалится ли он и не оставит ли благословения хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. И вот интересно, да, Бог говорит через Иаиля, да вы покажите, что вы смиряетесь, что вы раскаиваетесь, а не просто делайте вид, что вы раскаялись. Вот это большая судьбоносная разница, когда человек делает вид и действительно раскаивается. Конечно, сложность вопроса, сейчас я еще чуть-чуть позже скажу, секунду, это то, что если человек искренне просит, искренне раскаивается, а ответа все равно нет. Но мы сейчас и на этот вопрос найдем ответ. А вот, кстати, Иеремия 14 глава, снова вернемся к нашему пророку, в 14 главе, посмотрите, что он здесь записал, 12 стих. «И сказал мне Господь, ты не молись о народе сём во благо ему. Если они будут поститься, я не услышу вопля их. И если вознесут всесожжение и дар, не приму их, но мечом и голодом, и моровой язвой истреблю их».

Поэтому здесь видите, как интересно он говорит. Они будут поститься, а я не услышу. Почему? А потому что то, что им плохо, это и так понятно, но то, что они упрямо или как бы уперто поступают, это для Бога очевидно. И он воспитывает, потому что Бог не слышит очень часто из-за непокорности. Но вместе с этим он хочет воспитать человека. И это важно понять, потому что давайте приведем пример. К примеру, если вспомнить наших дорогих детей, да, когда дети просят что-то у родителей. Но ведь согласитесь, очень часто просьбы детей родителям очень даже по карману и по плечу, то есть они могут их осуществить. Но простой вопрос к родителям, к вам, дорогие, почему мы сразу, вы не реагируем мгновенно? Мама, мне нужна юла. Все, бежим на рынок, все бросаем кушать, готовить, выключаем печку, едем на рынок. Ну как, без юлы человек живет, без паровозика живет. Ну вы же понимаете, это невозможно, это ужас. У меня недавно был тоже интересный пример, такой случай, соседи наши драгоценные, да. И вот слышу крик, такой детский крик, такой бедный, жалобливый крик. Да так оно все тяжело. Я пишу смс-ку. Соседи, перестаньте мучить и истязать ребенка. Вот. Через минуту приходит фотография. Фотография, значит, на полу лежит лопнутый шарик. Желтенький такой шарик. Порватый, ну, лопнул шарик. И рядом лежит расстроенное дитя. Глаза полны слез. Полный, знаете, такое уже абсолютное отсутствие желания жить вот дальше как-то. И вот он лежит и смотрит на этот шарик. И вот если этого не знать, как я сказал вначале, мы не все знаем. Он говорит, я покажу тебе то, чего ты не знаешь. А вот так услышать, что можно сказать? Ой, я не знаю, что они там сделают с детьми, но вы знаете, ребенок так кричал. Ой. Так кричал. А на самом деле причина-то была мелочная. А что, у нас не так? Ой, Господи, пожалуйста, вот эта девушка, пусть она мне ответит, пусть она на меня обратит внимание. Бог говорит, да подожди, тебе не надо, чтобы она на тебя ответила, на твое внимание. Наоборот, я тебя от нее прячу. Или ее от тебя прячу. То есть потом, когда ты все узнаешь, и обычно как это происходит, когда люди, например, подружили, повстречались, расстались, или даже, если, не дай бог, развелись, то потом они говорят, о, я не знал, да если б я знал, какая у нее мама, да если б я знал, какая у нее семья, да если б я знал, какие у нее привычки, да если б я знал, если б я знал. Если б я знал, соломку бы подстелил там, где падать собирался. Но мы этого не знаем, а Бог знает. И поэтому, возвращаясь к этой теме, я хочу еще один важный вопрос коснуться, когда речь идет о здоровье. И вот здесь некоторые люди, они наоборот как бы прогрессируют в вопросах того, что Богу не угодно, чтобы я болел или чтобы ты болел. Поэтому есть воля Божья, чтобы ты исцелился. Ну, знаете, спорное заявление, потому что, во-первых, болезнь – это инструмент, через который Бог может что-то сделать с нашей душой, потому что даже когда человек имеет какое-то увечье, какую-то, скажем, ну, недостаток на своем теле, ограниченность, это все восстановится. И правильно замечено, что мы должны четко понимать, Бог – это не старый дедушка. А те 24 старца, представленные в Откровении, это очень интересный пример того, что это уважаемые седые люди, это важные судьи. И поэтому как бы отсюда пришло такое понятие, что и Бог, наверное, старец, самый старший из тех старцев, которого там 24. Ничего подобного. Мы не можем себе представить Бога, не нарисовать, не сассоциировать его ни с чем. Это нам тайна не дана. И поэтому мы сегодня можем очень четко понять, что когда человек болеет, возможно, есть причина, почему он болеет. Возможно, есть допущенное Богом во имя чего-то. Или как есть старая история про отца, у которого был сын, и говорит, все, ой, как хорошо, сын родился у тебя. Он говорил, ну, кто знает, хорошо это или плохо, посмотрим. А потом смотришь, сын начал там на лошади ездить. И говорит, о, какой он у тебя молодец, на лошади ездит. Он говорит, ну, кто знает, хорошо это или плохо. И он упал с лошади, ногу сломал. Все говорят, ах, как плохо, что он ногу сломал. Он говорит, ну, кто знает, хорошо это или плохо. И тут войну объявили. И всех мужчин забрали на войну, а он с поломанной ногой дома остался. Все говорят, как хорошо, что он с поломанной ногой, вот и его на войну не взяли. Он говорит, кто знает, хорошо это или плохо, время покажет. Поэтому вот это и есть ключевая

0: скажем, ситуация. По здоровью то же самое. Вы знаете, что иногда человека можно не иначе остановить, как только уложить его в постель. Потому что иначе он приносит очень много проблем. Но позвольте прочитать одну интересную цитату. Многие люди ожидают, что Господь избавит их от болезни просто потому, что они попросили Его об этом. Но Бог не отвечает на такие молитвы, поскольку вера этих людей не содействует их делам. Бог не сотворит чудо, чтобы предохранить от болезни тех, кто не заботится о себе, но постоянно нарушает законы здоровья и не прилагает усилий к тому, чтобы избежать болезней. Когда мы со своей стороны сделаем все, чтобы быть здоровыми, тогда можно ожидать благих последствий и с верой просить Бога благословить наши усилия по сохранению здоровья. Он ответит на нашу молитву, если Его имя будет прославлено этим. Вот интересно, да? Если не какие-то там случаи, врач, лекарства будут прославлены, а Бог прославлен. Но пусть все знают, что им предстоит серьезная работа. Бог не будет творить чудеса ради сохранения здоровья тех, кто своим небрежным отношением к законам Божьим делает все, чтобы заболеть. Дайте еще раз прочитаю. Бог не будет творить чудеса ради сохранения здоровья тех, кто своим небрежным отношением к законам здоровья, законам Божьим делает все, чтобы заболеть. Потрясающий ответ. Вы слышите? Я думаю, что у этой темы будет продолжение, потому что, во-первых, еще очень много примеров в Библии и, ну, на первый взгляд, неотвеченных молитв. И я думаю, что обязательно найдем время и посвятим этому еще одну проповедь, одно исследование. Например, Гефсимания, где Христос молится, чтобы Бог пронес чашу мимо. Конечно, вопрос, он имел право просить у Бога это или нет? Но это уже новая тема, совсем другая. А я хочу возвратиться к здоровью. Вы видите, друзья, что происходит? Мы огорчаемся, потому что не все знаем. Раз. Второе, что мы не можем далеко видеть, как, может быть, того хотелось бы нам. Но мне нравится другое, что, во-первых, как мы с детьми поступаем, так и Бог поступает с нами. Он видит чуть-чуть больше, чем видят дети. И мне как бы хотелось бы, чтобы вот научиться у Бога не роптать, да, не огорчаться на Него, потому что Он знает гораздо больше, чем я. Конечно, мне хочется, конечно, не хочется болеть. Но я задам простой вопрос, а кто из нас делает зарядку по утрам? Вот я стараюсь, допустим, ну практически каждый день делать зарядку, так, чтобы у меня испарина появилась. Вопрос, это плохо или хорошо? Кто регулирует мое расписание, во сколько мне встать, делать, не делать, проспать эту зарядку, или все-таки там сделать ее такую, как говорит молодежь, лайтовую, да, то есть встал там, вот так потянул руку, ногу, и все, я уже переутомился. Или все-таки ты отжимаешься по 100 раз и так далее. Вот это все наши решения. И поэтому смотрите, как красиво сказано, когда ты стал на этот путь, Бог начинает тебя благословлять. А так, конечно, люди ведут абсолютно нездоровый образ жизни. А потом так горько вопиют к Богу, дай здоровье, чтобы что? С новой силой делать то же самое? И Бог не отвечает на такие молитвы, им кажется, что не отвечает. И они вообще разочаровываются в Боге. И какой-то, знаете, замкнутый круг с удавливающей петлей. Но это ненормально. Поэтому я хочу сделать выводы из всего, о чем мы сегодня поговорили. Первое. Давайте продолжать верить и молиться. Продолжать, вот чтобы мы не остановились, чтобы наша вера не охладела, и мы не сказали, а, да, Бога нет, наверное, точно, я ему не нужен, он меня не любит, вот это, знаете, такой эмоционально перегруженный аспект. Ох, как если он вот так не отреагировал, все, значит, Бога нет, значит, а может быть, надо подумать, а почему нет ответа? А почему Бог промолчал вот вчера, сегодня и вот уже, например, какое-то протяжение времени? Что он хочет этим сказать? А может, он уже говорит, да, через других людей, а я их слушать не хочу. Второй вывод, который тоже хочу сделать из прочитанных нами текстов. Давайте продолжать доверять. Посмотрите еще раз на книгу притчи. Мудрость говорит, не отвергайте меня. А люди говорят, нет, мы отвергаем. А потом, когда приходят беды, все начинают плакать. Поэтому я приглашаю, давайте доверять Богу, потому что Он все знает. И Он знает от начала до конца. И заметьте, когда мы оборачиваемся на пройденный путь, мы всегда говорим, слушай, ну хорошо, что так. Даже когда вот там была какая-нибудь, не дай бог, авария, мы говорим, не, ну, случилось, жили, ну, зато живы остались, и это все хорошо. А Бог, Бог-то знает далеко наперед. И третье, давайте не сомневаться в Боге. Не Бог виноват, что Он нам не отвечает, а помните, что у нас есть враг всей нашей жизни. Он против нас. И поэтому книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих, говорит такие слова. Исаия 45, 22. Потрясающий стих. Смотрите, читаем. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Вот это наше сегодня с вами обетование. Продолжаем обращаться к Богу. Продолжаем, когда нам плохо. Продолжаем, когда нам хорошо. Строим отношения со Всевышним. И поэтому, когда начнется какая-то тупиковая ситуация, мы будем знать, у Бога не бывает тупиков. У Него всегда есть выход. Поэтому не огорчайтесь, если не получили уже ответ. Молчание – это тоже ответ. И порой даже это лучше для нас, чем какой бы то ни было озвученный ответ. Эту тему мы продолжим. Пусть Бог нас благословит, помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за то, что Ты всегда отвечаешь на молитвы, и даже когда Ты молчишь, и нам кажется, что Ты нас не слышишь, это тоже ответ, потому как это время нам задуматься, что-то переосмыслить, пересмотреть в своей жизни, изменить или улучшить. Я прошу Тебя, Боже, чтобы Ты нас благословил, и чтобы вера каждого из нас, она только окрепла, а никак не уменьшилась. Сохрани нас от зла, сохрани от неверия и научи нас всегда Тебе доверять, даже в самые, казалось бы, трудные, безвыходные ситуации. Ты наш Бог, Ты наш Отец Небесный, а мы Твои дети. За все Тебе слава и хвала. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Цветная, краснокочанная, китайская, брюссельская, кальраби. Какое разнообразие! Капуста, без сомнения, это один из самых разнообразных овощей, которые появляются на нашем столе. Все виды капусты очень полезны. Но даже в этом царстве витаминов и антиоксидантов есть своя королева пользы – капуста-брокколи. Авторитетный американский журнал по лечебному питанию поставил брокколи на первое место среди полезных растений. И поводов для этого у ученых-диетологов было предостаточно. Во-первых, брокколи – это хороший источник полноценных белков. К примеру, триптофана в нем столько же, сколько в белке куриного яйца. Триптофан необходим для хорошего самочувствия и настроения. Ведь именно из него в организме синтезируется белок счастья – серотонин. То есть брокколи – это, так сказать, радость растительного происхождения. Белков, конечно, достаточно и в животных продуктах, но их избыток в нашем питании грозит повышенным холестерином и прочими осложнениями со здоровьем. Капуста не только не приносит вредный холестерин, но и помогает сердцу быть более здоровым. Ученые поставили эксперимент. В течение месяца они кормили капустой брокколи партию лабораторных крыс. В результате состояние сердца подопытных животных стало гораздо лучше, чем у собратьев, питающихся обычной едой. К тому же сердца грызунов перестали резко влиять на недостаток кислорода – гипоксию. А это означает, что такому сердцу не страшен инфаркт. Блюда из брокколи – это идеальный рацион красоты. Во-первых, благодаря обилию антиоксидантов брокколи оказывает омолаживающий эффект. Во-вторых, она помогает поддерживать идеальный вес. Капуста низкокалорийна, поэтому ее можно есть сколько захочется. Более того, некоторые вещества помогают сжигать лишний жир. И, наконец, брокколи считается отличным антицеллюлитным средством. Калий, содержащийся в капусте, регулирует содержание воды. Медь отвечает за прочность и эластичность соединительных тканей. Цинк защищает от свободных радикалов. Балластные вещества способствуют выведению шлаков. А все вместе улучшает состояние проблемных зон, которые так волнуют умы многих представительниц прекрасного пола. Британские ученые обнаружили еще одно очень полезное свойство брокколи. Этот вид капусты оздоравливает легкие и является прекрасным профилактическим средством против легочных заболеваний. Содержащиеся в брокколи вещества помогают легким защищаться от повреждений токсинами. Особенно это важно для курящих людей, ну и для их соседей. Ученые обнаружили, что язва желудка появляется в организме из-за болезнетворной бактерии, единственной, которая способна выжить в желудочном соке – хеликобактер пилори. Она-то и повреждает стенки желудка. Оказывается, от этого вредоносного микроорганизма нас может защитить этот овощ. Этим свойством брокколи обязан уникальному природному соединению сульфорафану. Особенно много его в ростках брокколи. Сульфорафан не только борется с язвой желудка, но и эффективно стимулирует противораковую иммунную защиту. Очень полезен свежевыжатый сок брокколи. Сок поможет укрепить иммунитет, а с хорошим иммунитетом не страшны слякоть и холода. Поэтому сок брокколи придется особенно кстати в период осенних и весенних обострений простудных заболеваний. Хранится свежая капуста не больше 3 дней, но ее можно заморозить впрок. А вот в морозильнике брокколи может храниться хоть всю зиму. Капусту можно есть и в сыром виде, в салатах. Но чаще ее варят или тушат. Однако делать это надо правильно. Соблюдайте одно простое правило – не переваривайте ее. Соцветия брокколи очень нежные. Их достаточно слегка бланшировать, а не варить. При длительной варке количество полезных веществ сокращается в половину. Даже если брокколи еще непривычный для вас продукт, попробуйте, и вы обязательно его полюбите. Ведь кроме роскошных полезных свойств, правильно приготовленная брокколи обладает еще и нежным, деликатным вкусом. Наслаждайтесь этим почти совершенным продуктом, и пусть удовольствие приносит вам пользу!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека.
4: Бог показал себя в Слове.
5: Само слово «Евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть».
1: В этой программе «Деяния Иисуса в Евангелии от Марка», «Притчи Иисуса», «Молитва в Евангелии от Марка», «Детали жизни Иисуса», «Чистая и нечистая пища», «Страстное Евангелие».
5: Библия – книга довольно большая, объемная. И как ее прочитать? Дело достаточно сложное, если вот представить себе, что вы будете читать эту большую книгу с самого начала. Можно напрячься и с упорством, достойным лучшего применения, преодолевать страницу за страницей. И, конечно, когда-то осилить ее. Но если представить себе, что Библия – это библиотека, из которой мы будем брать отдельные тома и знакомиться с отдельными ее мотивами, чтобы получать знакомство, чтобы можно было получать удовольствие от чтения Библии, я бы посоветовал начать с Нового Завета. С Нового Завета, причем с Евангелия. Евангелие самое короткое – это Евангелие от Марка. В Новом Завете нас интересует этот главный сюжет. Бог пришел на землю. Этот сюжет называется «Боговоплощение». Евангелие – это достаточно простой жанр, причем определим его как самостоятельный повествовательный жанр. Это вряд ли можно отнести к какому-то определенному. Евангелие как самостоятельный жанр. К тому же лично я уверен, что Иисус – это самая яркая личность Священного Писания. И с ним надо знакомиться в первую очередь. Напоминаю, что вся Библия делится на две части – Ветхий и Новый Завет. Новый Завет – это где-то вот так, и Ветхий Завет – вот эта часть, это четверть объема книги. Во второй части Библии, как раз в Новом Завете, первые книги называются «Евангелия». Они носят имена тех, кто их написал. Евангелие от Матфея, например. Если мы говорим о том, что в рукописную эпоху, когда существовала, была создана Библия, это… Понятие авторства достаточно условное, в то же время мы понимаем, что есть традиция. Более того, греческое слово «катаматайон», например, да, это не от Матфея, а скорее по Матфею или согласно Матфею. В общем-то, это не настолько принципиально, нам важно увидеть особенности этих произведений, которые носят это название. Само слово «Евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть». Есть еще его аналоги – «благая весть» или русское слово «благовествование». Если пытаться подыскать синонимы этого выражения, то это будут «радостное известие», «хорошая новость». Можно перевести как «добрая весть». Сегодня, когда мы смотрим новости, обычно рассказывают, что плохого сегодня случилось. Поэтому добрые, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят. Однако, когда мы открываем Новый Завет, то первое, с чем мы сталкиваемся, с какой-то очень странной надписью. Сначала написано «Евангелие от Матфея», потом мелким шрифтом «Содержание», потом стоит «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Имена знакомые, но вообще-то непонятно, в чем тут добрая весть. Евангелие 4, и первые три по сюжету одинаковы. Они могут отличаться деталями, как отличаются рассказы разных людей об одном и том же событии. Это нормально. Но в целом они похожи. И они различны по объему. Напомню, что для удобства Библия поделена на главы. В Матфея 28 глав, в Марке 16, в Луке 24. Для экономии времени можно начать с наименьшего Марка. Если читать его, сесть и читать от начала до конца, то беглое прочтение занимает около часа. А если читать по две главы в день, не все же читают по часу в день. Это занимает, вот эти две главы занимают около 10 минут. за неделю можете прочитать все Евангелие без каких-то усилий. Это к вопросу о технике чтения. Очень часто мы говорим о том, что важно читать, но очень редко говорим, как именно читать. Как относиться к Евангелию от Марка? Как к простой книге? Или как к книге, которую все-таки мы относим к священным писаниям? Как читать такие книги? Вообще, верующие люди перед тем, как что-либо начинают делать, они обычно молятся. Поэтому для того, чтобы вы чувствовали себя свободно и спокойно, можете попросить о том, чтобы Бог присутствовал с вами, когда вы будете читать эту книгу. И Он уже, будучи Богом, дающим всем просто и без упреков, ответит на вашу молитву. Он будет с вами, когда вы будете читать Евангелие. О чем пишет евангелист Марк? Евангелист Марк пишет о том, что делает Иисус, когда живет на земле. Деяния Иисуса занимают половину текста. Само повествование Марка, оно начинается с предтечи Иоанна Крестителя, который провозглашает начало служения Мессии. Мессия – это вот русский вариант еврейского слова «машиах», по-гречески «Христос». Если перевести слова на русский, то они будут означать «помазанник». То есть тот, кого помазали на царство. Евреи, приглашая человека на царство, на священничество и даже на пророческие дела, мазали человека, выливали на него на голову рог с оливковым маслом. То есть из сосуда выливали на голову рог с оливковым маслом, помазывали. То есть таким образом провозглашая его избранничество. В первой главе Евангелия от Марка мы читаем о делах Иисуса.
6: «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям». И он исцелил многих, страдавших различными болезнями.
5: В этом отрывке очень часто встречается слово «тотчас». В этой главе оно встречается более 10 раз, всего в Евангелии более 40 раз. То есть Иисус действует, исцеляет, причем делает это без промедления, сразу, тотчас. Матфей и Лука немного говорят о том, что говорит Иисус. Слова его и учения приводят. Марка, кажется, интересует исключительно дела Иисуса. Они доказывают, что он владыка над грехом и болезнью. Например, в начале второй главы он исцеляет парализованного. Он властвует над силой природы. В главе четвертой он усмиряет бурю своим словом. Запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». Ветер утих, сделалась великая тишина. Бесы ему подвластны. В главе пятой он исцеляет бесноватого, в котором был легион бесов. Перед Иисусом отступает даже смерть. В конце пятой главы он уже исцеляет, воскрешает 12-летнюю девочку, дочь Иаира. В конце Евангелия центурион, видя, как умирает Иисус, говорит: «Он Сын Божий». Кто такой Марк? Согласно раннехристианскому преданию, Марк был переводчиком Петра, сопровождал его, когда тот проповедовал в Риме, апостол Петр. После смерти Петра, по настоянию римских христиан, Марк записал его слова. В самом Евангелии есть косвенные доказательства этого предания. Гораздо чаще используются латинские слова и имена, например, «центурион». Или когда он пишет «отец Руфова». Отец Руф, его имя упоминается, Руф упоминается в послании к римлянам, 16 главе. С самих учительных глав, то есть книг, главы, где записано учение Иисуса, не очень много. Но есть притчи, которые уникальны, которых нет в других Евангелиях. Например, есть притча о том, как растет вера в человеке.
6: «И сказал: Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
5: Пожалуй, есть еще какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание при чтении этого Евангелия. В этой книге мы встречаем арамейские выражения, которые были в ходу у евреев, у иудеев. Они тщательно разъясняются. То есть дается арамейское слово. И, собственно, благодаря этому Евангелию мы знаем, какие именно слова говорил Иисус. Например, когда мы читаем «Воскрешение дочери Иаира», девочки 12 лет, Иисус сказал: Талифа куми, что значит девица, тебе говорю, встань. Она воскресла. Когда Иисусу привели к глухому косноязычному, в главе 7, Иисус, исцеляя его, сказал «Эфата», то есть «отверзись». И тотчас тот стал слышать и чисто говорить.
6: Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю Галилейскому со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы в уши его, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал «Эфата», что означает «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал на этом, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ. С восхищением они говорили, как хорошо он все делает, и глухие у него начинают слышать, и немые говорить.
5: А еще Иисус научил учеников обращаться к Отцу, к Богу, как к Отцу. Он научил их говорить «Авва» или «Аба», что можно перевести на русский язык как слово «папа». Даже в одном немецком переводе я обнаружил такой вариант, и в этом варианте тоже написано, что он научил учеников обращаться к «папа». Есть вещи не вполне понятные, или нам кажется, что мы их понимаем. Вот мы читаем, что после крещения Иисуса Дух немедленно ведет в пустыню. И пустыню себе обычно представляют в виде песков, песчаную пустыню, барханы, то есть что-то вроде Каракумов или Сахара. Но в Израиле пустыня – это каменистые бесплодные пустыри. То есть нужно скорректировать себе это представление при чтении. Во второй главе к нему приходят люди, которые спрашивают, почему ученики Иоанна Крестителя и ученики фарисеев постятся, а его ученики нет.
6: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
5: Кто это такие, сыны чертога брачного? То есть обычное семитское выражение, которое означает гостей. Сегодня мы бы сказали так, разве вы морите гостей голодом на свадьбе? А сейчас к вам пришел мессия, он не хочет видеть вас печальными и голодными, радуйтесь. В Марка 4 главе, в 38 стихе, мы читаем о такой интересной детали, буря на море.
6: «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
5: На чем спит Иисус? Если посмотреть на греческое слово «проскефалио», «кафалион», оно переносится частями – воз и плюс главия. То есть вроде перевели, а понять, что за предмет, нельзя. Воз, главия, то есть что подкладывают под голову. Но мы, конечно, понимаем, что под голову обычно, когда спят, подкладывают подушку. Вот. И, конечно, речь идет не о той подушке, которую якобы кто-то носил за Иисусом. Вот. Трудно себе представить, что кто-то носит за Иисусом какую-то подушку. Речь идет, конечно, о той подушке, на которой сидит кормчий, когда правит лодкой, да, он подкладывает либо под руку ее, под бок, чтобы сидеть удобно. И вот эту подушечку он пожертвовал Иисусу, чтобы Иисус спал на подушечке. Кажется, несущественная деталь, но именно из деталей складывается картинка при чтении. В главе 6 рассказывается о том, как Иисус приходит в родной город, Назарет, и проповедует там.
6: Многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем.
5: Вот это последнее выражение «соблазнялись о нем» в современном понимании вводит читателей в заблуждение. Потому что в толковом словаре Ожегова слово «соблазниться» означает прелеститься чем-нибудь, склониться к чему-нибудь. И приведены такие слова «соблазниться» заманчивым предложением. «Соблазниться» – поехать на юг. В греческом тексте используют слово «скандалидзо». Русское слово «скандал» в нем слышится, да? И смысл тут такой – не поверили в него, не приняли его, обиделись на него. В нашем переводе мы пишем «не захотели они принять его» в заокском переводе. Еще один отрывок из главы 7. Читаем начало главы.
6: «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия. Как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища».
5: На основании этого отрывка родилось выражение «в уста не грех». То есть вообще Иисус не придает значения закону о чистой и нечистой пище. Важно разобраться, о чем же говорит текст. Говорится ли здесь о чистой и нечистой пище? Нет. Здесь говорится о ритуальном омовении, без которого нельзя, как считали ревнители закона, приниматься за еду. Это очень похоже на нынешнее «мойте руки перед едой». Цели были другие, да и ритуал сам был другой. И это была традиция. А Господь сказал: иногда традиция заслоняет суть вещей. А еда, которую вы съели, она входит и выходит. Лишает смысла всякие споры о чистом способе ее вкушения. Это споры не о том, что вы едите, а о том, как вы едите. Особняком стоит такой раздел в Евангелии, который называется «Страстное Евангелие». Это такой раздел всех Евангелий, в том числе и Марка. Оно занимает в нем третья часть Евангелия. В этой части рассказывается о последней вечере нашего Спасителя, о предательстве Иуды и страданиях Иисуса в ночь перед распятием, а затем о самом распятии, мучительной позорной казни на кресте. И кажется, что жизнь его закончилась полным провалом. Один ученик его предал, другой отрекся. Сам он умер, а его ученики разбежались. Но потом происходит чудо воскресения. Христос воскрес. На этих словах Евангелие обрывается. Или же его подлинное окончание казалось утеряно. Но в некоторых более поздних рукописях сохранилось окончание. И надо сказать, что мы в своем переводе здесь, в Евангелии от Марка, это окончание приводим. Причем мы приводим и краткое, и пространное окончание. Краткое записано очень коротенькое. «И все, что им было велено, они вкратце рассказали Петру и его спутникам. А позже сам Иисус послал через них от востока до запада священную неприходящую весть вечного спасения. Аминь». А полное пространное окончание содержится в наших синодальных Библиях. Но главные слова, которые должны были утешить христиан в Риме и ободрить их во времена гонений Нерона, сказал сам Иисус перед советом, Синедрионом, советом иудеев.
6: «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Первосвященники же и весь Синедрион – искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
5: Это главная надежда христиан. Второе – пришествие Христа на землю. Иисус скоро грядет.
7: Любовью к ближним пламенея народ смирению научил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, ни мщения. Он проповедует прощение. Велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение. Дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления отперто. Его пытующего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был и всем простер благую руку и никого не осудил.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте, Господь обязательно поможет вам.

0: Духовное наследие.
1: Стала уже банальной фраза «духовные ценности». Тем не менее, об этих самых духовных ценностях писали великие поэты, писатели, мыслители прошлого. И кажется, что и сегодня нам без этих самых духовных ценностей не прожить. У нас в гостях писатель Анатолий Юрьевич Мавшевич. Духовные ценности, что это такое? Что для вас это значит?
2: Хороший вопрос. Для меня, наверное, то же, что и для большинства людей. Это, ну, то, чего, может быть, нельзя потрогать. Ну, вот отношения между людьми, они же носят не только материальный характер, да? Между близкими мне людьми, вот их внутренний мир, мой внутренний мир, те вещи, которые там иногда приходится писать, думать об этом. Но вот те самые ценности, которые, ну, как это ни странно, в наше коммерческое время их, в общем-то, ну, правда, не продается вдохновение, но можно рукопись продать, но все-таки, допустим, беседа за полночь, как в старые добрые времена, духовное участие в судьбе другого человека, душевное тепло. Ну, все то, что все знают, в общем, с одной стороны, тут это не просто.
1: Уверен, не уверен, что все это знают, потому что как-то вот уходит это, выхолащивается из нашей жизни.
2: У моего одного из любимых поэтов, Федора Ивановича Тютчева, которым я еще занимался и на студенческой скамье, писал о нем работы. Есть такое стихотворение, написано очень и очень давно. Ну вот насколько оно звучит сейчас злободневно, называется «Наш век». «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутую дверью, впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». Такие удивительные строки. И самое интересное, вот полтора века назад, а как это злободневно сейчас? «Не плоть, а дух растлился в наши дни». Вот это очень глубокий смысл, потому что внешние проявления упадка, так сказать, нравственности, они вторичные.
1: Начинается все в голове.
2: Конечно, начинается в голове.
1: Человека. Как преодолеть или как противостоять вот этому растлению духа? Ну, хотя бы в самом себе. Понятно, что повлиять на всех мы не в состоянии.
2: Да. Ну, наверное, во-первых, может быть, помнить свое детство, те счастливые, радостные моменты, ценить тех людей, которые нас окружают, потому что иногда люди, ну, я уж не хочу никого учить, но ценят, рассуждают о благе человечества, а вот увидеть ближнего.
1: Конкретного человека увидеть, да, очень трудно.
2: Трудно.
1: За этими рассуждениями.
2: Да, ну вот у Тютчева есть такое четверостишье, посвященное одной из женщин. Ну, тут не суть даже важно, кому. Биографы разные версии выдвигают. «Кто б ни был ты, но встретясь с ней, душою чистой или греховной, ты вдруг почувствуешь живей, что есть мир лучший, мир духовный». То есть, с одной стороны, вот это вот ощущение, которое было у поэта, что есть вот люди, при общении с которыми, притом это написал действительно большой поэт, но есть люди, вот, общаясь, да, в данном случае, с женщиной удивительной, вот это вот ощущение другого мира.
1: Ощущаешь прикосновение к другому миру.
2: Да, но и в то же время, если бы было только вот это, то есть ощущение света, красоты, это хорошо, несомненно, очень важно, но у Федора Ивановича было и другое. Он очень умел жестко видеть то, что ему не нравилось, и называть это своими. Ну, проще говоря, то, что называется ханжеством, лицемерием общественным, и с чем многие мирятся, и даже что культивируется. Поскольку самое страшное, наверное, для духовных ценностей – это их подмена, внешняя форма.
0: Духовное наследие.
2: Мне здесь хотелось бы прочитать отрывок из письма дочери, уже написанной в старости, оставалось ему не так много жить, но вот удивительные строчки, я прочитаю эту цитату, я думаю, она будет

0: о назначениях и наградах, которые являются для них благой вестью во всем значении этого слова. И далее удивительные слова. Сказано, что человек старее делается собственной карикатурой. То же происходит и с вещами самыми священными, с верованиями самыми светлыми, когда дух, животворящий их, отлетел, они становятся пародией на самих себя. Но современный мир вступил в такую фазу своего существования, когда живая жизнь, в конце концов, восторжествует над омертвевшими формами». Хотя Федор Иванович Тютчев не был таким уж только оптимистом, ему свойственен был и горький скепсис, и ирония, и мучительные размышления, и поэтому в устах такого человека, это, как говоря словами другого классика, дорогого стоит. Ну и, конечно, самой большой духовной ценностью, я боюсь показаться банальным, является способность к любви, способность чувствовать другого человека. И вот это ощущение... Оно тоже передано во многих стихах Тютчева. Тут целые циклы есть удивительных стихов. Они, я думаю, известны всем. Но вот одно стихотворение мне хотелось бы прочитать. Оно исполнено глубочайшей мудрости. «Когда на то нет Божьего согласия, как ни страдай, она, любя, душа, увы, не выстрадает счастье, но может выстрадать себя. Душа, душа, которая всецело одной заветной отдалась любви, и ей одной дышала и болела, Господь тебя благослови. Он милосердный, всемогущий, он греющий своим лучом, и пышный цвет на воздухе цветущий, и чистый перл на дне морском». Вот такие, да, многозначные глубокие стихи. Они действительно прошли годы, и открывается у них что-то еще. Все эти пресловутые русские вопросы, что делать, куда мы идем, что нас ждет дальше. А вот когда открываешь русских классиков, ну, какой-то смысл мы обретаем.
1: Становится понятнее, да?
0: Конечно, этот смысл очень глубок, многозначен. И идет он, наверное, вот из той великой книги, которую читают все народы, это Библия. И ее образы, ее глубочайший смысл, он вдохновлял и великих поэтов, и художников, и композиторов, и будет вдохновлять. И я думаю, что обращение действительно к таким великим источникам, оно необходимо. Особенно в такие непростые, переломные времена.
1: Наподобие тех, в которые мы сейчас живем, да?
0: Да, да.
1: Спасибо, Анатолий Юрьевич. Всего доброго. До встречи.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий – доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше исследование тем народ Библии, Израиль, вчера, сегодня, завтра. И постепенно мы с вами переходим от вопросов, связанных с Израилем вчера, к вопросам, которые связаны с Израилем сегодня. И тема, которую мы сегодня рассмотрим, называется «Станет ли Иерусалим мировым центром богопоклонения?» Друзья мои, это интересное явление есть такое. Я о нем прочитал несколько лет назад в одной из израильских газет. Оно называется «Иерусалимский синдром». Это психиатрический диагноз. В психбольницах Иерусалима можно разных людей встретить. Можно там встретить царя Давида, можно встретить там 15 Моисеев, можно несколько пророков Илья встретить. Может быть, это кажется смешным, но на самом деле это несчастные люди. Что с ними произошло? Почему это называется Иерусалимский синдром? Это действительно психиатрами квалифицируется как психиатрическое заболевание. Начинается оно не в Иерусалиме. Начинается оно где-то в другом месте, в другой точке земного шара, где живут люди, они вроде как бы искренне веруют в Бога, но у них есть навязчивая идея. Они ожидают, что, оказавшись в Иерусалиме, они обретут нечто особенное, что ли, как бы как апогей счастья. Я даже не знаю, как это лучше всего сформировать. И вот для некоторых из них довольно непросто сделать, но они продают все, что имеют. Они собирают все свои сбережения и направляются в Иерусалим. И вот они окунаются в атмосферу современного Иерусалима. Это, ну, слоеный пирог. Там все, что угодно есть. И иудеи-ортодоксы, и хасиды, и секулярные израильтяне, современные и мусульмане, и христиане разных конфессий, все оно варится, каждый в своем, как говорится, углу, в своем квартале, все это имеет противоречия. Эти люди видят, что Иерусалим не соответствует тем идеалам, которые они нарисовали себе вот своей навязчивой идеей вот в этом, в этой картинке. И у них начинается нервное расстройство. К сожалению, это интересная проблема связана с непониманием одного из важных фундаментальных пророчеств, которое записано на страницах книги пророка Исаии. Это пророчество сегодня, к сожалению, очень многие понимают, вот это видение Исаии, как видение грядущей славы Иерусалима, который снова, по их мнению, должен стать вот этим вот центром мирового богопоклонения. Вот как звучит это видение. И будет в последние дни гора Дома Господня будет подставлена во главу гор и возвысится над холмами. Что такое гора Дома Господня? Это очень хорошо видно на следующих фотографиях. Видите, перед вами известная, пожалуй, панорама, вид Иерусалима с Масличной горы. И, конечно же, сегодня вы видите вот этот золотой купол мусульманской святыни, который построен прямо над тем местом, где был когда-то храм Соломона, где после возвращения из Вавилонского плена Зарававель поставил небольшое святилище, и где Ирод вот таким образом, как сейчас это сохранилось, сделал ровную площадку, на которой размещался величественный храм, который он отстроил в конце первого века до нашей эры. И сюда это было действительно одним из чудес света. Но посмотрите внимательно на рельеф, и вы увидите, что этот храм располагается тоже на горе. Смотрите, видите, вот это Масличная гора, а вот это, где располагался храм, видите, уходит обрыв, Кедронская долина, а потом подъем на место, которое когда-то называлось горой Мория, и там Авраам должен был принести своего сына Исаака в жертву. Но вы видите, что вот эта гора, на которой находился храм, Дом Господень, она не выше, например, Масличной горы. Более того, если вы посмотрите вокруг Иерусалима, вообще вокруг Храмовой горы, вот она, располагается кряж. Вот это Масличная гора на рельефной карте, а вот это гора обзорная, Скопус. И фактически вот эта гора Мария, она хоть и выдается на определенную высоту, но она ниже, чем вот эти вот окружающие горы. Вот они, видите, на рельефной карте изображены. И вот здесь у нас Храмовая гора. Исаия записал эти слова в то время, когда при царе Осии народ ходил и в храм, но совершал также курение на высотах. И интересно, почему Исаия говорит об этом. Исаия говорит о том, что наступит такое время, когда вот эта гора, она будет выше тех гор, на которых иудеи совершали свои идолопоклонные ритуалы. С момента, как с времен царя Соломона. Потому что именно жены царя Соломона здесь, на этих более высоких горах, устроили себе капище. И поэтому пророк с определенной болью в сердце говорит, что гора Дома Господня, она поднимется над вот этими высотами. И потекут к ним все народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон». И Слово Господне из Иерусалима. Друзья мои, если вы когда-то слышали кого-то из проповедников или богословов, который говорит вам о том, что книги Ветхого Завета написаны для евреев, не верьте. Понятно, что книги Ветхого Завета не написаны для язычников. Но в этих словах Исаии, пророка, записанных в 3 стихе 2 главы его книги, однозначно прописана цель, которую Бог ставит перед своим народом. Распространить из Сиона закон и из Иерусалима Слово Божье по всему миру, чтобы в мире уже не стало язычников, а чтобы все народы потекли на гору Господню и сказали, что мы у Бога Иаковлева хотим научиться Его стезям. Вот это цель Божья, которую Бог ставил перед своим народом. Не выделиться, как одной какой-то расой, которая на всех смотрит сверху вниз, а распространить это Слово Божье из Иерусалима, распространить откровение Божье, Тору, закон из Сиона на все народы, чтобы все народы перестали быть язычниками, а все стали народом Божьим. И тогда, естественно, Бог будет судить остальные народы, обличит многие племена. Посмотрите на эту скульптуру. Вы узнаете место это? Перед вами Нью-Йорк, вот это Бруклинский мост, а скульптура эта стоит перед зданием Организации Объединенных Наций. Друзья мои, Организация Объединенных Наций с момента своего основания в 1945 году или там сразу после Второй мировой войны стремилась к тому, чтобы перековали мечи свои, все наорало, и никто больше не учился воевать. Безуспешно! Потому что только тогда, когда весь мир познает и примет закон, выходящий из Сиона, и Слово Божье, исходящее из Иерусалима, только тогда это было возможно. Но вопрос возникает вот в чем. Из Сиона выйдет закон. Закон выйдет своими ногами. Вы знаете, что это за фотография? Это еврейский праздник Симхат Тора. Радость Тора или радость в законе. Вот это свиток Торы, который торжественно несут по синагоге или на площади, и люди радуются. Причем это делается каждую субботу на во время богослужения в синагогах. Здесь вот так по центру в синагоге стоит так называемый Арон Кодеш, большой ларь, в котором находятся свитки Торы. И выходит раввин там и те, кто это делают, они берут этот свиток Торы вот таким вот образом и проносят его по синагоге, люди смотрят на него и поют песню. «Кими Цион Теце Тора, Удавар Адонаим Иерушалаим, ибо из Сиона выйдет закон, и слово Господне в Иерусалим». Это часть ежесубботнего богослужения в синагоге. Друзья мои, Тора своими ногами еще не научилась ходить. Тору должны были нести люди. Дом Иакова должен был нести эту Тору людям. А для того, чтобы это могло произойти, дом Иакова, как сказано в 5 стихе, должен был ходить во свете Господнем. Понимаете, очень многие богословы заканчивают слова Исаии на 4 стихе и забывают о следующем стихе, о том, что это Израиль должен был Тору нести из Сиона всему миру. А для того, чтобы это сделать самим, надо было во свете Господнем ходить. В чем проблема? Проблема очень многих богословов и проповедников заключается в том, что они очень узко смотрят на пророческие книги. Они рассматривают пророков исключительно как предсказателей будущего. Но если мы посмотрим на библейские книги и на жизнь многих пророков, то вы увидите, что далеко не все пророки предсказывали будущее, которое исполнялось. Посмотрите на Иону. Он обиделся на Бога очень сильно. Представьте себе, пережить то, что оказался он проглоченным рыбой, понимаете, весь пропахший рыбой, особенно содержанием желудка этой большой рыбы, появиться в Ниневии для того, чтобы сказать: «Вы, ниневитяне, через 40 дней погибнете». Через столько пройти, чтобы оказаться у разбитого корыта, не исполнилось. Он обиделся на Бога. Иеремии было открыто следующее о пророчестве, о природе пророчества. 18 глава говорит нам с 7 по 11 стиха. «Иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его». Именно это было сказано ниневитянам через Иону. «Но если этот народ, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». И обратное тоже верно. «Иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою, утвержу его, но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотела благодетельствовать его». «Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, я готовлю вас зло, замышляю против вас. Обратитесь каждый от злого пути своего, исправьте пути и поступки ваши». Вы понимаете, в этом суть пророков. Не в том, чтобы предсказать будущее. Будущее предсказывают апокалиптические книги. Даниил, в частности. Он даже в Библии, трехчастном каноне, мы говорили, Тора, пророки, Писание, он даже не входит в состав пророков. Не потому что раввины такие нехорошие, не хотят его признавать пророком, потому что его книга совершенно другая. Даниил – это апокалиптический провидец. Все, что он видит, все сбывается. А вот Иеремия говорит прямо: «Я-то замышляю, Бог замышляет против вас зло, но Бог не хочет, чтобы это исполнилось. Исправьте пути ваши и поступки ваши». Исаия тоже пророчествует подобным образом. Вот посмотрите на то, что записано в 10 главе. «О Ассур, жезл гнева моего, бич в руке его мое негодование, я пошлю его против народа нечистого, против народа гнева моего, дам ему повеление ограбить грабежом, добыть добычу, попирать его, как грязь на улицах, так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли я того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами его». Обратите внимание, в этих стихах Исаия однозначно говорит о том, что Иерусалим подвергнется ассирийскому нашествию. Точно так же, как подверглась Самария, Северное царство. Было ли это пророчество исполнено? Оно начало исполняться. Вот у нас описание того, как пришел Синахириб, царь ассирийский, как он взял все укрепленные города и как он осадил Иерусалим. Интересно, что нам на аккадском языке, на глиняных табличках достались хроники Синахириба. И там он хвастался, как птицу в клетке я запер царя Езекию, чтоб тот поклонился мне. Но что вышло? Царь Езекия был верующим человеком. И он молился Богу. И что произошло? Произошло чудо. Вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. А потом еще и Синахириба убили его собственные дети. Вы понимаете? Бог предсказал иудеям, что наведет на них царя ассирийского, но народ покаялся, и Бог отменил пророчество. Понимаете? А что по поводу пророчества, о котором мы с вами говорили? Что по поводу пророчества, записанного во второй главе книги пророка Исаии? Ходил ли дом Иакова во свете Господнем? Исполнил ли народ израильский повеление Божье о том, что из Сиона выходит закон и Слово Божье из Иерусалима? Несли ли они свет Божий окружающим народам? Об этом мы поговорим в следующей части нашей лекции.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Программа «Независимость». Мария.
1: Мой отец уже достаточно в таком зрелом возрасте. Вот стал действительно явным алкоголиком. Вот так папа у меня всегда работал, работал в начальстве. Вот. И пил, как все люди, по праздникам, каким-то событиям. Вот. Причем сам по себе у меня папа человек очень закрытый и немножко такой агрессивный человек. Когда что-то было не так, то он очень быстро вспыхивал и был таким раздражительным. И очень рано я стала своего отца бояться. И когда уже ходила в школу, то я потеряла контакт с отцом. Ну, в такой степени, что я, допустим, не могла в одной комнате находиться вместе с ним. Мне было очень тяжело, я не знала, о чем с ним говорить, и я быстро уходила. Но когда папа употреблял алкоголь, то он менялся. Он становился общительным, добрым, веселым даже. И поэтому мне нравилось, когда он пил, потому что в эти моменты я не боялась. Когда уже стала взрослой, тогда отец стал пить каждый день. И настало время, когда он уже не был таким добрым и общительным, когда он пил. А наоборот, становился немножко таким отрешенным, туповатым. Вот, и такого эффекта уже не было. Но так как я уже стала жить больше времени отдельно от родителей, я уже училась в институте, то больше алкоголизм влиял на мою маму. И мама иногда просила меня и брат, чтобы мы как-то поговорили с отцом, повлияли на него, чтобы он бросил пить. Но я вообще не могла подходить к этой теме, потому что мне было и стыдно, и страшно было обсуждать с отцом это. И поэтому я никогда в это не вмешивалась. Потом я выросла, отучилась, стала врачом. И однажды, когда я попала на семинар, посвященный проблеме алкоголизма и наркомании, я уже знала о том, что есть такая программа «12 шагов», что она помогает людям. Вот там я узнала еще больше о природе этого заболевания. И я узнала о том, что, оказывается, помощь нужна не только моему отцу, но и мне. Когда была лекция о семье, я узнала о том, что есть такая созависимость. Тоже это заболевание, которое появляется у родственников, которые живут с алкоголиком. Вот. И когда я узнала симптомы этого заболевания, то я поняла, что, оказывается, мне тоже нужна помощь. И постепенно я стала ходить на группы Аланон. У нашей семьи не было атмосферы любви, можно сказать. Папа никогда не мог выражать свою любовь. И мама всегда считала, что он не любит ее, хотя я знаю, что он любит. Но вот эта вот закрытость, она и на меня отразилась. И я, насколько понимаю, это тоже один из симптомов заболевания алкоголизма. Вот. Поэтому очень быстро я как-то замкнулась сама в себе и стала жить в своем мире. Постепенно, уже в старших классах, я вообще отошла от своих подруг. Я не знала, о чем с ним говорить, что с ними делать. Я даже не открывала им двери, когда они ко мне приходили, делая вид, что у меня нет дома. Я любила читать книги и стала жить уже в мире книг, в мире фантазий, в мире романов. Сформировалось мое особое представление о самой себе. Такой человек, который вообще никому не нужен. Хотя я училась достаточно хорошо, я поступила в институт потом. Я помню, что когда я выбрала себе профессию, пошла учиться в медицинский, потому что мне биология нравилась, то я хорошо помню, что я понимала, что реально я ненавижу людей, и что мне там делать в медицине, да. Такая мысль была, что маме я еще там что-то бы сделала, он какой-то массаж, больше вообще никому. Вот и с таким отношением к себе, отношением к людям. Это был как раз год подготовки к институту. Я жила. И настало время, когда я познакомилась с христианами, я увидела абсолютно другое отношение к себе, какую-то доброту, когда ко мне, ну, не относился никто уже никак, вот так вот. Через них я пришла к Богу. И вот в тот момент, я помню, Бог произвел изменения уже в моей жизни. Потому что как бы вот за один момент вот прошла эта ненависть к людям и к себе, наверное, появилась какая-то доброта и любовь. И желание помогать. Сразу произошли изменения по отношению к родителям. Я уже хотела им помочь, когда они о чем-то просили. Вот эти изменения, они уже были. Но вместе с тем оставалось что-то во мне, что сохраняло, и что, ну, что отражалось на моих отношениях с людьми. Я как папу боялась, так и продолжала его бояться и, ну, избегать встречи и отношений с ним. Когда мама не получала заставить меня что-то делать, чтобы она хотела, стоило папе только показаться, как я тут же вставала, как шелковая, и делала то, что хотела мама. Папе даже не надо было ничего говорить. Да, у меня был такой страх перед отцом. Вот. И когда я потом вот прослушала этот семинар про созависимость, вот я удивилась, я всегда считала, что вот, ну, те, какие комплексы у меня уже были, когда я уже была взрослая, я считала, что, ну, у всех же людей есть комплексы, какие-то свои проблемы. Ну, вот точно так же и у меня. Да, они мне мешают, ну, как бы, ладно, что с ними делать. А потом я вдруг узнала, что, оказывается, это последствия было алкоголизма. Вот эта низкая самооценка, это вот неумение признавать свои чувства, их выражать, этот постоянный страх перед людьми, перед мужчинами, перед властными людьми, агрессивными. Это постоянное желание угодить людям, чтобы не вызвать на себя нарекания. И многие еще вот чувства и переживания мои, вот они мне стали понятны, почему, в чем была их причина. И я поняла о том, что есть выход, и что можно от этого избавиться. Потому что это, ну, это мне мешало чувствовать себя комфортно и быть такой, какой бы я хотела быть. Вот, и поэтому я обратилась вот в сообщество, да, Аланон, вот с целью того, чтобы избавиться от того, что мешает мне жить. Вот, и я могу сказать, что, ну, я нахожу выход. Я очень благодарна Богу, что Он меня привел туда. Я научилась понимать свои чувства, свои желания и открыто их обсуждать. И появилась открытость. Вот эта замкнутость постоянно, и вот закрытость от людей, она стала исчезать. И вот обида на отца за те, ну, за ту боль, которую он принес нам, ну, они проходят, эти обиды. И на сегодня уже я могу разговаривать с отцом, могу находиться в одной комнате с ним. И вот этот дикий страх, который был, он пропал. И вот я в программе поняла, что Бог, ну, гораздо более любящий, да, и Он не наказывающий, не жестокий, чем было раньше мое представление о Нем. Потому что то ощущение вот постоянно какой-то виновности своей, своего несовершенства, которое, ну, вот как бы у меня вот так по жизни шло, оно у меня и на Бога проецировалось, и Он у меня тоже, мой был представление, такой суровый Бог. Хотя я понимала, читала в Библии, что Бог есть любовь, но все равно, как бы, у меня Он был очень строгий Богом. Я очень переживала и обвиняла себя за всякие оплошности, недостатки, ошибки. Мне было очень, ну, очень тяжело жить с постоянным чувством вины, стыда, страха, что Бог, может быть, там меня накажет, лишит чего-то. Вот. И на сегодня уже, когда что-то идет не так, как я бы хотела, я уже гораздо спокойнее это воспринимаю и понимаю, что на все воле Божьей, что, ну, все к лучшему идет.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. Мы сегодня поведем разговор о взаимоотношении и соотношении религии и науки. В частности, мы говорим об отношении христианства, Библии к науке. Во время наших предыдущих встреч мы поговорили немного о мифах, которые распространены в этом отношении. Также попытались выявить разницу между методологией науки и методологией Библии. И сегодня рассмотрим историю взаимоотношений науки и христианства. Когда христианство только появилось в первом веке нашей эры, оно вынуждено было столкнуться с ожесточенным сопротивлением очень развитой философски греческой культурой, которая пережила греческую империю и стала главной в Римской империи. Представители греческой философии атаковали главные положения христианства и высмеивали их. Например, в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете в 17 главе описывается путешествие апостола Павла в Афины и его встречу с некоторыми философами. 18 стих 17 главы упоминает об эпикурейских и стоических философах. Они попросили его выступить и рассказать о сути проповедуемого им учения, и он начал с близкой им темы. Он начал с сотворения и далее рассказывал о том, что Сын Божий пришел для того, чтобы умереть и

и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Когда христианство появилось со своей идеей о воскресении мертвых, для греческих философов, которые к тому времени уже на протяжении 4 столетий были знакомы с таким философским направлением, как натурфилософия, эта идея казалась смешной, идея воскресения. Но тем не менее, как повествует, например, 17 глава книги «Деяния апостолов» в Новом Завете, апостолу удалось некоторых убедить. Дело в том, что апостол Павел был весьма образованным человеком. Помимо отличного знания иудейских писаний, Танака, то есть Ветхого Завета, он обладал также знанием греческих философов, и он их цитирует в своих трудах. Дальше, когда христианство стало распространяться, ему пришлось защищаться. И в истории христианской церкви существует раздел по времени, который обыкновенно называют апологетическим разделом или эпохой апологетов. Апологеты – это те, кто защищал христианство, показывал его разумность, показывал его состоятельность, и само слово греческого происхождения от слова «апологео» – «защищать». Единственный способ, которым апологеты могли утверждать истинность своей веры, был в том, чтобы пользоваться научным инструментарием того времени. Они использовали логику, они использовали риторику, они использовали знания о материи, они использовали астрономию. Читая их труды, читая их сочинения, мы видим необыкновенно большой интеллектуальный потенциал и научный потенциал. Далее сменившие их отцы церкви были образованнейшими людьми. Они ранее получали образование в греческих философских школах. И затем, когда уверовали во Христа, они использовали эти знания, использовали свой научный потенциал для того, чтобы защищать новую идею. Такие имена, как Ориген, Иероним, Августин, Златоуст и так далее, известные всему миру люди, которые в действительности были величайшими умами своего времени. Иными словами, в начале, когда христианство стало распространяться, будучи вынуждено защищаться, оно использовало научный инструментарий. Иной бы не мог быть использован просто, поскольку в той культуре были чрезвычайно высоки требования по грамотности, по логичности, по основательности выдвигаемых утверждений. Итак, в начале христианство научно побеждает. Несмотря на преследования на протяжении 1-х 3-х веков, христиане умножаются. Их количество увеличивается. И когда император Константин в 313 году подписывает Миланский эдикт, согласно которому христиане теперь уже становятся легальной религией, христианство к тому времени было уже слишком большой силой, чтобы его можно было игнорировать. Далее начинается эпоха, когда у церкви появляется сила. Она пользуется войсками, она пользуется экономическим давлением и уже не убеждением, а силой, авторитетным подходом, авторитарным подходом, преследованиями, убиениями, сожжениями. Она насаждает свою идеологию. Наука постепенно вытесняется из церкви и уходит в подполье. На протяжении средних веков церковь запрещала исследовать химический состав веществ. Она называла химию дьявольским.

0: искусством. Церковь запрещала лечить, поскольку считалось, что если вы лечите кого-то, вы таким образом идете против воли Божьей, которой определил ту или иную болезнь человеку. Церковь запрещала анатомировать. Был запрет на астрономию, потому что боялись, что увидят Бога. Запрещала делать прививки, использовать анестезию и так далее, и так далее. Постепенно нарастал протест. Изменялась политическая обстановка, церковь постепенно теряла власть над землями, где прежде полновластно господствовала. И вот, когда эпоха Возрождения открыла новые возможности, сняла покров с долго находящейся в преследовании науки, тогда одновременно с этим выплеснулись наружу и антицерковные настроения. Когда в конце XVIII века атеизм во Франции стал государственной религией, тогда враждебности в адрес церкви стало еще больше. В 1853 году появляется книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, и она была подобна искре, упавшей в пороховой погреб. Ситуация была готова, ситуация созрела к отвержению Бога, к отвержению церкви и к отвержению Библии. Таким образом, церковь сама спровоцировала негативное отношение к себе со стороны ученых. Результатом вот такого развития истории взаимоотношений между наукой и христианством было то, что, во-первых, многие стали путать утверждения Библии с утверждениями церкви. Когда однажды, помню, мне приходилось, еще учась в школе в России, беседовать на тему происхождения жизни и иные вопросы с директором школы, который вызвал меня, он утверждал, например, что Библия говорит о том, что Земля плоская. Это миф, который появился в результате того, что ученые стали негативно относиться ко всему, что было связано с церковью и Библией. На самом деле, в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе сказано о том, что Земля круглая, сказано за 700 лет до того, как настала наша эра. Вторым последствием было то, что многие христиане попытались приспособиться к науке. Например, они стали утверждать, что слово «день» в первой главе книги Бытия – это не день вовсе, а огромный промежуток лет и так далее. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о том, как развивались взаимоотношения, как они сейчас развиваются между наукой и христианством, между христианством и представителями исследователей современности. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Некоторые люди в своей жизни встречают инопланетян. Кто-то видит лохнесского чудовища, кто-то верит в то, что они видят каких-то злых духов или бесов. В общем, мы встречаемся в нашей жизни со сверхъестественным, и об этом сегодня наша тема.
2: Да.
1: Размик, первый вопрос тебе. А ты встречался со сверхъестественным?
2: Ну как сверхъестественное, Сереж? Бывают случаи, когда я иногда, когда бываю дома один, вот, и иногда слышу какие-то шорохи в соседней комнате. Вот. Я не знаю, что это может быть, но
1: или
2: бывает
1: кот, или
2: проявление.
1: Сестра.
2: Да. Сегодня мы пригласили нашу гостью, Юля. Здравствуй. Вот. Юля поделится с нами, у нее очень интересный случай из жизни.
1: То есть вот. Юля нам расскажет, есть ли в жизни сверхъестественное, стоит ли в это верить?
3: Ну, в моей жизни есть сверхъестественное, точнее, было. Такой яркий опыт был, что я с детства видела вещи сны и могла предсказывать будущее людям. Я занималась гаданием и вот предсказывала моим подружкам там.
2: А как это к тебе пришло, Юль?
3: Ну, в 12 лет где-то ко мне пришел ангел, сказал, что он меня будет защищать, охранять, и я приняла это, как бы, за эту защиту, и он, ну, дал мне вот эти дары, и я как бы пользовалась, наслаждалась этими дарами и радовалась, что такая власть у меня появилась, все такое. Вот. Но в результате все не очень хорошо закончилось.
1: А вот у меня вопрос такой. Вот наверняка люди сейчас смотрят, и это все, что подобным образом слышится, когда человек рассказывает, ты думаешь, ну что это за бред, если у тебя в жизни такого не было. Вот, и ты никогда с таким не встречался, то подобные истории, они для тебя кажутся просто немыслимыми. Вот. Как, все ли тебе тогда верили в твои видения, и как они на самом деле проявлялись? Были ли какие-то доказательства? Твои видения сбывались? Или то, что ты, ну, пророчила, оно на самом деле происходило так?
3: Ну, во-первых, как бы не было такой цели у ангела, чтобы это все знали. Наоборот, как бы это все скрывалось, но мои пророчества всегда сбывались. И особенно, когда человек умер от того, что я сказала, что да, человек умрет. И вот, вот на этой почве начались
1: то
3: мои
1: даже,
3: сомнения.
1: Даже видение о том, что будет
3: что
1: человек умрет, оно сбылось, твое видение.
3: Ну, они всегда сбывались, но они были такие бытовые. Ну, то есть там человек встретит такого-то человека, у них там случится такая-то жизнь, вот это вот такая, это у всех все вроде так более-менее нормально. Ну, там что-то кто-то ногу сломает там или еще что-то. Ну, не таких страшных ситуаций я не видела. И вот в результате вот всего этого веселья когда-то пришлось все-таки мне столкнуться с реальной жизнью. И вот молодая девушка умерла. То есть она мне сначала пришла ко мне, и вот я ей погадала. Я увидела ее смерть, почувствовала, как она умрет, и боялась ей даже сказать об этом, потому что мне было страшно, я не знала, как ей сказать об этом. И когда все-таки она достала меня этим, что она должна узнать, что с ней случится, я ей сказала. И были свидетели, которые, девочки тоже, которые с ней пришли, они все это слышали. Девочка, которая должна была умереть, умерла, ее убили. Меня даже в милицию вызывали. Потому что все, ну, как бы свидетельствовали, что я знала ее смерти. Ну, конечно, причастия моего там не было, ее действительно убили другие люди, они не знали ничего о моем, как бы, свидетельстве. Но вот я переживала это очень тяжело.
1: Ну, понятно.
0: Найди свой путь.
1: Когда сверхъестественное, оно может быть, ну, ты как чувствовала, это доброе или это злое? Это как бы... Ну, проявление чего-то доброго, каких-то добрых сил, каких-то светлых сил, или это проявление злого?
3: В тот момент я не чувствовала никакого, как бы оценки никакой не давала. Мне было просто плохо от того, что я узнала, что человек умрет. А когда просто не знаешь вот таких вот страшных вещей о другом человеке, то вроде все это даже здорово, особенно если ты знаешь такие детали личной жизни другого человека и можешь ему там подсказать в чем-то, даже помочь. Это даже мне нравилось, я бы так сказала. А потом вот понять, что ты знаешь это об обстоятельствах, которые трагичны, и ты ничего не можешь сделать, чтобы это изменить. Ну, скажешь ты человеку, что он умрет. И что? Вот она знала, что она умрет. Но ее жизнь
2: Юля,
3: от этого не изменилась.
2: Ты вдруг, как бы, ты ей не сказала, она бы тебя, ну, как бы, так сильно не допрашивала. Вот. Могло не случиться?
3: Я как бы экспериментов таких не могу. Я не ставила специально, поэтому не могу сказать, случилось бы это или нет. Ну, люди, которые ее убили, они не были информированы о моем предсказании, и тем более они не знали подробностей. Я сказала только часть того, что увидела. Подробности, они были в видении, и когда это случилось, и я поняла, что действительно до подробностей все исполняется, то это еще страшнее стало. То есть человек знал даже о смерти и не мог избежать этого.
1: Вот я хочу задать такой вопрос. На самом деле сегодня очень популярная сфера сверхъестественного. Сегодня везде, куда нет ни всяких шоу, существует очень много.
2: Передач,
1: да?
2: Много.
1: Передач. Там, где так или иначе связано, ну, связано, так скажем, действие с чем-то сверхъестественным. Шоу экстрасенсов, битва. Да? Вот даже разве ты неужели никогда не хотел, так скажем, с чем-то связанным быть таким вот сверхъестественным, чтобы у тебя были какие-то определенные дары, там, какая-то власть, чтобы тебе, ну, позволяло тебе сделать что-то больше, чем ты.
2: Это, конечно, все интересно, Сереж, иметь какие-то дары, как в фантастических фильмах, предсказывать будущее, чтобы это потом как-то избежать или еще что-то. Это все классно, конечно, вот, но тут, мне кажется, все намного серьезнее, и ты, если не знаешь, с чем связываться, и потом какой спрос будет за
1: это. Интересный
2: дары.
1: Вопрос тогда, чтобы, может быть, Юля, ты нам откроешь на это глаза. С чем вообще связано все сверхъестественное, если человек туда хочет залезть? Вообще, какие последствия от этого могут быть? И, вот. Это, и как это находит человека? Или он сам должен туда полезть, или это его находит?
3: Какой рецепт найти сверхъестественное? Я бы хотела сказать, чтобы люди были очень осторожны, связываясь вообще со сверхъестественным, потому что человек не имеет власти знать будущее, и он не, ну, как бы является марионеткой той силы, которая дается ему. Соответственно,
1: когда человек хочет влезть в сверхъестественное, он влезть хочет в силу, в тьму или в свет? Это как? То есть это только тьма, или он может быть все-таки это, какую-то помощь от Бога может получить?
3: Я считаю так, что когда человек с Богом находится, Бог может дать ему дар пророчества. Но обычно это дар, который контролируется Богом, и Бог из любви как бы человеку дает этот дар, и он не страдает от этого дара, так как я страдала, допустим, от этого дара. То есть самая страшная тягота знания вот этого, ну, как бы о смерти людей, там еще что-то случается, твоя беспомощность, что ты совершенно как бы вот чувствуешь вот этот вот что тебя просто использовали для того, чтобы этого человека напугать или там как-то провести его к определенным действиям, завладеть этим человеком, а ты просто являешься проводником. Некоторым, может быть, экстрасенсам это положение их как бы вполне устраивает, чувствовать себя куколкой такой бестолковой. Вот. Но это неприятно. Человек чувствует себя вот реально, как сказать, пустым сосудом, который просто наливают, что хотят, и даже то, что тебе не нравится. Я вот отказаться хотела от этого дара практически сразу, как только я вот испытала вот эту ситуацию с девочкой, которая умерла. Я не хотела больше гадать. И он все равно сказал, ты от дара не избавишься, ты так и будешь мучиться с этим даром. То есть это мучение, знать о смерти людей, это очень тяжело, это проблематично. Ну, психологически чисто даже.
0: Найди свой путь.
1: Ну вот смотри, ну вот сколько людей сегодня на самом деле пользуются этими услугами экстрасенсов, и на самом деле многим помогает избавиться от каких-то своих страхов, от каких-то своих психологических там убеждений и так далее, ну не знаю, ну проблемы бывают разные, и действительно помогают. Вот что можно посоветовать? Вот им не ходить совсем к ним, или им терпеть от того, что
3: нечего
1: происходит?
3: Нечего там делать, нечего делать никаких экстрасенсов.
2: Бывают же услуги, которые наоборот как-то даже помогают людям.
3: Да понятно, что они помогают, то есть есть исцеляющие как бы люди, которые имеют дар исцеления. То есть у меня вот дар предвидения.
2: Разве это плохо?
3: Любой дар, который идет от нечистой силы, даже если это, как кажется иногда, что люди иногда ошибаются и думают, что это от Бога дар. Поэтому тут очень осторожно надо быть, чтобы понять, действительно ли твой дар от Бога. Чаще всего это дар нечистой силы, потому что Бог никогда не ищет себе чудес для того, чтобы Него любили, Его и верили. А вот дьявол именно это и ищет, чтобы человек повелся на легкие, как бы сказать, решения своих проблем, быстрее как-то купил это, там, заплатил этой тетеньке, там, дяденьке, кто там гадает и ворожит. И сразу исцеление получил. Как хорошо, я вот такой молодец, не надо не раскаиваться в своих грехах. Там кто-то над тобой походил, там, почитал тебе молитвы, и ты сразу такой счастливый пошел. Или свечки там какие-то поджигали. То есть какой-то ритуал провел, и ты все, молодец, ты огурец, ты здоров. А реально Бог хочет изменения сердца человека, чтобы человек понимал, какое зло он может там совершать, да, раскаяние.
1: Расскажи нам, пожалуйста, Юль, немного вот о том, как Бог помог тебе выбраться оттуда. Ты когда захотела выбраться из этого, тебе это легко получилось? Или все-таки эти силы тебя не оставляли? Ну, вот, какие-то последствия были?
3: Сказал правду, он очень тяжело меня отпускал, и я не хотела вообще жить, потому что настолько было трудно избавиться от его влияния, и болезненно очень я переживала, я до суицида как бы дошла. Вот, но Бог меня спас, вытащил, Он открыл мне, что Он меня любит, и я с большим трудом поверила в это, Вот, я рада, что Бог нашел меня в этом, в этом ужасе, который я жила, вот, и вытащил. Хотя, если бы человек, наверное, выбрал сам такой путь, я потому что реально не знала, что это дьявол до конца, я думала, что это Божий ангел.
2: То есть он появился все-таки как ангел вначале?
3: Он Божий ангел, представился моим защитником, но даже когда он открывал мне разные свои позиции о том, что вот он управляет бесами, что у него там, и ты тоже можешь как бы пользоваться их услугами, я знала обо всем этом, но не видела, что
2: это. А когда ты поняла, что это не ангел?
3: А вот когда наткнулась на текст из Библии, что нельзя поклоняться никому, кроме Бога. И поняла, как будто вот пелена спала с глаз, что я поклонялась сатане. И я стала его от себя как бы отгонять, перестала как бы делать то, что он хочет, разговаривать с ним. То есть я полностью старалась его игнорировать. И это вызвало в нем агрессию. И он начал говорить, что если ты не хочешь быть со мной, то тебе придется умереть. И начал склонять меня к суициду.
1: Юль, вот ты сказала о том, что сейчас вот, что дьявол тебе угрожал, что ты почти уже даже, ну, чуть ли не смерть, не жизнь покончила самоубийством. А как ты решилась от этого уйти и прийти к Богу? Бог тебя искал, ты у него просила что-то, чтобы он тебя вызволил?
3: Нет, я нисколько не верила, что Бог мне может помочь. Мне кажется, он просто сам пришел и как-то вмешался. Я не знаю почему, но когда я просила дьявола оставить меня, и он не оставлял и пытался заставить меня как бы умереть, я поняла, что у меня выхода нету, соответственно, я должна умереть. И просить Бога о помощи у меня не было в планах, ничего, и бац, он меня останавливает от суицида.
1: Ты вообще знала, что есть Бог и что он может тебе помочь? Просто ты вот находилась вот в этом всем, под влиянием всего этого, вот в своей ситуации уже, которая уже зашла слишком далеко, ты поняла, что ты, выйдя отсюда, только смерть, да, он тебя не отпускает.
3: Ну да, так и получается.
1: Вот, то есть, ты знала, что есть Бог, который тебя может выйти? Ты говоришь, ты не просила его, просто Бог сам мешался.
3: Я им и говорю, что человек, который живет много лет под принципом того, что Бог это вообще не твое, то как я могу ждать помощи от него? И вообще, какое он отношение ко мне имеет? Никакого. Я просто вызов ему как бы случайно так вот кинула, хочешь, останови меня. Ну, так, это даже было как в пустоту, знаете, это даже не молитва, не вера, ничего. Просто вот я как в пустоту кинула ему и пошла бросаться с крыши. Вот. И в этот момент пришла мысль о матери, ярко так осенила меня. Это почему-то до этого, сколько месяцев я жила, у меня почему-то мыслей о них не было. А вот в этот момент, как только вот я хотела броситься с крыши, что мама моя очень сильно страдать будет, если я покончу с собой. Я отложила суицид, и в эту же ночь как бы мне нахлынуло на меня как бы отчаяние, что я некуда идти, я просто, не покончу я с собой, а что? Что мне делать? Как я буду жить? Я никому как бы не могу ничего делать, потому что меня дьявол не отпускает. То есть он меня мучает, и я не знаю, что мне делать. И я поняла, что я могу попросить вот этого чужого бога, который там сидит где-то у себя в замке, в общих чертах, как я его представляла себе в голове. А я для него просто собачка, где-то бегающая в пустыне, вообще к нему не имеющая никакого отношения. И вот я сидела там около этого дома, как стены, точнее, около этого забора, где огромный сад у него.
1: Ты так все это представляла?
3: Да, я так просто представляла. Чувства мои так я могу описать, что я чувствовала себя собачкой, которая сидит у стены огромного здания где-то там. Где-то Бог есть, который там своими делами занят. И я такая сижу тут, говорю ему, сделай меня травкой, пожалуйста, в своем там саду. И я буду просто там сидеть в этой, этой травкой, никому мешать не буду. То есть от меня вреда тебе не будет, я не хочу тебе вреда. Просто
1: спаси меня. Что он ответил тебе? Это тебе ночью все приснилось, а?
3: Это не сон был, это была моя молитва. Я не знала, как молиться, это просто мои чувства были такие. Я вот так просила его, говорю, сделай меня травой. И в этот момент он почему-то... Я не ожидала ничего, если честно. Просто такое чувство. И Бог мне как будто ответил. Причем не как будто, я считаю, что это был действительно ответ. Он неожиданно просто мне дал такое знание. А я тебя люблю, сказал. Я, если честно, не поверила. Я была в шоке. Я не ожидала такого ответа. Я думала, ну ладно, это самое лучшее, на что я ожидала. Ну, там, посиди немножко около моей двери, я тебе разрешаю. Вот я такое ожидала, если честно. А он почему-то сказал, что меня любит, и как будто бы вот пустил. Ну, было ощущение, что он меня как бы вот взял в свои руки и сказал, я люблю тебя. Я была просто поражена.
4: Что ты почувствовала?
3: Вот я хотела как бы предаться в его руки и как бы успокоиться. И действительно так и случилось. То есть буквально через несколько дней я встретила девушку, которая пригласила меня в церковь к адвентистам 7-го дня. Я пришла и удивилась, что люди, которые в этой церкви читают Библию, я очень хотела изучать Библию, вот, они помогли мне как бы разобраться в Библии, понять там все тексты. В общем, я поглощала все дико. Я жаждала Бога невероятно после того, что со мной случилось, потому что я поняла, что Он единственный, кто достоин любви и как бы понимания, поклонения. То есть в Его руках вся власть, вся сила. И все, что там было до этого, это блажь, это какая-то манипуляция, это, не знаю, ложь какая-то. И вот в этом я жила, и вдруг вот это мне открылось чудо. Соответственно, я счастлива оказалась.
0: Найди, найди свой путь.
1: Слава Богу. После всего этого вот, какие-то последствия все-таки есть? Сегодня что-то тебе еще является, вот какие-то возможности, вот этот дар, он тебя еще посещает, вот это искушение вернуться туда, в ту жизнь?
3: Ну, мне кажется, оно навсегда останется, потому что я была на той территории. Но, если честно, это нельзя назвать искушением, это скорее остатки прошлого. Я уже сделала выбор, и мне туда, ну, как бы не хочется возвращаться.
1: Ну, в конце, мне кажется, остается только тебе вот попросить тебя, чтобы ты пожелала что-нибудь зрителям, те, которые смотрят сегодня, и которые в этом мире сегодня вокруг и сплошь и рядом все сверхъестественное предлагается тебе сегодня. Попробуй, иди туда, там тебе предскажут будущее, здесь тебе, так скажем, подскажут, как тебе жить. И это большое искушение вот молодому человеку пойти, как бы, вот, что-нибудь узнать, да, погрузиться вот туда. Вот. Ты что им посоветуешь, вот, пожелаешь сегодня?
3: Но я бы пожелала, чтобы люди подумали, прежде чем сделать такой выбор, потому что самое главное — это понять, кому ты хочешь реально обратиться. Действительно ли тебе нужна помощь и любовь? Может быть, ты просто хочешь какой-то власти, получить какое-то чудо, которое временно тебе дастся, но не исцелит твое сердце ищущее, может быть, да? Я считаю, что человек должен искать Бога прежде всего, и только в Боге находится само и исцеление, и счастье, и истинная любовь. А все остальное — это просто мир иллюзий, я бы даже сказала, и даже не
1: ничего. Лучше туда не соваться. Там.
3: Да.
1: Все понятно.
3: Там делать.
1: Все понятно и просто. Спасибо ей.
3: Пожалуйста.
1: Ну что ж.
2: Подведем и мы свои итоги.
1: Давай.
2: Сегодня мы узнали, что существуют потусторонние силы, существует Бог со своими ангелами, так и сатана существует. Бог принес себя в жертву, чтобы быть с нами, со своими детьми. Вот. И наша задача, ну, не соваться, что ли.
1: Сделать выбор.
2: Сделать выбор, да. И остаться на верной стороне. Есть люди, которые уже столкнулись и пережили какой-то опыт, вот, и не могут найти выход. Но выход есть, он во Христе.
1: Ну что ж, это была программа «Найди свой путь». Мы общались с сверхъестественным, с Юлей, нашей гостьей. Был
2: Разум,
1: также я, Сергей. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Комментируйте наши программы ВКонтакте. Пока.

0: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: «Небо на земле». Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем с Виталием Олейником обсуждать тему святилища. И в частности, сегодня мы поговорим о храмах. День добрый.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Что именно хотел я о храмах сегодня обсудить, это храмовую преемственность. Угу. Мы говорили о том, что у нас самым первым храмом фактически был Едемский сад на земле, и дальше у нас идет вот эта вот храмовая преемственность. Мелхиседек совершал служение в храме, Моисей построил скинию, храм, вот, потом Соломон построил уже стационарный храм, и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до того, как уже в 70-м году нашей эры последний из этих храмов был разрушен, и с тех пор, получается, храма физического здесь нет. Нарушена вот эта вот преемственность, где совершать служение и в каком виде оно должно совершаться. Конечно, понастроено очень много храмов других, самых разных, христианских и нехристианских. И ну, у нас в идеале вроде был один. Вот как это все примирить? И вот на эту тему хотелось бы прояснить немножко.
3: Я предлагаю начать с закона Господня, с Торы, с Пятикнижья Моисеева, где говорится о том, сколько храмов в принципе может быть, сколько дозволено быть. Книга Второзаконий, 12 глава, стихи 13 и 14. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Все, что заповедую тебе касательно литургии, касательно церемоний, касательно обрядов, можно было, включая жертвоприношение, приносить только на одном месте. И это место, которое Господь избрал, это гора Мориа в Иерусалиме, на поверхности которой, на вершине которой был построен храм.
1: То есть у нас получается, Господь в своем слове определяет одно единственное место для совершения богослужений.
3: Верно.
1: И в совершении этого богослужения включается и жертвоприношение, по крайней мере, до определенного времени, и все остальные служения, вот как мы читали, воскурение фимиама и прочее, прочее, прочее.
3: И здесь важно подчеркнуть, может быть, термин, по крайней мере, как он понимается в современном богословском мире, литургическое служение. Угу. Литургия подразумевает в себя последовательность действий, заданная последовательность действий, которые непосредственно связаны с воздействием на духовный мир. И в Библии много литургических действий предписано, что священник должен делать утром, что вечером, какая процедура, какая последовательность. Вот это все служение, оно было дано только для одного места, для скинии переносной. Затем сказано, когда будет построен стационарный храм, только там это можно делать. Все иные места, где люди могли бы пожелать вот, осуществлять все эти служения, они рассматривались как идолопоклонство. И служение в иных точках, в иных географических пунктах было категорически запрещено.
1: Неужели так получается, все те храмы, которые сейчас понастроены, будь они христианские или нехристианские, теперь идолопоклонством занимаются?
3: В том, как этот вопрос представлен в Священном Писании, было разделение между литургическим служением. Это единственное место. И причина здесь очень понятна. «Устроят они мне святилище, и буду обитать». То есть Бог только один. Угу. Только в одном месте был его престол на земле. Это ковчег завета, который был оформлен в форме престола. Только там сияние и слава осуществлялось. Бог один, храм один. Но храм находится в Иерусалиме. А если брать территорию Израиля, то от Дана на севере до вот Иудеи, на юге.
1: Раз в неделю в храм уже не походишь.
3: Фактически от Дана дорога туда и назад как раз около 7-8 дней.
1: Ну да.
3: Вот. То есть понятно, что люди для осуществления иных сторон или сфер, или функций духовного опыта должны были собираться где-то в других местах. Тем более, что в той же Торе написано, книга Левит, 23 глава, 3 стих, 6 дней работы, а день субботний – священное собрание. То есть люди собирались где-то.
1: Вот это интересно где. То есть они не могли физически приходить в храм.
3: Да. Вот. В храм фактически приходили трижды в год только на предписанные паломнические праздники.
1: Да, да.
3: И вот, вот эта функция, сказано, священное собрание. Когда Тора уже была переведена на греческий язык, то звучало это так. Синагога. Сюн вместе аго идти, то есть сходиться вместе. Угу. Собрание – это синагога. И уже в апостольских писаниях рассказывается о том, как это все происходило. Ну, вот, например, в книге «Деяния апостолов» в 13 главе мы можем обратить внимание на стихи 14 и 15, где описывается синагогальное богослужение, его суть, его программа. Угу, угу. Сказано: «Они же, то бишь апостолы, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, вшедши в синагогу в день субботний, сели. В храме скамеек не было». Тут сидеть можно было. «После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: уже, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Итак, программа. Читаем отрывок Торы. Угу. Был разработан годичный цикл чтения Торы, так чтобы она за год полностью прочитывалась. Дальше и пророков. Это называется гафтара, то есть чтение из пророков, которое тематически связано с недельной главой Торы. После чтения третий элемент – слово наставления, комментарий. Вот так проходили богослужения.
1: То есть, по большому счету, это проповедь была?
3: Это изучение Священного Писания. То есть текст звучал. Фактически не просто идет ссылка, а вот там где-то написано, а там где-то приблизительно сказано. Нет. Люди сидели и слушали Слово Господне.
1: Комментарий,
3: а потом
1: вот
3: комментарий.
1: Вот это слово наставление, это комментарий к только что прочитанному?
3: Верно.
1: Или
3: именно
1: комментарии
3: так.
1: Просто отдельно? То есть, может, они пришли... то есть, здесь слово наставление, они там... по плану своему чтения читают одну главу, угу. А у него слово по поводу другой главы. Или
3: Но
1: такого не было, не могло быть.
3: В качестве примера давайте вспомним посещение места богослужения жизни Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 4 глава, описывает, что ему подали свиток книги пророка Исаии.
1: Ну, то есть положено было оттуда читать.
3: Вот оттуда прочитали. Причем сказано, он взял и прочел.
1: Угу.
3: Вот, то есть он совершил, говоря вот категориями иудаизма, алию, он взошел, и вот на этой биме, на столе специальном, свиток Торы, который ему подали. То есть это по графику.
1: Угу.
3: Он его прочитал, и вы помните его комментарий дальше.
1: Да,
3: он
1: да,
3: непосредственно
1: да.
3: связан вот с этим отрывком, с пророчеством книги пророка Исаии. И поскольку в Торе раскрыты все сферы жизни, то фактически нету нужды в течение года о чем-то еще говорить. Иными словами, вся воля Господня касательно любого вопроса там раскрыта. А у пророков она еще более расширена и разукрашена, и более детально представлена. Потому фактически цель этих богослужений заключалась в том, чтобы научаться, как жить. Цель исследования Священного Писания.
0: Далее в программе.
3: Храм без такого Божьего присутствия не нужен.
1: То есть он хотел, чтобы весь народ стал священниками.
3: Оригинал дословно говорит, он увидел голый народ.
1: Что дает апостолу Павлу право так говорить о церкви?
3: Это получается модификация изначального Божьего плана.
0: Небо на земле.
1: Итак, цель священных собраний, еженедельных собраний, угу. которые у них были, это исследование Священного Писания.
3: Да.
1: Они где-то проходили в каких-то особенных местах или что это? Потому что, как вы сказали, вот этот термин «синагога», он подразумевает под собой только собрание вместе.
3: Верно.
1: А где, куда, раз до храма они, естественно, дойти не могли физически, угу. то где тогда они собирались?
3: Чуть дальше, в 15 главе книги «Деяния апостолов», где фактически речь идет о законах, которые приняты были для начинающих язычников, написано следующее в стихах с 19 по 21. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от того, того, того» и так далее.
1: Угу.
3: И дальше. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Соответственно, эти синагоги представляли собой собрание как общество, а также место собирания стало называться синагогами. Угу. И они были по всем городам. То есть везде, где жил народ Божий, там были помещения. Если город большой, много помещений, которые назывались синагогами.
1: То есть, по большому счету, не имеет значения где. Помещение для собраний, все.
3: Верно.
1: И оно никак больше ни в Священном Писании нигде не определено, в каком виде оно должно быть, в какой форме оно там должно быть. То есть...
3: У нас нету никаких законов о том, какая архитектура должна быть.
1: Да, вот я как раз об этом и спрашивал.
3: Фактически,
1: потому что
3: любое помещение может быть для этого использовано, если там можно собраться, можно хранить священное писание и, угу. и так далее.
1: Потому что у нас для храма есть, соответственно, особые указания, какой он должен быть, какие помещения, как это все должно проходить, установлена литургия, как, что, зачем, кому что делать и каким образом. Да. Здесь у нас, получается, такого нет. Собирайтесь вместе,
3: изучайте, ну, священное,
1: изучайте священное писание. Все.
3: Верно.
1: Интересно, и в Новом Завете у нас, получается, храма уже не существует, по крайней мере, с тех пор, как он был разрушен.
3: Да.
1: Есть ли необходимость в его восстановлении? Я имею в виду необходимость не столько там физической или чаяния людей каких-либо, а вот именно духовной необходимости с точки зрения плана спасения, с точки зрения Бога.
3: В апостольских писаниях мы видим, как разделяются две темы, как и всегда они разделялись. Место литургии, угу. место богослужения, церемоний, обрядов и так далее, и место священных собраний для изучения священного писания. В описании того, как назывались места, где христиане собирались, очень интересно используются те же самые термины. В послании Иакова, например, сказано во второй главе, если в собрании ваше войдет человек в богатой одежде и в бедной одежде, то слово «собрание» там именно синагога в подлиннике. Угу. И вот оно в данном случае тождественно термину «церковь». Слово «церковь» – «экклесия» дословно от глагола «калео» – «призывать». Экклесия – это призванные, откликнувшиеся на приглашение.
1: По большому то есть, счету, собравшиеся. Та же самая синагога, то же самое собрание.
3: Верно. И очень важно, что и христианские собрания, угу. места богослужений, и вот сами люди, собирающиеся, они называются термином синагога, равно как и, например, в 7 главе книги «Деяния апостолов», когда Стефан в своей речи перед Синедрионом описывает историю Израиля, он говорит о том, что вот у горы Синай было собрание, используя слово «экклесия». Таким образом, «экклесия» описывает и собрание народа Божия до Ветхого, в эпоху Ветхого Завета, до пришествия Мессии и после, равно как и термин «синагога» описывает собрание народа Божия и до жертвы Христа, и после.
1: То есть, по большому счету, слова вот «синагога» или та же самая «экклесия», которая дальше стала русским словом «церковь», это просто слово или термин, обозначающий собрание людей.
3: Тождественные понятия.
1: Да.
3: Верно. Но в отношении храма речь совершенно другая. Спаситель сказал в пророческой перспективе «се оставляется дом ваш, храм ваш пуст». То есть, хотя физически он был уничтожен только в 70-м году, был разрушен, угу. о чем тоже Спаситель предсказал, повторяя, кстати, пророчество Даниила, его функциональная востребованность в Божьем плане спасения закончилась в момент смерти Иисуса Христа. Ибо сказано, что завеса разодралась в храме, который разделял святое и святое святых, сверху донизу. То есть это было божественное действие. Он показал таким образом, что уже функция храма на земле, функция святилища на земле, которая всегда была прообразной, mm-hmm. она теперь закончилась, потому что мы вошли в эпоху Нового Завета.
1: Итак, войдя, вот как вы сказали, в эпоху Нового Завета, храм как таковой, один центральный для проведения литургии, больше не нужен.
3: Он не только не нужен, но и, согласно словам Спасителя, если бы и был построен, то будет пуст. Потому что само помещение без вот того, что произошло, когда скинию Моисееву посвящали, или храм Соломонов, когда слава Господня физически, визуально, видимо вошла в это помещение, храм без такого Божьего присутствия не нужен. А раз он пуст, и теперь служение происходит в святилище небесном, то на земле в нем нет нужды. Но я хочу предложить
1: если бы восстановили и начали совершать какую-то литургию, он пуст с точки зрения того, что Бога там нет, и литургия тогда получается, естественно, бессмысленна, потому что настоящая литургия происходит на небе.
3: Верно. Давайте вот об этом прочитаем из Священного Писания. Послание к евреям, 9 глава, стихи с 8 по 12. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Она, эта скиния, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питьями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только только до времени исправления, в подлиннике нового порядка, нового устройства. То есть скиния, которая дана была Моисею, и затем все, что в храме дальше происходило с Соломоновым и в храме Зарававеля, все это было установлено только до времени исправления. До какого? 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». То есть Христос не мог войти во святилище земное, он был из колена Иудина, о чем в послании здесь отмечается. А только представители колена Левия могли служить здесь в земном святилище.
1: Интересно, он говорит, он пришел со своей скинию, то есть он не нуждается в этой, он приходит со своей. То
3: Верно.
1: Есть он пришел, совершил здесь то служение и потом вернулся обратно в свою скинию совершать дальше.
3: Да, и об этой скинии просто важно помнить, что в 9 главе говорится о том, что есть на небесах скиния истинная, которую воздвиг Господь, а не человек. То есть она там всегда была. Угу. Она всегда была центром богопоклонения всей вселенной. И там до определенного момента не было искупительного служения, не было служения, замещения, прощения грехов, поскольку все это на земле происходило, ибо только на этой планете, во всей вселенной, грех появился, и нужда была в том, чтобы решать эту проблему. Но вот когда истинный Агнец был принесен, его кровь пролита, то тогда он со своей кровью вошел в небесное святилище, и там теперь постоянно происходит служение. Очень ярко об этом написано в послании к евреям. Очень ярко об этом написано в книге Откровения, где показано служение и в первом отделении, где семисвешник, показано курение, которое осуществляется на жертвеннике, дальше, на жертвеннике всесожжения, который во святилище стоял. Дальше ковчег Завета описан. То есть литургия там с участием небесных существ происходит постоянно. И это вновь единственное место, потому что только в одном месте Бог себя физически являет.
1: Соответственно, все остальные места собрания верующих, они должны заниматься изучением и исследованием Священного Писания.
3: Да.
1: То есть так храма, говорит, так говорит Библия.
3: Храма на земле нет, он есть на небе, и любые помещения, как бы архитектурно они ни были стилизованы, они представляют собой с точки зрения Божьего замысла места священных собраний с целью изучения Священного Писания.
1: Вот это очень важный момент, с целью изучения Священных Писаний, не с целью проведения каких-то обрядов или литургий, потому что эти обряды проходят на небе под водительством Христа.
3: Верно.
0: Небо на земле.
1: Есть еще одно место, которое апостол Павел говорит. Вот я прочту из послания к Ефесянам, 2 глава, с 20 стиха. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Интересно, что апостол Павел здесь говорит о том, что вы, то есть люди, устрояетесь в жилище Божие, то есть становитесь храмом, по сути.
3: Он так и говорит, в святой храм.
1: Возрастает в святой храм,
3: верно.
1: То есть вы становитесь домом Бога, вы становитесь храмом. То есть он говорит о людях, которые становятся храмом. И я так понимаю, он пишет послание церкви в Ефесе. Угу. И он говорит, вы, церковь в Ефесе, стали храмом. Что дает апостолу Павлу право так говорить о церкви, что церковь стала храмом?
3: Давайте мы, может быть, вспомним изначальный Божий замысел касательно Божьего народа, который, важно напомнить, был всегда многонациональным.
1: Да, да.
3: В книге «Исход» в 19 главе, перед тем, как на горе Синай был дан закон уже в записанном виде, Господь говорит, «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Он задает вопрос, принимаете ли вы вот такое служение?
1: То есть он хотел, чтобы весь народ стал священниками?
3: Именно так. И это был изначальный Божий замысел, чтобы все, кто в завет с ним входит, они осуществляли священнические функции.
1: Интересно, в Новом Завете это же повторяется. «Вы род избранный, царственное священство».
3: Да, давайте прочитаем. Это первое послание Петра, вторая глава. Я начну, может быть, чуть раньше, и прочитаем стихи 4, 5 и затем 9, которые вы вспомнили. «Приступая к нему с большой буквы, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Вы, 9 стих, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Изначальный Божий замысел никогда не меняется. Он хотел, чтобы у него на земле был народ священников, царство священников, народ святой, призванный для того, чтобы приносить духовные жертвы. И вот главная функция здесь этого земного священства, причем сказано «вы все», как и в 19 главе книги «Исход», так и здесь во 2 главе 1 послания Петра, где цитируется это место, «вы все являетесь священниками, и ваша цель, и ваша функция – возвещать».
1: Ну, интересно, если весь народ священники. Я понимаю, когда у нас есть какая-то, сказать, каста священников некрасиво очень, да, есть какая-то группа людей, которые носят вот этот вот священнический титул, передают там, соответственно, определенным образом. Вот они священники, все остальные люди приходят к ним для получения вот этого вот священнодействия.
3: Здесь получается... Помните, почему это случилось?
1: А почему это случилось?
3: Ведь 19 глава книги «Исход» совершенно определенно передает Божий замысел, чтобы все были священниками.
1: Да, да, да.
3: Но дальше, когда Моисей ушел на ту гору Синай, получать там заповеди Божьи уже в записанном виде, так народ сказал: «Вождь наш делся куда-то, давай мы сделаем Бога, который бы нас вел», и так далее. В 7 главе книги «Деяния апостолов» это описано так: «Обратились сердцами своими к Египту». Вот они построили этого тельца, изготовили тельца и отступили от Господа. Причем отступили так вот ревностно и так основательно, что когда Моисей вернулся, вот разбил, сказано, пред глазами их эти заповеди, потому что фактически все было уже нарушено со стороны народа. И когда он стал в воротах стана Господня, сказал: «Кто Господень, подойдите ко мне?» Все продолжали там... Там страшно, что было. Вот, это отдельная тема. То есть оригинал дословно говорит, он увидел голый народ. И если чуть подробнее об этом сказать, хотя бы в двух предложениях, то это было повторение вот такого развратного поклонения в честь египетского бога плодородия, когда там совершался разврат. Так вот, эти были пляски, танцы и так далее. Это было язычество форменное вот в таком разгуле страстей. И Моисей, тем не менее, следуя воле Господней, дает им шанс остановиться. «Кто Господень ко мне?» Так вот, что сказано. «Только лишь все сыны Левия». То есть только лишь колено Левия в полном составе, оно не участвовало в этом всем. И только они к нему подошли. И вот из-за этого дальше Тора описывает, что поскольку вот тогда они проявили верность, они были единственными, кто выступал в функции священников, божьих вестников, потому Господь теперь, сказано, вот вместо сынов Израилевых, вместо первенцев, которые ранее вот в патриархальном периоде служили, теперь я передаю священство вот этому колену.
1: То есть и требования к священству тогда определенные устанавливаются. Они не должны участвовать вот в таких вот, назовем это просто оргиями, будем подразумевать там всю совокупность греха, да, не должны участвовать вот в этом грехе с народом.
3: Да, и вот... Это получается модификация изначального Божьего плана. И таких модификаций, к сожалению, за историю человечества было много. Божья воля благая, угодная и совершенная по определению. Но когда человек ее не принимает, когда

0: Именем Господа наполнилась вся земля. И вот здесь важно упомянуть, что когда уже вот эта отдельная группа была избрана, колено Левия, служить, то и в их служении разделяются две функции. Сказано в книге Второзаконии, в 33 главе, в стихах 9 и 10, что они, левиты, сказано, во-первых, закон твой хранят и учат заповедям твоим и постановлениям твоим Израиля. Это первое. Угу. А второе, возлагают курение, приносят жертвы и так далее. То есть две функции – обучающая, просветительская функция и вторая – литургическая. И, коль скоро это было целое колено, понятно, что все они не могли служить там в храме одновременно. Да. И в Священном Писании рассказывается, что было установлено 24 священнических череды, то есть это, говоря современным языком, 4 группы, то есть 24 группы, 24 команды, которые приходили и по очереди служили там. А значительную часть времени, фактически 50 недель в году из 52, они занимались просвещением. У пророков сказано, что уста священника хранят ведение.
1: То есть, получается, они и были теми, которые совершали служение вот в синагогах.
0: Именно так. Было создано много городов левитов, 48 городов левитов, где они были центрами духовного просвещения, где левиты жили. И вот сказано, малочисленному дайте меньше городов, многочисленному колену больше. То есть все деревни и города вокруг этих городов левитов, они были прикреплены к, вот к этим людям, которые ответственны были за синагогальное и иное вот, просвещение вокруг своей местности. А литургия, повторимся, проходила только в одном месте. И потому, когда апостол Петр пишет, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, вот цель, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть, будучи храмом Господним на земле, Церковь Божья сохраняет за собой только лишь учительскую функцию, только лишь научающую, просветительскую функцию, потому что литургия может происходить и происходит, слава Господу, в одном месте только, во Вселенной, там, в небесном святилище.
1: Итак, я немножко обобщение хочу сделать. Значит, у нас получается церковь как храм, как какое-то священное место, одно священное место, где происходит литургия, оно у нас переехало теперь в небесное святилище.
0: Верно.
1: И на земле у нас нет такого одного места и не может быть. Все те места, в которых люди собираются, как бы они ни украшались, как бы они ни назывались, они являются собранием людей. Называйте это синагога или экклесия, или церковь, собрание людей для исследования Священного Писания, потому что Библия нам говорит, что они именно этим там занимались.
0: Да.
1: Я правильно понимаю, да? Для исследования Священного Писания.
0: И вот изучая Священное Писание, мы теперь его провозглашаем и распространяем эту весть повсюду для спасения всех людей.
1: И провозглашая, фактически являемся вот этими священниками или глашатаями этого священного слова для всех остальных людей, которые пожелают прийти и слушать.
0: Да.
1: Спасибо вам, Виталий. Дорогие друзья, спасибо, что вы оставались с нами все это время. Да благословит вас Господь найти то место, ту церковь, где бы вы могли бы по Слову Божьему изучать Священное Писание, чтобы оно просвещало вас.
2: В следующей программе.
1: Понятие справедливости, оно, конечно, знаете, далеко порой от нас.
0: Первосвященник точно мог сказать, кто виновен, кто не виновен.
1: Оно, конечно, работает в теократической системе правления.
0: То есть вопросы смертной казни во всех государствах как-то решаются. А ворота города – это место, где заседала администрация.

0: небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь, свет мой и спасение мое, кого мне?

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте! В Евангелии от Марка, в 16 главе, записаны такие слова Иисуса Христа. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов», — говорит Иисус. Вот этим текстом начинает свое письмо и Вильгельм Вайс. Он сам является уроженцем России, переехавшим в какой-то момент на свою историческую родину, то есть в Германию. Действительно, описание чудесного события, участником которого он был, в заглавии подходит именно процитированный нами текст. Вот что пишет Вильгельм Вайс. «Божье водительство сопровождает меня всю мою жизнь, и об одном удивительном случае я хотел бы рассказать. Как-то я вместе со своей семьей решил поехать в отпуск к нашим родственникам в Сибирь. В то время мы жили уже в Германии. У меня была новая машина. Я соскучился по России, да и хотел показать детям всю необъятную родину», с большой буквы пишет Вильгельм Вайс. «6 дней мы были в пути, проехали 7000 километров. Потребовалось много сил и терпения, чтобы преодолеть такой путь. В этом мне помог мой многолетний водительский опыт». Когда же, наконец, Вильгельм со своей семьей добрались до места назначения, когда они приехали в Краснотуранский район Красноярского края, была пятница. И Вильгельм пишет, что они были, конечно же, рады, наконец, оказаться на месте. Были рады тому, что Бог помог им благополучно добраться до родных мест, и что они успели вовремя приготовиться к субботе, к субботнему покою, как об этом написано в Библии. В субботу же Вильгельм с семьей со своей поехали в районный центр, посетили богослужение в церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Вильгельм, так как гость особый, провел там библейский урок, прочитал проповедь. А после богослужения они все вместе, пообедав, отправились навестить тетю, родную тетю Вильгельма, которая лежала в то время в больнице. Когда они шли по коридору больничного заведения, навстречу им вышла одна пожилая женщина. Эта женщина сразу узнала Вильгельма. Это была его бывшая односельчанка, тетя Фрида. Она его обняла, поцеловала, стала расспрашивать: «Вильгельм, ты же сейчас в Германии живешь, ты что, в отпуск приехал?» И вот завязался между ними разговор. Вильгельм, в свою очередь, решил поинтересоваться, почему она здесь, почему она в больнице. И тут тетя Фрида расплакалась, запричитала по-женски, и Вильгельм узнал, Вильгельм не сразу, конечно, понял, что у нее произошло, но потом узнал, оказалось, что здесь в больнице лежит ее 15-летняя внучка, а тетя Фрида находится рядом с ней, потому что у нее какая-то странная болезнь. Она стала вести себя как лишенная рассудка. А с 20 часов вечера до 21 часа она просто беснуется, бьется головой о стену, кричит, все время проявляет страх, боится чего-то. Куда они только не обращались, к бабкам, к знахаркам, ничего не помогало. Теперь и здесь, в больнице, им сказали, что ничего не могут поделать, ничем не могут помочь. И вот Вильгельм, тетя Фрида, родственники Вильгельма стояли, смотрели на эту женщину, слушали ее. Их сердца переполнялись глубоким состраданием. Но они тоже чувствовали, что они ничем не могут помочь. Но тут Вильгельму пришла в голову мысль. Он спросил тетю Фриду: «А обращались ли вы к небесному врачу?» Та, продолжая причитать и плакать, но, успокоившись, призналась, что хоть является лютеранкой, к своему стыду не умеет молиться. И тогда Вильгельм попросил: «Приведите вашу внучку». Когда была приведена внучка, он обнял ее, представился, но девочка ни на что не реагировала. И там, в больничном коридоре, Вильгельм стал рассказывать бабушке и внучке, что здесь, на земле, как описано в Библии, происходит страшная борьба за человеческие души, и она, Анечка, как звали внучку, стала жертвой греха, и дьявол получил возможность через какую-то брешь в душе этой девочки ворваться в ее сознание и взять над ней власть. А с девочкой, оказывается, произошло следующее. Она жила с родителями в городе, а на лето приезжала к бабушке в деревню, как делают многие дети. И вот тем самым злополучным летом она хотела научиться доить корову. Девочка была боязлива и обычно доила корову только в присутствии бабушки. Но вот однажды, когда корова вечером пришла из стада с выпаса, бабушки рядом не было. И внучка сама взяла стульчик, ведро, села под корову, но тут же рядом стоял бычок. Анечка должна была привязать его, но она не привязала, потому что опять-таки боялась. Сосредоточившись, она доила корову и не заметила, как подошел бычок. Он прыгнул на корову, видимо, в игривом был настроении. Корова метнулась в сторону, сбросила бычка, который ногами полетел и задел девочку. И вот когда на шум и крик прибежали все родственники, бабушка прибежала, Анечка была без сознания. Ее окатили холодной водой, сознание вернулось, но странно. Она не переставала кричать, биться головой о землю, проявлять чувство вот этого вот страха безумного. И вот когда Вильгельму подробно рассказали все, что произошло с девочкой, он понял, демоны вошли в ее сознание через страх. Это и была та дверь, открытая для них. Библия же у Вильгельма была с собой. И он прочитал несколько обетований, сделав особое ударение, особый упор на текстах, записанных в 5 главе послания апостола Иакова. Вот что здесь написано. «Болен ли кто из вас? Пусть позовет пресвитера в церкви и помолятся над ним. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведного». Вот эти тексты прочитал тогда Вильгельм Вайс для всех присутствующих. И тут, как он пишет, ему в голову пришла мысль, что они по вот этому совету библейскому должны помолиться за исцеление этой девочки. И вот Вильгельм предложил всем выйти во двор больницы и там помолиться. Он спросил бабушку, верит ли она, что Бог может исцелить девочку. Та ответила утвердительно. Но Вильгельм пишет, что вот у девочки спрашивать, конечно, не было никакого смысла. Он и не спрашивал, она ничего не понимала, была не в себе. Вильгельм мысленно перенесся во время, когда Иисус Христос исцелял людей, когда стоял отец со своим больным сыном перед Иисусом, и как Иисус спрашивал этого отца, веришь ли ты? А отец отвечал, верю, но помоги моему неверию. Похожая ситуация была и в тот момент. Вильгельм поместил девочку в центр, все его друзья и родные стояли вокруг нее, все 8 человек по очереди стали молиться, просить Господа об исцелении девочки. Вот когда очередь дошла до Вильгельма, он произнес в конце своей молитвы именем Иисуса Христа: «Запрети демонам хозяйничать в этой слабой душе. Дух Святой, войди в нее». И тут Аня начала кривиться. Из нее вырвался крик, грубый, мужской, как бы из трубы. Все молившиеся сильно испугались. Особенно, конечно же, испугался Вильгельм, потому что это же была его инициатива, он был инициатором всего этого. На миг он перестал молиться, остановился. Он подумал, что ей, девочке, стало хуже. В чем же его обвинят? Его могут обвинить в шарлатанстве, да в чем угодно. Но вдруг другой голос внутри него продолжал настаивать: «Не сомневайся, сомневающийся подобен морской волне, не сомневайся, будь уверен, будь тверд». И тогда с уверенностью в голосе Вильгельм продолжил: «Да, Господи, дай нам силы не сомневаться, не сомневаться в том, что Ты начал исцелять, продолжай, мы просим именем Иисуса Христа», пишет Вильгельм, описывая свои слова той молитвы, «сжалься над этой несчастной девочкой». И тут, после этих слов, они еще раз услышали голос, как из трубы, вот этот грубый мужской голос, но уже звучавший слабее. После этого обессиленная девочка упала на шею своей бабушки и произнесла: «Бабушка, мне стало легко». И второй раз сказала: «Бабушка, как мне хорошо сейчас». Ее лицо стало розоветь, все стали после этого славить Бога за происшедшее на их глазах чудо. Вильгельм пишет: «Мы и не подозревали, что можем так же, как апостолы, с верой и любовью обращаться к обетованиям Господа и просить об избавлении, когда в нем нуждаемся». В Евангелии от Матфея сказано в 7 главе: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам». Мы уехали, а девочку в воскресенье выписали из больницы. Прошло много лет, и сегодня, прежде чем описать эти события, я позвонил Аниной бабушке. Она тоже уже живет в Германии. Я спросил, как дела у внучки. И тетя Фрида рассказала, что Аня закончила медицинский институт. Она теперь психиатр, вышла замуж, имеет одного ребеночка. «О, великий Господь, как велики деяния Твои! Как велика милость Твоя!» – восклицает Вильгельм. И заканчивает он свое письмо, цитируя библейский текст из книги Псалмов, из 117-го псалма. «Ты Бог! Буду славить Тебя! Ты Бог мой! Буду превозносить Тебя! Славьте Господа! Ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Вильгельм Вайс, Германия.
3: «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Говоря о жизни Кенесарецкого региона во времена Иисуса Христа, следует заметить, что те, кто хотели сделать серьезное или сколько-нибудь достаточное состояние на рыбной ловле, обзаводились лодками. Это могли позволить себе далеко не все люди. Мы читаем о том, что у Петра была лодка. Это означает, что Петр был преуспевающим рыбаком в те времена. К нему могли наниматься на работу те, у кого не было собственной лодки или хотя бы плота. Воссоздана модель лодки первого века, которой пользовались люди в том регионе. Лодка обычно была оснащена парусом. Парус тоже стоил недешево. Дело в том, что выработка ткани в те времена была достаточно дорогостоящим продуктом. Иногда тряпочка, чтобы занавесить тело раба, стоила дороже, чем сам раб. В Римской империи рабы нередко жили полуногими. К счастью, в районе Генесарета рабов не было. Люди нанимались в батраки. Нанимаясь в батраки, они по древним иудейским законам должны были в 7-й год получить от того, кому они нанимаются, целое приданое, чтобы суметь встать на ноги. Но в эти годы уже не соблюдались древние законы. Бизнес рыбной ловли был не готов к тому, чтобы коррелировать с теми законами о 7-м годе, которые были заповеданы в Торе. Однако занимающиеся обработкой земель пытались соблюдать 7-е годы. В 7-й год земля должна была покоиться. Если доход человека зависел от рыбной ловли, то это был не сезонный доход, а ежедневный. Поэтому в 7-й год не соблюдался большинством рыбаков того региона. Те же крестьяне, которые выращивали виноград или зерновые, были свободны в 7-й год от полевых работ, и, как высчитали ученые, Христос начал свое служение именно в юбилейный год. Может быть, именно поэтому, когда Он проповедует в окрестностях Тивериады, в Капернауме, множество людей на первых порах Его служения слушает Его проповеди. Они свободны от полевых работ. Но рыбаки по-прежнему заняты своим делом. И даже во время проповеди Иисуса Петр моет сети. Лодка в представлении иудеев была образом ковчега. Ковчег, который построил Ной, был первым судном в истории человечества, и это было средством спасения. Иудеи понимали, что ковчег, который построил Ной, был также прообразом того ковчега, на котором во святом святых восседала Шехина. Поэтому обычная рыбацкая лодка была овеяна романтикой этих древних сказаний. Избранные люди в лодке — Ной и его семья. Избранные люди в лодке — Иисус и его ученики. Когда Иисус просит Петра отплыть от берега, чтобы можно было проповедовать многочисленной толпе, Иисус проповедует с лодки. Это аналогия тому, что произойдет немного позже, когда мощным свидетельством Его любви станет безмолвная проповедь Его тела, распятого за наши грехи на кресте. Когда Господь проповедует с моря, сидя в лодке, он проповедует милость и проповедует любовь. Милость и любовь в Ветхом Завете Господь проповедовал из среды огня с горы Синай. Терновый куст, лодка, крест — это образы, которые коррелируют между собой. Находясь в бурном море, ученики испытывали страх перед смертью. Лодка не могла спасти их до тех пор, пока рядом не оказался Господь. Спасает не лодка, не крест, спасает Божье присутствие. Если мы поклоняемся кресту, не осознавая, что спасает Божье присутствие, если мы уповаем на лодку или на какое-либо еще средство, не осознавая, что единственным спасительным средством является Божье присутствие, мы превращаемся в идолопоклонников. Фетишизм в христианстве низводит все достижения Духа, все то, что кровью Господа и потом Его Гефсиманской молитвы было добыто для нас, низводит все это до уровня язычества. Когда мы думаем о тех сложных моментах, которые пережил Господь, страдая за нас и пытаясь поднять наше сознание до новых высот, мы оказываемся в положении учеников. Возможно, Петр, занимаясь рыбной ловлей, помнил, что Господь обещал его сделать ловцами человеков, но вряд ли он осознавал, что это значит. Рыба, которая наиболее распространена в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Господь однажды дал ему великий улов в начале призвания, но в конце истории, которая записана в Евангелии от Иоанна, рассказывается о том, что это чудо повторилось. Итак, тем утром, когда Господь второй раз дал Петру грандиозный улов, лодка была ориентирована на Вифсаиду или Капернаум. Это означает, что солнце было справа по борту. Ни один рыбак не будет закидывать сеть с той стороны, откуда светит солнце. Ведь в этом случае рыба увидит сеть, и она моментально уйдет в глубину. Но Господь дает огромный улов. И то, что рыба оказалась пойманной в сети, именно при таких условиях, подтверждает чудо, подтверждает сверхъестественность этого события. Петр, его собратья или любой миссионер становятся ловцами человеков не в силу того, что они умелы, не в силу того, что они расчетливы, но только в силу того, что Господь обеспечивает им этот грандиозный успех. Петр насчитал в своем неводе 153 рыбы. Мы не поймем символики этого числа, если не познакомимся с азами ближневосточной цифрологии. Ближневосточная цифрология известна как сфера знания, которая пользовалась большой популярностью в библейские времена. Она не имеет ничего общего с магией. И, как говорит доктор Дюкан, библейская цифрология не имеет отношения к каббалистике. Сам Господь использует идею числа, которая была принята в тех регионах, чтобы сделать понятными те или иные пророчества. Мы утратили эти коды, и поэтому многие библейские пассажи потеряли для нас свою глубину. Цифра 1 связывалась у древних иудеев с идеей многобожия. Господь Бог един есть. Цифра 2 была нагружена идеей истины. поскольку только при двух или трех свидетелях слово, сказанное в обществе, понималось как достоверное. Два – это минимальное число свидетелей, которое способно убедить судей в спорных ситуациях. Число три понималось как малый круг совершенства. Самая минимальная семья, но полная семья, в которой есть и родители, и дети, это семья из трех человек. Число четыре. Оно несет нагрузку идеи четырех ветров или пространства всей Земли. Выражение «четыре ветра» встречается в Писании не раз. Мы видим, что четыре ветра борются на море, когда Даниил видит свое видение. Это означает, что борьба идет во всем мире. Или, например, все цифры, которые кратны четырем, несут идею пространства. Скажем, в Откровении в 19 главе сказано, что кровь потекла на 1600 стадий. Это ни о чем не говорит нам. Но древним людям и особенно иудеям времен Иисуса Христа это говорило о многом. 1600 означает 4 умножить на 4 и умножить на 100. 4 — это пространство, помноженное на пространство и умноженное еще на 100 означает огромное пространство. В таких терминах Писание говорит о последней битве, которая названа в книге Откровения битвой Армагеддон. Там также упоминается, что кровь, которая потекла на такое огромное пространство, доставала до уст конских. Конские узды и кровь, которая достает до уст, это аллюзия или косвенная ссылка на исход из Вавилона. Поскольку, когда Вавилон пал, и это обеспечило иудеям возможность вернуться на родину, вода Евфрата была отведена Киром в сторону. И когда Евфрат, текущий под стены Вавилона, обмелел настолько, что кони его войска смогли пройти под стеной пешком, но не плыть, Кир ворвался в город. Началась резня, и воды Евфрата окрасились в кровавый цвет. Поэтому, на наш взгляд, зловещее пророчество звучало для первых христиан и для иудеев тех времен отрадной вестью. Это означало близкое освобождение. Идея пяти связывалась всегда с Торой. Число пять — это число Торы, поскольку Моисей записал Тору в пяти книгах. Когда Соломон построил храм, он выставил в нем амвон. Амвон помещался во дворе и измерялся пятью локтями в вышину, длину и ширину. Это означало, что амвон предназначен исключительно для чтения Торы. Пять крытых ходов при Вифезде означают то, что Иоанн воспринимает Вифезду как символ Торы. Расслабленный лежит возле Торы, но Тора не изживотворит его. Тора не способна сама по себе спасти человека. Спасает его Господь. Число шесть ассоциировалось у древних иудеев с идеей человека. Это число с ярко выраженным антропологическим подтекстом. Если мы говорим, например, о 12 коленах Израиля, то это означает 2 помножить на 6. Это значит люди истины. 2 — идея истины. Идея истины встречается также в связи с тем, что скрижали было 2. Люди Божьего закона. Вот кто такие 12 колен. Идея семи связана с совершенством. совершенством Господа и полнотой Его силы. Всякий законченный цикл любой реалии, которая подчинена Господу, кратен семи. Семь дней в неделе, семь звуков в звукоряде, семь цветов радуги, а восьмой цвет снова красный. Восьмой звук снова до, восьмой день снова воскресенье в библейском измерении. Таким образом, восемь несет идею нового начала. Человека обрезывали в восьмой день. То есть он рождается просто как человек, который живет на земле. Это не делает израильтянина древних времен выше язычника, не дает ему никаких преимуществ перед человеком любого другого племени. Но когда на восьмой день его обрезывают, он вступает в особенный завет с Господом, он нарекается сыном Авраама. Цифра 10 связывалась с идеей малой доли. Пальцы нельзя разделить меньше, чем на 10. Таким образом, Господь попросил десятую часть, десятину, значит, минимум. 12 несло идею множества. Что же такое число 153? 153 не делится ни на какие цифры. Его трактовали в древности как сумму последовательно сложенных 17 чисел. 17 — это 10 плюс 7. Малая доля наших усилий и полнота Божьего присутствия обеспечивает грандиозный успех. Будьте успешны с Господом!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте! Опять сегодня вам представляем программу по улучшению нашей памяти. Будем говорить, как устранять причины, мешающие любви и миру в наших семьях, и почему нам нехорошо в наших семьях. И Библия помогает нам в этом, потому что Библия — это Божье Слово, которое вселяет в душу нашу спокойствие, которое научило весь мир необыкновенной молитве, молитве «Отче наш», где говорятся прекрасные слова, регулирующие семейные взаимоотношения. «Прости нас, как и мы прощаем должникам нашим». Эту молитву желательно произносить каждый день, и подставляйте имена ваших детей, свои имена. «Да будет воля твоя в жизни моих детей», перечисляйте их и так далее. И когда вы говорите «прости нас, как и мы прощаем должникам нашим», тоже можете вставлять имена своих детей, родных, близких, мужа или жены и говорить «дай нам сладкий дух примирения, любезное отношение друг с другом». И уповайте на Бога, который единый творит чудеса, который хочет всегда общаться с нами не только через наше сердце, но и через наш разум. И память наша должна укрепляться. Сегодня 4-й закон, закон готовности к запоминанию. И именно из-за незнания этого закона мы забываем имена, забываем лица людей, мы забываем вещи. Он, этот закон заключается в том, что мы должны давать себе команду на запоминание. Я положила очки на письменном столе. Мне это нужно запомнить. Если ты делаешь установку себе на запоминание какого-то текста, каких-то иностранных слов, нужно тоже установить время, за какой срок ты это выучишь и на какой срок тебе это нужно. Например, когда была организована группа людей для изучения иврита, мне нужно было запомнить имена людей и их лица. И я делаю установку на запоминание. На какой срок мне нужно запомнить этих людей? Их имена, их внешность. Без этого закона мы будем забывать очень многие вещи. Точно так и в семье, дорогие друзья. Не нужно забывать то, чему нас учит Библия, как иметь прекрасное счастье в наших семьях. Сегодня особенно такая библейская тема. Определите для себя своего партнера, ваших детей, и тогда вам легче будет общаться с ними. Эта тема, она основана на таком необычном, скажем, методе. Мы живем в век цивилизации, и мы мало общаемся с природой, мало знаем о повадках зверей. В древности люди жили более природной жизнью, были связаны с животным миром, с растительным миром. И Библия полна этих сравнений. И здесь не нужно обижаться, потому что сам Христос сравнивал некоторых людей с животными. И это помогает нам. Вот я вам расскажу пример. Случилось такое в моей жизни. Сначала я не понимала и не реагировала, а потом меня это стало как бы огорчать, потому что я удивлялась, ну почему мужа не интересует так общение со мной, как с газетами, там, с какой-то информацией. И, казалось бы, мне хотелось вырвать из рук его газету, но этого нельзя было делать. Говорить постоянно «оставь газету, общайся со мной» тоже нехорошо. И это иногда в семьях приносит раздражение такое. Но когда я рассматривала эту тему, я увидела, что, оказывается, его и изменить нельзя, потому что в книге «Песни песней» описывается вид таких людей. «Друг мой похож на оленя. Он заглядывает сквозь решетку, он смотрит, он что-то хочет знать». Оказывается, есть люди, которые любят и ценят информацию, им это присуще. И напрасно вы будете ставить какие-то преграды, препоны в том разрезе их жизни, к чему они привыкли. Конечно же, здесь не говорим мы об игромании или о других вредных привычках. Вот. Далее мы с вами видим, что есть такой тип людей, о которых сам Иисус Христос сказал. Он сравнил их с лисицами, и это касалось великого царя Ирода. «Пойдите, скажите этой лисице». Но я вас прошу, дорогие друзья, чтобы вы это не высказали вслух своей теще или своему мужу. Определите для себя, кто ваш партнер, кто ваш родственник, и знайте его нрав, и тогда вам легче будет общаться с этим человеком. Человек, который похож на лисицу, как в данном случае Ирод, это люди, которые обыгрывают ситуации и извлекают любую пользу для себя. Далее Библия говорит тоже об интересном типе людей. И это уже касалось Иисуса Христа, где говорится, что скопище злых обступило меня, они как псы. И, конечно же, это манера нападать и те люди, которые не ценят добро. И поэтому посмотрите на своих родственников. Если это ему присуще, что он постоянно нападает, что вы можете сделать? Вы ничего не можете сделать. Вы только должны отдать его в руки Господа, потому что эфиоплянин не может изменить кожу свою, говорит Священное Писание, и леопард не может изменить пятна свои, но Господь может дать новое сердце и новый дух. И вот есть тоже сравнение интересное, о котором говорится в Евангелии, что не бросайте, здесь говорится, жемчуга вашего перед свиньями. Они не ценят это. Как часто я встречала верующих женщин, у которых неверующие мужья, неверующие дети, и они говорят, ну уже у меня музыка звучит религиозная, брошюры религиозные в доме, Библия, и я без конца только проповедую, а он не реагирует. Я бы хотела сказать, определите, а может быть это такой тип людей, перед которыми уже не нужны ваши слова? Может быть, даже ваши добрые наставления. Он все равно это не ценит. И только будет постоянные разногласия в семье. И интересно, что и апостол Петр тоже людей сравнивает с животными и говорит, что вымытая свинья снова идет валяться.

25 главе сам Иисус Христос сравнивается с овцой, с безгласным агнцем, которого ведут на заклание, полная покорность, полное послушание. И при пришествии Иисуса Христа тоже будут люди сравнены с животными. Овцы пойдут по правую сторону, козлы пойдут по левую. Мы еще подумаем потом и поговорим, почему же именно по правую и почему именно по левую сторону. Это, оказывается, тоже имеет свое огромное значение. И еще интересный есть текст Писания. А это люди такие необузданные, своевольные, плотские люди, которые стремятся только к удовлетворению своей плоти. И именно касается заповеди 7 «Не прелюбодействуй». Но невозможно сдержать их порывы. И поэтому, конечно же, есть предел, где мы понимаем, что, может быть, нельзя уже и жить вместе, потому что этот человек привык только вести греховный образ жизни. И Господь говорит, что каждый из них ржет на жену чужого, перекликается с 10-й заповедью. «Не желай жены ближнего твоего, не смотри на женщину с вожделением». Но это касается и женщин. И очень интересное тоже сравнение. Вениамин, один из патриархов, сын правой руки, Бен-Ямин. Ямина – это справа. И он сравнивается с хищным волком, который ловит добычу, делит ее. И действительно, как предводитель своего колена, он имел этот характер, обладал этим. Но волк, мы знаем, он всегда ноет. Но добычу он всегда возьмет. Точно так бывают женщины, которые без конца ноют. Они говорят: ой, душа с телом расстается, там болит, здесь болит. А на самом деле пошлешь на проверку, у нее более-менее все нормально. Или мужчина, или еще кто-то. И поэтому нам нужно приноравливаться к этим типам людей, наших родных и близких. И вы знаете, еще есть тип людей, о которых говорится здесь в книге Иисуса сына Сирахова, но тем не менее это назидательно. Здесь говорится о злых людях. И здесь говорится о женщине, о которой муж говорит, сядет и глубоко вздохнет. Потому что она злая, и ему трудно жить с ней. Но такими же бывают и дети, и мужья. И вот вы знаете, здесь текст Священного Писания приводится. И тоже сравнение. Все мы ревем, как медведи, стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его. И действительно, многих хоронят, как святых людей. Но у них есть теневые стороны их жизни. И я знаю много таких примеров, когда они запятнали свою историю своей жизни каким-то хищническим нападением, характером, и осквернили чью-то юность. И поэтому, дорогие друзья, все-таки суд нужен. Сегодня мы поговорим о нем, о часе суда Божьего. Он символически представлен и в числовых пророчествах. И вот тем более текст. «Явился ковчег Божий на небе, в храме Божьем на небе», потому что храм открылся на небе. И ковчег – это символ суда Божьего, потому что ковчег видели только один раз в году, и видел первосвященник, больше никто, и это был судный день. Следовательно, речь идет о небесном суде, раз ковчег Завета уже открыт, потому что в ковчеге был закон Божий. И это перекликается с особой вестью первого ангела. Книга Откровения, 14 глава, 6 по 12 тексты идет речь о этих трех ангельских вестях. «И увидел я ангела, который имел вечное Евангелие». И самое интересное, что же в его первой вести? «Убойтесь Бога, ибо наступил час суда Его». Речь идет о конкретном времени. И люди должны знать, потому что, скажите, как и в земном суде, подсудимый знает дату своего суда. И поэтому Бог ее не скрыл от нас. Действительно, дата суда открыта в Священном Писании. И это очень интересовало пророка Даниила. Он очень тосковал по всем иудейским праздникам, будучи в плену. И он знал, что есть такой праздник – очищение святилища, судный день. И Господь говорит, на 2300 вечеров и святилище очистится. Непонятное пророчество, потому что они должны были из плена вернуться через 70 лет. А здесь день за год пророчество считает в пророческом исчислении, а здесь 2300 вечеров и утр, 2300 лет. Он не понимал. И ему ангел объясняет, что это видение относится к последним дням. Интересно, к последним дням, где же будет храм?
Но мы теперь с вами знаем, что храм открылся на небе, суд должен иметь конституцию,

законы, какие нарушил человек. И это есть Конституция, Царство Божие, закон Божий, подсудимый человек, мы с вами, наши дети, наши родственники, весь мир, который живет вокруг нас. И, конечно же, должен быть судья. И пророку Даниилу был показан этот суд, что воссел ветхи днями. Но это не значит, что он старый или изможденный. Нет ни начала дней, ни конца. И описывается великолепие этого суда. Судьи сели, раскрылись книги, огненная река проходит и выходит пред ним. Тысячи тысяч стоят перед ним, и тьмы тем служат ему. Поэтому не нужно стесняться служить Богу на этой земле, потому что на самом деле вся вселенная признает его справедливость, его святость. И на каждом суде бывает адвокат. И здесь Даниилу был показан этот адвокат. И конкретно было сказано «Сын человеческий». Это уже был намек на пророчество о воплощении единородного Сына Божьего, который воскрес и стал адвокатом на этом небесном суде. И, конечно же, дорогие друзья, вопрос к нам, имеешь ли ты адвоката, имеешь ли ты заступника? Потому что этот адвокат удивительный. Он сначала совершил примирение на кресте Голгофском, а теперь, будучи адвокатом, он совершает служение оправдания. Суд для верующих – это оправдание. И, конечно, есть прокурор, о котором конкретно говорится, что он не использует факты, он использует клевету. Его ангелы тоже пишут памятную книгу на каждого жителя земли. И он предъявляет претензии Богу и говорит, «Почему же ты меня и ангелов изгнал с неба, а те, которые претендуют на наши места, они клевещут, они завистливые, они обманывают». И он сочиняет многие истории, и его работа не прекращается ни днем, ни ночью. Как избавиться от тех грехов, которые записаны в памятных книгах? Судьи сели, раскрылись книги, речь идет о памятных книгах. Когда мы исповедуемся вечером перед сном, зная, что в течение дня мы совершили какие-то ошибки, какие-то грехи, мы обязательно должны в раскаянии говорить «Очисти, омой, святой кровью Иисуса Христа, мой вот такой и такой грех». И в памятных книгах пишется, что мы прощены, но грех не вычеркнут до конца, потому что нужно еще расследовать, нужно посмотреть, искренен ли был этот человек, какие были побуждения и мотивы его раскаяния и поступков. И вот поэтому служение в земном святилище, оно говорило о двух фазах. Ежедневное совершалось в первом отделении святом и в судный день во святое святых. Святилище осквернялось грехами, потому что вместе с кровью невинного агнца, невинных животных, вносились прообразно грехи на рассмотрение пред лицо Божье. И нужно было очистить это святилище, знать, что Бог истребляет эти грехи. Если они не будут истреблены те, на которых этот грех останется. Такая же схема служения Иисуса Христа в небесном святилище. И как праздник труб предшествовал судному дню, так и признаки пришествия Иисуса Христа говорят о том, что Он скоро завершит свое служение в небесном храме. Всем нам известно выражение «козел отпущения». Действительно, в судный день, в Йом-Кипур, иначе говорят Йом-Кипурим, Йом – это день, Кипур – жребий, приводили двух козлов. Один символизировал Иисуса Христа, чистый, потому что Он был перед престолом Божьим, а другой символизировал противника Божьего, который есть родоначальник всякого зла. И вот жребий выпадал на одного из козлов, и того козла называли козлом отпущения. Когда святилище очищалось, и первосвященник, побывав у ковчега завета, рассмотрев дела все, слыша одобрение или неодобрение Божие, и когда получал прощение Божие, он выносил грехи из святилища, и там уже не оставалось прообразно никакого греха, возлагал руки на козла отпущения, и его отправляли в пустыню, где он и погибал. Вы видите, что в этом служении никого Бог не убивал. Грешник оставался прощенным, левиты и священники целы, козла отпущения тоже не убивали.
Он в пустыне сам погибал, потому что на него были возложены вот эти все грехи. И вы видите, почему перед ковчегом было кропление кровью? Да потому что в ковчеге лежала эта конституция правления Царства Божьего, десятисловный закон Божий. И мы, когда раскаиваемся, мы же должны понимать, какую из заповедей мы нарушили, и просить очищения кровью Иисуса Христа, потому что без пролития крови не бывает прощения. Грешник убиваем грехом. А эти грехи берет на себя Христос. И теперь образ священника и первосвященника все вместе сочетается в Иисусе Христе. Земной первосвященник символизирует Иисуса Христа, и написано, что он со святой кровью, со своей, вошел во святое святых небесного храма. И хотя теперь стоит менора на улицах старого города Иерусалима, уже, может быть, готовы предметы для того, чтобы начать служение в храме и снова праздновать Йом-Кипур, судный день, как положено. Сейчас празднуют этот день суда, постятся в этот день, круглые сутки молятся, тишина в Израиле в этот день. Падает ли он на субботний день или на другой день, называют субботой. Вечером одевают все белые одежды, чтобы показать, что они прощены. Но мы теперь понимаем с вами по Евангелию, по древним пророчествам Танаха, то есть книг Ветхого Завета, что всю эту службу совершил Христос. Потому что именно в Ветхом Завете указан срок следственного суда на небе. Это удивительно, это потрясающе. И когда говорят, вот в Ветхом Завете нет намека на то, что придет Иисус Христос, что Христос Сын Божий, я всегда открываю 9 главу Даниила, 7 главу Даниила и говорю, посмотрите, как можно не верить этому, когда действительно такие удивительные пророчества показаны в Священном Писании. И откуда же начинать исчислять эти 2300 вечеров и утр? Слово Божие конкретно говорит: «Знай и разумей». С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки. Посмотрите, как интересно. В оригинале говорится «до Машиаха, до Мессии, помазанника». 7 седьмин, 62 седьмины, и потом какая-то особенная седьмина. И действительно, исторически подтверждено, что именно в 457 год до нашей эры является отправной точкой отсчета. Не хватало до новой эры почти 500 лет. Поэтому от отрезка 2300 лет мы отнимаем эти 457 лет, приходим к 1843 году плюс нулевой исторический год, и мы получаем дату 1844 год, начало следственного суда. Но, дорогие друзья, очень интересно, я хотела бы поговорить и о 70 седьминах, потому что многие теперь в христианстве думают, что последняя седьмина, седьмина – это 7 лет, она куда-то должна перенестись в конец времени, и в этом большое заблуждение. Ее нельзя отделить от этого отрезка. 70 седьмин определены для народа твоего, отрезаны. Это не значит, что спасение закончилось для Израиля. Любой, кто захочет принять Машиаха, Мессию, Спасителя своего, понимая, что он истинный Агнец Божий, он может прийти к Господу. И посмотрите, как предсказано, интересно, события, какие развернулись в течение этих 70 седьмин и особенно последней седьмины, что после 62 седьмин, 49 лет, 7 седьмин восстанавливался храм после Вавилонского плена. И предсказан конец Римской империи в этих же текстах. А потом еще 62 седьмины, это 27 год нашей эры, и помазан святой святых. Это сам Машиах, это сам Иисус Христос. Крещение его, помазание, когда Дух Святой сошел в виде голубя на него. И далее мы читаем, что в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И это самое большое доказательство в пользу этого пророчества. Уже 2000 лет нет жертвоприношений, потому что прекратилась жертва и приношение. То есть пророчество о 2300 годах – это точное Божье пророчество, если мы считаем от Рождества Христова. Потому что каждое событие считалось
либо от построения какого-то города, либо от какого-то известного события. Здесь отсчет времени идет от того времени, как они вышли из Вавилонского плена. И в половине седьмины, 3,5 года после смерти и вознесения Иисуса Христа, первоапостольская церковь набирала сил для того, чтобы после побиения камнями Стефана понести весть языческому миру. Дорогие друзья, прекратится жертва и приношение. Потому что Христос принес себя в жертву во искупление всех нас. И именно в 1844 году он вошел во святое святых. Хотя, когда он воскрес, он уже сразу сел одесную престола величия на небесах. Но именно работу ходатайства, работу адвоката, первосвященника, вошедшего со своей кровью, он начал совершать с этого времени. Поэтому в книге Откровения конкретно говорится: «Наступил час суда его, блаженны умирающие в Господе». То есть суд начался над умершими во Христе. И действительно справедливо. Я раньше думала, как неинтересно, суд, заседание. На самом деле, когда я столкнулась со многими несправедливостями, даже в религиозном мире, я думала, ну кто же их призовет к ответу? Людей, которые имеют вид благочестия, которые столько зла, тайного зла, принесли некоторым надломленным душам и даже юным душам. А оказывается, не просто простятся грехи, нужно будет рассмотреть, действительно ли Авраам, Исаак, Иаков, Моисей и другие люди достойны этого спасения. Хотя мы знаем, что Моисей был взят живым на небо, воскрес из мертвых и теперь пребывает живым. Енох взят живым на небо. Но для тех, которые оставались на земле и умирали, все-таки суд должен быть. И пророчества о пришествии Христа и о судном дне, они действительно исполнились. Хотя нам кажется, не скоро совершается суд над худыми делами. От этого не страшится сердце людей этого мира делать зло. И мы говорим, ну до каких пор, Господи, ты будешь терпеть беззаконие, которое царит в этом мире? Вы видите, что суд справедливости все-таки время от времени совершается. Вот, например, не останется здесь камня на камне, было произнесено. Осада Иерусалима была ужасной в 70-м году нашей эры, но это был суд справедливости, потому что они выбрали эту участь сами для себя. Суд справедливости был во дни потопа, и это была большая трагедия. Во дни Содома и Гоморры, не дожидаясь того следственного суда или суда в тысячелетнем царстве, Господь призывал, вызывал грешников выйти из Содома, но они не хотели. И жена Лота оглянулась и стала соляным столпом, потому что она любила этот Содом. И Господь говорит, вспоминайте жену Лота. Потому что многие скажут такие слова. Прошла жатва, кончилось лето, благодати Иисуса Христа, а мы не спасены. И поэтому, дорогие друзья, сегодня еще храм на небе открыт. Сегодня Иисус Христос готов очистить нас от грехов наших. Прежде чем еще откроется страница нашей жизни, если вдруг мы умрем. Потому что приходит время, когда суд начнется над живыми праведниками. Потому что небезопасно дать спасение человеку, которого грех отмечен в небесных книгах, и он не победил его и не стремился победить его. Следовательно, дорогие друзья, не просто сказано «блаженны умирающие в Господе». Они успокоились от трудов своих, потому что уже суд теперь над ними. Каждому человеку положено умереть, а потом суд. И вы видите, те, которые победят, не будут только уповать на заслуги Христа, но будут тоже понимать, что нужно стремиться к справедливости, к святости, к чистоте, к очищению этих грехов из небесного святилища путем раскаяния. Господь называет побеждающими и говорит, дам им новое имя. И поздно исправлять судьбу после смерти. Многим не нравится тема о святилище, и многим не нравится тема о суде. Многим даже религиозным направлениям. И они говорят, что можно свою судьбу изменить после смерти. Но эти темы очень актуальны, потому что потом будет поздно изменить что-то. Христос перестанет ходатайствовать за грехи и придет на нашу планету Земля. Вы знаете, что же будет после 1844 года? А вот проповедование трехангельской вести, краткое время, потом время испытаний и выход Христа из святое святых небесного храма.
Мир остается без благодати. Дверь, как ковчег Ноя, закрывается, и поздно будет говорить: «О Господи, прости мои грехи», потому что Слово Божие говорит: «Наполнился храм дымом Божьим, славой, никто не мог туда войти». Сегодня мы еще приглашаемся туда приходить, но никто потом не сможет войти, потому что оставит Христос служение ходатая и первосвященника. Он будет идти на землю, как царь царей, Господь господствующих. На земле начинаются язвы. И их описание дано в книге Откровения, но Господь говорит: «Как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную». Но эти события не просто так наступят на нашей земле. Слово Божие предсказывает, что силы небесные поколеблются. То есть будут невероятные события, потрясения, которые будут страшить людей. И после всего этого не конец нашей планете. Явится знамение Сына Божьего на небе. Что это за знамение, мы с вами узнаем в следующий раз. Но тем не менее, и тогда еще увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силу и славу великую. Уже не в терновом венце, но в венце царя и победителя, судьи, который идет забрать своих спасенных. И будет провозглашено об этом сонмом ангелов, и глаз архангела поколеблет землю, и откроются гробы умерших, праведных, суд над которыми прошел, и они встают из гробов. И здесь будет великое удивление, что рядом, может быть, был похоронен тоже верующий человек, но он не встал. Поэтому как важна истина о суде, чтобы мы не забывали исповедоваться ежедневно. Когда нас совесть обличает, чтобы мы не шли на сделку с совестью, нужно это делать и детям нашим, и родным, и близким. Потом те, которые остались живые, они тоже восхищены будут вместе с ними, праведные, изменяться в мгновение ока, будут восхищены на небесах. Это большой космический корабль, огромное облако, где будут пассажирами святые, и они будут уже в Царстве Божьем, все тысячелетнее царство, не на земле, а на небе. Почему? Да потому что книга Откровения говорит, что дьявол будет, как козел отпущения в пустыне, нести на себе вот грехи всех раскаявшихся, которые отдавали грехи свои Христу, а Христос потом, как первосвященник, ходатай, который все это взял на себя, но он-то не виноват. И мы теперь не виноваты, мы оправданы. Он выносит все это и возлагает на того, который поднял восстание против Бога на небе. И сатана скован цепями обстоятельств. Некого соблазнять. Живые и праведные восхищены, нечестивые тысячу лет лежат в могилах, пока на небе суд не пройдет над нечестивыми мертвыми, где будут верующие заседателями на этом суде. И это будет интересно. Это не будет мучительно долго или неприятно. Тем не менее, каждый будет заседателем при своем поколении. И Слово Божие говорит: разве не знаете, что святые будут судить мир? Потому что пишется памятная книга на каждого человека, и добрых дел, и злых дел. И всякое дело Бог приведет на суд, хорошо оно или худо. Но интересная, хорошая новость для нас. Истинно, истинно говорю вам, слушающий мое слово и верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Верите ли вы этим словам? Я так рада, что благодаря Иисусу Христу, благодаря тому, что Дух Божий ведет меня к покаянию, и дарует победу над грехами, я уже перехожу из смерти в жизнь. Я перешла из смерти в жизнь, как каждый из вас. И на суд не приходит. Какая хорошая новость. Мы можем воспользоваться этим. И вот когда, как на козла отпущения, Господь после тысячелетнего царства с Новым Иерусалимом возвращается на нашу землю, наступает исполнительная фаза суда. Приговор: мертвые и нечестивые воскресают, и Господь говорит: идите в пламень огня и стрел, зажженных вами, убьет грешника зло его, и сам зачинщик всякого зла будет истреблен тем же злом, которое тысячелетиями накапливалось в его организме, в его сердце. Христос наш Спаситель, Христос наш выбор, Христос наш заступник, наш ходатай. И мы сегодня стоим перед выбором, дорогие друзья.
И это очень важно для наших семейств. Нужно говорить об этом детям. Не пугать их Богом. Вот Бог тебя накажет. Нельзя, потому что дети, они и взрослые, они боятся Бога. Бога надо любить, а не бояться. Боятся греха, который закроет двери перед нами. Но, тем не менее, сегодня, а не завтра, мы можем сделать выбор между жизнью и смертью. И причем между вечной смертью и вечной жизнью, между оправданием и между осуждением. Пусть Святой Господь Бог поможет нам сделать правильный выбор. Всего наилучшего вам!

0: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, эта программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Сегодня на наши вопросы отвечает пастор Эдуард Семенюк. Каждый ли способен искренне и по-настоящему верить в Бога? И как понять, что Бог обращается именно к тебе и ждет именно твоего отклика?
3: Для этого Священное Писание дано нам и, по сути, дано всему человечеству от Бога. И есть определенные тексты Писания, которые прямо на эти вопросы отвечают. И мы можем для начала вспомнить некоторые, к примеру, Иоанна 3:16. Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Потом Иисус говорит там же в Евангелии от Иоанна, «Приходящего ко Мне не изгоню вон». И не говорится о том, что тот, кто придет ко Мне, должен быть совершенным, хорошим или какие-то условия остаются. Любой, кто придет. Иисус говорит, «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, все, кто нуждается в успокоении, кто в изменении, придите, всех хочу принять». В другом месте и в Ветхом Завете мы встречаем эти тексты в первой части Библии, когда Бог говорит, не хочу смерти грешника, хочу, чтобы все приняли весь спасение, чтобы обратились к Богу. А в Деянии апостолов есть еще одни слова, когда от Бога передают. Один из апостолов говорит, Бог всем повелевает ныне оставить времена неведения и покаяться. Бог даже здесь использует апостол слова, что всем дает повеление, можно сказать, приказывает оставить времена вот, неведения, незнания и покаяться, измениться. Бог действительно всех желает спасти. И одна Иисус об этом, когда пришел, Он много об этом говорил в разных притчах, разными путями, пытался донести вот эту истину до людей, чтобы они поняли, что Бог каждого ценит, каждым дорожит, независимо от материального состояния, от положения в обществе. Потому что и в основном-то его слушали тогда кто? Богатые тоже приходили послушать Иисуса, но их было меньше, потому что они были обеспечены всем, какой-то нужды не испытывали. А вот больше вокруг Иисуса собиралось людей обездоленных, бедных, которые какую-то нужду испытывали. И они приходили, искали, а как же нам быть? Вот мы не можем в этой жизни что-то решить, найти. А Иисус говорит, а вас Бог принимает не потому, что вы что-то имеете или что-то можете, потому что любит. Придите к Нему. Поэтому приглашение для всех. И одну из таких притч Иисус рассказал в Евангелии от Матфея, мы можем о ней прочитать. Она называется притчей, и как многие притчи были, притчи о царствии. Но это притча о царствии, о котором Иисус рассказывает на примере приглашение на брачный пир. И в Писании брачный пир, он связывается очень часто, и потом позже в книге Откровения мы встречаем именно с Царствием Божьим. Быть на брачном пире Божьем – это быть в Его Царстве. И вот эта история, эта притча, которую Иисус рассказал о брачном пире, она как раз и говорит о том, что Бог призвал всех, призывает многих, и там даже такие слова Иисус использует. «Много званных, а мало избранных».
2: И вот, вот именно эта фраза и рождает такое представление о том, что мало избранных. То есть Бог избирает в качестве своего дитя, так скажем, далеко не каждого, и далеко не каждому дано глубоко верить в Бога.
3: Возможно, многие так и понимают, но это не совсем верная истина. И даже сегодня, когда сейчас мы посмотрим на вот эту притчу мы увидим, какие Бог использует принципы для того, чтобы избирать. Всех ли Он избирает или кого-то выборочно, кому-то.
2: И почему вообще Он сказал эту фразу «много званых, но мало избранных»? Званых-то много.
3: Действительно много. Весь мир Бог призывает, но спасенных будет меньше. И вот в чем причины? От чего это зависит? Давайте посмотрим на эту притчу. Но перед тем, как посмотрим на притчу, бытует еще такое мнение, и оно часто звучит, вот выражая эти мысли, когда люди говорят о ком-то, а вот что-то случается с человеком, говорят, видать, судьба его такая, так ему на роду написано. И предполагается, что он ничего изменить не мог, что вот как где-то там было ему предназначено, как бы он ни желал поступить, у него это обязательно должно было в жизни произойти, он так должен поступить. И тогда возникает вопрос, а за что тогда с меня спрашивать, да, или наказывать за что-то, если я по-другому поступить не мог? И, между прочим, у апостола Павла в послании к римлянам он приводит эти аргументы, скажем, контраргументы, на которые отвечает и в первых главах послания к римлянам и показывает, что нет, такого не существует, что Бог кого-то просто обязывает поступать так или иначе, а потом будет спрашивать за это. Иначе тогда Бог будет несправедливым, потому что у человека нет возможности поступить по-другому. Но как раз-таки в Евангелиях мы видим другое. Вот интересно, некоторое время назад в Ставрополе, по дороге к Ставрополю произошла серьезная авария. Столкнулось три автомобиля по вине вот одного из автомобилей, и в этой аварии пострадал средний автомобиль, в котором находился отец, у него маленький ребенок, жена дома ждут, он пострадал перелом бедра, открытый перелом, он сегодня находится, и какое-то время продолжительно он был в больнице, потому что у него и сильный удар в легких был, отек легких, много последствий, и у него семья ждет, ребенок, работа. Никто ему это как-то вот не посмотрит на то, что, потому что сам на себя человек работает. Другие вот эти вот ребята, которые явились виновниками этой аварии, они были выпившими в состоянии алкогольного опьянения. Оказывается, у них не было прав, удостоверения на вождение автомобиля, не разрешено им было садиться за руль, но они взяли без спроса родительский автомобиль, выпили алкоголя и отправились в дорогу. В итоге они явились причиной этой аварии. Один из них погиб на месте, другой стал инвалидом, и, по всей видимости, что и с головой у него на всю жизнь не в порядке будет, и физические у него травмы, так что последствия будут от них. А третий, который был в третьей машине, он был свидетелем всего этого, скорее всего, что и либо если он не виноват был, или он был вместе с ними, участником, но, может быть, какие-то угрызения совести, ему ничего, он особо не пострадал. Угрызения совести, которые могут его всю жизнь мучить, потому что вот где-то он там тоже был причастен к этому. И вот вопрос, судьба их такая, что они ничего не могли изменить, или все-таки они могли поступить по-другому, когда они знали, что если нет разрешения, не садись за руль автомобиля, что когда ведут автомобиль, алкоголь нельзя принимать. То есть ряд действий, которые они самостоятельно, осознанно, может быть и неосознанно, но они сами эти решения приняли, они так поступили, и итог этого – трагедия и последствия. Вот и один из них навсегда потерял жизнь. То есть поэтому нельзя говорить о том, что просто человек ничего не способен изменить, но многие события нашей жизни – мы на них влияем.
2: Конечно, и они зависят. Не все, но
3: не все, но многие. Есть события, которые от нашего выбора зависят. Если говорить об этом отце, у которого вот тоже оказался, получается, невольным участником этой аварии, потому что в него врезаются вот эти вот выпившие ребята, то здесь мы можем говорить о том, что он, будучи человеком верующим, почему Бог в его жизни это допустил?
2: Да.
3: И говоря о вере, конечно, есть тексты в Писании, в которых говорится, что Бог допускает переживания в жизни верующих иногда для того, чтобы чему-то научить его. В книге Иова, например, есть в 33 главе интересные слова. Бог в Священном Писании, они записаны, и мысль в них интересна, что иногда Бог один раз, второй раз, третий раз что-то допускает в жизни для того, чтобы отвести человека от какого-то предприятия или повернуть его с неверного пути и избавить его от смерти. Потому что иногда человек выбирает неверный путь, и Бог допускает какое-то переживание, ложит его на больничную койку, чтобы у человека было время подумать и задуматься о своей жизни. Для некоторых это для того, чтобы веру укрепить. А для некоторых это для того, чтобы свидетельство для других было, когда они смотрят на христианина, который переносит с терпением и стойко какие-то трудности. Смотрят на него и думают, ну если он так может, то, наверное, что-то есть. Наверное, есть Бог, который помогает ему в этом, потому что мы бы этого не смогли сделать.
1: Открытая книга.
3: И вот поэтому мы говорим больше не столько о том, что человек вообще как безвольное животное ничего сделать не может, а у человека есть свобода избирать. И Библия об этом ясно говорит. И очень часто есть много текстов, когда Бог говорит: «Изберите себе сегодня добро или зло. Это от вас зависит. Я предложил, Бог говорит вам, и добро. Я предлагаю вам добро, но вы можете выбрать. Не хотите добро, выбирайте другую сторону». Бог дает достаточно для этого информации. И вот о выборе нашем, что, каков может быть наш выбор, что влияет на этот выбор, Иисус рассказал притчу о брачном пире, к которой мы сейчас с вами и обратимся, и посмотрим на некоторые моменты вот в этой притче. Евангелие от Матфея, 22 глава, начиная с 1 стиха, где записана эта притча. И она так, первый стих о том и говорит, что Иисус начал говорить притчами. То есть притча – это иллюстрация какой-то идеи, и обычно не все детали, может быть, нужно истолковывать притчи, а нужно увидеть какие-то главные направляющие идеи. Вот это главное, что может быть притча. И в этой притче речь идет о брачном пире и приглашении людей на брачный пир и их реакция. Вот какая реакция? Какая может быть реакция у людей? 22 глава Евангелия от Матфея, 2 и 3 стихи прочитаем. Иисус говорит: «Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти». И вот здесь интересно, говорится о том, что он послал звать званных. И в прошлом практиковался такой момент именно приглашений, когда человеку заранее давалось какое-то приглашение, только там не была указана конкретная дата пира, а может быть отсроченное какое-то вот начало пира. И вторично его могли пригласить, когда наступало время этого пира. Повторно человек уже знал о том, что вот примерно вот это время, когда его могут пригласить, нужно быть готовым. И вот приглашают, и здесь мы видим первую причину, первую группу людей, которые, в общем-то, оказываются недостойными. Вот эти слова Иисуса: «Много званных», которые он именно в этой притче сказал, «но мало избранных». Почему кто-то окажется неизбранным? Он был приглашенным, то есть Бог всех пригласил, но в итоге не все окажутся в Царстве Божьем или на этом брачном пире. Здесь первая причина – и не хотели прийти. Вот это вот нежелание, оно предполагает уже осознанный выбор человека, что он услышал, был приглашен, но не захотел, отказался принять это приглашение. Они осознали, но не захотели. И в Евангелии от Иоанна, 1 главе, в стихе 9, и об Иисусе сказаны такие слова и о действиях Бога, что Бог просвещает всякого человека в мир приходящего. Бог о истинах, важных для спасения, рассказывает всем, дает возможность каждому узнать и получить спасение. И избрать спасение, откликнуться на Божье приглашение. Но мы видим, что часть людей по своим личным причинам, написано, не захотели прийти. В послании к Римлянам в 12 главе, в 3 стихе апостол Павел говорит о том, что Бог каждому уделил меру веры. Каждому человеку уделена вера. Нельзя сказать, что вот, ну, у меня нету веры, я вообще без веры. Человек, который оказывается без веры, в конце концов, он приходит из-за жизни вот к такому состоянию, что, можно сказать, убита в нем вера, они уходят тогда из жизни, потому что человек не может жить без веры. И можно вспомнить роман «Мартин Иден» Джека Лондона, когда описывает судьбу человека, у которого была цель, стремление в жизни, когда он полюбил девушку, она была другого круга, и для того, чтобы она говорит ему: «Я готова выйти за тебя замуж, только если ты достигнешь вот этого уровня. Иначе не могу, мы с тобой разному обществу принадлежим». И он стремится к этому. В своей жизни меняет многое, он начинает учиться, и он становится известным писателем. Пишет романы, популярность появляется. И когда он достиг этого, его жизнь что-то теряет, вот эту цель. Вот теряет веру к жизни. И роман заканчивается тем описанием, что он плывет на пароходе и описывает его жизнь. Автор говорит, теперь у него было все. Жизнь перед ним искрилась и переливалась всеми цветами радуги. Но этой красоты он не видел. В душе у него было теперь пусто. И, к сожалению, этот роман заканчивается тем, что он выбрасывается за борт этого корабля и уходит из жизни. И, к сожалению, бывает такое в жизни, когда человек теряет надежду, теряет веру. Но нельзя сказать о том, что у человека изначально нет веры. И Писание говорит о том, что Бог каждому уделил меру веры. Начальная вера есть у каждого, которую можно развивать. Возможности для развития веры предоставлены каждому. И вот здесь вот этот момент, что кто-то этого не хочет. Говорит, мне это не нужно. Мне нравится та жизнь, какая есть у меня сегодня. Я этого не хочу.
2: А по каким признакам узнать, что у тебя эта вера есть? Если, допустим, человек родился и воспитывался в те времена, когда был коммунизм, например, было принято считать, что Бога нет. В общем-то, человек — это самое главное, так скажем, существо в этом мире, да, и все зависит от человека. Ведь есть люди, которые отвергают Бога, и с самого детства, может быть, они о Боге не слышали, никто им об этом не говорил, когда они достигли взрослого возраста, они сами приняли это решение жить без Бога. Вот по каким признакам вообще понять, что у меня есть эта вера? Вот я бы и рад обнаружить в себе хоть какие-то зернышки этой веры, но ничего не вижу.
3: Ну вот в этих, о чем вы сказали, описали эту ситуацию, нужно сказать так, что Бог видит это все и понимает, а потому предоставляет возможности и открывает через разные пути человеку, чтобы эта вера у него развилась, которая есть. А вообще, ну, человек без веры не живет. Например, когда мы болеем, любой человек болеет, приходит в аптеку или к доктору, доктор прописывает какое-то лекарство. Человек приходит в аптеку, ему это выписанное лекарство отпускает аптекарь, берет лекарство. И он не понимает, он может прочитать состав его, но не будучи химиком или специалистом в этих вопросах, не понимает, как действуют вот эти составляющие этого лекарства, почему именно это нужно принимать, почему мне доктор другое не прописал лекарство. Но он принимает, потому что доктор сказал, что это поможет. Он вот здесь проявляет веру, он доверяет тому человеку, который знает. Как раз-таки вера – это и есть доверие. Чтобы развилась вера, Бог для этого возможности предоставляет. Для этого необходима информация, а Бог эту информацию дает, Священное Писание. И сегодня доступ к Священному Писанию такой, какого, наверное, никогда в истории не было. В некоторых редко встречается семья или дом, в котором бы не было Библии. А в некоторых домах, особенно у христиан, по нескольку Библий есть на одного человека, члена семьи. И, к сожалению, у многих они просто лежат, пылятся на полках. То есть вот эти возможности есть, где узнать о Боге. И благодаря этому вера будет становиться крепче и сильнее. Но не все хотят использовать эту возможность.
2: То есть вы все-таки убеждены в том, что у каждого человека есть такой потенциал, что ли, веры, который мы можем либо развивать, либо не пользоваться этим.
3: Писание говорит об этом, что и жизнь просто свидетельствует, что людей без веры нету. Они во что-то, может быть, они не говорят о том, что они верят в Бога. Даже вот во времена коммунизма, когда пытались убить веру вот в людях в Бога, лишить их веры, разуверить их, все равно где-то там через бабушек, вот общаясь с людьми, начинаешь говорить, говорят о том, что в прошлом были, вот они в Бога не верили. Но сегодня они начинают задумываться. Потому что и рассказывают, а вот бабушка нас водила в церковь. А вот бабушка читала нашу Библию. А вот даже у меня Библия, которую читаю, она от бабушки осталась. Все равно что-то в их жизни, где они с Богом сталкивались, было.
1: Открытая книга.
3: Я вспоминаю одного человека, с которым мы познакомились. Он был когда-то атеистом. И он рассказывает свой случай, как он уверовал в Бога. Он вообще в Бога не верил и всех убеждал в том, что Бога не существует. Он был любителем рыбаком, и для него рыбалка – это было что-то. Он любой выходной был на рыбалке. Однажды взял сына своего с собой, и там что-то произошло, лодка отдала течь, они стали тонуть. И когда они стали выплывать, поскольку были в одежде, вот сын тонет. И он понимает, что не может ни сам выплыть, что-то происходит, хотя был замечательный пловец, и сыну помочь не может. И в этот момент он, вот мысль появляется, Бог, и он обращается к нему: «Господи, помоги мне!» Атеист, который произносит эти слова. И в этот же самый момент под ногами он ощущает что-то твердое, достаточно для того, чтобы вот почувствовать опору. Он хватает сына и выбрасывает его туда, к берегу, и сам достаточно для того, чтобы оттолкнуться и начать движение к берегу и плыть. И он, когда оказывается на берегу, он понимает, что произошло, он начинает думать тогда, что его спасло вот эта вера, вот эти слова, которые он обратил к Богу. Все-таки, наверное, Бог есть. И тогда он начал думать, размышлять, искать. Поиск начался у него. Это был начальный этап, когда Бог помог ему, используя обстоятельства. Он начал искать Библию, верующих людей. Потом, через время, мы с ним познакомились, он рассказал свой опыт. Он стал очень глубоко верующим и искренним человеком, потому что Бог проявил себя в его жизни. Поэтому эти возможности есть для каждого человека. И когда человек просит, Бог дает эту возможность. Но это первый случай, первая группа людей, которая, написано, не захотели. Но здесь мы видим вторую группу, о чем Иисус говорит в 22 главе, 5 стих, вот в этой притче. Вторая группа, к которыми он пришел, послал рабов своих, царь, чтобы пригласили их на брачный пир. 5 стих мы читаем. «Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою». Вот здесь какая причина, он говорит, пренебрегли, пренебрегши тем приглашением. Что значит пренебречь? Это значит, какие-то свои занятия посчитали более важными, чем то, что их пригласили на этот пир. Пир мог продолжаться в прошлом до 7 дней. То есть это означало прийти на пир и пребывать там целую неделю, 7 дней ожидалось от людей. И пригласили, вот вначале приглашают не всех подряд, а пригласили званых, тех, кого посчитали избранными, достойными. Им вручили приглашение. Но поскольку это люди были серьезные, они посчитали, что у них столько времени нет свободного. У них есть дела, работа, еще что-то. И посмотрите, ведь глухими к приглашению этому или невосприимчивыми, или отказывающимися не обязательно делают плохие вещи людей. Здесь не сказано о том, что они отказались из-за того, что пошли куда-то в дурную компанию, где выпивать стали, или бесчинствовать, или они были преступниками. А сказано о том, что пошли заниматься своими обычными делами. Кто на поле свое, кто на торговлю свою. То есть то, чем... В общем, это не предосудительно, чем они занимались обычно. Но суть в том, что они это посчитали более важным, чем приглашение на пир к царю. Они пренебрегли тем. Для них приглашение на пир было, ну, не таким значимым. И вот можно представить такую ситуацию. Часто при президенте России устраивают какие-то особые приемы в честь президента, в честь каких-то особых праздников, событий, связанных в нашей стране с особыми датами, какими-то днями. И туда на эти приемы приглашают не всех людей, только особых, отдельных людей, кого считают нужно, чтобы они там присутствовали, зваными, достойными. Меня, например, не приглашают, других людей. И это, конечно, не говорит, что, может быть, я плохой человек, но просто вот в этот момент посчитали, что эти люди достойны. И, к примеру, допустим, что кто-то где-то работает там, может быть, просто убирает какое-то помещение в школе. Вот это работа этого человека, может быть, женщина или мужчина. И вдруг приходит по почте ему приглашение. Приглашает его на вот этот прием к президенту. И человек думает, вот ему нужно выбирать, у него есть работа. Я не думаю, что этот человек откажется от этого приглашения. Он сделает все, он пойдет, договорится на работе, попросит, чтобы ему дали, может быть, за свой счет возьмет отпуск, отгул дали. Найдет возможность для того, чтобы прийти на прием к президенту. Не каждый день приглашают. И это событие не каждый день в жизни происходит. Не пойти на этот прием, пренебречь, посчитать, что моя работа более важна. Это, наверное, будет неуважением к президенту, который пригласил тебя на встречу с собою. И можно еще вот о чем сказать, что поэтому здесь мы видим, приоритеты и ценности в жизни очень важны. Что для нас важно? Бог. А Бог говорит, если вы изберете меня главным в своей жизни, то я помогу вам и во всем остальном. Поэтому важно расставить верно приоритеты. Что для нас главное и важное? Если семья будет для нас на втором месте, мы упустим это, тогда появятся проблемы в семье. Если работа будет важнее, чем семья. Поэтому приоритеты должны быть расставлены верно. Бог, семья, работа и все остальное. Потом. Иисус говорит и о третьей группе людей. В Матфея 22 глава, стих 6. Он говорит здесь о прочие, 6-7 стихи. «Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц онных и сжёг город их». Здесь мы видим вот уже такая явная негативная реакция. Есть люди, которые, когда им предлагают, вот говорят о Боге, они открыто отвергают, говорят, нам Бог не нужен, нам хорошо без Него. Причем делают иногда это неосознанно, и для таких есть еще надежда, Бог будет искать пути, чтобы как-то им открыть это с другой стороны. Но есть люди, которые, узнав о Боге, но потом они отказываются, они идут своим путем. Вот открытый бунт против Бога.
2: А почему? Проявляют. Может быть, они когда-то в своей жизни разочаровались в Боге.
3: Может быть, разочаровались.
2: Так скажем, обижены на Бога.
3: Да, обижены где-то, потому что Бог не всегда действует так, как мы хотим того. Потому что Бог знает, что для нас лучше и каким путем нас лучше повести. А человек, может быть, в угоду своих эгоистических интересов может пойти, и не понравилось ему то, что Бог не его поступает. Вот, может быть, где-то неверно истину понимал так, как ему хотелось ее понимать, а потом он в ней разочаровался, и вместо того, чтобы где-то искать новое решение этого вопроса, он просто пошел по-своему. Итак, это может быть еще одна негативная, такая открытая реакция. И последний момент, который может сделать недостойным, это 11 и 12 стих вот этой главы 22. «Царь, войдя посмотреть возлежащих», потом, после того, как званные отказались прийти, он говорит своим слугам, идите везде, по дорогам, по углам улиц и всех зовите. Вот это говорит о том, что теперь приглашение абсолютно всем. Приходите. И даже им на пир, поскольку идут всех и коллег там звали, и нищих, не у всех была достойная одежда для этого пира. И одежду им приготовили, все возможности, только приходите. Потому что тех, кого заранее пригласили, они оказались недостойными. И кто их сделал недостойными?
2: Они
3: сами себя. И вот здесь приглашает теперь всех. И вот читаем 11 и 12 стихи, с 8 стиха по 12 стих, вот 22 главы. «Тогда говорит он рабам своим, идите, на брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И в итоге этот человек, который оказался в небрачной одежде, он оказался недостойным. Что это такое брачная одежда? Это те возможности, которые вот одежду им предложили от царя. У вас может не быть одежды, я вам предлагаю. Они, те возможности, которые Бог предлагает, отказались от них. Одежда в Писании указывает на состояние ума, на перемену жизни, на особые близкие отношения с Богом. То есть вот это вот будет главным пропуском, скажем, в Царствие Божие. Доверие Богу, дружба с Ним. Вот если коротко сказать вот о значении одежды. Потому что одежда в Писании, она связана с первым человеком, Адамом и Евой. Одежда славы, образ Божий, который они потеряли, а потом Бог желает в нас это восстановить. Поэтому достойными мы будем благодаря тому, что позволим Богу сделать в нашей жизни, изменить нас. Бог принимает нас

0: жизни произойдет много разных чудес, изменений моей жизни, и я буду тогда достойным быть в Царстве Божьем.
1: Эдуард, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Я предлагаю вам оторваться от ваших дел, которыми вы сейчас заняты, и немного взбодриться. Сделайте с нами зарядку, которая поможет вам чувствовать себя хорошо. Итак, мы встанем. Отставляем ногу назад, правую, руки вверх, вдох, опустили руки, выдох. Вдох, выдох, еще вдох, выдох, вдох и выдох. Молодцы! Следующее упражнение для шеи. Упражнение «Сова». Сова крутит головой по сторонам. Вот так. Медленно делаем это упражнение, чтобы не повредить шею. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение для шеи. Мячик положили в голову к правому плечу и перекатываем к левому. Не забываем, что мы дышим носом, а выдыхаем через рот. Еще разочек. Закончили. Теперь упражнение для рук. Сцепили пальцами пальцы рук перед собой и выворачиваем их вот так. А теперь в другую сторону. И еще. Хорошо. Выворачиваем руки полностью, Марина. Смотри, как ты делаешь. Вот так. А теперь мы выворачиваем ладошками от себя. Вот так. Так будет лучше. Немножко сложнее упражнение. Мы уже сцепляем пальцы рук, но одна рука находится на другой. И тоже попытаемся вывернуть и растянуть наши руки. Если, дорогие друзья, у вас не получается, вы не расстраивайтесь. Все может получиться постепенно. Вы не торопитесь. Делайте так, как у вас получается. Главное – стараться. Хорошо. И теперь другую руку сверху. И тоже попытаемся вывернуть руки. Вот так. Хорошо. Закончили, стряхнули, потрясли руками. И упражнение «Обними себя». Обнимаем. Широко руки в стороны. И радостно себя обнимаем. Вот так. Хорошо. Энергичные движения. Маховые энергичные движения. Хорошо. Закончили. Расслабились. Теперь упражнение для ног. Руки на поясе. Разминаем пальцы ног. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это движение. Хорошо. Разминаем пальцы. Так, молодцы. Следующее упражнение для ног. Лягушонок. Приседаем коленями в стороны. Пожалуйста, вдох. Вот так. Раз, два. Вдох, выдох. Спина прямая. Спина прямая. Смотрим перед собой. Марина, не наклоняемся. Вот так. Вот молодцы. Хорошо. Выдох, вдох. Выдох, еще вдох. И присели, встали, встряхнули ноги. Следующее упражнение. Вытягиваем руку и ногу. Обхватили ее вот здесь рукой. Прогибаемся и вытягиваем руку вперед. Это упражнение хорошо развивает ловкость, чувство равновесия, гибкость. Так, следующий, другой ногой. Пожалуйста. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение – махи ногами. И руками себе помогаем. Только смотрите, чтобы не было мебели вокруг. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще четыре раза этой ногой. Хорошо. А теперь левая нога. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Потрясли ногами. Хорошо. Следующее упражнение. Насос. Наклоны в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре. Закончили. Так, упражнение «Медведь». Ходим на прямых ногах и руках. Наклоняемся вперед, касаемся ладонью пола и пошли. Идем. Олег, обгоняй. Обгоняй, обгоняй, обгоняй, обгоняй, обгоняй. Идем, идем, идем, идем. Хорошо. Стараемся ноги не сгибать. На прямых ногах ходим. Остановились, выпрямились. Потянулись чуть-чуть. Хорошо. Восстановили дыхание. Повисели. Так. И еще одно упражнение. Прыжки. С хлопками над головой и внизу. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прыгаем. Весело. Хорошо. Так. Попрыгали. Отдохнули чуть-чуть. Наклонились вперед и расслабились. Переходим к упражнениям на полу. Опускаемся на колени. Стоим на коленях. Упражнение «Пружинка». Отклоняемся назад, сохраняя прямую линию от коленей до головы. И касаемся руками пяток или пола. Так, и выпрямляемся. Еще. Хорошо. Это упражнение для бедер. Поднимаемся. Прямо стоим на коленях. Не садимся на пятки. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. Еще. Стоим на коленях, да. Еще, еще, еще. Касаемся пола. Встали. И еще разочек. Хорошо. Следующее упражнение. Махи ногами. Поднимаем правую и левую ногу по очереди. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Еще делаем упражнение. Молодцы. Стараемся ногу не сгибать. Выпрямляй ногу. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем руками голени. И прогибаемся. Голова вверх. Смотрим прямо перед собой. Ноги от пола. Вот так. И полежим. Теперь расслабились. Еще раз повторим упражнение. Так. Прогнулись. Задержались. Считаем до 10 в таком положении. И опускаемся. Молодцы. И хорошенько потянули на себя, насколько можем, пружинистыми движениями. Вот так. Закончили. И последнее упражнение – качели. И раз, и два, и три, и четыре. Закончили. Молодцы. Закончили. Дорогие ребята, можно теперь уже отдохнуть. И мы надеемся встретиться с вами завтра, чтобы продолжить разучивать наш комплекс. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы исследуем чрезвычайно важный вопрос природы божества. Мы исследуем, что Библия говорит о Боге, как представляет Его. И в настоящее время в рамках последних двух программ занимаемся вопросом сравнения библейского менталитета и привычного нам западноевропейского, сравнением семитского мировоззрения и греческого мировоззрения. Первый принцип, который исследователи предлагают использовать для изучения Библии, это принцип первичности действия над изображением. Вспомним эпизод, когда Моисей просит Бога показать ему славу Господню, что записано в книге Исход, 33 главе, 18 стихе. Исход 33, 18. Мы далее будем цитировать из книги исследователя Александра Болотникова «Евангелие во святилище». Итак, Моисей просит Бога показать ему славу Господню, и Господь соглашается. Какой волнующий момент! «Лица моего не можно тебе увидеть, — говорит Господь. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Ну что ж, нельзя лицо, а хотя бы издали увидеть образ Бога, хотя бы сзади, и довольно для нас. Мы с волнением ждем описания. Что же увидел Моисей? Давайте прочитаем Исход, 34 главу, с 5 по 7 стихи. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицем его, и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, прощающий вину и преступление и грех», и так далее. Где же картина славы Божьей? Ее нет. Не это потрясло Моисея, а откровение Божьего характера, его свойств, его сущности. Бог любит, прощает, милует. Это для Моисея самое главное. Проблема нашего восприятия Божьего откровения состоит в том, что мы читаем Писание глазами современной европеизированной культуры, где для того, чтобы понять, необходимо увидеть. Бог через Слово Свое приучает нас к другому подходу. Об Иисусе Христе пророк Исаия писал: «Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». У Христа на кресте действительно не было привлекательного внешнего вида. Но через деяние им совершенное мы можем иметь спасение и вечную жизнь. Второй принцип, который указывает исследователь как путь для верного понимания библейского откровения, это принцип отрицания дуализма. Дуализм или дихотомия является одной из основных черт греческой философии. Толковый словарь Ожегова определяет дихотомию как сопоставленность или противопоставленность двух частей целого. В диалектической философии мы сталкивались с законом единства и борьбы противоположностей. На протяжении всей истории различные философские школы создавали теории, противоречащие друг другу. Так, в самом начале последователи Фалеса утверждали, что первична вода, а последователи Пифагора заявляли, что это огонь. Последователи Демокрита говорили об атомарном строении мира, а ученики Аристотеля – о сплошной материи. Кульминацией развития греческой философии стало разделение между аристотелевским материализмом и платоновским идеализмом, породившее устоявшееся в сегодняшнем мире такие дихотомии, как разделение между материей и идеей, между плотью и духом. Подобное мышление наложило свой отпечаток и на христианство. Первые христиане не могли понять, как может быть такое, что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, а Бог, тем не менее, един. Или же, как Иисус может быть на 100% Богом и на 100% человеком? Это была причина возникновения многих христианских ересей. Все эти проблемы корнями уходят в греческий менталитет, где черное – это не белое, а белое – не черное. А если белое и черное сосуществуют, то это серое. и в нем содержится определенная часть белого и черного. Такие проблемы чужды семитскому менталитету и Библии. В Библии вообще отсутствует категория материальности или нематериальности. В современном понимании наука изучает материальный мир, а удел идеалистической философии или религии – мир нематериальный. Материя же определяется как объективная реальность, которая существует независимо от человеческого сознания, о существовании которой можно узнать с помощью органов чувств человека или приборов. Таким образом, к примеру, атмосфера – это материя, вакуум – это материя, электрическое поле – материя, а мысли – это не материя, Бог тоже нематериален. Такие характеристики абсолютно искусственны, необъективны и ограничены. Точно так же, если бы мы разделили все предметы в мире на вкусные и невкусные. В Библии таких определений нет. Несмотря на то, что некоторые пытаются говорить о духовном и плотском как об аналогии материального и нематериального. Для примера, можно обратить внимание на то, как апостол Павел в послании к Галатам определяет плод духа и дела плоти. «Дела плоти известны», – пишет он в послании к Галатам в 5 главе, в стихах с 19 по 21. «Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Если 19 стих говорит о вещах материальных с нашей точки зрения, то что есть волшебство, зависть, гнев? Неужели, если человек по каким-то причинам не проявил свой гнев или зависть, но держал это внутри, эти качества стали духовными? Очень часто в Библии душа, которая в рамках греческой философии нематериальна, совершает весьма материальные поступки. Евангелие от Луки, 12 глава, 19 стих. «Скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Единственная кажущаяся дихотомия в Библии – это между добром и злом, грехом и праведностью. Однако эти понятия никогда не были едиными и потому не являются дихотомичными по определению. И, наконец, третий принцип – принцип молчания, который важен для исследования Библии и природы Божества. Премудрый Соломон записал: «Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста». Книга Притчи, 30 глава, 32 стих. К сожалению, человек сделал не одну, а две глупости. Он не только согрешил перед Богом, но и ведет себя так, как будто ничего не произошло. Человек не до конца понимает, что разум его также испорчен грехом, и что ему необходимо в покорности склониться перед Всевышним и уповать на его откровение, а не на собственные размышления, логику и знания. Именно такой вывод сделал Иов, когда на протяжении всей книги в своих речах он хотел вызвать Бога на спор, и Бог явился ему и задал ему ряд вопросов. Увидев Бога лицом к лицу, Иов сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Книга Иова, 42 глава, стихи с 1 по 6. Подход философии совершенно иной. Это стремление к выработке целостной системы миропонимания на основе интеллекта, как пишет Фролова в философском словаре. Она добавляет, что именно это отличает философский подход от религиозного. С древних времен философы стремились прийти к познанию мира, к созданию системы, которая бы отвечала на все вопросы бытия. Исследуя примеры Фалеса, Пифагора, Аристотеля и Платона, мы поражаемся их несовершенству. Существует ли сегодня совершенная философская система, которая могла бы логически объяснить устройство мира? Величайший физик 20 века Альберт Эйнштейн, создавший специальную и общую теорию относительности, в конце своей жизни решил создать общую теорию поля. после долгих неудачных попыток, он сказал, что Бог превыше него и есть предел человеческому познанию. Библия не ставит цели дать человеку абсолютное познание. Такое познание было предложено человеку в Эдеме, и результат его известен. Итак, мы видим, что, исследуя Библию, необходимо придерживаться трех очень важных принципов. Принцип молчания, когда мы признаем, что не все нам понятно и доступно, принцип отрицания дуализма и принцип первичности действия над Описанием. В следующий раз мы приступим к исследованию Бога в Библии. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
3: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! «Живой источник» – это программа о нашем здоровье – физическом, нравственном, духовном. В несколько ближайших встреч мы будем говорить о таком обычном для многих деле, как курение. Как ни странно, эта тема не вызывает у большинства такого шквала негативных эмоций, как обсуждение родственных проблем, алкоголизма и наркомании. У нас в гостях Владимир Иванов, психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Владимир сам в прошлом курил, так что знаком с курением не понаслышке. Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте. Сам в себе проект представляется в виде курса лекций для тех, кто хочет бросить курить. Это очень удобная форма разрешения этой проблемы именно для курящих людей, потому что в ней нету терапии. Там отсутствуют такие вот подходы, как гипноз, медикаменты, иглоукалывание, и имеет под собой все-таки научные основания.
3: Давайте для начала выделим положительные моменты, которые люди находят в курении.
4: Первое, что мне называют, с чем помогает справиться сигарета, это стресс. Стресс в нашей жизни, казалось
3: постоянно.
4: Бы, да, невозможно жить без каких-то веществ, которые бы помогли бы нам адаптироваться как-то или справиться со сложностями. Сигарета здесь выступает самым верным и таким постоянным помощником и верным спутником, скажем так, курящего человека. Она всегда присутствует с ним.
3: Она на самом деле помогает?
4: По заявлению, опять же, самих курящих, очень многие сомневаются. Кажется, что это некоторая убежденность в том, что она должна помочь им справиться, а не именно как бы седативное средство.
3: А есть ли какие-то научные, может быть, данные, говорящие о том, как это воздействует на нашу нервную систему? Что здесь говорит наука по этому поводу?
4: Ну, могу ответить на этот вопрос таким образом, что на самом деле в сигарете очень много парадоксов. И один из них – это то, что сигарета может выступать как возбуждающим средством, так и успокаивающим. Действительно, это и есть такое. Все зависит от интенсивности курения, скажем, от глубины затягивания. Если человеку утром необходимо проснуться, то он может воспользоваться сигареты, и у него будет прилив бодрости, скажем так. А после длительного воздержания в ночные часы он ощутит какой-то...
3: Она подстегнет его,
4: да,
3: организм.
4: Да, он будет просыпаться, да. А в каких-то сложных ситуациях, когда он перенервничает...
3: Уже на протяжении дня?
4: Да, такие интенсивные короткие затяжки, они могут успокаивать. Ну, вот как бы...
3: Воякое воздействие,
4: да,
3: на наш организм.
4: Удивительно иногда бывает, когда вникаешь во все это.
3: Второй момент, который мне хотелось бы выделить, это то, что курение все-таки помогает создать человеку определенный имидж. Это показатель того, что у человека есть деньги, которые он может потратить, например, на хорошие сигареты. Для подростков это определенный показатель того, что они взрослые и самостоятельные, и могут решать сами, что им делать и чего нет.
0: Живой источник.
4: Действительно, имиджевая сторона проблемы очень сильно влияет, особенно, вы верно заметили, на молодую категорию курящих людей. И вы знаете, табачные компании стремятся создавать определенный имидж в связи вот с своей продукцией. И вы знаете, оказывается, это формирование, это осознание можно определенным образом как-то корректировать. Вот, например, сегодня выпускаются табачной промышленностью тоненькие стильные сигареточки, да, в таких красивых, тоненьких, изящных пачках с цветочками. Но мы все понимаем, на какую категорию рассчитана эта продукция. Считается, что обладание вот такой вот изящной вещью, она придает определенную утонченность обладателю.
3: Наверное, женские сигареты.
4: Женские сигареты. Конечно, мужчины такие сигареты покупать не будут. И в то же время мы знаем, что вид капитана какого-нибудь дальнего плавания очень, скажем, удачно вписывается трубка во рту этого человека. Или у художника, скажем, да? А свернутые сигары из цельных листьев – это уже атрибут бизнеса, суперменов, таких вот воротил в деле высоких финансов.
3: То есть, по сути дела, нами играет, как бы, да?
4: Да, и вы знаете, это успешно проходит. Это технология, которая используется для того, чтобы привлекать своему товарам или услугам определенную часть людей на рынке.
3: Следующий момент тоже касается социального плана. Это то, что курение – это некоторые общие занятия. Все знают, да, перекуры, время, когда можно обсудить какие-то важные вопросы, кому-то дать прикурить, кого-то угостить сигареткой. То есть складываются какие-то такие дружеские отношения, особое общение. Тоже очень сильно, наверное, влияет на людей.
4: Опять же, вернусь к тем опросам, которые я постоянно произвожу среди курящих людей, среди аудитории, собравшихся вот на мои занятия. Очень часто звучит именно такой ответ: зачем курить? Люди отвечают: ну как, мы общаемся, и если нас лишить такого перерыва на производстве, то наша жизнь сильно пострадает от того, что у нас не будет возможности выйти в очередной раз в курилку. Ну а в курилке как можно общаться? Обязательно, если два человека делают одно и то же дело, то они за этим занятием могут обсудить разные проблемы. Еще также есть такое мнение, что люди, проводя какие-то переговоры, они более успешны в этом, если они заняты общим каким-то телодвижением. И это способствует успешности переговоров.
3: Пьют кофе, например, да?
4: Пьют кофе, выкуривают сигарету, одинаково расположились в своих креслах, делают одни и те же движения. Вот, например, поднося руку ко рту, это движение, оно очень сочетается, если люди стараются найти общий язык. И таким образом это как бы определенная подстилочка для того, чтобы разговор состоялся более удачным.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: После всего перечисленного, кажется, ну, действительно, курение настолько положительный момент в жизни человека, что он, так сказать, обоснованно то, что он есть в его жизни. И давайте все-таки сейчас посмотрим на другую сторону этой медали. Что вы можете перечислить,
4: ну,
3: как отрицательные моменты?
4: Та же самая аудитория, когда мы обсудим, например, положительные, ну, я бы все-таки заключил в кавычки «стороны курения». Они же потом перечисляют и положительные стороны отказа от курения. И где бы я только ни говорил на эту тему, с кем бы только я ни общался, люди всегда выделяют одну самую главную причину, зачем бы можно было бы отказаться от сигарет – это здоровье. Здоровье – ни с чем не сравнимая ценность в жизни человека. Здоровье и сама жизнь.
3: Да, неприобретаемые ни за какие деньги.
4: Да. Также, если мы коснемся перспективы человека, который принимает решение отказаться от никотиновой зависимости, здесь надо выделить такое, что при всех, казалось бы, положительных аспектах отказа от курения, здоровье, потом мы еще можем выделить экономию средств. Ну, деньги-то всех интересуют, наверное, правда? Кроме того, психологические аспекты. Люди, которые бросили курить, как правило, довольны собой.
3: Они чувствуют себя победителем?
4: Да, они имеют о себе определенное положительное мнение. И они слышат отзывы от других курящих людей, что они обладают какими-то, может быть, особенностями, может быть, у них характер какой-то.
3: Силой воли, да?
4: Да, сила воли, закалка какая-нибудь, что-то вот связанное с индивидуальными особенностями, которые не присутствуют в большинстве курящих.
3: А где-то очень важно для человека иметь высокую самооценку.
4: Ну, в общем-то,
3: это помогает в жизни.
4: Это да. Это нас определенным образом характеризует в глазах других людей. И имея высокую самооценку, человек несколько более стабилен. Он с уверенностью смотрит вперед. У него меньше шансов впасть, например, в депрессию, в ту же самую, о которой так часто сегодня говорят, что это действительно тоже враг здоровья.
3: А какая у вас есть статистика? Сколько людей, приходящих на эту программу, бросили курить?
4: За это время я провел десятки программ, и сотни людей прошли через эти программы, и сейчас они живут самодостаточной и счастливой, я бы сказал, жизнью. На самом деле мы имеем и связь с этими людьми, поддерживаем эту связь, и должен сказать, что люди, как правило, отзываются о тех вот занятиях очень с такой добротой и с удовольствием вспоминают наши встречи.
3: То есть многие бросили курить?
4: Да.
3: Сотни бросили курить?
4: Да. И не видят смысла теперь в этом курении. Как ни странно, что вот мы с вами перечислили положительные аспекты, они сейчас смотрят на эту проблему совершенно другими глазами.
3: Они нашли для себя более положительные моменты в настоящей жизни.
4: Есть некоторые, скажем, перевес в сторону все-таки некурения.
3: Спасибо, Володя. Всего вам самого доброго.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на очередной программе «Пророки в Коране». И у нас сегодня в гостях религиовед, магистр теологии, специалист в области христианства и ислама Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Рад встрече.
2: Такая тема интересная. Хотелось бы, чтобы мы ее сегодня коснулись и обсудили. Мусульмане верят в то, что Иисус Христос, или как он назван в Коране, Иса,
3: да, Иса
2: действительно
3: Масих.
2: Историческая личность. Это правда?
3: Да, да. Это один из великих пророков, который в мире ислама, он есть, его почитают и уважают.
2: Угу. Но для христианина, для любого, конечно же, одним из главных событий, которые совершил Иисус Христос, это его распятие на Голгофе.
3: Угу.
2: Именно там он пролил свою невинную кровь за грехи всего мира, всех людей. И благодаря этой заместительной жертве, этой великой жертве, которую он принес, сегодня все верующие в него могут получить прощение грехов. Несмотря на то, что в исламе они верят, да, в то,
3: верят,
2: что Христос
3: Иисус,
2: был, да, исторической личностью.
3: Детство, похоже, описано, да, это все.
2: Какие-то есть расхождения между христианством и исламом в плане понимания распятия. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
3: Да, эти расхождения есть. Они, может быть, даже существенные, потому что большинство сегодня исламского мира считает, что все-таки Иисус не был распят.
2: Угу.
3: Что это им показалось.
2: Вот об кому этом, им?
3: Именно, ну, мы вернемся к этому тексту, именно посмотрим, кому именно им в этом тексте четко сказано. И сегодня, на самом деле, очень многие исламские ученые заявляют о том, что все-таки была какая-то замещение Исы, теория подмены, что вместо Исы там был распят либо Иуда, либо еще кто-то. Но мы чуть позже к этому вернемся. Вначале бы хотел сказать всем нашим зрителям о том, что я глубоко уважаю всех пророков, и я понимаю, что когда я буду произносить имя одного пророка либо второго, я должен его поприветствовать и сказать особые слова «алейхиссалам». Но когда я буду говорить о пророке Мухаммеде, то я должен особым образом поприветствовать его и сказать «ассаля Аллаху алейхи вассалам». Но наша передача имеет четкий лимит времени, к сожалению. И поэтому вы уж меня простите, что я тогда не буду повторять эти фразы, но я всегда их подразумеваю и в уме, и в сердце.
2: Угу.
3: Итак, возвращаемся к нашей передаче, к нашему вопросу. Даже начинается, наверное, расхождение с того, что многие мусульмане сегодня, они не принимают Евангелие, говоря о том, что эта книга, Инжил, она переписана. Ее изменили.
2: А кем переписана?
3: Самими христианами, так, как им было угодно, что якобы это, может быть, или католический священник, или еще кто-то. Ну, то есть просто как они посчитали нужным, так и изменили слова Аллаха.
2: Угу.
3: И поэтому они...
2: А изначально они верят в то, что Аллах послал через Иисуса Евангелие?
3: Да. Изначально они верят, что есть еще дополнительно, помимо Корана, есть три священные книги. Таурат, Забур, Инжил.
2: Угу.
3: Таурат – это Ветхий Завет, можно сказать, Тора. Забур – это поэтические книги, то есть Псалмы, да, и многие другие.
2: Притчи,
3: и,
2: наверное,
3: да,
2: Экклесиаст.
3: Да, да, да, да, да. Вот из этой «Песни песней». И также, ну, может быть, «Плач Иеремии». Угу. И еще вот Инжил – это значит весь Новый Завет. То есть изначально в Коране написано о том, что это книги, дарованные Аллахом, в них свет для богобоязненных. Именно Иса пришел вот с этим Инжилом, принес вот этот новый свет, скажем, людям. Он как раз-таки был одним из пророков, который показал правильный путь, по которому нужно идти. Ну, давайте вернемся сначала.
2: Подождите, но мне хотелось бы, вот этот раз вы коснулись этого момента, что якобы Новый Завет и Евангелие были каким-то образом изменены, первоначально их суть и текст, но ведь в христианстве очень много научных свидетельств и доказательств,
3: да, да,
2: того, что текст Евангелия не изменился с тех самых пор, как он был записан. И есть свитки, рукописи, да, очень древние, которые написаны на греческом языке, оригинальные, может быть, не оригинал, который под пера евангелиста вышел, очень древние свитки. И я, сравнивая их, тогда еще и не было католической церкви в помине. Тогда единая была церковь христианская, да, вселенская. Вот, и текст не изменился.
3: Как раз об этом я хотел хотел бы и сказать, но хотелось бы вначале прочитать одну суру. Эта сура называется Юнус, то есть Иона, если взять по-русски, это 10-я сура. И там мы читаем такую фразу. Значит, если же ты в сомнении о том, что мы не спаслали тебе, то есть именно Всевышний Аллах говорит своему народу, что если ты в сомнении о том, что мы тебе не спаслали, то тогда спроси у тех, которые читают Писание до тебя. То есть, если у тебя есть вопросы, ты не понимаешь Священное Писание Коран, ты должен спросить тех, у кого уже было до этого Священное Писание. То
2: как
3: есть, в данном
2: интересно.
3: Случае, у христиан.
2: Это имеется в виду христиане, да. Иудеи, наверное.
3: Да, да, да, да, да. То есть, у них уже было Священное Писание. Интересно, что вот эта сура...
2: Это в Коране, в самом Коране. Аллах рекомендует правоверным обращаться к христианам.
3: Книги, да, как и... он еще называется. Народ потрясающе. Книги, народ Писания. И вот посмотрите, эта сура была написана, она является мекканской сурой, она написана в период между 610 и 622 годом.
2: В Мекке.
3: В Мекке, да. То есть пророк Мухаммед в 622 году говорит о том, что есть Писание неизмененное, есть книги, Священное Писание, и есть люди, знающие это Священное Писание, поэтому обращайтесь к ним за дополнительным откровением, за дополнительным советом, если вам что-то непонятно.
2: Это седьмой век.
3: Это седьмой век,
2: начало седьмого века. Ну, мне кажется, сохранились свитки, датированные и более ранними периодами.
3: Однозначно.
2: Конечно.
3: Вот, да, и мы сегодня видим интересно, вот, интересное, уникальное событие, несколько даже сакральное, я бы сказал. Сакральность его в том, что если Мухаммед принес именно народу Востока единобожие, теократию, установил единые законы, то другой мальчик, Мухаммед тоже, в 1947 году...
2: Мухаммед Эт-Тхиб.
3: Да. Нашел особые свитки, свитки Мертвого моря. Это 1947 год, и когда ученые начали смотреть датировку этих свитков, это были свитки Священного Писания, они были датированы где-то 120-м годом до нашей эры.
2: Но это больше относилось все-таки к Танаху. Да,
3: да, это к Ветхому Завету. Но теперь мы посмотрим на то, что уже сохранилось, на то, что сегодня мы имеем. Есть три полных кодекса. Это, вот у меня они перечислены здесь, это Синайский кодекс, Ватиканский кодекс и Александрийский кодекс. Что значит кодекс? Это значит книга, которая содержит в себе полностью весь текст Библии. Ну, может быть, за небольшим каким-то исключением какая-то, может быть, страничка просто пришла от ветхости в негодность. Эти кодексы датируются от 350 до 450 года нашей эры.
2: То есть это столетиями до того, как Мухаммед сказал слова. Обращайтесь к народу книги, имеющим Писание до ваш.
3: И все тексты, все полностью, все там сохранено. Вот оно однозначно, мы имеем тот же библейский текст, который вот у нас сегодня. Есть варианты переводов. Может быть, одно слово можно сказать прекрасный, великолепный, чудный, замечательный.
2: Но это переводы.
3: Это переводы, конечно. Да. Но то же самое слово, оно вот просто стоит
2: и на в Коране ведь месте. Очень много переводов.
3: Да,
2: и по-разному разные однозначно. Мысли выражаются, но суть-то остается прежней. Да,
3: и сегодня на русский около 8 переводов Корана, даже если не больше, ну, которые, по крайней мере, вот так уже достаточно хорошо ходят в народе. И поэтому каждый вариант перевода, конечно, это некоторый, может быть, пересказ, но, тем не менее, основная весть, основная мысль, она там содержится.
2: Конечно, для ученых, для теологов, религиоведов нет никакой проблемы обратиться вообще к первоисточнику, к подлиннику, написанному на греческом, посмотреть, что евангелист имел в виду или автор послания какого-то имел в виду изначально, без всякого перевода. Поэтому говорить о том, что что-то было изменено, но для человека маломальски разбирающегося в вопросах библеистики, это смешно даже.
3: Ну да, потому что это ведь экспертизу проводят независимые ученые, независимые археологи.
2: Порой даже атеисты, неверующие, для которых это просто текст, древний текст. Да, у них нет какого-то к этому отношения, даже к нему как к Богу Духу. И для них порой даже важно найти какие-то, может быть, вещи, опровергающие разночтение. Но они тоже их не находят.
1: Пророки в Коране.
3: Ну уж если касаясь именно Нового Завета, Инжила, то более полные рукописи мы имеем, которые датируются 175 годом. А если просто маленькие кусочки или маленькие странички, фрагменты из этого Евангелия, они начинаются от 60-го года, то есть фактически... Вот,
2: при жизни апостолов.
3: Да, при жизни апостолов. Фактически мы видим, что сегодня они есть. Поэтому вот сказать, что Библия изменена, это не сказать ничего, к сожалению.
2: От чего же тогда пошел такой слух, скажем так, в исламе?
3: Желание все-таки, наверное, какое-то внутреннего вот этого разделения. Мы лучше, чем они, вот как-то какая-то, может быть, духовная гордость. Или, ну вот, ну, просто это человеческое.
2: Попытка искусственно отделиться.
3: Да, это человеческое измышление, к сожалению. И здесь вот как-то вот, вот наша человеческая природа, она взяла свое. Но если быть честным и объективным, надо все-таки признать, что мы имеем то же самое Священное Писание. К тому же, если Аллах хранит Коран, если он оберегает свое Священное Писание до сегодняшнего дня, и ни одна буква из этого не пропала, то тем более сам Масих, говоря о Новом Завете, говорит, что точно так же ни одна йота и ни одна черта из закона не пропадет.
2: Кто говорит?
3: И сам Масих. Ага, угу. Книга Откровения имеет серьезнейшее предостережение. Там именно Всевышний говорит о том, что если кто добавит что-то к словам книги сей, на того Бог наложит язвы. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. Поэтому это серьезнейшее предостережение. И если Аллах следит за Кораном, то неужели у него не хватает сил следить за Священным Писанием? Неужели он не всемогущий? Субхана Аллах, Аллах причист, Аллах свят. И поэтому он однозначно оберегает свое Священное Писание, которое он даровал. И мы не можем говорить о том, что сегодня Библия изменена. Ну и идем теперь дальше.
2: Вот вопрос, который мы изначально подняли в начале этой программы. Почему же

0: в то, что вот именно девственница Мария, что вот у нее вот именно через воплощение вот слова Аллаха появился мальчик чистый, о котором мы читаем в Священном Писании.
1: Иудеи не верили.
0: Да, иудеи не верили. Вот так и написано. За их неверие, за то, что они изрекли на Майрам великую ложь. Это, значит, 4 сура, 156, 157.
1: Мариам, это вот Мария как раз.
0: Мария, да. Да, 156, 157.
1: Привычно называют ее Богородица.
0: Ну, да.
1: В нашей стране.
0: Да, в православии.
1: Да, православие называют ее Богородицей.
0: Да, хотя несколько, может быть, не до конца библейский термин, но он именно философы, богословы ввели. И читаем теперь дальше. И, значит, и за их слова. Мы ведь убили Мессию Ису, сына Майрам, посланника Аллаха. А они не убили его и не распяли, но это только представилось им, и поистине те, которые разногласят об этом, в сомнении о нем, нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Они не убивали его, наверное? Нет. Аллах вознес его к себе, ведь Аллах велик и мудр. Что мы видим в этом тексте? Во-первых, сразу уже сомнение. Они не убивали его, наверное? Нет. Во-вторых, это иудеи говорят, это мы убили его. Но если быть все-таки четким, честным и внимательным, мы видим, все, что все-таки и Иисуса Христа распинали римские солдаты.
1: Но здесь, ну,
0: согласие.
1: Пилат не хотел это сделать. Да, это было под давлением иудеев, их религиозных лидеров, первосвященников, Синедриона и так далее.
0: Да. Но это только как бы первые такие моменты. Давайте посмотрим на этот текст несколько немножко поглубже. Во-первых, здесь в этом тексте сказано о том, что Аллах забрал его к себе. И, в принципе, он же нам показывает вот этот момент воскресения. То есть Иса, он не был убит навсегда. Иса, он не потерял свою жизнь, потому что у него есть власть отдавать жизнь, а власть принимать жизнь. А здесь мы видим текст, который надо, наверное, вместе вкупе с другими текстами прочитать. Потому что помимо этого есть еще два других текста, которые тоже говорят о смерти Исы, и они встречаются нам в Коране. Давайте мы еще прочитаем, потом сделаем определенный вывод. Значит, один из текстов — это, значит, у нас сура «Аль-Имран», сура номер 3, в переводе на русский язык означает «род Имрана». И там говорится следующее, это 55-й аят. «Вот сказал Аллах, о Иса, я упокою тебя и вознесу к тебе к себе, я очищу тебя от тех, которые не уверовали, и от тех, которые последовали за тобой». «Возвышу тебя до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали». Интересно, здесь Аллах говорит, «Иса, я упокою тебя». И вот это слово «упокою», оно однозначно означает смерть.
1: И в арабском языке.
0: Да, и в арабском языке. Надо понимать, что некоторые арабские богословы говорят, что это сон. Но Иса Масих, он часто точно так же сравнивал смерть со сном.
1: В Евангелии. Про Лазаря, например, когда он шел, когда Лазарь умер, друг его, брат Марфа и Марии, он говорит, Лазарь уснул. Да. Он говорит, если уснул, то выздоровеет. Тогда он прямо им сказал, Лазарь умер.
0: Да.
1: Они думали, что он говорил о смерти его написано, а они думали, что он говорил о необыкновенном. Поэтому эти слова очень рядом стоят.
0: И также еще одна сура, 19-я, Марьям, то есть это сура Мария. И здесь говорится о именно Иисусе Христе, который в колыбели, будучи еще младенцем, пророчествовал и говорил такие слова. «Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я умру, и в тот день, когда я буду воскрешен».
1: То есть он сам о смерти своей уже заявлял и говорил.
0: Да, то есть смотрите, вот эти события, рождение, смерть, воскресение. И Аллах говорит, что я упокою тебя и воскрешу.
1: И сам пророк, который назван пророк, Иса, в Коране говорит о том, что он будет и рожден, и умрет, и воскреснет.
0: Да, и теперь опять возвращаемся к 4 суре, которую уже мы читали, и опять мы читаем, что Аллах говорит, я вознесу тебя к себе, то есть после именно смерти. Им только показалось, что он умер, потому что Иса отдал свою жизнь добровольно, потому что он не умер навсегда, потому что Аллах его воскресил. И вот в этом и есть вот то, может быть, не до конца понимание той сути вещей, которая произошла. Я понимаю, почему в арабском мире очень так вот напряженно к этому относятся, потому что по именно богословию арабского мира Аллах всегда сохраняет своих посланников. И если Аллах не смог защитить Ису от смерти, значит, он не всемогущий. всемогущий. Значит, его всемогущество подвергнуто сомнениям в данном случае.
1: Ну, нам очень хорошо, как раз вот воспользовавшись тем советом, о котором вы сказали, обратившись, если что-то не понимаешь, обратись к тем, кто имеет Писание до тебя. Угу.

0: в Евангелии четко сказано, почему он должен был умереть и для чего. Это не потому, что Бог его не мог сохранить. Он сам мог, уже будучи на кресте, еще будучи жив, приказать ангелам небесным, они бы его сняли, освободили. Но он добровольно пошел и умер именно для того, чтобы избавить людей от вечной погибели.
1: Да, это была воля Аллаха на данный момент как раз-таки. Это был специальный план, это был великий план, о котором мы поговорим, наверное, с вами в следующей передаче. Это план о той великой жертве, которая как раз вот представлена как раз в Коране. Кто является этой великой жертвой, для чего вообще они нужны? Вот об этом, я думаю, было бы очень хорошо нам поговорить и подумать. Поэтому я бы сегодня посоветовал всем не торопиться с выводами, а очень внимательно изучать две книги, сопоставляя одно с другим. Я понимаю, что очень много традиций сегодня, очень много человеческих преданий.
0: Которые берут свое начало не в Коране даже, да, и не в Библии, и не в Евангелии.
1: К сожалению. Но когда мы читаем только Коран и видим вот эти тексты, то они прямо заявляют о том, что все-таки сам Иса говорил себе, что ему надлежало умереть и надлежало воскреснуть.
0: Да.
1: Поэтому здесь нужно быть объективными, здесь нужно уметь принимать сторону друг друга, идти как-то вот навстречу и не быть противниками в данном случае.
0: Большое вам спасибо, Сергей Николаевич. Благодарим вас, дорогие друзья, за ваше внимание. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами мне хотелось бы поговорить о великом царе, имя которому Давид. Кроме того, что этот человек был одним из строителей храма Господня, основателя Иерусалима, он написал множество псалмов. Этот царь был человеком Божьим, потому что он имел чистое и доброе сердце, которое всегда было открыто пред Господом. Божье слово нам говорит о том, что жизнь его была чрезвычайно сложной, как и судьба была неадекватна, неоднозначна, судьба царя Давида. И поэтому человек этот делал и хорошие поступки, и ошибки случались в его жизни. И Священное Писание нам говорит о том, что когда царь Давид был уже в преклонном возрасте, у него подросли дети. Один из сыновей носил красивое имя Авессалом. Он был очень красивым молодым человеком, и написано в Священном Писании, что многие израильтяне именно в нем видели будущего царя израильского. И на этой почве произошел государственный переворот при днях Давида, когда за Авессаломом пошла какая-то часть государства, часть сановников, войска, и поэтому в стране произошла гражданская война. А вернее, произошла большая битва, где было много пораженных людей, и самое главное в этой войне был убит Авессалом. Но сегодня наша речь пойдет именно о Давиде, как о человеке, который любит своего сына, который любил грешника в лице этого изменника Родины, в лице своего непокорного сына, имя которому Авессалом. Божье слово нам говорит о том, что Авессалом встал на царство, в стране произошел государственный переворот, и Давид с ближайшими своими друзьями, верными своими слугами, вынужден был бежать из Иерусалима. К нему пришли все смелые люди, и поэтому они стали станом в ожидании будущей битвы. Авессалом собрал свое войско, и поэтому Библия говорит о том, что они выступили единым сражением. Читая истории различных монархов, мы с вами замечаем, что самым главным для монарха было сбережение его царства. И для того, чтобы это царство сберечь, удерживаясь на троне, люди жертвовали своими детьми, своими близкими, вырезались и убивались целые семьи, для того, чтобы избавить трон от всевозможных претендентов, для того, чтобы каким-то образом сохранить свой пост, свое царство, себя на троне, люди жертвовали абсолютно всем. Царь Давид немножечко по-другому открывается нам в этом отрывке Священного Писания, когда говорит каждому израильтянину, выходящему на бой: «Делайте что угодно, но сохраните жизнь моего отрока, моего Авессалома, чтобы он остался жив». И Священное Писание говорит о том, что начинается кровавая битва. И в этой битве погибает Авессалом. Его убивает Иоав. Писание говорит о том, что пока происходит эта битва, царь Давид сидит на возвышенном месте и смотрит, что же произойдет. Бежит человек, и люди говорят, что у этого человека хорошая весть. Сторож сказал: «Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садока». И сказал царь: «Этот человек хороший и идет с хорошей вестью». И воскликнул Ахимаас и сказал царю: «Мир!» И поклонился царю лицом своим до земли и сказал: «Благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя». И сказал царь: «Благополучен ли отрок мой Авессалом?» И сказал Ахимаас: «Я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было». И сказал царь: «Отойди и стань здесь». Он отошел и стал. Вот пришел и Хусий. И сказал Хусей: «Добрая весть господину моему царю. Господь явил тебе ныне правду в избавлении от рук всех восстающих на тебя. Тебе вернулось твое царство, и ты сможешь, как и прежде, царствовать над всем домом твоим и над твоим царством, потому что сегодня ты царь по праву. Все искавшие твои души погибли». И сказал царь Хусею: благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хусей: да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышленниками против тебя то же, что постигло отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: сын мой Авессалом, сын мой, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой. Так взывал своим плачевным голосом царь Давид. Казалось бы, победа великого дня. Победа того дня превратилась в поражение и печаль для этого царя. Что же нужно было ему на самом деле? Нужно было царство, нужно было сохранить жизнь своего сына. Священное Писание нам говорит о том, что Давид был великим человеком. И очевидно, если нужно было пожертвовать царством для того, чтобы сын его был царем, для того, чтобы сын его был жив, возможно, он бы это сделал. Потому что своего сына он любил больше, чем свое царство и свой трон. Его укоряли его люди, его военачальники: почему ты так плачешь и рыдаешь о своем сыне больше, нежели о целом войске? В Евангелии есть замечательные слова, где Иисус Христос говорит, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. История Давида и его неразумного сына показывает нам историю любви Божией к грешному человеку. Божие Евангелие нам говорит о том, что Бог любит человека безгранично. И самое главное, что Бог хочет видеть в нас, это наше раскаянное сердце, и видеть нас спасенными людьми. Очень часто нам кажется, что мы достигли в этом мире очень многих успехов. И тем не менее, Бог смотрит не на наши успехи, а на то, насколько мы Ему преданы и близки Ему. История Давида показывает, как Давид любил своего сына. История человечества показывает нам то, что Бог любит каждого человека безграничной любовью. Несмотря на какие-то проблемы или на кажущиеся удачи в нашей жизни, Он хочет нас видеть живыми, чтобы мы были с Богом и жили вечно с Ним в Царстве Его Небесном. Бог ценит человека даже намного больше, нежели ценил Давид своего сына, потому что для Бога важны мы как личности. Он хочет нас видеть с собой живых, послушных и невредимых, и верующих в Его силу, и людьми, которые принимают от Бога Его славу. Господь желает благословить каждого из нас и любит нас безграничной любовью, желает видеть нас живыми и рядом с Ним.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: просто, о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
1: Один раввин рассказывал такую притчу. Как-то лет 200 назад в одно село приехал с докладом марсианин. Он начал читать лекцию «Как живется на Марсе». Зал был полон. «Жить на Марсе очень легко. Нужно просто нажимать на нужные кнопки», – говорил он. «Вы хотите попить воды, а ее нет? Вот что вы делаете? Вы идете за полкилометра к колодцу, а у нас на Марсе в каждом доме кран. Повернули, и течет вода. Как вы стираете? У нас на Марсе есть специальный ящичек. Грязное белье в коробочку бросаешь, и через час достаешь чистое. Вечером темно, а у нас кнопку нажал, и светло, как днем». Все удивлялись. «Да ну, не может быть! Вот как вы в соседнюю деревню добираетесь? Запрягаете лошадь и едете в дождь и слякоть. А у нас телеги сами без лошадей едут, а на них коробочки с подогревом зимой. Вот чудеса! У каждого коробочка есть. В нее говорят, а вас за несколько километров слышно». И вот один сельчанин не выдержал и говорит: «Да какой же это Марс? Это же настоящий рай!» Тут лектор остановился и сказал: «Нет, марсиане переполнены постоянными жалобами. То у другого коробочка получше, то кто-то в ящик сыграл. Некоторым даже плохо, что есть особенные врачи, которые должны часами их слушать и утешать. В целом марсиане ходят грустные. Есть целая индустрия развлекательная, чтобы настроение поднимать. Однажды на Марсе работники индустрии развлечения забастовку устроили. Так треть марсиан сошли с ума, треть впали в депрессию, а треть передрались. И тут стал в гневе красный мясник: «Вот ты себя и выдал, вранье все! Жить как в раю и быть недовольным? Чего только человечество не придумало, чтобы себя осчастливить. И чем больше люди стараются, тем больше недовольных. Мы так и выглядим. Посмотрите на лица в общественном транспорте или в очереди. Крупными буквами на лбу у нас словно написано одно слово – «не-да-да-ли». Кому чего? Одному почестей, другому богатство, третьему комфорта. Недовольство – это неудовлетворенность тем, что у тебя есть. Она может быть в материально-финансовой сфере, в сфере отношений, самореализации. Недовольство рано или поздно убивает своего хозяина. Так гласит одна африканская поговорка. Недовольным хорошо бы прочитать слова Давида, который говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Ни в чем. Вот что он хочет сказать. То, что я имею в Боге, больше того, чего я не имею в жизни. Человеку нужно вспомнить, что он имеет дом, в котором живет, машину, на которой ездит, зарплату. Вспомните драгоценности, которые достались вам по наследству, одежду, которую вы приобрели. Подсчитайте свое имущество и позвольте напомнить вам о двух библейских истинах. Первая истина звучит так. Это владение, то, что у вас есть, вам не принадлежит. Спросите любого агента ритуальных услуг, любого патологоанатома, любого директора похоронного бюро. Туда никто ничего не берет с собой. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел и ничего не возьмет от труда своего, что он мог бы понести в руке своей. Все, что вам принадлежит, не ваше. Что еще вам важно знать? Оно не вы. Вы сами не имеете никакого отношения ни к одежде, которую носите, ни к автомобилю, который водите. Небеса не интересуют ни прекрасный костюм, который носит вон тот мужчина, ни просторный дом, владелицей которого является вон та дама, ни новый велосипед, который недавно купили вон тому малышу. Небеса смотрят на их сердца. Глядя на вас, Бог видит ваше умение сострадать, вашу преданность, вашу доброту, ваш интеллект, но Он не замечает вашего имущества. Начнешь оценивать себя количеством своей собственности и будешь доволен, если оно возрастает, и недоволен, если оно уменьшается. Удовлетворенность приходит нам тогда, когда вместе с Павлом мы можем сказать: «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Позвольте еще ненадолго задержать ваше внимание. Что именно лишает вас радости? Как бы вы закончили эту фразу: «Я буду счастлив, если…»? Если я исцелюсь, если я сделаю карьеру, если разбогатею, если выйду замуж, если разведусь. Как бы вы ответили на этот вопрос? Теперь, когда вы определились с ответом, решите для себя еще один вопрос. Если ваша мечта никогда не сбудется, если обстоятельства жизни никогда не изменятся, будете ли вы счастливы? Если нет, значит, вы в заложниках недовольства. Вы в заключении, и вам необходимо знать, что вам дает Бог. У вас есть Бог, который слышит вас. Сила Его любви вдохновляет вас. Его Святой Дух обитает в вас. А впереди вас ждут небеса. Если у вас есть Бог, значит, у вас есть благодать, покрывающая ваш грех. Руководство в каждом вашем шаге. Свеча, освещающая каждый темный уголок вашей жизни. И якорь на случай шторма в ней. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Что может вас этого лишить? Может ли лейкемия помешать вашему спасению? Может ли банкротство обеднить ваши молитвы? Наводнение может уничтожить ваш земной дом, но может ли оно прикоснуться к вашему небесному дому?

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: С детства Марина была предоставлена сама себе. В 7 классе она перестала ходить в школу. Ее учителем стала улица. И постепенно в жизнь Марины пришли наркотики.
2: В 14 лет я познакомилась с парнем, который взял меня к себе домой. Он был старше меня на 6 лет и уже являлся как бы авторитетом в своем районе, где он жил. И он пытался меня воспитывать, как бы, ну, воспитывать под себя. И мне было тяжело, потому что мне некуда было пойти пожаловаться и некому было вообще рассказать. Ну, бывало то, что как бы и он меня с окна держал, там, с 7 этажа вниз головой, ну, по-всякому. И в конце концов, когда я узнала, я была беременна в 16 лет от него, естественно, я узнала, что он употребляет наркотики. Я просто заметила, что он стал гораздо спокойнее в один момент, но я еще не знала, что, так, ну, что такое вообще игла. Ему постоянно нужно было колоться, он не мог находиться в трезвом виде нисколько. И в конце концов, когда Саше, вот нашему ребенку, девочке, исполнилось 2,5 года, я ушла от него. В то время рэкетерство очень было распространено, и как бы вот он этим занимался. И, в общем, он понял уже, что вот его семья, как он говорил, то есть не то, что ну, я как жена и там ребенок, а он, их было 6 человек, парней, как бы такая группировка была, они называли себя семьей. Вот, они все стали употреблять наркотики, и, конечно же, где наркотики, там никаких отношений дружеских и каких-то тем более семейных там не может быть. И когда он это все увидел, он разочаровался как бы во всех этих понятиях, к которым привык, разочаровался во всем. Понял, что он очень зависим, и он хотел как-то убежать от этого. И помогающего не было, то есть, ну, он там был крещен в православной церкви, он пытался ходить там в Рождество или еще в какой-то день, там в Пасху, в церковь поставить свечку, но это ему не помогало. В общем, я поняла, что, ну, как бы мне нужно возвращаться. Я не знала, куда мне возвратиться, и единственное было это мама моя. Я приехала к ней как бы в гости и, ну, как бы думаю, сейчас попрошусь поночевать, а потом как-нибудь со временем уже мы определимся, и, может быть, она меня возьмет с ребенком. Вот, и в один прекрасный день он мне предложил, прекрасно для него, ну, то есть у нас не было, мы никак не могли найти общий язык, он все время пытался забрать Сашу из детского сада вперед, там, меня, и, ну, увезти ее куда-нибудь, чтобы я волновалась. И, в общем, мне нужно было все равно как-то пойти с ним на мировую, и, в общем, однажды он предложил мне кокаин. Мы с ним понюхали, и, как бы, и сразу у нас ну, такая произошла как бы, гармония в нашем разговоре.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
2: Он уехал в Америку, в Нью-Йорк. До этого тоже пробовал уезжать, как бы у него получалось, но он всегда приезжал. Вот, и тут вот он уехал, и через ну, некоторое время, где-то через месяц он мне позвонил, но мне не дали с ним разговаривать, потому что мне перед этим поставили условия. И я в этом доме просто не могла с ним говорить. И потом через 2 месяца пришел телетайп, что он повесился, ну, там, в Нью-Йорке. И как бы так, как я уже понимала, что он мне очень нравится, кокаин, я стала общаться как бы со всеми. И там, в общем, мне звонили отовсюду. Просто встречались, просто как вдова, просто как, ну, я тогда понимала, что я имею какой-то вес в этом обществе, потому что он имел вес, вот Андрей. Вот, и постепенно я поняла, что я просто не воровская девчонка, а просто та, которая, ну, просто делают со мной, что хотят, пользуются мной. И каждый раз приходили новые лица, и я понимала, что я уже как бы, ну, уже не в моде. И ко мне уже стало другое отношение намного. И, естественно, было видно, чего я сама хочу. Было видно, что я хочу только кокаина от них. я поняла, что я ничего не смогу сделать, если останусь в этом городе. И потом мне пришла такая мысль, что можно уехать куда-нибудь в монастырь. Хотя я никогда не слышала ничего о Боге, и не было вокруг меня ни одного верующего, который бы мне сказал что-то о нем. Единственное, что я знала, что вот, ну, я видела церковь, и потом, когда было совсем тяжело, я просто проезжала мимо и крестилась. Ну, если я проезжала куда-то, видела церковь, я крестилась, и как бы меня это успокаивало. И просто узнала, поинтересовалась, что это за центр. И мне объяснили, что здесь существует 10 правил, что, значит, мальчики и девочки в одном центре, и так далее. Я очень удивилась, потому что, ну, как бы, я не знала, а что такое вообще есть. И, конечно же, сразу же захотела сюда приехать. Приехала сюда, и увидев вот это все, я удивилась, насколько мне здесь, ну, вообще, я удивилась от того, что я даже предположить не могла, что есть это место. И я мечтала об этом месте. Как бы я хотела всегда, мне нравилось, ну, нравилось много народу, и я понимала, что это те люди, которые поймут меня, это те, которые не употребляют наркотики, но они, ну, как бы оттуда же, откуда и я. Многие спрашивали у меня, сколько я лежала в дурдоме. Потому что я улыбалась, и мне все нравилось. Ну, как бы обычная реакция, когда приезжаешь, очень тяжело начать работать, очень тяжело как бы влиться, вот попасть в эту волну. А мне было наоборот, как бы очень легко, и мне это все нравилось. Я все время ходила с улыбкой, улыбалась всем. Потому что мне нравилось даже, что у меня есть занятия, что я могу чем-то заняться, что у меня есть свое дело, как бы мне это все нравилось очень. И люди, которые вокруг меня, мне тоже очень понравились. Я сразу же поверила им. Я не видела никогда таких людей. Я не знала вообще таких. Я видела, может, там издалека, но я знала, что это или коммерсанты там, или менты.
1: Марина прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Совсем недавно у них в семье родился сын. Марина с мужем и детьми живут и работают в реабилитационном центре. Они посвятили свою жизнь помощи всем, кто приезжает на реабилитацию, обрести свободу от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Виталий Кисер.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем нашу тему о прощении. Понять, простить и отпустить. Это очень важная тема для меня самого была, потому что мне трудно было одну ситуацию в своей жизни, или, если говорить откровенно, простить одного человека мне было очень трудно. Я перечитал все тексты Библии, я пытался Библию применить к своей жизни, но у меня не получалось. Вот я внутри чувствовал, что я не могу этого человека простить. И мы с вами говорили в прошлый раз, в прошлой проповеди о том, как устроен наш мозг. Наш мозг цепляется за все старые дороги. И он не хочет идти по новому пути. Ему тяжело идти жизнью обновления. Почему мы с вами говорили? А потому что мозг затрачивает огромное количество энергии. И для того, чтобы ее сберечь, он сопротивляется вашим новым изменениям в своем мышлении. Второе, о чем мы говорили о том, что в вашу жизнь и в мою жизнь вошел грех хамартия. И этот грех хамартия изменил наш характер, то есть внес изъян в нашу сущность. И этот изъян работает таким образом, что нам свойственно себя оправдывать, а других людей обвинять. В одной и той же ситуации мы с вами говорили, что мы можем в отношении себя говорить, что автобус не пришел, а в отношении другого человека говорить, что ему нужно было раньше выходить. Итак, друзья мои, мы с вами продолжаем. Я хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а что значит слово «простить»? Что значит «простить»? Если мы не знаем самого понятия этого слова, то как же мы можем прощать, если мы не понимаем вообще, о чем идет речь? Итак, друзья мои, значение слова «простить». Остановимся вначале мы на этом, чтобы мы увидели, как работает прощение. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как работает грех хамартия. Он приводит к изменениям внутри характера человека. Изъян совершает в человеке. И этот изъян передается из поколения в поколение. То есть мы можем оказывать влияние на наших детей, изменяя их характер в неправильном, плохом направлении. Итак, значение слова «простить». «Простить». Этимология этого слова покажется нам довольно неожиданной. Древнерусское «простить», соответствующее нашему «простой», значило «прямой», «не согнутый». «Простить» поэтому имело значение «выпрямить» и далее «разрешить виноватому согнувшемуся в раболепном поклоне выпрямиться». Другими словами, значение этого слова «простить» его можно понимать таким образом. Если к вам человек приходил, совершив против вас какой-то поступок или преступление, и мы с вами в русском значении этого слова, он приходил согнутый, вот такой согбенный, и он просил, он говорил: «Прости меня, пожалуйста, прости меня, пожалуйста», стоял в таком положении. Он упрашивал, умолял человека, которому причинил ущерб, чтобы он его выпрямил. Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих. То есть, другими словами, он как бы говорил: «Позволь мне разогнуться, позволь мне голову поднять, позволь мне не ходить всю жизнь согбенным». И вот Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 текст. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». Смотрите, что написано. «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Первое. Мы видим, что не обязательно написано: надо ждать, когда к тебе придут и попросят у тебя прощения. Если ты видишь, что тебя обидели, то ты сам можешь быть инициатором, придя к этому человеку и сказать ему: «Ты меня обидел», объяснить ситуацию. И если он тебя послушает, то есть он согласится с тем, что ты ему сказал в отношении себя, что это тебя обидело, то ты приобрел брата твоего. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 по 22 стих. Смотрите, что написано, как интересно написано. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, а сколько раз прощать?» Или с греческого вот это слово «прощать» «оставлять», «расторгать», «разгибать», да, то есть «делать прямым брату моему, согрешившему против меня». «До семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи раз, но до семижды 70 раз». Итак, мы видим здесь, интересно, что Христос говорит. Если человек просит прощения, не говори тебе до семи раз, да, но до семижды 70 раз, прощать нужно всегда, если человек просит у тебя прощения. То есть, если человек осознает, что он причинил тебе ущерб, и приходит к тебе в раболепном, вот этом, ну, в согбенном состоянии, ну, я уж утрирую, не в буквальном смысле он должен прийти, но этот человек осознает свою вину. Эта вина, которую он совершил против тебя, она согнула его, то есть она прижала его к земле. Вот этот грех он чувствует на себе как тяжелую ношу, и он приходит к тебе и говорит: «Прости меня, если ты простишь меня, то меня это разогнет, я сделаю снова прямым, я снова буду счастлив, прости меня». Или даже человек может сделать вам, причинить боль и страдания, но он этого сам не заметил, сам этого не видит. Вы, чувствуя, что вас обидели, вы можете быть инициатором, подойти к этому человеку и попросить или сказать ему о том, что он вас обидел, разъяснить ему ситуацию, и он может понять, что он что-то сделал не так, попросить у вас прощения. И здесь как раз речь идет о том, что нужно прощать бесчисленное количество раз. Опять же, ну понятно, что речь не идет о том, что я бью вам молотком по ноге и говорю: «О, прости меня, пожалуйста, прости». То есть понятно, что речь идет о серьезном искреннем раскаянии. Есть такой закон восприятия. По определенной шкале ущерба, ну, допустим, я сказал оскорбительное слово в адрес своего знакомого, близкого, родного, друга, жены, детей. Грубое слово сказал. По моей шкале ущерба, то есть, ну, как этот человек чувствует себя, насколько плохо человек себя чувствует, я примерно думаю, ну, на двоечку, то есть, если берем 10, шкалу в 10 единиц, то я примерно ему боль причинил душевную, ну, на двоечку. Но вот этот закон гласит следующее, что человек, в адрес которого было сказано это слово, воспринимает это оскорбление по совершенно другой шкале. В 3 раза. То есть, если я сказал грубость в адрес этого человека и подумал, ну, примерно я его обидел на 2% или на 2 единички, то человек, в адрес которого эта была фраза сказана, он воспринимает, что его обидели по шкале в 6 единиц, в 3 раза больше. И этот же закон гласит, что когда человек хочет ответить, то есть, знаете так, глаз за глаз, зуб за зуб, то здесь уже не обойдется глаз за глаз. Ему хочется ответить, и он отвечает, думает, что отвечает по шкале в 6 единиц. Но, ответив мне, я воспринимаю ее опять в 3 раза больше. То есть 6 умножаем на 3 – 18. Вы представляете, как вот это зло, оно увеличивается и как оно растет. Поэтому вы никогда не можете оценить 100%, насколько вы обидели человека, насколько он обиделся. Поэтому, друзья мои, ну старайтесь друг друга не обижать. Но если вы что-то сделали, или вы сделали, и просите у человека прощения, вы должны понять, что он чувствует обиду или силу, нанесенную ему обиды, в 3 раза больше, чем вы это думаете, чем вы думаете, что вы ему сделали. Вот. Поэтому не отвечайте злом на зло. И здесь четко написано: разогнуть человека, который просит прощения. Легко. Вы скажете, можно прощать. Правильно? То есть, сделал плохо, попросил прощения, простили тебя. Хорошо. Я хочу усложнить вам задачу. Вот это слово «простить», чтобы мы могли понимать этимологию этого слова «прощаю». Представьте себе, муж или жена изменили в браке. Приходит к вам и говорит: прости. А Евангелие от Матфея, 5 глава, 32 стих, говорит: а я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. То есть, смотрите, Библия говорит о том, что если может быть нанесена тебе такая обида, в которой ты, человек тебе говорит: прости, а что ты должен сделать? А Слово Божие говорит, что в этом случае можно с человеком расторгнуть отношения, то есть разорвать брак, расторгнуть брак, узы брак. Что делать с этим словом? Как это значит? Если ты простил, то значит что? А почему ты тогда разводишься? И вот здесь совершенно другое слово, друзья мои, стоит. И еще одно значение этого слова «простить», оно переводится как «сделать свободным». Евангелие от Матфея, 6 глава, 14-15 стих. Если вы будете прощать, слово стоит, прощать, отпускать, бросать, отбрасывать,

простить, то есть отпустить, сделать свободным. Мы с вами можем иметь такие ситуации в жизни. Во-первых, нам может причинить вред человек, с которым мы больше никогда в жизни не встретимся. Но мы с вами говорили в прошлой теме, в прошлой проповеди о том, что нам нужно его простить. Если мы не простим его, это навредит нашему здоровью. И чем старше мы будем становиться, тем опаснее для нашего здоровья будет это негативное мышление. Поэтому Слово Божье дает нам четкое понимание вот этого вопроса «простить». Итак, простить – это когда человек подошел к тебе и сказал: «Прости меня, пожалуйста, я раскаюсь», и вы прощаете его. Другая ситуация, когда приходит там жена изменившая, или муж изменивший жене, или изменявший неоднократно, или она изменяла неоднократно, и говорит: «Прости». И вы думаете, простить – это значит что? Это значит забыть, это как? И вот здесь стоит совершенно другое слово, которое говорит: простить – это значит отпустить, не вспоминать, не держать обиду. Да, можно рассмотреть этот вопрос как простить, снять вину и позволить человеку остаться в вашей жизни. Но не все люди могут это сделать. Вы видите, здесь поправка есть. Христос дает возможность человеку, хотя вначале не было так, но здесь Он дает возможность развестись, то есть отпустить человека, но при этом не держать на него зла, отпустить этого человека. Или отпустить того, кого вы больше никогда в жизни не встретите. Как простить? Как простить? А вот здесь есть очень важное этимологическое значение слова «прощаю». Не простить, а когда вы говорите «прощаю». Что значит «прощаю»? «Я прощаю». Что это значит? Итак, чтобы сработало в вашей жизни простить, как отпустить, вы должны понимать, что значит слово «прощаю». Слово «прощаю» на иврите значит, «принимаю такое устройство мира». «Прощаю» – это значит «я принимаю такое устройство мира». А какое устройство мира? Какое устройство мира? А вот такое, друзья мои, устройство мира. Нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией. Я принимаю это устройство мира. Нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией. Как хотелось бы мне жить среди людей безгрешных, живя с которыми я знаю, что они мне ничего плохого никогда не сделают. Они не сделают против меня грех никогда. И вы о себе думаете, что вы такой мягкий, белый, пушистый, и вы никогда другим не сделаете ничего плохого. Нет, друзья мои, устройство мира таково, что в отношении вас делаются плохие поступки, но и вы делаете в отношении других людей эти же плохие поступки. Хочу привести вам пример. Представьте себе, семья, папа бросает, у мальчика травма, меня предали, бросили, все связано с изменой. То есть мальчик воспринимает эту ситуацию таким образом. Папа ушел из семьи, он не маму оставил, он меня бросил, он оставил меня, ребенка. И моя жизнь теперь омрачена вот этим грехом хамартия, который совершил отец в отношении семьи. И этот грех хамартия произвел изменения в моем характере. И теперь в моем характере есть гамартия, изъян. И я воспринимаю этот мир таким образом. Я буду, первое, или моделировать то же поведение, что было у моего отца, или займу совершенно противоположную позицию. То есть я скажу: в моей жизни никогда не будет измены, я никогда не оставлю свою семью, я буду предан. Почему? Потому что я пережил это на собственном опыте. Я знаю, что значит быть брошенным, быть оставленным. И вот представьте себе, у этого человека появляется жизненный принцип: верность, честность, преданность. И в отношении этого человека совершается вот этот грех прелюбодеяния, который мы с вами прочитали. Что для этого человека? Трагедия, кошмар.

фундамент у него из-под ног ушел. А ему Слово Божие говорит, что нужно простить. Как простить? И вот это слово «прощаю», принимаю вот это мироустройство. Я принимаю вот это мироустройство. Я принимаю, что мой отец был несовершенным, что он был грешником. Я принимаю, что он мог так поступить, потому что ему дана свобода выбора. Я принимаю, что в этом мире могут происходить злые дела, злые поступки. Таким образом, вы понимаете, что ваша реакция на ситуацию именно связана с тем, что в этом мире есть грех. В этом мире есть грех. И вот для этого человека это будет самым страшным грехом, самым страшным поступком против него. Если бы вы у него что-то украли, или не выдали ему вовремя зарплату, или опоздали на встречу, он никогда не обидится на это. Но больше всего его травмирует именно то, что связано с грехом гамартия, с изменением его характера. Итак, друзья мои, что же в этой ситуации нужно делать? Первое, нужно принять вот это устройство мира. Хамартия, крайний беспорядок, неразбериха. Это никогда не прекратится. Это прекратится только с пришествием нашего Господа. Хочу простить. То есть, первое, я прощаю, я принимаю это устройство мира. Да, я живу в этом грешном мире. Да, это могло со мной произойти. Да, это произошло со мной. Мне нужно этого человека простить ради моего собственного здоровья, ради моего блага. Я не хочу этого человека пускать больше в свою жизнь. Не хочу, и Бог мне дает на это право. Или, допустим, этот человек находится вообще где-то далеко-далеко, и вы никогда с ним не встретитесь. Он больше никогда не появится в вашей жизни. Но вам его нужно отпустить. Я принимаю, что это могло произойти в моей жизни. Я живу в этом греховном мире. И я отпустить должен этого грешника, этого человека. Как? Как на практике это сделать? Есть такое слово, называется атрибуция. Это психологический термин, обозначающий механизм объяснения причин поведения другого человека. Задам вопрос вам. Ответьте себе на вопрос. Почему тот или иной человек совершил против вас вот этот поступок или грех совершил? Почему он его совершил? Почему? То есть, чтобы отпустить человека, необходимо произвести атрибуцию в отношении этого человека. Нужно объяснить причины поведения. То есть, не акцентировать внимание на самом человеке. Вот он, гад, вот тот он так поступил. А нужно понять, почему он так поступил. Римлянам 3 глава, 23 стих. «Все согрешили и лишены славы Божией». Итак, все согрешили и лишены славы Божией. Помните, я вам привел пример о мальчике, от которого ушел папа. Я вам сказал, что грех хамартия может произвести двойное изменение в характере этого ребенка, да, изъян сделать в характере, гамартию сделать. Первое, он сделает его человеком, который скажет, фундаментом моей жизни, основой моей жизни будет честность, преданность, искренность. Или второе изменение может произойти, он скажет, мой папа был таким, и я буду таким. Вы встречали в жизни такие ситуации, когда, допустим, один из родителей алкоголик, и ребенок, может быть, даже вы сами через это прошли, в подростковом возрасте растет и говорит себе, я никогда не буду пить, или я никогда не буду обижать маму, я никогда не буду ругаться. То есть он себе говорит. Проходит время, и мы с вами видим, что он точная копия своего родителя. То, что делал отец, грех хамартию, в вашем характере произвело изменения, и вы получили изъян. И он срабатывает или в одну сторону, или в другую. Итак, теперь вы, когда задаете вопрос, почему этот человек сделал в отношении меня этот грех или этот поступок? А потому что в нем есть изъян. В принципе, по сути своей, вот если разобраться,
Он как человек, он как личность, он точно такой же, как и вы. У вас есть изъян, и у него есть изъян. И вот этот изъян привел его к определенным поступкам. То есть он делает эти поступки, потому что у него есть гамартия, изменение его природы, его сущности. А вы уже приняли «прощаю» устройство этого мира. Да, этот мир грешен. Знаете, у Соломона в его книге «Проповедник» или «Экклесиаста» есть удивительные слова, где он говорит: «А я видел, что чего достойны праведники, это получают нечестивые, и чего нужно было бы дать нечестивым, это принадлежит праведникам». То есть мы живем в этом мире, друзья мои, греховном, в мире греха. И здесь никто не застрахован от того, что, соприкасаясь с людьми, что вот эти люди с искаженным уже характером, внесенным вот этим грехом хамартия, переделанным каким-то вот занозой какой-то там, он приходит в вашу жизнь и обязательно принесет вам проблемы. Итак, первое, я принимаю это устройство мира, я понимаю, что он сделал это, потому что он грешник. Я отпускаю его. Почему отпускаю? Потому что я не хочу, знаете, как вот я вам приводил пример, что, допустим, вот для вот этого ребенка, в котором хамартия произвела изменения, и он для себя решил, что он будет честным, для него важна честность, для него важна преданность, для него важна любовь и искренность. И вот он отпускает человека. Почему нужно ему отпустить его, вот это прощение отпустить? Забыть, не забыть прошлое, а забросить за хребет свой, не вспоминать это прошлое. Почему здесь не работает вот это разогнуть? Разогнуть, потому что, имея изъян в своем характере, если вы впускаете этого человека дальше в свою жизнь, а он не меняется, ну, понимаете, да, что он именно грешит вот этим грехом, он просто-напросто, ну, разобьет ваше сердце, я не знаю, он навредит вам, он разрушит вашу жизнь. Поэтому прощать – это значит отпустить, отдать его в руки Господа. Все, пусть идет с миром. Слово «простить» значит отпустить прошлое. Отпустить прошлое. Корень «прост» расшифровывается как «свободный». Поэтому на самом деле прощение – это возможность отпустить прошлое. В Библии написано «простить» значит принять, первое, разогнуть, или второе, отпустить. Многие ошибочно думают, что нужно забыть о поступках человека в отношении себя. Простить – это не забыть. Простить – это понять. Но это лишь первый шаг. А второй шаг – отпустить, признав природу человека, что он грешник, и больше не впускать его в свою жизнь. Таким образом, вы обретаете свободу, только вычеркивая обидчика из вашей книги жизни. Важно отпустить прошлое. А это возможно только тогда, когда этот участник перестает быть вашим настоящим. Отдайте его в руки Христа, отдайте его в руки Божьи, отпуская этого человека, понимая, что это его природа. Бог говорит такие слова: «Не мстите, возлюбленные, за себя, оставьте место гневу Божьему». Так говорит Слово Божье. То есть, другими словами, отпуская этого человека, вы доверяете целиком и полностью Богу, чтобы Бог занимался с этим человеком. А вы отпускаете это прошлое. Не живите прошлым, живите настоящим. Живите каждый день. Если вы научились прощать, разгибать, если вы «прощаю» понимаете устройство этого мира, и если вы понимаете слово «простить» как «отпустить», и если вы понимаете, как устроен, как работает грех хамартия, какие изменения он делает в вашей жизни, как он меняет вас, и вы становитесь, ваш характер получает изъян гамартия,
Рано или поздно, если вы все это будете применять на практике, если вы будете усилия прилагать к своему интеллекту, к своему мозгу, понимая, что он будет сопротивляться, в вашей жизни наступит мир и покой. И да благословит нас с вами Господь. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Андрей Якимов.
2: Привет всем, кто присоединился к нашему обсуждению сейчас. Я думаю, что для вас не составило труда найти нашу передачу, потому что современный человек очень хорошо умеет искать. Или, может быть, в некоторых случаях не очень. Об этом мы сегодня и поговорим. Тема звучит так. Гуглим в интернете и по жизни. Я также приветствую вас. Я рад вас снова видеть и обсуждать с вами интересные темы, вопросы. И вначале я хотел бы обрисовать такую небольшую ситуацию. Ты молод и смотришь на своих друзей, кажется, у них тоже все нормально, они молодые. Ты выбрал свою дорогу, они выбрали свою дорогу. И вроде бы все идет по плану. Но в один момент ты начинаешь сомневаться. Ты начинаешь думать, а правильно ли я путь в жизни выбрал? Правильное ли я решение принял? И начинают одолевать вот эти сомнения, начинают появляться вопросы. У тебя пропадает настроение. Ты думаешь, как же из этого выбраться? А может быть, вообще надо все кардинально изменить в своей жизни. Может быть, вообще нужно изменить вектор своей направленности. Это вам хотя бы отчасти знакомо? Бывало ли это в вашей жизни или нет?
3: Ну, лично в моей бывало, к примеру, то есть я менял разные круг общения, разный вид деятельности, то есть, ну, это не доходило до момента того, когда я затягивал, то есть, этот момент кризиса, то есть, я менял сразу же.
2: Спасибо большое, да. Некоторые с этим сталкиваются, если еще не столкнулись, то обязательно столкнетесь. Обычно вот этот нехороший момент, такой кризис, он приходит в промежутке от 18 до 30 лет. И каждый молодой человек его проходит рано или поздно. Поэтому, я думаю, данная тема будет актуальна для всех тех, кому еще нету 30, а может быть даже и 35, потому что разные кризисы могут либо позже, либо раньше наступить. Сегодня для нахождения ответов на огромное количество вопросов люди часто забивают или формулируют свои запросы в Google поиске, там Яндекс поиске, да, и находят ответы. И в ответ они получают огромное количество информации, но часто эта информация, она не несет настоящей пользы, часто она бывает просто поверхностная, без глубины. И сегодня мы с вами постараемся как раз-таки нащупать глубину в ответе на поставленный вопрос. Как же найти себя в тот момент, когда ты теряешься, да? Когда ты сам для себя становишься вот таким знаком вопрос, когда ты не понимаешь, почему ты делаешь так, куда теперь дальше тебе идти. Итак, для начала я хочу задать вам такой вопрос. Может быть, вы помните из исторических деятелей, активных, молодых людей. Может быть, из Библии вы кого-то вспомните, кто был молод. Поделитесь вот своими воспоминаниями, своими знаниями по этому поводу. Знаете ли вы таких людей?
3: Любой человек был молод.
2: Что?
3: Любой человек был молод.
2: Я уточнил, я сказал именно из деятелей, таких крупных, да, известных всем. Вот кто был молод?
3: Любой деятель был молод. Ну, то есть...
2: В пик своей активности, так скажем. В тот момент, когда он достиг определенных высот, в тот момент, когда он стал известен. Кто был молод?
4: Давид был молод.
2: Это из Библии пример,
4: ну,
2: да?
4: Ну да, если мы говорим про Библию. Саул тоже был молод.
2: А
4: когда
2: какое
4: его...
2: достижение было у Давида?
4: Когда его выбрали или в смысле потом, когда он уже начал
2: ну,
4: править?
2: Ну, когда он был молодой.
4: Ну, он был красивый.
2: Я думаю, наши парни тоже могут такое заявить о себе.
4: Голиафа он победил.
2: Так, хорошо. Он одержал великую победу, да, о которой не мыслили многотысячные войска израильское, да.
4: Но это была только одна из множества побед. Вообще он десятки тысяч победил людей, вот, вражеских.
5: Угу. Если говорить про войны и про людей молодых, то, наверное, хороший пример Александр Македонский, который завоевал достаточное количество территорий. И подчинил своей империи, ну, можно сказать, на тот момент весь мир.
2: Угу, да, практически весь цивилизованный мир, да. И действительно, ему тогда было, я сейчас не буду точно утверждать, но где-то близко к 20 годам ему было тогда. 20 там с лишним или чуть, может, даже меньше. И действительно, это был великий человек, и он совершил, ну, грандиозные вещи, да. Я думаю, что вы не будете отрицать, что ученики Иисуса Христа, апостолы, они тоже были достаточно молодыми людьми, когда он их призвал на служение. И сегодня мы видим наследие, которое они оставили. Это Священное Писание, да? То есть результат их деятельности оказался настолько плодотворным, что он до сих пор влияет на людей, что он до сих пор живет.
5: Еще если, например, примеры брать исторические, то в основном все революционеры и люди, которые хотели свергнуть какое-то правительство, были недовольны, то это были молодые люди, студенты, которые в силу своего возраста еще были такие горячие, активные, им не было что терять, и они поэтому шли вперед, продвигая свои идеи. Mm-hmm. Каких-то конкретных примеров не назову, но знаю, что масса...
2: Где-то оно есть, да, да. Вот что-то помнится.
3: Mm-hmm. Не сказал, что Владимир Ильич был молод.
2: Молодой.
5: Я не говорю, что про конкретного человека, личность, который за собой вел, но кого он вел, в основном люди,
3: то
5: это молодые студенты.
3: Само движение, сам весь...
5: Да.
3: Общую массу. Угу. Это да.
2: То есть молодежь, она активно вот, готова участвовать в такого рода деятельности, да? И действительно, вот исходя из этого, я думаю, что мы можем охарактеризовать молодых людей или этот возраст, ну там от 18 до 30 лет, как очень плодотворный для каких-то, ну, больших свершений, да? Очень перспективный возраст, который... дает молодежи достаточно возможностей для того, чтобы, ну, что-то прям грандиозное действительно совершить. Именно в этом возрасте, именно вот в этот период, когда приходит и этот кризис, когда ты переоцениваешь, когда ты вновь ставишь какие-то цели, когда ты вновь думаешь о своей жизни. Скажите, пожалуйста, вот если кого-то уже постигал такой кризис, да, кто-то его ожидает, может быть, теперь, если вы о нем только сегодня узнали. А каким образом вот вы думаете, считаете, или если оно было по вашему опыту, скажите, что могло бы вот этот кризис смягчить, да? Сделать его действительно конструктивным, чтобы он не разрушил вас как личность, но чтобы, наоборот, это время послужило созиданию, а может быть, даже каким-то великим свершением. Вот что для этого необходимо человеку?
3: Мне кажется, для этого необходимо человеку быть открытым к разным точкам зрения, которые, возможно, ему до этого были не свойственны, неприятны, может быть, даже. То есть ему в любом случае необходимо быть открытым к ним.
5: Угу. Наверное, открытым к самому себе, чтобы понимать какие-то вещи, которые, например, тебя вкладывали в детство, воспитывали тебя в определенном, как сказать... в определенных каких-то вещах у тебя были определенные понятия, представления, и сейчас ты пытаешься как бы это поставить под сомнение и на собственном опыте изучить. То есть, мне кажется, нужно быть именно открытым к тому, чтобы себя узнавать больше, лучше постигать.
2: Угу, спасибо. То есть быть открытым к внешним идеям, которые поступают, да, относиться к ним максимально непредвзято, так скажем. И быть готовым к каким-то переменам, да? Правильно я понял? Вот идти, смелость какую-то иметь. Угу, спасибо. А кто-то еще хотел высказаться?
4: Возможно, должны быть готовые пути отступления, скажем так. Ну, как бы у тебя... Ты не только развиваешься в одной сфере, но параллельно у тебя есть какие-то интересы, и ты их потом будешь рассматривать как... другую сферу деятельности, ну, если мы говорим про сферу деятельности, да, когда мы ее хотим поменять. Ну, мы пришли к тому, шли-шли и такие, а я не туда шел. И, возможно, уже будут какие-то, ну, твои хобби будут твоими готовыми путями к отступлению, то, в чем ты захочешь заново развиваться, допустим.
2: Угу, спасибо.
4: еще, может быть, то, чем ты до этого занимался и все-таки решил поменять сферу деятельности, тебе это действительно не подходит, это не означает, что это время было потеряно зря. Нужно посмотреть не на то, чем ты занимался, а то, какие качества это помогло тебе развить в тебе, и как ты эти качества теперь можешь применить в другой профессии, в другом деле, в котором хочешь дальше развиваться.
2: Интересно, да, кстати, очень хорошая мысль, чтобы сохранять позитив и не считать все прошлое попросту потраченным временем, да, а извлечь из этого какой-то опыт и использовать для пользы. Но чтобы более конструктивно говорить о том, что может помочь молодому человеку преодолеть этот кризис и не отчаяться, да, и не опустить руки, и в итоге не оказаться на обочине жизни, давайте немножко подумаем о причинах. Почему вообще молодого человека постигает вот такой кризис? Ну, к примеру, о подростках, когда они там переживают, да, процесс полового созревания там, и так далее, мы знаем, в принципе, достаточно. Вот, что там, какие причины, это физиологические причины там и так далее. А вот что уже молодого человека повергает в этот кризис? Ведь он уже и отучился, у него, возможно, есть высшее образование, может быть, он сейчас уже заканчивает какие-то учебные заведения. Что вот его в этот кризис ввергает, вот, по вашему мнению?
3: Мне кажется, главным вопросом в этом кризисе человек задает сам себе, кто я на самом деле и чего я хочу. То есть это его главный вопрос в этом кризисе. И они возникают, к сожалению, в основном из-за подобным образом построенной системы обучения, то есть системы доноса информации с самых ранних лет. То есть если тебя... ну, в системе образования растят как потребители, у тебя будет вопрос такой, типа, зачем я здесь и что я буду делать? Если тебя там система образования растит как творца или как создателя, разработчика чего-то, либо ты будешь разработчиком и будешь знать, что делать. То есть эта проблема возникает, мне кажется, на мой личный взгляд, намного глубже. То есть она возникает из самого детства. То, как ты, по какой системе ты строил, ну, ты обучался.
2: Спасибо большое, интересно.
6: Мне кажется, проблема в разочаровании, потому что иногда человек задаст себе вопрос, а для чего все я это делаю, ради чего я к этому шел, а потом оглянется и поймет, что он находится просто в пустой комнате, где нет ничего. И он не достиг на самом деле то, что хотел.
2: Ну да, вот это, в принципе, разочарование, это часть этого кризиса. Мы говорим о том, почему оно вообще приходит, по каким причинам, да.
7: Согласна отчасти с Андреем, что, наверное, потому что мы привыкли мыслить шаблонно. Нас в детстве, если не учат каким-то таким разным взглядом, разным подходом на жизнь, да, разным подходом на какие-то такие... жизненно важные вопросы, мы порой сталкиваемся с разочарованием и думаем, так, а что, было еще какое-то мнение по этому поводу? А что, можно было посмотреть с другой стороны? И поэтому происходит разочарование. Хотя, в принципе, в нашем жизни, с другой стороны, оно неизбежно. Мы всегда будем в чем-то либо очаровываться, либо потом разочаровываться. Поэтому важно действительно, да, ты разочаровался, но как ты подошел к этому разочарованию? То есть, как ты на это смотришь?
2: То есть, по сути дела, вы говорите о том, что у человека не было изначально, да, заложена база, как вообще встречать такие, да, перемены, да, как решать проблемы. Да, вот нет у него этого навыка, и он может прийти действительно к разочарованию. Спасибо большое. А может быть, еще какие-то причины есть?
4: Возможно, человек не стрессоустойчив. И потом, когда он уже начинает заниматься практической деятельностью, уже не в теории, то есть он привык учиться, а вот как-то на практике применить, тут уже начинаются проблемы. Потому что есть, как вот вы уже сказали, есть другие точки зрения, есть другие подходы, а меня так не обучали, я не знаю. И у человека возникает вот, ну, стресс. И то, как он на него отреагирует, от этого уже зависит, будет ли он дальше в этой профессии или нет.
2: Спасибо большое. То есть, да-да, пожалуйста.
5: Еще. По-моему, еще, если я не ошибаюсь, физиологически, когда наступает возраст 21 год примерно, плюс-минус, то вот эти начинаются сомнения, переоценка ценностей. Я не знаю, как это с точки зрения психологии сформулировать, вот, но слышал такую точку зрения, что вот когда тебе 21, вот, вот как раз этот кризис и наступает. Что его вот надо пережить, вот этот кризис.
7: Кризис взросления, Дань, потому что,
5: ну, да, что-то,
7: ты, тебя растили, растили, растили, и здесь ты сталкиваешься с тем, так, это было в детстве, а теперь с чем я иду дальше? То есть я уже отделился от, ну, от родителей, и то есть ты уже смотришь, какие ценности лично в твоей жизни. Будешь ли ты брать то, что тебе было в детстве заложено?
2: Угу, спасибо большое. Сюда можно еще добавить даже физиологические, такие физические причины. К примеру, человек там учился, да, усердно, он вкладывал в это свою силу и здоровье, и к 25 или там, к 23 он себя уже подисчерпал и почувствовал это на себе уже действительно, потому что на первых этапах ты как бы не ощущаешь, все, вновь восстановился, поспал 2 часа, и все хорошо. Но со временем человек себя исчерпывает, и просто на физиологическом уровне он устает. И он уже не понимает, от чего, потому что раньше так не было. Он это не понимает, и это его тоже может вергнуть вот в такое разочарование, потому что ты просто физически уже истощил себя. Спасибо большое. И вы еще подметили важный момент, такой как эмоции, да, там, способность их контролировать и так далее. Это действительно тоже имеет место, потому что если человек не способен трезво оценивать, понимать свои эмоции, как он относится к тем или иным обстоятельствам, как он на них реагирует в плане эмоций, то это тоже может принести вот такое разочарование. Ну, к примеру, человек себя зажимает. Вот он не привык о своих чувствах говорить, или не привык он радоваться искренне, да, вот как-то... Ну, всякие обстоятельства бывают. И он себя зажимает. И таким образом потом появляются вот эти самые проблемы. Ну, и еще одна причина, почему человека может постигнуть такое разочарование, это может быть духовное его состояние, да? То есть смысл человек перестал видеть, мировоззрение его стало шатким, нет у него ответов на вопросы, которые вдруг перед ним встали. Не достает у него духовных ценностей для того, чтобы все это перекрыть. И его это тоже может привести вот к такому разочарованию. Итак, мы немножечко с вами причины обозначили, да? И я бы еще, наверное, к этим причинам добавил бы еще один очень важный момент, который вообще может быть даже фундаментальный здесь, для того, чтобы... ну, так скажем, потом конструктивно реагировать на такой кризис. Отсутствие дисциплины в жизни человека может привести к этому разочарованию, может привести его к такому кризису. И если вот эта дисциплина, она не появится, то, скорее всего, все дальше будет все больше и больше разваливаться. И потом, когда он оглянется обратно, когда уже пройдет какое-то количество лет, времени, он поймет, что те... его друзья, там, знакомые, близкие, которые находились в таком же кризисе, но проявили дисциплину в это время, они стали наиболее успешными, они достигли большего теперь. Дисциплина в этом случае важна, потому что она позволяет тебе вне зависимости от твоих чувств, ощущений продолжать делать, продолжать идти вперед. Вот. Что еще могло бы быть вот таким позитивным моментом, который помогает преодолеть кризис? Вот теперь уже, когда мы обозначили причины, почему человек это постигает, теперь давайте поговорим и о том, что могло бы помочь.
3: Ну, мне кажется, возможно, если ты найдешь тех же людей, которые сейчас тоже находятся в такой ситуации, как у тебя, это объединит вас, так сказать, в некотором смысле. То есть вы просто найдете что-то общее, и вам будет легче с этим справиться. Это самый, наверное, минимум, что необходимо для...
2: Ну, то есть осознать, кажется... что не твоя проблема, она не настолько прям индивидуальная и уникальная, что вот только ты там, да?
3: Так, мне кажется, человек...
5: наоборот, ну, как бы классно знать, что ты не один, но все-таки стараться общаться с теми, кто уже прошел через это, или кто знает, как из этого выбраться, кто...
7: У кого есть твердые,
5: да,
7: убеждения.
5: Кто устойчивей,
7: да,
5: чем ты. Если ты сейчас морально вот шатаешься, а кто-то стоит, вот ты за него возьмешься и будешь держаться.
7: это очень круто, про что говорит Андрей, в плане поддержки, что я тебя понимаю и понимаю, что ты проживаешь. Но о том, что сказал Даник, мне кажется, самое важное, что у тебя есть образец, вот есть твердое убеждение, есть твердое основание у этого человека, и ты смотришь, и ты знаешь, что ты этого хочешь, и у тебя есть то, к чему стремиться. Это,
2: интересно,
7: говорят,
2: а цель. Как этого человека одним словом можно назвать? Вот. Того человека, о котором вы сейчас говорите.
5: На которого смотришь?
2: Ну да.
3: Пример. Который...
2: Пример, да, или наставник.
5: Авторитет.
2: Да, еще по-другому можно сказать.
5: Авторитетный,
2: да,
5: человек.
2: И в этом наставнике ты видишь авторитет, ты в нем видишь пример. И вот как вы считаете, какой возраст должен быть этого наставника? Вот в идеале. Он
5: старше,
2: должен быть твоим,
5: конечно,
2: ровесником?
5: Старше. Ну, лучше старше.
2: На сколько? 60 лет ему должен,
5: нет,
2: быть?
5: Нет, 3-4 года, 5.
2: Угу, спасибо.
5: Может, 10. В зависимости, все индивидуально, как вы будете сочетаться.
7: Смотря кто для тебя авторитет. Ага. Ну, вот, то есть это не сильно, но это не сильно должен быть большой разбег в возрасте, потому что чаще всего это тогда будет просто человек, который тебя назидает и будет тебе, ну, как бы нравоучать. А тебе нужен пример, а не нравоучитель.
5: Но сложно учить человека, которому, вот, например, 25, у которого сформировался свой характер, и взять и учить. Это ты сам должен готов к тому, чтобы тебе давали какие-то знания, помощь, поддержку.
3: Мне кажется, тут нельзя считать годами. Тут просто нужно общаться с человеком и понимать.
5: Не, ну смотри, если тебе 15, и ты еще не сформирован, еще можно как бы в тебя вкладывать. А если тебе уже 21, у тебя свое устойчивое мнение, сложно с тобой спорить с взрослым человеком.
3: Но
5: тут
3: если
5: намного
3: я
5: сложнее
3: если
5: работать.
3: Если я открыт на этот вопрос,
5: если
3: я
5: если открыт, да. Вот. Я поэтому говорю, что важно именно...
3: Я про то, что человек может быть старше тебя, но его эрудиция и вообще уровень опыта и знаний может быть и ниже твоего. Это как бы нужно, мне кажется, на это смотреть. То есть общаться с человеком и понимать, он разбирается
2: зрелый
3: в том,
2: ли он,
3: в том
2: ли
3: как он авторитет? Вообще сам-то живет.
2: Угу,
3: он вообще разбирается в этом или нет?
2: Да, да. Да, это важный момент. И вот таких людей, вот о которых говорит Андрей, их лучше искать, ну, как говорят психологи, лучше искать в категории старше себя на 8-15 лет. Вот где-то в этой категории вот искать таких людей, которые могут для тебя стать наставником. Это самый такой идеальный, ну, разрыв в возрасте будет. Он и не слишком молод, но и недалеко ушел, да? То есть он переживает, в принципе, то же самое, что и ты. И действительно, вот в этих вопросах преодоления кризисов вот просто гиперважен наставник. Очень важно, чтобы был человек, который тебя бы мог вот в этом плане повести, мог бы тебе указать правильный путь и сказать, а как вообще у него было в жизни. Спасибо большое. Итак, мы сказали, будет большой помощью, если человек вообще осознает свою проблему, что она есть, да, этот кризис наступил. Потому что часто бывает, ну, все так плохо как-то, все удручающе. И если, к примеру, у человека уже есть жена или там, ну, хороший друг, они его выслушивают и говорят, да слушай, ну реально, что-то прям вообще, то у тебя руководство такое непонятное, давай увольняйся тогда. То есть, понимаете, да? Они подливают масло в огонь, они не понимают, что сейчас просто наступил такой момент, кризис, вот в который нужно найти конструктивное решение, а не вообще задавить человека, да, ему надо выйти. Поэтому осознание, нужно понять, что тебя этот кризис, он настиг, да? Вот, и... Когда ты осознал, ты должен понять, какую же ты теперь можешь поставить цель перед собой. Да? Вот ты понимаешь, что тебя привело в это состояние, и тебе теперь нужно понять вот, ближайшая цель, куда тебе нужно прийти, чтобы не быть подверженному вот этому упадническому духу, состоянию. И наставник в этом очень хорошо может помочь. Значит, в этот момент вместе со своим наставником необходимо переоценить все, что было сделано до этого, что ты уже применял для того, чтобы вот это состояние тебя покинуло, да, чтобы как-то конструктивно на все это отреагировать. Проанализировать, что ты применил, посмотреть, что помогло, не помогло, что-то оставить и наметить будущие шаги, пожалуйста.
5: Что делать, если нет такого человека, нет такого наставника? Вот ты смотришь на всех людей, которые 8-10 лет старше тебя, и видишь, что я не хочу жить, как они. Что делать, если ты не нашел себе наставника?
2: Угу,
5: как,
2: да,
5: справиться
2: с
5: одиночкой?
2: Это хороший вопрос. Хороший вопрос. Есть, может быть, у кого-то?
3: Искать, собственно, людей, которые, у которых такая же проблема, как у тебя, и решать с ними, как вы все-таки хотите
5: жить. Если вы будете вместе
3: жить
5: в болоте в одном копаться, как бы вряд ли вы выйдете потом к чистой речке.
2: Да, может быть, потом вы друг друга еще вообще поможете утопить. Это действительно может.
3: Вы не обязательно должны копаться в одном болоте. Вы обсуждаете вопросы, которые вас волнуют вместе. То есть вот вы не знаете, допустим, к примеру, как вы хотите относиться к каким-то вещам в своей жизни. То есть не знаете, как это правильно должно быть. То есть вы просто обсуждаете этот вопрос лично для себя. То есть когда человек сам с собой это решить не может, потому что он сидит, думает, блин, я не знаю. Просто, я не знаю, как мне на это думать.
2: Я согласен с тем, что хотя бы надо обсуждать. Нет, да,
5: но это другое. Я про то, что если ты говоришь просто, вот мы с тобой сядем и будем просто плакаться. Вот я ничего не знаю, как делать, и ты такой, и я не знаю. И мы вместе такой, о, мы не знаем. И вот это другое. Тогда мы наоборот
4: поболтали, и все.
3: Так ничего не решится, да.
5: Да, мне кажется, надо... Вот, по крайней мере, для себя я что поставил вообще, в принципе, в служении, в жизни, во всем, что ты должен делать шаги. Неважно, насколько тебе плохо, просто делать.
2: Ну, и вот о чем мы сказали, дисциплина нужна, да? Ты должен
5: идти к этому. Да, это тоже к дисциплине. Mm-hmm,
2: спасибо.
5: Что вот стараться как-то двигаться.
2: Я согласен и в какой-то мере с Андреем, потому что начать обсуждать — это тоже уже один из первых шагов, которые важно сделать. Важно понять вот этот момент, пожалуйста.
7: Конечно, это важно, как, грубо говоря, поддержка какая-то такая, человек, который вместе с тобой это проживает. Это тоже очень важно. Но действительно знать какой-то ориентир, к которому ты стремишься, к которому ты идешь, обязательно должен быть. Если это не человек, то это могут быть знания, это могут быть какие-то книги, или, к примеру, у нас сейчас информация доступна любому и каждому. То есть ты можешь к этому обратиться и уже, соответственно, из этого продумать стратегию получения своей цели.
8: Можно на своем личном опыте? У меня были друзья, я им высказывалась, они меня понимали, но я не все им говорила. И у меня не было такого человека, но у меня была книга, да. И вот я знала человека лично, который написал эту книгу, и это мне очень помогло.
2: Угу, спасибо. Это как раз то, о чем я хотел сказать. Действительно случается так. К примеру, я живу в деревне, да, где есть 3 алкоголика и женщины-доярки, к примеру. Нету там человека, который будет моим наставником. Действительно, в этом случае может помочь книга, может помочь человек, которого ты, может быть, даже лично не знаешь, но он может быть какой-то известный, да, общественный деятель, ты можешь за ним как-то наблюдать, можешь следить за его поведением, высказываниями и так далее. То есть можно, это, конечно, худший вариант, когда нету живого человека, то приходится даже так. Это может быть книга, да.
5: Вот еще, если говорить про наше время, современность, интернет, что есть много различных мастер-классов в интернете, курсов, которые ты можешь пройти. Если ты, например, не знаешь, куда идти дальше, ты можешь попробовать. Типа, классно, не классно, не понравилось, ладно. Понятно, что в это нужно вкладываться, в это деньги и все такое, но есть такие небольшие экспресс-курсы, которые ты... Просто
7: да,
5: понимаешь.
7: Вот я про это и говорила, что у нас есть сейчас очень много возможностей. Я говорю, и ты уже потом из того, что ты выбрал, наметил себе цель, я хочу вот это, ты продумываешь стратегию. Ага, для этого должен заработать, для этого я должен сходить туда-туда-то, приобрести то-то, то-то. И, соответственно, уже пробуешь.
2: Спасибо большое. Так мы увидели, что в возрасте от 18 до 30 лет может прийти этот кризис в гости, и он придет практически 100%, если еще не приходил. Но это... в то же самое время и очень большая возможность действительно сделать что-то великое, да, что-то стоящее и значимое в жизни. Важно в этот момент не спасовать, продолжать быть дисциплинированным и предпринимать шаги для движения вперед. И очень важно в этот момент найти наставника, очень важно. И вот эти факторы, они помогут преодолеть этот кризис. В этот момент еще очень важно вновь переоценить и заново посмотреть на свою мечту, может быть, даже ее записать. К чему ты вообще в жизни стремишься, к чему ты идешь? Да, может быть, она изменит форму, может быть, она вообще только вновь появится. И вот эти три момента, они очень помогут при выходе из кризиса. Наставничество, переоценка, да, своих устремлений, своей мечты. И духовная также поддержка, это тоже будет очень большой помощью. Я желаю, чтобы каждый из вас, встретившись с кризисом, или если вы его уже пережили, поделитесь опытом, но если вы встретитесь с ним, то успешно его преодолеть и стать такими великими людьми, как даже, может быть, Александр Македонский. Может быть, когда-то ваше имя будет кого-то вдохновлять. Всего доброго. Я также прощаюсь с теми, кто нас сегодня смотрел. Пусть тот кризис, который к вам придет или который сейчас, может быть, к вам пришел, будет для вас возможностью, и вы придете к успеху. Всего доброго.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
9: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Если тебя кто-то сильно любит, то это не значит, что правила приличия уже не нужны. Что такое благодать? В Библии это слово довольно часто употребляется. Ну, в простом бытовом смысле, как мы чаще всего понимаем, что это что-то такое, что приносит приятные ощущения. Ну, например, если в жаркую погоду окунуться в прохладную воду где-нибудь на пляже, то невольно вырвется вот это слово «ух, благодать». Или, уехав куда-нибудь за город на электричке, стоит выйти к лесу, увидеть всю природу, ощутить запах трав, цветов, услышать пение птиц, как невольно вырвется. Эх, благодать-то какая! Что ж, все это не лишено здравого смысла. Но все-таки, что подразумевается в Библии под этим словом? В послании к Ефесянам во 2 главе написано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Смотрите, как об этом говорит апостол Павел. Благодать – это богатство благости к людям, и явлено оно во Христе Иисусе. Ей, вот этой самой благодатью, спасены верующие. Так что же такое благодать? Ну, чаще всего о благодати говорят как о незаслуженной милости. Ну, о милости, которую Бог проявил к кающимся людям. Да и в вышепрочитанном тексте мы читали, Бог назван богатым милостью. Ну, да, это верно, Бог любит миловать. Но вот как вы понимаете, что такое незаслуженная милость? Дело в том, что греческое слово «харис» – «благодать» – имеет следующий ряд значений. Благосклонность, любезность, благожелательность, благодать, благоволение, благодарность, благодарение. И, ну, согласитесь, что вот глядя на все эти слова, ну, все равно на ум приходит довольно обширная палитра разных ассоциаций. Хочется все-таки узнать об этом более подробнее. Попробуем прикоснуться к этому понятию и понять, что имеется в виду. В романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» есть сюжет, в котором повествуется о том, как, находясь в гостях у генерала Япончина, князь Мышкин рассказывает удивительную историю о том, как некто был приговорен к смертной казни через расстрел. Достоевский описывает агонию перед смертью. Приговоренному оставалось 5 минут жить. Ну и он распределил это время так, чтобы вот в эти 5 минут прожить целую жизнь. И он решил 2 минуты на прощание со стоявшими рядом, такими же, как он, приговоренными, 2 отвел на мысли о себе. И вот, надо же, в самый последний момент, когда солдаты уже взвели затворы винтовок, было объявлено помилование. Интересная история. А почему интересная? Да потому что написана она тем, кто это пережил. Все это произошло с самим Достоевским. Да, 22 декабря 1849 года за участие в кружке Петрашевского всех участников кружка, включая Федора Михайловича, поставили к стенке, чтобы привести приказ в исполнение. Но император Николай I помиловал приговоренных, заменив расстрел каждому приговоренному разными сроками каторги. Но при этом он распорядился так, чтобы о помиловании сообщили только тогда, когда на несчастных уже были нацелены винтовки. Смотрите, здесь речь идет о помиловании, о милости. Николай I помиловал приговоренных к смертной казни. И да, пожалуй, Николая I можно положительно охарактеризовать. Но, вероятно, он видел, что наказание слишком суровое, каторгой заменил. Что ж, мы говорим о том, что благодать – это милость, причем незаслуженная, тут ведь всякое можно помыслить. Имеет ли место сравнение милующего Бога с милующим Николаем I? Вряд ли. Иначе, но если пытаться сравнивать императора Николая с Господом, то в каком же свете мы Бога представим? Ну, представьте себе, что же получается, что Бог, получается, полон желания погубить грешников, но, видя стремление некоторых делать доброе и видя покаяние, Бог решил, ну что ж, ну ладно, помилую, так и быть, пусть.

восстает. Сколь глубока любовь? Давайте посмотрим на некоторые метафоры, которые проливают на это свет. 102-й Псалом, стих 13. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». А вот еще книга Иеремии, 2 глава. «И было слово Господне ко мне. Иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Видите, здесь отношение Бога к народу сравнивается с отношением жениха к невесте. А вот еще книга Исаии, 49 глава. «Забудет ли мать грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Вот этого прочитанного достаточно, чтобы понять, что это вечная любовь, и что она не перестает, что эта любовь такая, как у матери к дитяти ее, как у любящего отца к сыну или дочери, как у жениха к невесте. И что же, можно ли назвать отношение Бога к ищущему его человеку незаслуженной милостью? Ну, не знаю, может быть и можно, но согласитесь, в таком случае хочется как минимум пояснить, сколь глубока эта милость и чем она продиктована. А продиктована она любовью. Бог сделал все для того, чтобы спасать тех, кто грешил, воровал, может быть, и убивал, и о том спасении при этом не думал. И Иисус умирал за грехи людей, не спрашивая нас, надо нам это или нет. И это для того, чтобы мы могли этой жертвой воспользоваться и получить то, что названо благодатью. От чего спасти? От смерти и греха. Как определить, что такое грех? Такое определение есть в первом послании Иоанна, в 3 главе. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. Вопрос. Как же спасти людей от беззакония? Ну, очевиден ответ. Обязать соблюдать закон, чтобы люди старались его соблюсти. Что-то нужно приложить. К слову сказать, Бог так и сделал. Он провозгласил свой закон на горе Синай, когда заключил с его народом завет. Потом Господь дал систему жертвоприношений для того, чтобы избавляться от грехов. Ведь возмездием за грех является смерть. А, ну, не грешить же люди совсем не могут без особого вмешательства Бога в жизнь человека. И вот так и получается, что к нравственным заповедям прибавились еще и постановления, связанные с ритуалами жертвоприношений в храме. Ну а так как речь шла о царстве Бога на земле, то требования к этому, в этом царстве были небесные, там смерти нет. Поэтому отвергалось абсолютно все, что было намеком на смерть, любой намек на умирание, все, что связано с какими-то странными болезнями, с истечениями из тела, все это требовало приношения очистительных жертв. Ну и получается, что закон, он был не просто закон, а еще с чем-то таким, что было к этому закону дано как обязательное дополнение. И вот все вот это было законом. Хотя суть, по большому счету, заключается в некоем нравственном идеале, который требовался. Десятисловный закон – вот это и есть сама суть этого идеала. В книге «Псалтирь» в 118-м псалме автор пишет: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее всех врагов моих, и она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих, я сведущ более старых».

старцев, ибо повеление твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое». Вообще все можно выразить одним словом – любовь. Написано, что весь закон и заключается в том, чтобы любить Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя. Получается, что любовь, но только настоящая любовь, а не то, что сегодня называют любовью чаще всего. Вот эта любовь, она и есть тот самый идеал, стремясь к которому человек находит то, что называют спасением. Поэтому и важно, что если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Для людей существует два источника, посредством которых можно узнать о требуемом Богом эталоне совершенства. Это Божий закон и сам Бог. Писание разделяет эти два источника по той причине, что Бог сам по себе пришел на землю в человеческом теле только в определенное время. До пришествия Иисуса, Бога во плоти, людей наставлял закон, а после, с пришествием Иисуса, появилась другая возможность – согласитесь, более совершенная, ведь лучше черпать знания непосредственно от автора, нежели от когда-то данной им краткой инструкции. Чем же отличается одно от другого? Закон, он напоминает Дамоклов меч. Он показывал идеал, которого человек не имел. И что получалось? Получалось, что закон как бы говорил человеку: «Человек, ты умрешь, если не таков, как мое слово». Ну, а человек, как мы знаем, грешен. И что же, получается, закон, по идее, убивал. И тогда, чтобы как-то разрешить проблему греха, нужно было идти в храм с жертвенным животным, которого убивали вместо грешника, и кроме этого нужно было соблюдать очень много самых разных предписаний. И вот только так, при таком условии, можно было верить в спасение. У веры были такие условия. Но в определенное время на землю пришел Спаситель Иисус Христос. Сам Бог, сам идеал. Затем Он умер за людей, и по факту Он был настоящей жертвой за грех. За грех, на которую указывали те жертвы, которые люди приносили в храме во времена Ветхого Завета. И вот теперь всю идею жертвоприношений в храме Иисус исполнил. Он сам стал жертвой. Теперь не требуется приносить животных, нужно только верить. Верить в то, что за меня пролита кровь истинного ягненка Иисуса Христа. Вот так Бог проявил свою любовь к нам. И становится понятным, что любовь – это не какая-то красивая абстракция. Она требует правил поведения. Если кто-то тебя очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон нужен, и Библия говорит, что Новый Завет не отвергает закон, а переносит его со скрижалей в сердце человека. В книге Иеремии так и написано. Вспомните: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот два наставника в истине – закон и Христос. Оба об одном и том же. Но закон убивал и требовал жертв, а Христос прощает грехи просто так и сам становится жертвой за грехи. Закон убивал, а Господь Иисус, учитывая Его смерть на кресте за нас, может животворить. Если раньше покаяние требовало жертвоприношения, то с приходом Иисуса к покаянию требуется только вера. Церемониальные предписания закона, тоже названные заповедями, уже не надобны. Вот как написано в послании к Галатам в 3 главе. «Итак,
закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. А по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Закон назван детоводителем ко Христу. Вот он путь. Закон должен привести ко Христу. Слово «детоводитель» – «пайдагогос» по-гречески. Да-да, это именно от этого слова произошло слово «педагог». Пайдагогосом в греко-римском мире называли раба, который был приставлен к ребенку господина, и в его обязанности входило водить ребенка в школу. Может ли закон противоречить Христу? Нет, не может. Эти два наставника говорят об одном и том же. У них цель одна и идеал один. И если на то пошло, то закон и в новозаветное время приводит ко Христу. Но закон сам по себе – это мертвая буква, не способная животворить. Чего не скажешь о Христе. Ведь Господь живой, Он может прощать, миловать. А о милости Его мы уже поговорили. Это сама любовь. Одним словом, для спасения человека нужен не только закон, который указывает на несовершенство, но нужна благодать, харис. Благодать – это то, через чего Бог спасает человека. Это то, через чего проявляется спасительная любовь нашего Творца. У закона этого нет. Если читать послание апостолов, можно заметить всегда. Очень часто в пожеланиях вот звучат эти слова. «Благодать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Но Писание рассказывает еще об одной проблеме. Свойственно людям, толкуя Божий закон, наверное, для важности вида, добавить к нему всякие строгости. Строгости, соблюдая которые, напускается видимость как бы святости. А с другой стороны, невольно, само собой, как-то вот так происходит стремление найти в законе возможность удовлетворить греховные желания. Строгости, которых Бог не требует, могут иметь место, и место могут иметь, ну, если уж не грехи, то грешочки, маленькие такие. Но вот что важно, у Бога нет маленьких грешочков, у Него за любой, даже самый маленький грешочек несет наказание смерть. Дело в том, что закон нуждается в правильном понимании, и только сам Господь может правильно объяснить, и Он это делает. О том, как Бог комментирует закон, написано в Нагорной проповеди. Сам Господь Иисус Христос вносит поправки. Вот выдержки из речей Иисуса, записанных в Евангелии. Иисус так и говорит, что истинно стремящиеся к Богу должны быть праведнее тех учителей, которые неверно наставляют в законе Божьем. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея в 5 главе несколько текстов. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата напрасно
подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака» подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный» подлежит гиене огненной? Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Что сказал Иисус? Не нарушить пришел я, но исполнить. Вот это слово «исполнить» – греческое «плерао». Оно буквально означает «исполнять», «дополнять», «наполнять». И мы только что видели пример того, как Иисус наполняет истинным смыслом некоторые заповеди закона, которые неверно были трактуемы людьми. Идеал людей отличался от идеала Иисуса Христа, и конфликт дошел до того, что Христа распяли, а потом еще и гнали его церковь. Вот как объясняет это апостол Павел, послание к римлянам, 10 глава. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Читая слова о том, что Христос – это конец закона, невольно человек думает: «О, смотрите, закон отменен!» Это великое заблуждение. У слова «телос», кроме значения «конец», есть еще значение «цель». Цель закона – Христос. То есть во Христе появился лучший наставник, нежели закон. Если тебя кто-то очень сильно любит, то не означает это, что правила приличия уже не нужны. Смотрите, что происходит. Мы прочитали, что люди не покорились праведности Божией, но возвысили праведность свою. По-своему решили, а не так, как того требует Бог. То есть пренебрегли Богом, ну, другим словом, наставником пренебрегли. Бог и закон – это два наставника, и один приводит к другому, и один не может обойтись без другого. Они вместе. Кто-то скажет, что в Новом Завете не так. Любовь Бога больше, чем закон. Именно больше, во всех отношениях. Только если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон при Божьей любви – никуда не делся со скрижали, и он переместился в сердце человека. А теперь посмотрите, что получится, если мы будем говорить о любви Бога, отвергая при этом закон. Ну, представьте себе, что нет закона, есть только любовь. И вот, пожалуйста, фраза из Нового Завета, послание к римлянам, 12 глава, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Как вам фраза? А это наставление апостола Павла церкви в Риме и нам всем. И вот кто-то может такое наставление упомянуть сегодня где-нибудь в среде секулярного общества. И я так представляю, как кто-то скажет: что-что? Братолюбивы? С нежностью? Ах, да-да-да, конечно же, с нежностью, а как иначе? Вы знаете, умы сегодня настолько извращены, что разговор о любви двух мужчин поймут, ну, сами понимаете, как. Вы скажете, ну, разве можно приводить в пример всяких извращенцев? Хорошо, вот вам пример верующих людей. У меня есть знакомый единоверец, он живет за границей. Я не буду говорить, в какой стране. Но только он рассказал, как однажды, совсем недавно, зашел в очень большую церковь протестантского толка. Я не буду называть деноминацию из этических соображений. В огромном зале сидело много людей, которые слушали проповедь женщины-пастора. Внимание привлекло то, что в зале сидели странные семейные пары. Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Он подошел после служения к проповеднице
и спросил: «Но как же так, ведь апостол Павел в послании к римлянам представлял таких людей, как тех, которых Бог предал превратному уму делать непотребное? Ведь раньше апостол говорил о язычниках такое, а теперь это актуально для церкви». Проблема была у тех людей. Они не заботились, чтобы иметь Бога в сердце. И дело в том, что недостаточно только говорить о любви. Нужен закон. Сегодня словом «любовь» называют все, что угодно, от сексуальных извращений до любви к эклерам с кремом. Чтобы найти истину, закон необходим. И не только закон, но и верный комментарий к нему, который может дать только Иисус. Закон и Господь, они неразделимы. Если Господь вас любит, то это не означает, что законы жизни уже не нужны, и можно делать все, что захочется. Да благословит вас Господь.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Твой счастливый день. Рассказывает Ольга Козуля.
1: Хочу рассказать про счастливый день, который сыграл очень важную роль в моей жизни, в моей духовной жизни прежде всего. Я не помню, какое это было число, но это точно была весна. Вокруг все цвело, и на тот момент я проживала в небольшом городке в Смоленской области. И предшествовало этому дню тоже такое событие, которое для меня было очень важным. Я изучала Библию, Священное Писание, и, конечно, у меня возникали вопросы, которые я периодически задавала то священнослужителю, то людям, которых считала для себя авторитетными в вопросах веры. И у меня возник такой вопрос. Я прочитала в Библии о том, что Бог знает мысли человека еще до того, даже как он начал молиться. Ну, то есть человек встает на молитву, а Бог уже знает, о чем он будет молиться. И меня это немножко смутило, потому что мне казалось, что Бог знает, наверное, именно то, что ты произнес в молитве словами, вслух. Но как же он может знать твои мысли в мозгу? Ведь это же очень сложный процесс. Я не сомневалась во всемогуществе Бога, но сомневалась, что есть такое, может быть, хранилище информации для мыслей всех людей. И с этим вопросом я подошла тоже к одной женщине, которую я считала для себя верующей. Она изучала Священное Писание, ее духовный опыт был побольше, чем мой. Она говорит: да, действительно, Бог знает наши мысли. А для тебя это плохая новость или хорошая? Я почувствовала себя очень двояко. Но все-таки в тот момент я еще до конца не поверила в то, что Бог в точности знает каждую нашу мысль. И вот тогда наступил этот день. Это было вскоре после этого разговора. Я шла по улице, и все цвело вокруг, такие ароматы были. И зашла в один магазинчик небольшой. Это были годы, когда кругом расцветала кооперативная торговля. Были небольшие магазинчики, но ассортимент в них был достаточно скудный. И вдруг я вот зашла в один магазин, и там такой ассортимент был классный. И там стояли косметические средства, а говоря точнее, дезодоранты. И вот несколько полок было уставлено этими дезодорантами. Я смотрела на них и мысленно выбирала, какой бы я купила, если бы у меня на тот момент было достаточно денег. Они там импортные были, стоили дороговато. Я глазами поводила, простояла там достаточно долго и из всей вот этой огромной кучи выбрала один. Даже были дезодоранты одинаковой фирмы, но разного миллиметража. Сейчас вы поймете, почему это правильно, почему это важно. Я выбрала мысленно. И мысленно, опять же, сама себе сказала, что если бы Бог знал наши мысли, то Он бы как-нибудь сделал так, что этот дезодорант оказался бы моим. Это была какая-то мимолетная такая мысль. Я вышла из этого магазина. По пути я встретила одну знакомую, которая попросила меня о небольшой услуге. Написать ей нужно было стихотворение, причем это надо было сделать вот сразу. И мне пришлось сесть на скамеечку с ней, с блокнотиком, и я стала писать то, что она меня попросила. Но поскольку мне неудобно было писать под ее взглядом, я попросила ее пока, ну, погулять, походить. И она стала ходить и гулять. Я написала. В определенный момент она подошла, я отдала ей это стихотворение. Причем я не ожидала от нее никакой благодарности. У нас были такие отношения, что в материальном плане я от нее не ждала там денег за это или еще что-то. И отдала ей этот блокнотик со стихотворением, прочитала. Она была очень довольна. И говорит мне: пока я гуляла, зашла тут в магазинчик, кое-что тебе купила в благодарность. И подает мне небольшую косметичку, и там что-то лежит. Я поблагодарила, положила в сумочку и пошла домой. Конечно, эта сумочка, она мне прямо жгла. я не выдержала, открыла прямо по пути и открыла посмотреть, что там лежит. И когда я увидела, что там лежит именно тот тюбик, который я выбрала из, как минимум, я не знаю, 300 разновидностей, именно того миллиметража, именно той фирмы, и именно буквально через 15 минут это произошло, после того, как я подумала, что, Господи, если бы ты знал мои мысли, ты бы сделал так, чтобы эта вещь стала моей и очень скоро. И я вот в этот момент, когда я посмотрела, что там, я поняла, что Бог таким образом, Он открылся мне в том плане, что да, я знаю твои мысли, самые маленькие, самые сокровенные, и все давнишние мысли, которые были когда-то с детства. И вот меня так захватил этот момент. Я помню, что для меня это было таким откровением. И я нуждалась тогда в этом доказательстве, что Бог знает не только наши слова, которые мы к Нему обращаем, но Он видит все события, Он знает и слова, и также наши мысли для Него не являются секретом. Вот, это был мой счастливый день. Почему? Потому что я поняла, что Бог всепроникающий, в меня всепроникающий. То есть мне не нужно перед Ним притворяться, потому что Он все равно все знает. И с того момента, с того дня все-таки наши отношения с Ним вышли на более, может быть, откровенный, близкий уровень. И я благодарна Богу за тот день, за тот магазинчик и за тот маленький приятный урок, который Он мне преподнес.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. Имеющий уши слышит, да слышит, однажды сказал Христос. Можно ли слышать Бога? Как услышать голос Святого Духа? Иисус обещал, что с каждым человеком будет пребывать Святой Дух, будет учить, наставлять, направлять. Часто мы не слышим голос Духа, потому что мысли заняты в основном мирским. Мы ведь живем в мире, о котором сказано в Евангелии от Иоанна. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. Если мы знаем Иисуса Христа, мы будем всюду слышать и узнавать его голос. Порой мы не чувствуем духовной природы Царства Божия, не понимаем слов Спасителя, читая Библию. И чтобы мы доросли до понимания ее духовного смысла, нам дан Утешитель, Святой Дух, который учит нас всему, напоминает нам все, что говорил и делал Иисус, приводит наш образ мыслей в согласие с образом мыслей Господа. Можно ли слышать всегда голос Божий? Иногда нам кажется, что Он далек от нас, что Ему нет до нас никакого дела в нашей депрессии, заботах и трудах. Создается проблема, и наша хрупкая вера разбивается. Библейский герой Авраам является отцом всех верующих. Но и его вера не раз терпела крах. Один из таких моментов описан в книге «Бытие» в 20 главе. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей, «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авраам усомнился во всемогуществе Божьем и испугался, что царю Авимелеху понравится его красавица-жена, и он избавится от него, Авраама. Этот патриарх вел кочевой образ жизни. Он был свидетелем Божьим, и где бы он ни находился, везде сооружал памятники Богу в виде жертвенников. О чем говорили эти жертвенники? О милости Агнца Божьего, который должен прийти в мир и взять грехи мира на себя. О любви Бога Отца, о Его кротком, человеколюбивом, жертвенном характере. Бог идет на смерть ради спасения человека. В этом символ жертвенников Авраама. И вот он оказался в Гераре на юге Палестины. С какой целью Бог побудил его прийти туда? Зачем послал в эту языческую страну своего свидетеля? Чтобы донести истину о Спасителе местным жителям, чтобы Авраам укладом своей жизни свидетельствовал людям о характере Божьем. Цель высокая. Но Авраам испугался и сказал о Саре, жене своей, «Она сестра моя». Однажды он уже пережил подобное в Египте, но не извлек урока и вновь проявил слабость и неверие. Разве Бог не заботится о нашей жизни? Разве не способен защитить нас от посягательств насильников? В Евангелии от Луки мы читаем чудесные слова Иисуса Христа. В 18 главе, в 7 и 8 тексте. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Иисус не нашел веры в любимом своем Аврааме. Находит ли Он веру сегодня в нас? И что Ему делать с нами, когда мы малодушно лжем, лицемерим, изворачиваемся, чтобы только о нас не подумали плохо, не лишили удобств или материальных благ? Мы с сыном Тимошей однажды поехали в заезжий лунопарк. Мне эта идея сразу не понравилась. Толп народу, грохот, музыки, все ради минутного удовольствия. Но мне хотелось сделать сыну приятное. И, скрипя сердце, я поехал с ним. Все худшие ожидания оправдались. 2 часа мы убили, простояв в очереди на американские горки. Но мне хотелось порадовать Тимошу, и я все время его поддерживал. Его ободрял, развлекал, старался подчеркнуть положительные стороны нашего состояния, чтобы он не изнемог, не утомился. И хотя во мне все возмущалось, я слышал голос Духа: «Порадуй сына, сделай ему приятное. Он так мало видит общения с тобой». Я ощущал, что Бог успокаивал и укрощал меня. Наконец, мы на горках. У Тимоши 2 или 3 раза захватило дух, он был в полном восторге. А через 1,5 минуты мы вновь стояли на земле. Всю дорогу домой он восторгался своими ощущениями. А по дороге нам нужно было зайти в магазин, и до дома мы шли нагруженные, усталые. Тимоша часто отставал, а я терял духовные силы и уже не способен был слышать голос Божий. И стоило только переступить порог дома, как я излил все мое негодование на бедную мою супругу. Это была неудачная идея. 5 часов потрачено зря. Больше никогда не поедем на подобное мероприятие. Эти мои слова перечеркнули все усилия, которые я предпринимал, чтобы доставить сыну удовольствие. Все пошло прахом. Одна только слабинка, одно слово, одно искушение, и все. Нет радости, нет покоя, мира, нет вести о любящем, долготерпеливом Боге. Его характер скрыт за моим агрессивным, злобным, раздражительным характером. Господь уже не действовал через меня. Бог не мог действовать через Авраама, чтобы донести весть о своей любви к царю Авимелеху. Но значит ли это, что он в той ситуации не мог действовать вообще? Вновь вернемся к той истории. Книга «Бытие», 20 глава. «И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: „Вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа“. Авимелех же не прикасался к ней и сказал: „Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: „Она сестра моя“? И она сама сказала: „Он брат мой“. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих“. И сказал ему Бог во сне: „И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои“. И встал Авимелех утром рано и призвал всех рабов своих и пересказал все слова в уши их, и люди сии весьма испугались». Кто такой Авимелех? Язычник, не знавший Бога и истины. И этот человек слышит Господа, сам разговаривает с ним. Не удивляет ли вас эта ситуация? Бог часто удивляет нас тем, как Он проявляет себя вне наших предрассудков и понятий, вне представления о Нем, вне рамок, куда мы Его порой помещаем. Он может говорить через камни, через животных, не говоря уже о людях, каким бы они ни были. Наш Создатель — это Бог сюрпризов, Бог парадоксов. И для верующего человека эти сюрпризы всегда приятные. Он посылает нам побуждения, мысли, чувства. Он часто говорит нам через людей неверующих. Важно только уметь слушать. Имеющий уши слышать, да слышит. Авимелех, очевидно, был открыт для влияния Святого Духа. Подобно пророку Моисею, он просит Господа за свой народ: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ?» А потом благовествует этому народу о милости Божией. «И встал Авимелех утром, и призвал рабов своих, и пересказал все слова сии». Чей это характер? Чье проявление? Христа. Христа ходатая, Христа заступника. Бог проявляет себя в Авимелехе. Кроме того, Святой Дух вовремя сдерживает греховные проявления человека. «И сказал ему Бог во сне: „Я знаю, что ты сделал все в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо мной“. Когда мы уже готовы вскипеть, когда возмущение охватывает нас, прислушайтесь, что говорит нашему сердцу Господь. Его голос, как нежное дуновение ветра. «Сын мой, я знаю, что ты делаешь это не со зла. Тебя вывели из себя, оскорбили, унизили, но не делай ответного зла, не оскорбляй другого человека. Я удерживаю тебя от этого, положись на меня. Я понимаю, потому что ты переносил издевательство подобно тебе. Посмотри на меня, прояви мое терпение и кротость». Иногда у нас не хватает терпения, мы тратим массу времени, ожидая своей очереди в поликлиниках, в органах власти, в ЖЭКах, обивая пороги у чиновников, решая свои бытовые проблемы. И мы готовы вскипеть и высказать в лицо тому, кто нас мучает, высказать все, что о нем думаем. Можем ли мы в таком состоянии быть препятствием Богу проявлять себя через нас? Да. И Господь, видя наше состояние, посылает нам терпение. Он не допустит нам быть искушаемым сверх наших сил. И если мы все-таки впадаем в искушение по нашему неверию или слабости, Господь действует особым образом, обличая наш грех иногда и через, казалось бы, неверующих людей. Подобным образом Он обличил Авраама и призвал Авимелех Авраама и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты так навел на меня было и на царствие мое великий грех? Ты сделал со мной дела, какие не делают». И сказал Авимелех Аврааму: «Что ты имеешь в виду, когда я делал это дело?» Авраам сказал: «А я подумал, что нет, на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою». Авраам признал свою ошибку и раскаялся в грехе. Когда мы с Тимошей вернулись домой из лунопарка, когда я все испортил в конце, Бог обличил меня. Я чувствовал себя негодяем и предателем. Мерзкое состояние духа. Тем более, что мне надо было уходить. Ссор не было, но день был испорчен мной. Я собрался, сказал жене: «Я пошел». А сыну: «Пока, Тимоша». И, стоя в дверях, услышал, как он бежит ко мне. И, подбежав, бросился мне на шею, а потом сказал в полголоса: «Пап, ты сделал все, что мог». У меня слезы брызнули из глаз. Кто это сказал, как вы думаете? Чей это был голос? Только Бог может так утешать через людей. Он простил мою слабость, как он простил слабость Аврааму и утешил его. И взял Авимелех мелкого крупного скота и рабов и рабынь и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его, и сказал Авимелех: «Вот земля моя перед тобою, живи, где тебе угодно». Чудесное завершение истории. Можем ли мы сегодня слышать голос Божий? Да, если мы знаем, каков характер Христа. Дорогие друзья, да не смущается сердце ваше. Бог действует в ваших интересах и действует всегда, даже когда мы уходим от Него. Верьте же себя силе Святого Духа. Пусть Он использует вас вне всяких рамок и границ, как Ему угодно. Последуйте за Ним. Ищите Его в своем сердце, в сердцах окружающих вас. Прислушивайтесь к голосу вашей совести, и вы услышите Его. Вы увидите Его, чтобы узнать Его, когда Он придет на облаках небесных. Узнать и воскликнуть: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Я слышал, ты выиграл возможность задать любой вопрос Богу.
3: Ну и допустим.
2: Ты уже, придумал вопрос.
3: Ага. Я хочу спросить, почему, когда я тороплюсь, у меня рвутся шнурки? Ну, понимаешь, о чем я? Ну, ты опаздываешь на работу и...
2: Подожди, ты что, серьезно? Это твой вопрос?
3: Да, что?
2: Слушай, почему ты не спрашиваешь о чем-нибудь глубоком? Ну, хотя бы в чем смысл жизни?
3: Ну, знаешь, я хотел спросить, но потом вспомнил, что царь Соломон уже ответил в Библии на этот вопрос.
2: Ну, спроси тогда, почему хорошие люди страдают?
3: А, понимаешь, я хочу спросить о том, чего нет в Библии. А на этот вопрос есть ответ в книге Иова.
2: Да постой ты, почему бы тебе не спросить, хотя бы какова воля Господа для твоей жизни?
3: Евангелие от Иоанна, 6 глава. Не веришь? Можешь проверить?
2: Ну, все с тобой понятно, я пошел. Кстати, ты знаешь, во время стресса человек обычно применяет излишнюю силу, поэтому у тебя рвутся шнурки.
3: Да? Ну, замечательно. Теперь мне придется выдумывать новый вопрос.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: И вновь мы имеем возможность провести несколько минут вокруг исследования этого Священного Писания. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю, записанную в 10 главе Евангелия от Марка, об одном богатом, я бы сказал, талантливом человеке, который был законником или который занимался законами. И вот однажды этот юноша пришел ко Христу и спросил его, в Библии записан его вопрос следующим образом: «Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос указал этому молодому человеку на необходимость соблюдения закона Божьего. Но богатый молодой человек ответил, что он все это выполнил. Он был уверен в том, что он был хорошим исполнителем воли Божьей. И тогда Иисус преподал ему урок практического соблюдения закона Божьего. Христос сказал молодому человеку: «Иди, продай все, что ты имеешь, раздай нищим, приходи, следуй за мной, и ты получишь награду на небесах». Однако этот богатый молодой человек ушел от Спасителя с печалью. Он не хотел расстаться со своим богатством. И, конечно же, когда мы читаем эту историю евангельскую, мы думаем, каким недалеким нужно быть, когда, имея что-то в этом мире, человек терял самое главное, что он мог бы иметь в вечности. Священное Писание представляет 10 Божьих заповедей в двух основных принципах, которые говорят: первое, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и вторая основополагающая идея закона Божьего – это возлюби ближнего твоего как самого себя. И если бы этот молодой человек действительно по-настоящему любил Господа от всего сердца и ближнего своего как самого себя, как вы думаете, мог бы он поделиться своим богатством? Конечно. Но его поведение показывало, что он на самом деле не соблюдал смысл, значение закона Божьего. Он только думал, что он его соблюдает. Очень трудно богатым людям с постоянством служить Господу. Может, кто-то из нас думает, что чем больше денег я буду иметь, тем больше будет у меня свободного времени. Но это неправда. Чем больше денег вы будете иметь, тем меньше у вас будет времени. Чем больше у вас денег, тем менее доступны вы для других людей. Потому что богатство, как ничто другое, забирает все время, энергию и внимание человека. Когда человек со своими деньгами имеет столько разных возможностей, ему гораздо труднее посвятиться на служение Господу, не правда ли? Довольно трудно найти богатого человека, который спасает.

постоянством мог бы совершать служение Богу и служение ближним. Но в этом же смысл, фундамент нашего человеческого бытия – служение Богу, служение ближним. Вы просто не найдете таких людей в большинстве вокруг нас, потому что эти люди постоянно заняты своими манящими земными возможностями. И в этом природа богатства. Поэтому Иисус говорит: «Позвольте мне коротко обобщить этот вопрос о богатстве». Он говорит: «Очень трудно войти богатому в Царство Божье». Однако статистика говорит, что чем больше денег человек имеет, тем меньше он готов их отдать для служения другим людям. Вот и получается, послушайте внимательно, что чем больше человек имеет здесь, на этой земле, тем меньше он имеет на небе. Чем больше человек имеет в этой жизни, тем труднее ему следовать за Христом. Это факт. Это определенный факт. Чем больше денег человек имеет, тем менее он доступен для служения. Конечно, есть исключения. Я очень тронут теми людьми, которые обладают большими деньгами, большими сбережениями и в то же время совершают большое служение. Слава Богу за таких людей. Но в большинство своем богатство имеет такую природу, что оно вытесняет Бога с первого места. Слово Божие говорит: следуйте за Ним. Поступайте не так, как все общество, но старайтесь поступать так, как Господь учит вас. Я искренне желаю вам следовать за Иисусом, поступать так, как Он учил нас. И тогда мы будем по-настоящему детьми Божьими. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Привет!
5: Привет! Мне на день рождения такой сотовый подарили. Там
4: мне, знаешь, какой сот подарок клёвый.
6: Спугнула.
5: Кого?
6: Да мечту.
5: Мечту?
6: Ага.
5: А о чем вы мечтали, Марья Ивановна?
6: Ой, я... Вот если бы мне дедушка оставил бы большое-большое наследство, я стала бы богатой. Вот только представьте.
7: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
8: А, Марья Ивановна,
7: как дела?
8: Здравствуйте. Да вот, гвозди кончились, я на новый день.
7: Пустяки это. Держите.
8: Ух ты, Марья Ивановна. Да тут на новую евромастерскую хватит.
7: Да ладно, пустяки.
8: Спасибо. Спасибо.
7: Не за что, Афанасий Филиппович.
6: Я бы тогда всем-всем помогла.
4: Да, жаль, что вы не богатые.
9: Приветствую, Смарёна.
7: Здравствуйте, Савелий Геннадьевич. Да что вы? Это от кого же?
9: А кто же его знает? Ну ладно, я поехал, мне пора.
7: Всего доброго, Савелий Геннадьевич.
5: Интересно, от кого письмо?
4: От дедушки-миллионера.
6: И правда от дедушки миллионера.
5: Открывайте же скорее.
6: Погодите. Ой, не торопите меня, я так волнуюсь. Уважаемая Пустякова Марья Ивановна, всем удаляем вас, что вы стали
5: обладательницей
6: принадлежащего вам по праву родства. После смерти вашего дедушки за получением информации обращайтесь по телефону.
7: Мы богаты! Ура!
5: Ура! Ура! Здорово!
4: Идемте, скажем Афанасию Филипповичу, у него будет евромастерская. Ура!
8: Ничего не могу понять. Какая евромастерская?
7: Мы богаты, Афанасий Филиппович.
8: Так, так, так, вы заходите ко мне в мастерскую, все по порядку расскажете. Я ничего не могу понять. Заходите.
7: Пойдемте.
4: А как пишется Sony PlayStation?
5: Скутер, компьютер, ничего себе.
4: А вам, Афанасий Филиппович, что подарить?
8: Понимаете, дети, я бы не спешил на вашем месте список составлять.
4: Почему?
8: Во-первых, если бы этот документ предоставила государственная служба, вашего дедушку назвали бы по фамилии, имени и отчеству. А то непонятно, какой дедушка. У вас же он не один. Затем, обычно в таких случаях, кроме телефона, пишут еще и адрес. А здесь его нет. Ну и в конце концов, здесь нет печати надлежащих органов правления.
6: Вы считаете, что это письмо подделка, что ли?
4: А давайте позвоним по этому номеру.
5: Давайте.
8: Да, кстати, неплохая идея.
5: Ой, мне кто звонит. Алло.
6: Алло, алло.
5: Кажется, это вы мне позвонили.
6: Как это что?
5: Кто-то
6: это чья-то злая шутка, что ли?
8: А вам кто письмо это передал? Уж не Посылкин ли?
6: Да.
8: Савелий Игнатьевич.
9: Ой, что? Что?
8: Рад приветствовать вас.
9: Приветствую, Афанасий Филиппович.
8: А скажите, пожалуйста, а вам письмо для Марьи Ивановны кто передал?
9: Для Марьи Ивановны? Да это как ее? Наташка.
8: Наташка?
9: Ну, только она просила не говорить. А что?
8: А, ничего. Ничего, спасибо. Вот так вот. Так что, это Наташка.
4: Марья
8: Ивановна! Марья Ивановна!
4: Марья Ивановна! Марья Ивановна!
8: Что ты, смотрите, что случилось-то, а?
4: Вообще.
8: Беда, беда настоящая. Пойдем к Наташке.
4: Да, пойдемте.
1: Я знаю, что вы все думаете, что я плохая. Но, может, мне не всегда хочется делать гадости. Может, я хотела, чтобы весело было.
10: Весело?
1: Ну, я видел же, как вы радовались, когда получили мое письмо. Как вы были счастливы. Я правда хотела все рассказать. Но я же не думала, что вам так плохо будет.
11: Я-то думала, счастье ко мне привалило.
8: Марья Ивановна,
11: Марья Ивановна.
8: Мы поговорили с Наташкой. Девочка хотела, сделать как лучше, а получилось как обычно. Поэтому такая вот петрушка и вышла. Вообще, вы знаете, мне все это напомнило интересную историю.
5: Какую?
8: Историю, если хотите, я вам ее могу рассказать.
4: Да, Афанасий Филиппович, расскажите.
8: Садитесь, Марья Ивановна. С чего бы начать? Понимаете, деньги могут сделать многое. На деньги можно купить понравившуюся вещь. Можно съездить в какую-нибудь далекую страну, посмотреть экзотические места. Можно даже приобрести мнимое уважение. Но я расскажу вам о том, чего деньги сделать не могут. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. Он смотрел на излишки прибыли и думал: «Что мне делать? Все сараи мои переполнены, некуда мне собирать плоды мои». И придумал: «Вот что сделаю. Сломаю старые хранилища, построю новые, больше прежних, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Не беспокойся, ешь, пей и веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту ночь ты умрешь. Кому же достанется все, что ты заготовил?» Вот хочу вас спросить, что делает вас счастливыми? Когда вам хорошо?
4: Мне хорошо, когда мы все дома и никто не ругается.
5: Я согласен с Алиной.
11: А мне хорошо. После ваших историй, Афанасий Филиппович, так прям вот легко, хорошо становится на сердце.
8: Спасибо.
1: А мне хорошо, когда меня прощают.
11: Пусть тебе прямо сейчас станет хорошо, Наташ.
5: Афанасий Филиппович, а когда вам хорошо?
8: Мне хорошо, когда вы рядом.
5: Списки выкидываем.
11: Придется.
8: Вот видите, дорогие мои, счастье – это когда в семье и на сердце мир, а этот мир дает Господь. Дорогие ребята, помните, что не в деньгах счастье. Напишите нам, когда вам становится хорошо. Мы с удовольствием прочитаем ваши письма. А сейчас нам пора прощаться. До скорых встреч. Всего вам доброго.
4: Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою».
2: Жизнь – первый и самый ценный дар Бога сотворенным существам. Бог, обладая полнотой жизни, даровал жизнь всем своим творениям и поддерживает ее в них. Апостол Петр в первой главе своего послания называет Слово Божье живым, так как оно созидает жизнь телесную и пробуждает жизнь духовную. Бог изначально даровал человеку вечную жизнь, но грехопадение принесло в мир смерть. Жизнь в греховном мире временна, ограничивается рождением и смертью, но даже в таких условиях носит священный характер. Заповедь «Не убий» запрещает человеку лишать себя жизни и отнимать чужую жизнь. Любящий и милостивый Бог создал план спасения, чтобы вернуть людям вечную жизнь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Эта вечная жизнь, или жизнь Божия, как называет ее апостол Павел в 4 главе послания к Ефесянам, сосредоточена во Христе и через Него доступна всем, кто в Него верит. В единении со Христом человек становится новым творением. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Воскресение Иисуса Христа из мертвых – залог того, что все умершие, верующие в Него, однажды воскреснут для вечной жизни. Свидетельством того, что верующие во Христа перешли из состояния смерти к жизни вечной, является любовь к ближним.
1: Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Всегда ли при покупке продуктов вы смотрите на состав, написанный на этикетке? Чаще всего перед покупкой человек ориентируется на внешний вид и запах товара. Но это обманчивые показатели. Вкус, свежесть, аппетитный запах, привлекательный вид – все может быть вызвано хитроумной комбинацией. Это работа усилителей вкуса, ароматизаторов, консервантов и красителей. К сожалению, современное производство продуктов питания слабо представляется без использования этих компонентов. Но нужны ли они нам с вами? И безопасно ли изо дня в день употреблять в пищу разного рода искусственные добавки? Ученые связывают повышение заболеваемости и смертности со снижением потребления нашими соотечественниками натуральных продуктов, снабжающих организм необходимыми для его жизнедеятельности веществами, и замена этих продуктов на рафинированную, недоброкачественную пищу, искусственно обогащенную витаминами и микроэлементами. Согласно российскому законодательству, продавец обязан предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре. Внимательнее относясь к информации на этикетке, мы можем уберечь от многих опасностей наше здоровье и здоровье близких.
2: Полезная минутка.
3: На упаковках в составе продукта часто встречаются некие пищевые добавки с кодом Е. Что это означает? Е от английского и немецкого слов edible и esba, что в переводе означает съедобный. Далее следует несколько цифр. Они означают вид пищевой добавки. Некоторые из добавок считаются безвредными. Некоторые стоят на подозрении. Есть и запрещенные в ряде стран. Процесс оценки опасности и запрета на те или иные добавки идет постоянно. Исследование каждой добавки, конечно, проводится перед тем, как запустить ее в производство. Но такие исследования имеют ограничения, так как не учитывают влияние при продолжительном использовании, при нарушениях режима хранения, при совмещении с другими добавками в одном продукте или в продукте, который человек ест вместе с этим продуктом. Не учитывается влияние на разные организмы, использование совместно с медицинскими препаратами и так далее. Важно также помнить, что процесс запрещения тех или иных добавок идет постоянно, по мере накопления о них негативной информации. Сейчас в России запрещены некоторые пищевые добавки, которые раньше активно использовались. Это Е121, Е123, Е173 и Е240. Некоторые добавки, прошедшие процедуру запрета в одних странах, могут быть, тем не менее, разрешены к применению в других странах. И таким образом все же попасть к нам на стол. Производители обязаны указывать на упаковке все, что входит в состав их продукта. Иногда они печатают эту информацию мелким шрифтом на каком-нибудь неброском месте этикетки, порой одной строчкой внизу, иногда на фоне рисунка. Но все-таки печатают. Задача покупателя – не полениться найти и расшифровать эти надписи.
2: Полезная минутка.
3: Справедливости ради, можно сказать, есть и безвредные, и даже полезные Е, например, краситель Е163, всего лишь вытяжка из виноградной кожуры. Но всего же чаще пищевые добавки, даже разрешенные к употреблению, наносят огромный вред нашему здоровью. Приведем несколько примеров. Бензоат натрия, Е211, обладает свойствами антибиотика и усилителя цвета. Встречается в соусах для барбекю, пресервах, соевых соусах, фруктовых дрожжей, леденцах и прочих продуктах. Вызывает аллергические реакции. Вредные свойства усиливаются в сочетании с Е102 – тартразином, запрещен для применения в некоторых странах, но разрешен в странах СНГ и Европы. Длительное употребление Е211 в пищу может привести к нарушениям в обмене веществ, циррозу печени и вызвать рак. В контакте с витамином С он образует канцерогенное вещество бензол. Бензоат натрия может повреждать важную область ДНК в митохондриях и вызвать серьезные повреждения ДНК в целом. Аспартам Е951. Этот подсластитель и усилитель вкуса заменяет сахар в продуктах для диабетиков. Аспартам добавляется в жвачки, напитки, консервы, приправы и так далее. Но уже несколько лет в Америке, где он применяется очень широко, идет кампания по запрещению Е951. Продукты с добавлением аспартама могут вызвать мигрень, сыпь на коже и ухудшение мозговой деятельности. Глютамат натрия Е621. Это вещество придает вкус и запах мяса, рыбы или грибов блюдам, где сами эти продукты фактически отсутствуют. Если превысить норму, высыпать в чашку с лапшой несколько пакетиков, можно отравиться. Глютамат натрия наносит непоправимые повреждения растущему мозгу ребенка. Воздействие глютамата натрия на ребенка начинается еще в утробе матери. Именно в это время вред от него максимален. Тем не менее, производители могут подмешивать глютамат в детское питание и в разнообразные продукты для детей. Конечно, добавок, используемых в пищевой промышленности, много. Их запомнить очень сложно. Тем более, что они могут скрываться под разными именами. Но в следующих программах мы постараемся усвоить основные принципы того, как выжить в эру супермаркетов. Будьте внимательны и здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Воскликните Господу, вся земля!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Во все времена ученых и философов волновал вопрос, как возникла жизнь на Земле. Одной из точек зрения на этот счет является теория эволюции. Ее основоположником считается Чарльз Дарвин. О возникновении дарвинизма мы говорим сегодня, и на наши вопросы отвечает кандидат биологических наук Олег Викторович Трифонов. Олег Викторович, здравствуйте! Рада вновь вас приветствовать в нашей студии. Дарвин в свое время изучал теологию. Почему же он вдруг занялся разработкой эволюционной теории?
3: Знаете, очень интересная история, каким образом Дарвин стал заниматься изучением теологии. Дело в том, что Дарвин родился в семье людей слабоверующих. Его дед Эразм Дарвин, его отец Роберт Дарвин, вначале они были деистами, то есть людьми, которые считали, что Бог сотворил мир, но оставил его, и дальше мир как бы катится сам по себе, развивается сам собой. А затем они уже перешли на чисто атеистическую позицию. Единственное, кто был в семье верующий, это мать Чарльза Дарвина. Однако она умерла, когда ему было всего лишь 5 лет. То есть Дарвин получил весьма слабое религиозное воспитание. И, конечно, отец не думал отправлять его учиться теологии. Сам отец и его дед были врачами, то есть это уже, можно сказать, такая семейная была профессия. И поэтому отец, конечно же, хотел, чтобы Чарльз стал врачом. Но вся беда была в том, что Чарльз Дарвин в школе учился очень плохо. Он занимался в основном коллекционированием, он любил охотиться, любил природу, и это занимало все его время. А учебы, в общем-то, практически ничего не оставалось. И, как сам пишет Дарвин в воспоминаниях, в своей автобиографии, что он был очень сильно огорчен, когда отец ему сказал, что он опозорит всю нашу семью. И отправляет его учиться в Эдинбургский университет, чтобы получить профессию врача. Но учеба у него не пошла. От одного вида операции он приходил в ужас, и ему пришлось покинуть стены этого учебного заведения. И тогда отец предлагает ему перейти на теологический факультет в Кембриджский колледж Христа, чтобы стать пастором. И таким образом Дарвин принимает это предложение и поступает в Кембридж.
2: То есть он выучился таки, да, на пастора, он закончил
3: курс. Он получил, да, первую степень, которая необходима для пасторского служения. Интересно, что Дарвин стал читать богословские книги, как он сам пишет в своей автобиографии, он полностью убедился в правильности всех доктрин англиканской церкви и намеревался, у него было твердое намерение стать сельским пастором. Во-первых, это давало возможность ему изучать природу, потому что пасторская работа, она не занимает столько много времени, как профессия врача. У него достаточно много было времени свободным, и он думал, что он будет заниматься коллекционированием, тем, чем он занимался в детстве, то, что ему нравилось.
2: То есть у него будет время и возможность для хобби, да?
3: Да, да. И он принимает предложение отца и поступает в Кембридж.
2: Но пастором он так и не стал.
3: Да, пастором он, к сожалению, не стал. Ну, вы знаете, я бы ответил на этот вопрос собственными словами Дарвина. Вот что он пишет. В своей автобиографии он отмечает: «Моя страсть к оружейной стрельбе и охоте привели меня в кружок любителей спорта, среди которых было несколько молодых людей не очень высокой нравственности. По вечерам мы обычно вместе обедали, временами порядочно выпивали, а затем весело пели и играли в карты». То есть Дарвина все-таки привлекала вот эта вот жизнь свободная, охота, путешествия. И с теологией, конечно, он понимал, что такой образ жизни пойдет в конфликт.
2: В общем, эта профессия, это служение не было его призванием.
3: Да,
2: совершенно вовсе не было его призванием. Но тем не менее, вот трудам эволюционным он посвятил дальше, можно сказать, всю свою жизнь, да?
3: Да, он посвятил эволюционным трудам. И здесь тоже хотелось бы сказать такую предысторию. Дело в том, что когда Дарвин уже оканчивал учебу, у него появилась мечта. Мечта поехать в какие-то отдаленные острова, потому что к тому времени он прочитал книгу о путешествии к экзотическим островам, и у него вот он загорелся этой идеей. Он собрал даже команду, он стал изучать геологию, стал изучать ботанику в Кембридже. То есть он получает, можно сказать, самостоятельное такое натуралистическое образование у двух известных людей. Это у Адама Седжвика и Джона Генслоу. Известные были люди. Один был геологом, второй был ботаником. Он посещает их лекции. Это было совершенно свободное посещение. Один из них должен быть компаньоном в его путешествии, но, к сожалению, путешествие не состоялось, потому что к тому времени один из компаньонов умер, а у Генсла родился ребенок, и, естественно, это нарушило его планы. Но здесь произошла очень интересная ситуация. Дело в том, что когда Дарвин уже окончил свою учебу, когда уже получил степень, в этот момент он получает письмо своего друга, которое предлагает ему занять неоплачиваемую должность на корабле «Бигль», должность натуралиста, то есть описывать виды, вести журнал и таким образом отправиться в кругосветное путешествие. Конечно, можете себе представить реакцию Дарвина. Он был вообще, летал на крыльях. И он принимает это предложение. Хотя отец был глубоко против, но, тем не менее, все-таки Дарвин убедил его в том, что это его призвание, путешествие, и отправляется на корабле «Бигль» в путешествие, которое длилось 5 лет.
2: Кругосветное путешествие, которое длилось пять лет.
3: Да. Это был военный корабль, и он там был, занимал должность натуралиста.
2: Сколько примерно лет тогда было Дарвину? Сразу это было после окончания?
3: Да, это было сразу после окончания.
2: То есть он был достаточно молодой, около 30 лет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Итак, какое влияние эта поездка оказала на взгляды Дарвина?
3: Ну, вы знаете, очень даже интересно, что практически на эволюционные взгляды, которые он дальше стал развивать в своих трудах, эта поездка первоначально не оказала никакого влияния. Он действительно посещал и Галапагосские острова, и наблюдал те виды, которые там живут, которые живут только на этих островах, эндемические виды, как их называют. Он видел огромное разнообразие, он собирал коллекции, и когда он вернулся после этого путешествия, это уже был 1836 год, он садится за описание этих коллекций, он пишет труды, путешествия на корабле «Бигль». Кстати, эта книга вышла очень скоро, но в них ни единым словом не говорится об эволюции.
2: То есть какие-то идеи стоят за этими описаниями?
3: Совершенно нет. Никаких идей не стояло. Впервые за эволюционные труды он садится спустя год. И при том произошло это под влиянием трудов его деда Эразма Дарвина. Дело в том, что его дед также был эволюционистом, каким впоследствии стал Чарльз Дарвин. И у него были свои эволюционные взгляды, идеи. Он написал книгу довольно такую толстую, объемную, «Зоономия» она называется. И Чарльз Дарвин спустя год после возвращения со своего кругосветного путешествия садится за изучение этого труда. И вот тогда, в этот момент, как показали историки, к нему приходят вот эти мысли об эволюции видов. И с этого момента он начинает вести так называемую красную записную книжку, где записывают все свои мысли об эволюции. И эта книга была опубликована сравнительно недавно, в 1980 году, и в этот момент как раз-таки стало известно, с каких пор у Дарвина начали появляться идеи. То есть мы можем сказать, что путешествия на Галапагосские острова, кругосветное путешествие, они не оказали никакого влияния на его взгляды.
2: Но, тем не менее, он накопил материал, наверное, очень незначительный.
3: Вот это очень важно. Он накопил значительный материал. И когда он уже стал эволюционистом, когда уже стал мыслить в сторону эволюции, в этот момент вся этот материал, все эти коллекции ему пригодились, и он стал думать, а каким образом собранный материал он может использовать для доказательства эволюции, и может ли это, в общем-то, доказать, его материал доказать о том, что эволюция действительно существует. Угу, да? Угу. То есть мы можем назвать этот метод дедуктивным. То есть сначала у него появляется идея, а затем он начинает подбирать под него какие-то определенные факты, да, какие-то определенные доказательства.
2: Ну и действительно на руку ему сыграли эти наблюдения пятилетние?
3: Ну, конечно. Как говорится, любую теорию можно согласовать с любыми фактами при введении дополнительного количества допущений. Поэтому, введя какие-то допущения, он, конечно же, мог согласовать некоторые, так сказать,
2: но насколько они были объективны? Ведь он собирал их изначально не с этой целью, а вот просто так, да, как наблюдатель, обычный натуралист. А тут у него уже появилась идея, и тут он что-то уже мог, грубо говоря, за уши просто притянуть, и все.
3: Конечно, именно это и было. Вот, к примеру, всегда, когда начинают говорить о эволюционной теории Дарвина, о ее зарождении, всегда говорят о вьюрках.
2: Да, галапагосские вьюрки.
3: Да, птичках, угу. Да, которые, в общем-то, наблюдал Дарвин. И отличительная особенность их была в том, что на разных островах Галапагоса, там 11 крупных островов, жили вьюрки разных видов. Отличались они по форме клюва. У одного был длинный клюв, у другого, наоборот, толстый, короткий. Один был предназначен для того, чтобы питаться семенами растений, другой для того, чтобы насекомыми питаться, ну и, соответственно, uh-huh. какие-то изменения. И у Дарвина возникли как бы такие мысли. Вот, почему на разных островах, острова, в общем-то, находятся близко друг к другу, находятся разные виды. И он приходит к такой мысли, что изначально на этих островах, возможно, с материка, то есть Южной Америки, залетела группа вьюрков, а затем, разлетевшись под этим островам, стало происходить как бы изменение их, превращение в новые виды. Угу. Да, то есть изменяться клюв, изменяться образ питания, изменяться какие-то другие признаки меняются, и таким образом начинают... То есть опять-таки мы видим, что это были предположения. То есть угу. мы предполагаем изначально, что эти виды не были сотворены, да, что первые вьюрки, они попали на эти острова из материка, опять-таки это второе предположение, что этих клювов у них не было, что они стали как-то формироваться под влиянием окружающих факторов, да, угу. в частности, питания. Угу. Да.
2: Тем очень... более всего лишь, например, форма клюва, да?
3: Да, там изменения.
2: Это очень мелкое изменение, это же не принципиально новый вид, да, каких-то птиц. Это все те же вьюрки, только клювик немножко другой, да?
3: Да, совершенно верно. И здесь тоже хотелось бы отметить, что Дарвин с собой в кругосветное путешествие взял книгу Чарльза Лиеля «Принципы геологии», угу. эта книга называлась, которую также этот ученый развивал взгляды о постепенном преобразовании Земли, об изменении лика Земли. И Дарвин здесь тоже подчеркнул вот эту идею постепенности. То есть эти изменения, как

0: что эта теория была правильной?
1: Конечно, нет. Опять-таки я говорю, что все это было чисто субъективно, все это были допущения определенные, никаких доказательств не было. Откуда появились эти вьюрки? Может быть, действительно они были сотворены, да, изначально такими, какими они были, с различными формами клювов. То есть почему бы такого не могло быть? Однако да, Дарвин это просто исключает. То есть он считает, что Бог не мог сотворить вьюрков с таким разнообразием клювов. То есть обязательно должен быть какой-то один вьюрок с одним клювом, а затем эти клювы стали меняться. То есть вот такое вот у него было положение. Вот он от этого начинает отталкиваться и начинает развивать свою теорию.
0: Некоторые называют Галапагосские острова лабораторией эволюции.
1: Да, есть такое мнение. Вот. Но опять-таки оно связано с тем, что все-таки большое влияние оказало на него посещение именно этих островов. И тут не столько вьюрки, сколько эндемичные виды. То есть там были обнаружены и черепахи, которые нигде не встречались.
0: Да, другие. Знаменитые черепахи Галапагосские. Да. Они, по-моему, больших размеров.
1: Да, очень, да, да, да. Да. И другие виды, которые, в общем-то, нигде больше не встречаются. И возникает вопрос, откуда они там, почему их нету, скажем, на материке, на огромном материке, где климатические условия, в принципе, они идентичны. И вот здесь вот Дарвину хочется объяснить, что вот они не были сотворены, что они возникли каким-то образом, что они эволюционировали от тех видов, которые жили когда-то на материке. И он предлагает вот как бы свой вариант появления этих видов.
0: И, собственно, на основании тех наблюдений, которые были сделаны на Галапагосских островах, он и пишет свою знаменитую работу «Происхождение видов», да?
1: Можно сказать и так, но интересно, что Дарвин начинает свой труд не с описания Галапагосских островов, не с описания видов, не с описания вьюрков, а он начинает с разведения домашних животных, в частности, голубей, различных пород голубей. Он начинает с искусственной селекции. То есть именно от этого он начинает отталкиваться. И дальше он уже как бы вклинивает в свою работу уже вот наблюдение как бы в природе. То есть все равно как бы фундамент он берет совсем с другой области, с области уже селекции.
0: Ну, мы об этом селекция будем... уже тогда существовала?
1: Да, конечно. Тогда были любители, особенно вот любители голубей, разводили различные породы, очень такие экзотические. И сам Дарвин даже начинает заниматься и вступает в клуб даже этих людей, потому что тогда существовал и клуб любителей голубей. И проводит какие-то наблюдения вот с целью, чтобы вот доказать все-таки свою теорию. Ведь потому что виды все-таки изменяются, голуби изменяются.
0: Интересно.
1: И он хочет какую-то аналогию.
0: В следующей программе мы более подробно коснемся уже работы Дарвина «Происхождение видов» и посмотрим, почему именно так он все описывал, а не иначе и так далее. Да? Я благодарю вас за участие в этой передаче, Олег Викторович. Спасибо вам. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
4: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревню и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось, хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили. Мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я, вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие – это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот ты это видишь, и в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щеглова, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом – это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации, что живем мы на краю света, на краю Европы. Но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
0: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет, и потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли и в густых завеса над речкой высокие берега, тяжелые печальные стога, туман упавший в ноги лесу.

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданиям как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться. Как-то все выстроится в другом порядке. Что-то наиболее важное мы почувствуем и начнем делать. Что-то само собой отпадет. То есть, когда Господь приходит в беду, тогда все настраивается на какой-то созидательный лад. И все образуется само собой, просто от Его присутствия. И я думаю, что это произойдет.

0: почувствовали нужду в Господе. И если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг к таинству немое прикасание. Откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

0: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Изучая 8 главу 1 послания к Коринфянам, мы можем наблюдать, как апостол Павел показывает нам, что мы не имеем права причинять вреда вере нашего ближнего, пользуясь нашей свободой. Мы не имеем права препятствовать нашему ближнему возрастать духовно тем, что мы делаем. Если мы так поступаем, говорит апостол, мы не только грешим против нашего брата, но грешим также против Христа, потому что сущностью христианского духа будет желание приспосабливаться к нуждам того, кто слабее вас. Истинная любовь ограничивает себя в правах ради других. Быть причиной соблазна слабому брату представляется Павлу настолько опасным, что он сам никогда не прикоснулся бы к куску мяса во избежание крушения немощной веры своего брата. В 9 главе апостол продолжает размышлять о трудностях, возникающих по этому поводу. Многим зрелым христианам, выросшим на изучении доктрин, не нравится к чему-либо или кому-либо приспосабливаться. С одной стороны, они не хотят быть соблазном для кого-то, а с другой – не хотят поступаться своими правами перед соблазняющимися. Для таких христиан апостол Павел является величайшим примером самопожертвования. Права апостола были большими. Разве он не мог бравировать и хвалиться своими правами? Мы читаем: «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы, Господи? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». Понятно, что Павел обращает внимание коринфских верующих на свои права апостола, во-первых, потому что он видел Иисуса Христа, во-вторых, само существование церкви в Коринфе служит неопровержимым доказательством подтверждения знака его апостольства. Фактически, эти коринфяне и были печатью его апостольства в Господе, а печать – это знак принадлежности. Павел, как никто другой, имел особое право утверждать, что церковь в Коринфе – его детище в Господе и сфера его влияния. Более того, он раньше всех не без страха и трепета пришел в этот город возвестить Евангелие, и ради них и их блага отдал себя всего без остатка им. Но чтобы не нанести ущерба проповеди Евангелия, невзирая ни на что, он отказывается заявлять свои права. Апостол доказывает здесь свое апостольство, а не защищает его. Он говорит, что если знание является основанием для защиты своих прав, тогда он имеет на это больше основания, чем они. Если у коринфян и было познание истины, то насколько большим знанием обладал он, как апостол, избранный самим Христом? Для коринфян это было неоспоримым фактом. Они знали, что его озарил свет, превосходящий солнечный, и что он видел Господа на дороге в Дамаск. Город райской красоты, жемчужина Востока. Дамаск – город, в который Савва шел, дыша угрозами, чтобы преследовать и увести в Иерусалим верующих. Но Господь уже ждал Савва. Он, великий Бог, открылся ему, когда тот спросил: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Но это был не единственный случай, когда Господь являлся апостолом. В этом послании Павел говорит нам о трех встречах с Господом, когда он получал от Него наставления. В 11 главе он говорит, в 23 стихе: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Он излагает детали встречи Иисуса с учениками, которые собрались в верхней горнице. Откуда Павел мог знать все это? Сам Господь рассказал ему. Он научил его истине, которая нашла отображение в его посланиях. Мы никогда не должны забывать, что, читая послание Павла, мы читаем слова самого Господа, потому что апостол был научен им самим. Но не только это. Коринфяне вообще были обязаны ему своим существованием как церковь. Они были печатью его апостольства. Они получили свое знание истины от него. Именно послушание своему апостольскому призванию привело Павла в Коринф. И он преподал им учение Христа, которое изменило их жизни, превратив их в чистые сосуды, отвратив от пьянства, распутства и идолопоклонства. Именно так коринфяне-христиане приняли славу и красоту истины Божьей. И теперь Павел обращается к ним: «Не апостол ли я? Не обладаю ли я знанием большим, чем вы? Но, несмотря на это, я не пользуюсь всеми моими правами». Вы не желаете отказываться от ваших прав ради немощных в вере? Хочу, чтобы вы знали, что я ради вас делал это многократно. Второе. Какими он обладал правами? Читаем. «Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать». Здесь прозвучал ответ Павла на многие вопросы, которые могли возникнуть в процессе служения. Должен ли служитель получать зарплату? Многие годы считалось, что человек, становящийся или ставший служителем, даром ест хлеб. Ответ Павла был построен на аргументе. Служитель имеет право на еду и питье во время служения и право на удовлетворение всех материальных нужд. Затем он говорит: служитель имеет право жениться, чтобы жена помогала ему в служении, путешествовала с ним, подобно Петру и другим братьям. И в заключение, служитель имеет право не работать для того, чтобы обеспечить свое существование. Говоря, что служитель Евангелия имеет право не работать, Павел имел в виду работу, не имеющую отношения к церковной службе. Служитель имеет право не работать, потому что нуждается во времени для подготовки к молитве, проповедованию Слова Божьего и исполнению различных церковных требований. Кто думает, что это легко, пусть попробует. Во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, апостол говорит с 3 по 10 стихи: «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в благости, в Духе Святом, нелицемерной любви в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Церковь всегда нуждается в хороших служителях. И я хочу подчеркнуть, что не человек избирает для себя сие поприще, но Бог призывает служителей на служение. Бог и заботится о них. Имеет ли служитель право на материальную поддержку от церкви? Мы читаем 9 главу, 7 стих. «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада?» Солдат не зарабатывает себе на жизнь торговлей или какой-либо гражданской деятельностью, но тем не менее получает жалование за свою службу. Виноградарь не покупает себе виноград на базаре, но ест от плодов своего виноградника. Разве пастух будет искать молоко, чтобы напиться? Не будет ли он пить молоко от своего стада? Это обычная практика в мире, и нет ничего необычного в том, чтобы служитель находился на содержании у церкви. Второе. Но не только человеческое рассуждение одобряет это, но также и закон. Первое послание к Коринфянам. Мы читаем 9 главу, 8 и 9 стихи. «По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вала молотящего. О валах ли печется Бог?» Хороший хозяин всегда будет печься о своем скоте. Закон Божий запрещает плохое обращение с животными, особенно с теми, от которых хозяева получают пользу. Павел видит в этом нечто большее, чем просто попечение о животных. Или, конечно, для нас говорится, так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. Таким образом, повелевая заботиться о валах, Бог желает научить нас некоторым духовным принципам. Если вы жнете чье-то поле, то имеете право на часть этого урожая. Дело Божье нуждается в средствах, поэтому мы и отдаем десятины и пожертвования, чтобы сделать служение церкви в этом мире возможным. Плохо, если кто-либо из членов церкви не понимает этой простой истины. Если вам недостает аргументов в пользу материальной поддержки служителей Евангелия, почитайте доводы Павла, почерпнутые из жизненного опыта и закона Моисеева. Бог учил этому уроку с древних времен. Следовательно, справедливым можно считать и аргумент апостола. «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». Это становится принципом, который должен стать всеобщим. Если вы получали когда-нибудь помощь от кого-либо, ваша простая благодарность или признательность покажет, что вы не оставили без внимания этот факт. Так и в духовной жизни, говорит Павел. Если вы получили духовное благословение в вашей жизни, и ваша жизнь изменилась к лучшему, насколько же более вы пожелаете помочь материально тем, кто помог вам духовно? Нашу благодарность Богу за полученные духовные и материальные благословения, которые Он изливает на нас, мы выражаем в наших пожертвованиях на дело проповеди Евангелия. Павел без остатка посвятил себя проповеди Евангелия и не желал, чтобы кто-либо препятствовал ему в этом благовествовании. Это пример для многих современных служителей. Некто очень хорошо сказал: «Евангелие, которое зиждется на любви и самопожертвовании Иисуса, не может быть представлено надлежащим образом проповедниками, которые сосредоточены на своих правах и авторитете и стремятся извлечь выгоду из своего служения». Ради успешной проповеди Евангелия Павел был согласен переносить все. Любовь Христова, которая переносит все, благотворно воздействует на сердце истинного евангелиста. Опыты пережитых ним страданий дают представление об успешном продвижении проповеди Евангелия. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Павел ссылается на закон о священстве, согласно которому священники имели право на часть от приносимой жертвы. В Чисел 18 главе мы читаем 8 текст и 19. «И сказал Господь Аарону: вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне от всего посвящаемого сынам Израилевым. Я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего уставом вечным все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе. Это завет соли вечный пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою». Они пользовались своей долей от жертвенника, и это было повелением Божьим. Это должно было быть окончательным аргументом для утверждающих, что служители живут за счет других. К сожалению, есть и такие служители, которые подают плохой пример в служении из-за своего лицемерия. Но апостол приводит неоспоримое доказательство, что сам Господь установил принцип, согласно которому служителей должно поддерживать материально. В этом нет ничего предосудительного и нечестного. Хочу указать на нечто, что необходимо добавить к этому. В случае Павла, как это должно быть и в каждом случае, когда кто-либо ожидает поддержки, вначале было служение, а затем уже поддержка. В Новом Завете вы никогда не прочитаете, что кто-либо вначале находил поддержку, чтобы затем приступить к служению, которого он еще не совершал. Вначале Бог призывает человека на служение, а затем дает ему все необходимое для того, чтобы он это служение совершал. Это то, чего нам следует придерживаться и сегодня. Право отказаться от своих прав. Павел переходит к своему служению. Он имел такие же права, как и другие апостолы, но не всегда пользовался ними. Когда он пришел в Коринф, то решил ничем не пользоваться от них. Возможно, для этого у него были основания. Хотя и получал поддержку от других церквей, как и говорит об этом в послании к филиппийцам. В Коринфе он не пользовался своим правом на материальную поддержку. «Но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Павел совершенно не думает об использовании своих законных прав, но добровольно отказывается от них под действием внутреннего побуждения, которое так редко можно наблюдать у многих христиан. Такой спокойный и свободный отказ от своих прав поистине демонстрирует торжество его свободы. Если Павел и сохранил в своем апостольском сердце какое-то право, то это было право свободного благовествования. И оно было настолько близко его сердцу, что он считал бескорыстное благовествование предметом своей гордости. Для чего он это делал? Первое, чтобы не повредить проповеди Евангелия. Право отказаться от своих прав – это величайшее право христианина. Почему для Павла это было так важно? 16-17 стихи. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение». Что он желал этим сказать? Многие не понимают значения этих слов. Апостол желает подчеркнуть, что нет оснований для гордости от успеха, которого он достиг своим верным служением проповеди Евангелия. Он говорит, что нет иной причины, почему он пожелал отказаться от своих прав, кроме желания быть верным в поручении проповедовать Евангелие. Он не делал выбор, быть ему служителем или нет. Бог призвал его и возложил на него эту обязанность. Но Павел относился к поручению Божьему не как к необходимой обязанности, но как к величайшему преимуществу. Поэтому, независимо от того, будет ли он получать материальную помощь или не будет, он будет верно выполнять порученное ему Богом дело. Если он не будет проповедовать, то он несчастный человек. Если я делаю это охотно, говорит апостол, то это мне и награда. Если я это принял поручение от Бога и с радостью делаю то, что Он поручил мне делать, то нахожу в этом для себя величайшее преимущество. И он продолжает: «За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании». Во многих городах он пользовался своими правами, но только не в Коринфе. Там он освободил проповедь Евангелия от несправедливых обвинений. Вы помните, что ему всегда приходилось защищать свое апостольство. Многие обвиняли Павла, что если его не было среди 12, то, следовательно, он был ложным апостолом, самозванцем. Были в Коринфе и такие, которые смотрели на служителей Евангелия, как на бродячих проповедников, которые искали приличную работу. Но Павел зарабатывал себе на жизнь деланием палаток. Его духовные наставления обогащали коринфян, но Павел не требовал от них ничего, хотя и имел на это право. Право на плату за свой труд. Сегодня в мире много духовных рэкетиров, для которых проповедь является доходным ремеслом. Для Павла наградой за его труд было не материальное вознаграждение, а сами коринфяне, которые приняли Христа как своего Спасителя. Не было для апостола большей радости, чем путешествовать по Римской империи и благовествовать Евангелие. В этом была его награда. Он нес людям благую весть, величайшее всего, что они могли получить в своей жизни. Истину, которая обновляла их жизнь, укрепляла их, помогала и исцеляла их, возвращала им образ и подобие Божие. Второе. Для чего он это делал? «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона». Бог рисковал, мои дорогие, когда творил небесные и земные разумные существа со свободной волей, потому что открыл этим путь к восстанию на небе и на земле. Свободная воля дала людям возможность отвергнуть факт своей зависимости от Бога. И что еще хуже, она дала возможность людям заявить о своей полной самостоятельности. Об этом постоянно говорят утонченные психологи и философы нашего времени в своих заумных трактатах. Дерзость людская провозглашает свое равенство с Богом. «Буду подобен Всевышнему». Грех – это высокомерное желание быть Богом в собственной жизни. Любой грех таким образом проистекает из неуважения к первой великой заповеди. Какая это заповедь? Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Грешники – это люди, которые прилагают все свои усилия в направлении противоположном воле Божьей. Библия, которая учит, что люди наделены свободой выбора, имеет в виду, что эта свобода не абсолютна, то есть она ограничена земным кругом и не делает человека автономным или полностью независимым существом. Библейская свобода проявляется в том, что люди могут выбрать Иисуса Господом жизни своей и жить по Его принципам, или избрать господином сатану и подчиниться его принципам. Мы читаем послание к римлянам, 6 глава, 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» «Я свободен, — говорит Павел, — я апостол, я имею знания от самого Господа. Но это не означает вовсе, что я настаиваю на моих правах. И я рад отказаться от них ради Христа для приобретения многих». Он готов был подчиниться всем ограничениям, от которых был освобожден Христом, чтобы быть ближе к братьям своим, иудеям, и чтобы они его поняли. Он готов был жить как иудей, когда был с ними. Для тех, кто придерживался диетических ограничений, Павел готов был отказаться от мясной пищи, чтобы не повредить их немощную веру. Он мог есть теми, кто ел мясо животных, приносимых в жертву языческим богам. Его не беспокоили эти вопросы, которые не имели никакого отношения к спасению во Христе. Главной целью его жизни было привести человека ко Христу. 22 стих читаем. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Апостол провозглашает дух самоотверженного служения, самоотверженного общения с людьми, что должно характеризовать всех христиан. Только самоотверженная любовь агапы к людям может помочь привести их к Иисусу и открыть дверь свидетельства о Божьей любви. В своих взаимоотношениях с неверующими Павел ясно продемонстрировал силу своего воображения и умение адаптироваться в любой обстановке. Он делал это во имя благовествования и потому мог использовать во всей полноте действенную, активную мощь Евангелия. Апостол был удивительно многогранным человеком и никогда не пользовался односторонним методом, но всегда прислушивался к Богу, приспосабливая разнообразные идеи к конкретной обстановке. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Творческий подход апостола к завоеванию для Христа душ из всех слоев общества позволяет и нам преодолеть культурную брешь, разделяющую христианскую субкультуру уютных домашних собраний и возвышенных бесед и языческую культуру современного общества. Перед церковью сегодня стоит аналогичная задача наведения мостов между народами и работа современным язычеством, которое принимает самые разнообразные формы. Павел никогда не отказывался от евангельских принципов, никогда не был чужд закона перед Богом, никогда не шел на компромисс в вопросах морали, но, невзирая на все, приспосабливался к точке зрения тех, с кем общался. Особенно бережно он относился к немощным вере. Какую он преследовал цель? «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Евангелие – это благая весть, которую Бог дал нам без каких-либо заслуг с нашей стороны. Он ничего не ожидает от нас взамен, кроме благодарного принятия этого величайшего из даров, когда-либо данных нам, ибо благая весть – это неизреченный дар, это возлюбленный Сын. Бог желает видеть наши радостные лица и слышать слова восторга. Это было наградой и апостола Павла. Это и есть истинный христианский дух. Апостол желает научить нас истине, что требование своих прав приведет к эмоциональной скудости, печать которой непременно отразится на нашем духовном состоянии. Будем помнить слова нашего Господа: «Блаженнее давать, нежели принимать». Да поможет нам в этом Господь. Аминь.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий — магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. Если вы, бросив курить, начнете помогать окружающим людям делать то же самое, то вы во много раз уменьшите для себя риск возврата к курению. Общеизвестным является то, что мозг не способен удерживать две противоречащие друг другу мысли и установки. Этим принципом пользуются многие программы, которые помогают людям в дальнейшем не травиться сигаретами, в дальнейшем не колоться наркотиками и пить алкоголь. Анонимные алкоголики, мощная терапия против алкоголя. Вот как звучит этот принцип у них. Помогая другим, помогая себе. Также и вы, зная методы и стратегии, позволяющие отказаться от курения, сможете оказать действительную помощь людям, желающим бросить курить. Позвольте представить вам очень интересный комментарий по этому поводу. Об этом сказал однажды один католический проповедник. 12-й шаг – это благодарность. Я по-разному понимаю чувство благодарности, но самое главное понимание, я считаю, которое дал другой человек, Остин Рипли. Он определил благодарность как отдачу того, что Бог дал мне, как подарок. Вы являетесь подносами. Невозможно сохранить трезвость без чувства благодарности. Я хочу рассказать вам о другом человеке. Он мечтал о невозможном. Он решил для себя бросить

пить. И когда он достиг вершины, восстановил все свои человеческие качества, как человек, свободный от алкоголя, он вновь стал человеком, созданным по образу и по подобию Божьему. И в своем сердце он нес то, что люди узнавали веками. Трезвость, трезвость и еще раз трезвость. Он вновь стал человеком, который хотел поделиться с другими, что помогло ему. Потому что принцип программы всегда должен называться «благодарность в действии». Не говорите мне, как вы благодарны, покажите мне эту благодарность. И если вы испытываете благодарность, то вы говорите о ней. А если не испытываете, то вы не говорите о ней. Вы знаете, как называется еще по-другому этот шаг в нашей программе? Меньше дела, больше слов. Однажды я видел фильм, который начинается такими словами. Никто еще не выиграл войну тем, что умирал за свою войну. Вот представьте себя в морге, где вы умерли от того, что вы травились сигаретами. Вы кому помогли? Вы что выиграли? Но вы бросили травиться сигаретами. И сейчас вы выиграли войну. Так помогите другим. Продолжайте им помогать бросить травиться сигаретами. И этим самым они тоже выиграют эту войну. Вспомним себя, когда с нами это случилось. Как мы себя чувствовали? Как мы себя контролировали, как у нас все так робко шло вперед. Теперь этот неподдельный принцип благодарности раскрывается в нашей жизни. И он хорошо подчеркнут в Священном Писании. Мы счастливы, что мы не курим. И мы поступаем по совету апостола Петра, который записал в первом послании в 3 главе и в 15 стихе. Так звучат его слова. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». И вот в этом стихе мы усматриваем сразу несколько понятий. Вот первое понятие – дать отчет, всегда дать отчет, раскрыть без извинения то, что вы делаете. Кто помог вам в этом? Расскажите об этом. Пусть, если в этом помог вам Бог, вы конкретно скажете об этом. Используйте кротость и благоговение. Что есть кротость и благоговение? Значит, представить это все без крика, без радикализма, напыщенности. Вот, мол, я бросил, а ты не можешь. Не загордиться. Вот этот принцип. Это значит, что я свидетельствую другим, говорю о том, что не всегда, может быть, у вас получится, как у меня, но используйте эти шаги по-своему. Мы все не одинаковые, и не всем можно говорить одинаковые способы, но каждый имеет что-то личное. Один может быть человеком общительным и находить себя применение именно в общении, беседовать, общаться, рассказывать. Другой более застенчивый, успешнее трудится среди тех, с кем он постоянно общается. Примером для нас может быть история, записанная однажды евангелистом Марком в 5 главе. «И когда он вошел в лодку», начинается этот рассказ так, «бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним». Иисус только что исцелил бесновавшегося. И вот в этот момент как своего исцеления он пожелал поехать туда, куда поедет Иисус Христос. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И пошел бывший больной человек и начал проповедовать в Десятигратии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Вот это наш принцип, вот так он работает. И хочу сказать еще раз и еще раз, что этот принцип работает не только на людей, он работает на вас. Так говорит об этом в Священном Писании апостол Павел Тимофею. «О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Ибо, внимание, так поступая и себя спасёшь, и слушающих тебя». Но есть одна проблема в этом принципе спасения. Если вы не имеете личный опыт, тогда у вас ничего не получится.
Нам нужно ощутить на себе ту трезвость, которую мы получили как освобождение от никотиновой зависимости. И вы знаете, очень часто на наши программы мы приглашаем тех, кто бросил на предыдущих программах. И эти люди ярко, красиво рассказывают, как у них получилось, как работали эти принципы. Помню, как в Самарканде одна женщина настолько ярко рассказала людям, которые пришли на первое занятие, что пессимизма просто не осталось. Насколько мы готовы рассказать другим людям, что они могут бросить курить и как они это могут сделать, поможет и нам, и им. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и писаний. И вот уже три книги Пятикнижия Моисеева пройдено нами. Берешит, в начале или Бытие, Шмот, имена или Исход, Ваикра, и Возвал или книга Левит. И мы подходим, пожалуй, к одной из самых таких непростых книг Пятикнижия, четвертой книги, которая называется Бамидбар, таким же названием обладает наша недельная глава. Чем сложна книга чисел? Мы видели с вами уже два стиля литературных, которые использует Моисей при написании своих книг. Ну, самый простой стиль – это, конечно же, историческое повествование. И мы начинаем прочитывать книгу «Бытие», и мы проглатываем ее очень быстро. Конечно же, интересно узнать драматические события жизни Авраама, Исаака, Якова. Но драматизм заканчивается, когда израильский народ подходит к горе Синай. Прочитав каким-то образом несколько глав, связанных с законами о судах, мы погружаемся в мир мельчайших деталей строительства скинии, который постепенно переходит в нечто похожее на инструкцию для мясников в лавке. Мясной, как резать туши. К сожалению, так воспринимаются законодательные тексты Пятикнижия. И, конечно же, наша надежда в том, что, прослушав эти лекции по Пятикнижию, изучая Тору по недельным главам, сопоставляя книги Торы и содержание пророческих книг авторы, вы сможете отойти от этих стереотипных представлений и, наконец, получать определенное наслаждение и удовольствие, читая и изучая эти детали. Но, конечно же, законодательный текст, пожалуй, является одним из самых таких сложных и серьезных текстов, который требует внимательности и сопоставления всех фактов, и особенно в какой-то мере юридического мышления, чтобы ни в коем случае нам не забегать вперед собственными какими-то выводами и умозаключениями. Но книга чисел, к сожалению, написана и встречается в ней и повествование, встречаются в ней и законы, но в этой книге есть самая сложная ее часть – это само перечисление. Открываешь эту книгу, и кажется, что перед вами телефонный справочник. И что там для себя можно найти? Особенно вот в этой недельной главе. С первой главы по четвертую главу идет сплошное перечисление имен. Однако здесь есть вещи и истины, которые необходимо нам знать. Что происходит? Зачем идет это исчисление? Прежде всего, нам записано указание, которое Господь говорит в третьем стихе первой главы. «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их и по числу имен всех мужского пола поголовно от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля». «По ополчениям исчислите их, ты и Аарон». Вот это какая цель. Исчислить, насколько способен израильский народ выставить армию. Ну, для чего это нужно, мы, наверное, себе представляем. Во-первых, это очень необычная ситуация, в которую попал израильский народ. Это вроде бы и не кочевое племя, которое перемещается на конях и очень мобильно, и способно делать набеги на города, где живет оседлое население, и грабить их. С другой стороны, это не оседлое государство. Это семьи со всем имуществом, совсем с маленькими детьми, со стариками. 2 миллиона человек, которые перемещаются с одного места на другого. Эту цифру трудно себе представить. Пожалуй, это, если взять все население Нижнего Новгорода и начать его перемещать, ну, например, в Киев. Некоторые ученые сомневаются в тех числах, которые здесь даны, и говорят о том, что это невозможно, что это невероятно, и поэтому предлагают истолкование, что, например, если речь идет о, например, колене Симеоновом, и там 59 тысяч, то тысяча на еврейском означает «элов», или некоторые его переводят и говорят как «алов». «Алов» – это «бык», это, дескать, обозначение клана. Но на самом деле мы видим здесь, очень внимательно прочитав, что здесь не идет речь о количестве кланов. Колене Симеоновом 59 300, а в колене Рувимовом 46 500. И это все количество мужчин, не количество кланов, это количество мужчин от 20 лет и выше, которые способны оборонять израильский стан. А там есть что оборонять. Фактически во второй главе Моисей и Аарон начинают выстраивать стан израильский в оборонительные порядки. Вот представьте себе задачу. Из всех вот этих вот разрозненных семей, да, они связаны клановыми связями, да, это колено Рувимова, а у колена Рувимова там есть поменьше, уже у дети Рувима и внуки Рувима, они главы более мелких кланов. Но сейчас это все нужно превратить в армию, которая способна занять оборону. И поэтому их выстраивают вот такие вот оборонительные боевые порядки. Об этом нам пишет вторая глава. «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семей своих, перед скинией собрания вокруг должны ставить стан свой». И дальше идет перечисление, где какое место занимает каждый стан. То есть фактически после вот этого года пребывания у горы Синай перед Моисеем и Аароном стоит задача выставить боеготовую армию, которая способна будет пройти и дойти до назначенной цели и более того перевести все свое имущество и все свои семейства. Но самое интересное и самое ценное в этой армии – это то, что находится в центре ее. Это святилище. И поэтому все выстраивается вокруг скинии собрания. Господь находится в центре израильского стана. Вот каким образом книга чисел меняет ситуацию. Если из Египта вышла абсолютно неорганизованная толпа, если из Египта они, можно так сказать, плелись за столпом огненным и столпом облачным, то есть Бог находился впереди, то в течение этого года у горы Синай, когда шло заключение завета, фактически с этим заключением завета шло государственное строительство. Вот почему в конце книги «Исход» нам написано, что слава Божья зашла в Святое святых, и уже не столб облачный шел впереди стана, но все регулировалось из центра израильского стана, где находилась слава Божья. В этом есть очень интересные аналогии. Если мы говорили, что в столпе облачном находился ангел Господень, имя которому Михаил, согласно книге «Исход», 14 глава, а потом, согласно книге «Исход», 40 глава, в этом столпе огненном и облачном уже находится Кавод Адонай, слава Божья. И мы установили с вами, что даже есть раввины, которые видят параллель между славой Божьей, Шехиной и Святым Духом, то мы видим, как вот это вот развитие израильского государства и развитие новозаветней церкви, они имеют параллели. 3 года ученики гуськом ходили за Иисусом, пока после Его вознесения на день Пятидесятницы они превратились в храм Святого Духа, где поселилась слава Господня, и новозаветная церковь теперь управляется с помощью Святого Духа. И вот здесь вот это происходит. Именно поэтому святилище, оно не идет в центр, впереди израильского стана, а оно стоит в самом его центре. А израильский народ идет согласно указаниям, которые поступают из скинии собрания. Все колена перечислены, все колена берут в руки оружие и занимают свою оборонительную позицию. Мы знаем, что это пригодится, потому что, несмотря на то, что Господь позволил обойти филистимлян, да, и делал чудо, теперь уже Господь фактически ведет свой народ, и они будут иметь конфронтацию. Конфронтацию, потому что масса племен живет в пустыне, и там есть и эти амаликитяне, которые, мы видели, атакуют израильский народ наглым образом. То есть необходимо держать эту оборону, и Господь дает указание это делать. Но левиты в этом всем не участвуют. И написано нам в 1 главе, 49 по 51 текст, «Только колено Левина не вноси в перепись и не счисляй их вместе с сынами Израиля. Но поручи левитам скинию откровения, все принадлежности ее, все, что при ней, пусть они носят скинию и все принадлежности ее, и служат при ней около скинии, ставят стан». Конечно, это не означает, что левиты не были вооруженными. Мы позже с вами увидим, что левитам дано поручение сделать так, чтобы в район скинии не заходил кто и кому вздумается. Потому что у скинии есть только один вход. Это жертвенник. И в тех условиях, естественно, где нет стен, где все оно в шатрах, чтобы никому не вздумалось похулиганить, пролезть под забором внешнего двора и там зайти во святое святых, левиты должны были обеспечивать охрану скинии и надлежащий порядок в ней. Чтобы только те люди, которые знают, для чего они туда идут, и с чем они идут туда, и шли бы к жертвеннику, и там совершали богослужение. Вот почему Господь повелевает Моисею в 3 стихе привести колено Левина и поставить его на стражу. И вот здесь происходит очень важное событие. Господь говорит, 3 глава, 12 стих, «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесно». Из сынов Израилевых левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, «Освятил я себе всех первенцев Израилевых, от человека до скота. Они должны быть мои, и я Господь». Вы видите, вот эту концепцию замещения, она здесь очень красиво изображена. Практически, что делает Бог? Во время исхода Он говорит, «Вместо ваших первенцев должен умереть Агнец». А потом в 13 главе книги «Исход» он говорит, «Все первенцы должны быть непосредственно у меня на службе». Но сейчас он делает еще одну замену. Вместо этих первенцев на службе Господа становятся левиты. Причина этому известна. Когда Моисей был на горе Синай, народ израильский вместе с Аароном сделали золотого тельца. Только колено Левина отреагировало на призыв Божий «Кто Господень, тот ко мне?». Только из колена Левина сохранилась достаточная судебная власть от того, что сделал Моисей по указанию Афора в книге «Исход», 18 глава. Только колено Левина помогло Моисею справиться с ситуацией и восстановить контроль над народом, ибо мы читали с вами, что Моисей взывал, а народ его не слушал. И поэтому колену Левину сейчас доверена важная задача, заменив первенцев, охранять самое ценное, что есть в израильском народе. Мы читали с вами в прошлой недельной главе о том, как в благословениях, которые произносит Господь и обещает народу израильскому, написано, что «я поставлю жилище мое среди вас». 11 текст 26 главы Левит. «Жилище Господне находится среди израильского стана, и левиты должны нести за него ответственность». Если раньше мы читали с вами о том, как одно из подколен Левина, один из кланов, входящих в колено Левина, в частности, клан Аарона, уже ему была поручена ответственность. Аарон, его дети, его внуки – должны были совершать ритуалы во святилище, должны были играть роль и быть прообразами Мессии, который должен был брать на себя грех человека. То сейчас вот как раз среди вот этих скучных, можно так сказать, записей родословия и перечисления мы видим вот эти вкрапления, где Господь нам описывает, что должны были делать левиты и какая у них задача. Оказывается, задача левитов была очень-очень непростая. Представьте себе, если Аарону тоже непросто, им нужно было постоянно есть это мясо, им нужно было постоянно кушать и заниматься разбрызгиванием крови. Все это, конечно же, мы говорили, работа не из приятных. Чистить пепел, снимать с жертвенника остатки сгоревших туш, выбрасывать их, то у остальных левитов работа тоже была не из приятных и ответственная. Левиты разделялись по разным кланам. Сыны Каафовы, сыны Мирарины, сыны Махли. Все эти левиты, каждому из них дан был участок работы. Ведь эта скиния была мобильная. Фактически она была должна двигаться, ну, если не каждый день, то, возможно, через день. Представьте себе все искусство, с которым была сделана каждая деталь в этой скинии. Избита, и связана, и поставлена. И теперь задача левитов входила в кратчайший срок, в зависимости от того, когда Бог скажет двигаться, собрать это все, разобрать и в походном порядке переносить. Но самая сложная задача была у сынов Каафовых. Если сыны Мирарины отвечали за разборку самого шатра, тоже работа не из легких, то перед сынами Каафовыми стояла самая сложная задача, которую даже не могли сделать сыны Аароновы. Удивительные слова записаны у нас в книге чисел, 4 глава, 18 текст. «Не погубите колено племен Каафовых из следы левитов. Вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его, у ноши его, но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». Видите, что происходит? Сынам Каафовым надлежало переносить ковчег. Это очень тяжелая работа. Мы уже неоднократно говорили о том, насколько свято все было внутри святилища и насколько левиты должны были знать, что делать. И мы говорили о том, что Бог уничтожил, лишил жизни Озу как раз за то, что Оза не знал, что написано вот здесь, в книге чисел, 4 глава. Сынам Каафовым, независимо от условий походных и погодных, необходимо было взять шесты, накрыть ковчег и нести ковчег в руках и держать его за шесты. Но посмотрите, что у нас написано. А сынам Аароновым в это время подходить к ковчегу запрещалось категорически. Вы видите, что происходит? Удивительная вещь. Кажется, вроде бы с первого взгляда, вот сыны Аароновы, это поручение великое. А что эти левиты? Там только занимались подметанием, да, обслуживанием, да, уборкой. Ну, мы уже увидели, что и у сынов Аароновых есть часть их работы весьма и весьма грязная – чистить жертвенник. Но у сынов Каафовых тоже была почетная миссия. Тяжелая, но почетная миссия, которую не могли выполнять сыны Аароновы. Хотя их задачу входило то, что когда скиния была собрана, они могли заходить во святое святых. Никто, кстати, другой не имел этого права делать. Вот когда в собранном состоянии сыны Каафовы не могли туда зайти и зажечь светильник. Но в разобранном состоянии сыны Аароновы не могли даже притронуться к этим предметам. Для чего это сделано? А это сделано для того, чтобы каждый в колене Левиином имел свою задачу и свой участок служения Богу. И этот участок важный. Этим народом управлял Бог. Он был единственным царем и законодателем для этого народа. А дальше у всех был участок работы. Уникальный участок и важный участок, который никому не могли передавать. Вот почему для нашего изучения Гафтары, мы предлагаем читать книгу Иезекииля, 48 главу, где у нас в 11 стихе говорится тоже о большой ответственности священников, а для нашего нового, новозаветнего чтения мы предлагаем книгу «Первое послание к Коринфянам», 12 глава, где говорится о том, как в теле Христовом каждый выполняет свою функцию. 27 текст. «Вы тело Христово, а порознь члены. Иных Бог поставил церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управление, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы? Ответ – нет. У каждого есть своя функция, важная, уникальная и неповторимая.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Если ты не тратишь миллионы рублей на костюмы от всемирно известных дизайнеров, не летаешь каждый месяц на Бали и не загораешь на яхте по выходным, это еще не значит, что ты неудачник. Какой успех ты можешь считать настоящим, а какой ложным? Что ты можешь сделать, чтобы превратить неудачу в успех? Про успех любят говорить и слушать многие. И каждый хочет быть успешным. Но как определить, что следует делать, чтобы им стать? Какие критерии успешности существуют? И с какими трудностями сталкиваются люди? Сегодня мы поговорим об этом. Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Итак, друзья, для кого-то сегодня успешность измеряется в финансовом эквиваленте. Кто-то ассоциирует ее с профессиональным ростом, хотя на самом деле это понятие, оно намного шире, и каждый вправе вкладывать в это понятие то, что он считает нужным. Однако, что делать, если каждый из нас заранее имеет определенные наборы качеств? Если мы успешные люди, если мы просим об этом Бога, то успех нам гарантирован. Давайте мы зададим эти вопросы сегодня нашему новому гостю, новому спикеру, инициатору создания редакции «Сокрытые сокровища», учредителю организации «Ключи к здоровью» и предпринимателю Наталье Ворониной. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Наталья, привет. Трудно сегодня представить что-то более абстрактное, чем успех. Наверное, поэтому большинство из нас его измеряют в финансовом эквиваленте. Много зарабатываешь – молодец, ты успешный. Мало зарабатываешь – неудачник. Так что же такой успех сегодня на самом деле?
2: Ну, я бы сказала так, что финансовая свобода – это важная составляющая успеха, но это не единственная его составляющая. Не все люди богатые и знаменитые, но каждый человек, я считаю, должен и обязан быть успешным в этой жизни. Я для себя вывела 5 правил успеха, и сегодня планирую о них рассказать.
1: Отлично, тогда давай сегодня мы разберем эту тему. Друзья, пишите нам свои вопросы. Пишите их в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях, а после лекции мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Что, Наталья, я передаю вам слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Безусловно, каждый из нас стремится к успеху. Для молодого человека это очень важный вопрос. Каким я буду в этой жизни? Кем я буду в этой жизни? Будут ли со мной считаться в этой жизни? Буду ли я уважать себя? Для меня тоже эти вопросы были очень важны. И главное, с чего бы мне хотелось начать, это поделиться с вами своим небольшим опытом. Однажды я ощутила вот это вот блаженное состояние, когда я поняла, что я успешный человек. Это случилось, когда мне было уже за 45. Я от души желаю вам, чтобы у вас это случилось раньше. Именно поэтому я здесь, для того, чтобы рассказать вам, что входит, на мой взгляд, в понимание успеха. Как же это было со мной? Я в своей жизни занималась разными вещами. Я окончила Московский институт стали и сплавов, и по профессии я инженер-металлург. Примерно 10 лет своей жизни я занималась порошковой металлургией, занималась наукой, работала на производстве. Но потом случился такой коренной жизненный переворот, можно сказать, и я стала заниматься совершенно другой деятельностью. Я ушла в духовную сферу, и мы начали с организации редакции газеты «Сокрытое сокровище». Возможно, кто-то из вас знает эту газету, возможно, слышали о ней. Это газета, которая рассказывает людям о Боге. И получается, я человек с техническим образованием, начала заниматься такой журналистикой, да, и это было не просто для меня, но тем не менее в этой деятельности у нас был такой определенный рост и, можно сказать, успех, потому что тираж нашей газеты там перевалил за 1 000 000 экземпляров. Но, скажем так, моя семья, она была не очень довольна тем, что я занимаюсь. Им казалось, что это немножечко не то, что нужно делать, потому что это не приносит дохода, это, ну, такая деятельность исключительно для души. И получилось так, что в своей жизни мне приходилось все время доказывать, что я занимаюсь тем, чем я должна заниматься в своей жизни. Затем уже тоже произошел какой-то перелом в моей жизни, что от этой деятельности я перешла к созданию некоммерческой организации «Ваши ключи к здоровью». И мы занимались популяризацией здорового образа жизни. Да? То есть я вновь шагнула в какую-то совершенно новую для себя сферу, в которой мне было сложно, в которой мне было непонятно. И вот на этом этапе ко мне и пришло то замечательное чувство блаженства, когда я поняла, что, в принципе, моя жизнь состоялась. Что дало мне такое, ну, это понимание? Во-первых, я почувствовала вот этот вот прошлый свой опыт, опыт ошибок, падений, и самое главное, опыт того, что из падений ты вновь поднимаешься, да, ты вновь встаешь, ты вновь идешь, ты преодолеваешь какие-то сложности, а мне приходилось, вот получается, в связи со сменой деятельности преодолевать их несколько раз. И оглядываясь вот на эти факты, я увидела, что важной составляющей успеха является умение преодолевать сложности, и я справлялась с этим. Далее я смотрела на свою семью, у меня 3 детей, дети выросли, это приносило мне бесконечное счастье, у меня родился внук к тому времени, это дополнительное счастье. И самое главное, вот, что я ощутила, это то, что в этой жизни мне никому ничего уже не нужно доказывать. Я почувствовала, что я тот человек, который занимается тем, чем он должен заниматься, что я тот человек, который имеет определенные плоды, да, от своей деятельности, и вот это дает то блаженное состояние уверенности в том, что ты в этой жизни на своем месте. И первое правило, которое я вывела для себя, правило успеха. Успех – это когда тебе никому ничего не нужно доказывать. Я поделюсь с вами еще одним примером. Этот человек, если вы узнали его по фотографии, это Генри Форд. Американский изобретатель, промышленник, основатель знаменитого автомобильного завода Форд. Я не знаю, насколько правдива эта история, но рассказывают эту притчу о Генри Форде, как однажды он приехал в один из городов и поинтересовался, где тут находится недорогая гостиница. Миллиардер спрашивает о недорогой гостинице. И человек, который сопровождал его, спросил: «Извините, пожалуйста, а почему вы, человек, которого знают все, ваши фотографии во всех газетах, почему вы интересуетесь недорогой гостиницей, ведь вы могли снять самый фешенебельный отель, и, извините, на вас пальто, которое, наверное, еще носил ваш отец. К нам нередко приезжает ваш сын, и вот он и не скупится, и сорит деньгами, и он останавливается в самых дорогих отелях. Почему вы ведете себя иначе?» На что Генри Форд ответил: «Я Генри Форд. Мой сын, он еще молодой человек, он еще никому ничего не доказал в этой жизни. Ему еще нужно опираться на что-то внешнее и материальное для того, чтобы чувствовать статус своей личности. Но я Генри Форд. В какой бы гостинице я ни остановился, я Генри Форд. И какое бы пальто на мне ни было надето, я тот, кто я есть». Поэтому, друзья, успех – это не обязательно выражается в чем-то внешнем. успех – это глубокое внутреннее твое состояние удовлетворенности тем, что ты делаешь, удовлетворенности тем, чем ты занимаешься в этой жизни. И отсюда выходит следующее правило, что успех – это когда ты занимаешься в жизни тем, чем ты хочешь заниматься. Но ведь это очень важно, да, особенно для молодого.

И самое главное – это достичь в этом деле максимума. И в самом начале я сказала, что каждый человек должен быть успешным, каждый человек обязан быть успешным. Что я вкладываю в это понятие? Успешным ты будешь тогда, когда в каком-то деле ты будешь на высоте. Я приведу небольшой пример. В классе, в котором я училась, был мальчик. Он сидел на первой парте, и он очень плохо учился. Ну, он такой, скажем, был не хулиган, но такой средний троечник, круглый троечник, там, так скажем. Да, я училась хорошо, и к этому мальчику я относилась, ну, можно сказать, никак. Я считала, что мне особенно не о чем с ним беседовать, и он для меня не представлял никакого интереса. Так мы проучились до 8 класса, потом он ушел куда-то, и больше мы не встречались, и я даже не интересовалась, что он, где он, как он. И вот, когда мне было, может быть, уже около 30, я была замужем, у меня уже были дети, мы с мужем собрались делать ремонт в квартире и обсуждали эту тему. И однажды он пришел и сказал: «Ну, наконец-то мне удалось договориться с самым лучшим мастером по изготовлению подвесных потолков. Это такой замечательный специалист, но у него очень мало времени. И практически вот я неделю потратил на то, чтобы он мог найти время и прийти к нам, чтобы посмотреть, как же помочь нам в ремонте». Ну и вы уже догадываетесь, что когда мы открыли дверь, на пороге стоял мой одноклассник, которого я не замечала, которого я даже не представляла, что он мог бы быть успешным человеком, но он стал успешным человеком. Он стал лучшим мастером в нашем городе, за которым мы, два человека с высшим образованием, гонялись недели, чтобы он мог удостоить нас своим вниманием. Вот это то, что я называю успехом. Когда ты занимаешься делом, которым ты хочешь заниматься, и достигаешь в этом деле максимума. Пусть вы научитесь печь самые лучшие торты. И когда станет речь о том, где заказать торт на какое-то мероприятие, скажут, у Валентины лучшее, это будет ваш успех. Пусть кому-то он покажется маленьким, да, этот успех, но это очень важно, когда ты знаешь и осознаешь, что ты в каком-то деле лучший. Подумай, в чем ты лучший, и развивайся. Иди к этому, стремись к своему успеху. Третья составляющая успеха – это умение возрождаться из пепла. И, возможно, это одна из главных составляющих успешного человека. Потому что большинство людей останавливаются, не дойдя до своей вершины. Потому что мы живем с вами в таком мире, в котором ничего не может быть гладко. Мы не идем с вами по прямой, а мы идем постоянно ошибаясь, постоянно спотыкаясь, или даже находятся противники, которые хотят столкнуть нас с этого нашего пути успеха. Может быть, кто-то делает это невольно, но тем не менее в жизни вам постоянно будет нужно падать и потом вставать. Падать и потом вставать. И это очень важный урок, который я получила тоже еще в студенческие годы. Я уже говорила, что я училась в Московском институте стали и сплавов. И где-то старше нас, года на 3-4, на нашем же факультете учился человек, который, еще будучи студентом, уже начал заниматься бизнесом, крупным бизнесом. И когда мы уже подходили к окончанию института, у него уже был свой банк. И у нас были общие знакомые, и вот однажды мой друг сказал, вот я разговаривал с этим человеком, я не называю

0: имени, потому что это человек, который в десятку крупнейших предпринимателей России входит. Вы можете проследить, да, узнать имя этого человека. Вот, и мой друг мне рассказывает, что мы разговаривали, и он сказал: знаешь, вот чем я от тебя отличаюсь? Тем, что если у тебя отнять все, ты опустишь руки. А если у меня отнять все, то я начну все сначала. Я начну все сначала и выйду на тот успех, которого я готов достичь. Поэтому это очень важно понимать, что даже если вы сегодня упали, как говорят, ниже плинтуса, то это отличное время для того, чтобы это лучшее время для того, чтобы начать все сначала. Опираясь на ваш опыт, опираясь на то, что вы уже знаете и умеете. Более того, я могу сказать, что если у человека отнять все, что он имеет, вот у вас сейчас отнять все, что вы имеете, вот в этот момент и останется при вас то, что, собственно говоря, вы собой представляете. Может быть, не мамина квартира, не папина машина, да, не тот какой-то финансовый запас, который вы имеете. А вот если у вас отнять все, то вы будете собой представлять именно то, что вы собой представляете. Вот что остается у нас, когда мы потеряли все. Это как минимум 4 вещи. Вера, знания, ваши таланты и отношения. И большая беда человека, если хотя бы чего-то одного из этих 4 пунктов у него нет. Если у тебя нет веры, то ты опустишь руки. Если ты опираешься в этой жизни только на себя, то у тебя просто не хватит сил подняться. Если ты не позаботился о том, чтобы приобрести знания, если весь твой успех, который ты достиг, это, ну, я не знаю, украл где-то вагон повидло, продал его за 1 000 000, и вот это твой успех, то тебе очень сложно будет возрождаться из пепла, да? Удастся ли тебе еще раз найти столько повидла, чтобы опять подняться на высоту? Твои знания – это то, что очень важно. Это твой багаж, который у тебя никто не отнимет. Твои таланты, особенно когда ты понимаешь, в чем ты талантлив. А неталантливых нет среди вас. Мы все одарены Господом нашим какими-то определенными талантами. Если ты понял, если ты осознал свои таланты, если ты их не закапывал по совету Иисуса Христа, да, если ты их не закапывал в землю, если ты их развивал, то это твой багаж, на который ты всегда можешь опереться. Ну и отношения. Горе человеку, если у него нет отношений, да, если у него нет друзей, которые помогут в трудную минуту. Хотя бывает другая проблема, что мы настолько горды, что мы боимся попросить о помощи. Бывает такое? Случается. Если ты находишься в кризисе, то не нужно этого стесняться, и не нужно этого бояться, и нужно набрать заветный телефон, и нужно встретиться с кем-то, прийти и сказать: сегодня я в беде, помоги мне, пожалуйста. Но знаете, скажу и для тех, разное в жизни случается. Бывает такое, что тебя оставили все. В самую сложную минуту тебя оставили все в этой жизни. Но есть кто-то, кто тебя никогда не оставит. Я в свое время, познакомившись с Иисусом Христом, я настолько укрепилась и поняла, что если даже самые близкие люди отойдут от тебя, то Господь от тебя никогда не отойдет. И вот эта сила, которая всегда помогает стремиться вперед и вверх. Твоя уверенность в том, что твоя жизнь идет по Божьему плану, и что бы с тобой ни происходило, у Бога есть выход для тебя. Следующий пункт, который мне хотелось бы с вами разобрать, это баланс. Успех – это когда в твоей жизни есть баланс. И сейчас я вам покажу интересную картинку. Возможно, кто-то из вас с ней знаком. Это закон минимума немецкого химика Юстуса Либиха. Известен также как бочка Либиха. Посмотрите на эту бочку. Она замечательна тем, что у нее вот эти вот ребра, досочки все разной высоты. И если мы представим себе, что в чем-то мы достигаем максимума, например, в карьере, в деньгах, в хозяйстве, но у нас слабое здоровье, то это и будет тот критерий минимума, который не позволит нам подняться выше. Если у тебя есть все, но у тебя нет здоровья, то это твой лимитирующий фактор. Ты не поднимешься выше. Если у тебя все есть, но ты несчастлив в отношениях, разве можно тебя назвать успешным человеком? Если у тебя есть деньги, если у тебя есть слава, но если у тебя нет уважения окружающих людей, то разве можно это назвать успехом? Поэтому, на мой взгляд, очень важно соблюдать в своей жизни баланс, стараться развивать себя в разных сферах. Я не говорю о том, что если у тебя, к примеру, нет семьи, то твоя жизнь не сложилась. Совершенно нет. Но нередко мы замечаем, что люди, которые очень успешны в этой жизни, они бывают глубоко несчастны. Почему это происходит? К сожалению, в наших сутках 24 часа. И 24 часа для меня и 24 часа для президента Российской Федерации. Их тоже 24 часа. И человек, он не может охватить в этой жизни все. Если ты находишься на каких-то вершинах, да, если ты упорно работаешь, если у тебя какие-то успешные проекты, и ты не находишь время для того, чтобы пообщаться с друзьями, ты не находишь время для себя, да, для своего здоровья. Ты, в конце концов, придешь к кризису и будешь чувствовать себя несчастным, и будешь чувствовать себя неуспешным. Поэтому, достигая, шагая по этой лестнице успеха, очень важно при этом сохранять баланс. Меня часто спрашивали, потому что у меня была такая достаточно активная деятельность. Я, когда работала в редакции, мы обучали наших распространителей, мне приходилось ездить проводить семинары. Как минимум больше, чем в 20 городах я побывала с различными семинарами, форумами и так далее. И у меня трое детей. И меня все время спрашивали, как? Мы восхищаемся тобой, как ты все успеваешь? На что я отвечала: да никак, я просто не успеваю. Я просто даю себе отчет, что в чем-то я не успеваю. И в какой-то момент мне приходится ограничивать себя и говорить, что нет, я не поеду на этот семинар, потому что у меня дочка идет в первый класс. Допустим, да? Или какие-то ставить для себя барьеры, понимая, что остальные сферы твоей жизни – нужно подтягивать для того, чтобы твой успех не вытекал вот в эту вот пропасть, которая образуется. Самое главное, наверное, определение успеха, я вывела его так. Высшая степень успеха – это выполнить предназначение, определенное тебе Богом. Вот сейчас давайте вспомним все предыдущие 4 пункта, да, о которых я говорила, и вы согласитесь со мной, что ты будешь заниматься любимым делом, если это дело показал тебе Господь. Ты будешь достигать в нем максимума, если Бог будет давать тебе силы на это. Ты будешь доволен собой, осознавая, что ты прошел по тому пути, который был предначертан для тебя свыше. Если ты находишься под водительством того, кто руководит твоей жизнью, то безусловно, в твоей жизни будет баланс, потому что Господь, Он любит каждого из нас, и Он не допустит того, чтобы ты что-то упустил в своей жизни, да, и пришел к какому-то кризису в отношениях, в здоровье, в финансах и так далее, да. Можно наоборот, да, ну, бывают люди, которые вкладывают все в своих детей, да, а потом сами оказываются с пустыми карманами, там, берут кредиты для своих детей и так далее. То есть это, эти качели, они могут качнуться в разные стороны. И в своей жизни тоже я поняла для себя и, может быть, вывела какую-то такую формулу. У Бога есть для каждого из нас прямая линия, по которой мы должны пройти. Для того, чтобы прийти, в конце концов, к собственному счастью. Все, что делает Господь для нас, Он делает не для себя. Да? Он делает именно для нас, для того, чтобы мы были счастливы. И все вот эти вот пути, которые Он рисует для нас, это для того, чтобы мы с вами были счастливы. Но наш путь, к сожалению, он не выглядит вот так. Да? Мой лично путь, он выглядит вот так. Раз, в сторону. Господь возвращает меня на эту прямую. Потом я иду сюда куда-нибудь. И он опять путем обстоятельств каких-то, да, жизненных. Ну, иногда очень строго действует, иногда мягко действует. Но он вновь возвращает меня на ту прямую, которая предначертана мне для того, чтобы я была счастлива, для того, чтобы я достигла максимума в этой жизни. А мой максимум, ну, я думаю, по планам Бога, мой максимум заключается в том, самое главное, чтобы я могла служить другим людям, чтобы от моего пребывания здесь, на земле, обществу было хорошо, чтобы этот мир менялся в лучшую сторону от того, что я здесь существую, на этой земле. И в конце концов, я считаю, что, ну, главная наша цель, что ли, это научиться так услышать вот этот вот Божий голос, который останавливает нас при наших качаниях, для того, чтобы максимально, без качаний не будет, да, мы все равно будем куда-то отклоняться, но чтобы амплитуда вот этих вот колебаний от Божьего пути, она, в конце концов, стала минимальной. Вот это наша цель – учиться слушать Бога, учиться понимать Бога, учиться чувствовать, куда Господь тебя направляет. Как этого достичь? Но нужно просто войти с Богом в отношения. По-другому никак не получится. Если ты хочешь кого-то услышать, надо слушать. Как слушать? Слушать просто. Есть слово. Есть слово Бога, в котором написано, каков Божий план относительно каждого человека. Это Библия. Это книга, которая, ну, я могу сказать, что все принципы, которые я вам перечислила, они взяты оттуда. Безусловно, они взяты именно оттуда. И самый главный посыл того, что Бог хочет сделать нас успешными людьми, он тоже оттуда. Более того, Библия говорит о том, что ценность каждого из нас несоизмеримо высока. Ценность наша очень высока. И если вдруг нас не будет в этом мире, то этот мир действительно станет хуже. Однажды я почувствовала это и поняла это, когда я размышляла о Царстве Божьем. Вы знаете, в Библии написано, что однажды все люди, которые умерли в Господе, они воскреснут, да, и Господь установит свое царство. И это будет идеальный мир. Кто-то верит в это, кто-то не верит. Я верю в то, что не может быть такого, чтобы изначально Богом запланировано что-то неидеальное в этом мире. И вот когда я в это поверила, я поняла еще больше ценность собственной жизни и ценность жизни каждого человека. Я поняла, что для Бога предусмотрено в Божьем царстве для каждого из нас роль. И если кто-то откажется вот от этого замечательного предложения Бога быть в этом царстве, то вот там где-то пазл не сойдется. Тот мир, он будет, он немножечко обеднеет от того, что тебя там не будет. И вот тогда я поняла, что я буду стремиться в своей жизни идти по этому пути, который предначертал Бог, потому что Он оказал мне большое доверие. Как и каждому из вас, Он оказал большое доверие. Он сказал вам, что вот в том мире для тебя есть место, где ты должен реализоваться по полной, реализовать все свои таланты, которые мы до конца не можем реализовать здесь. И ты можешь достичь того максимального успеха, который, ну, в силу просто бренности этого мира ты не можешь достичь здесь. И вот это самый главный успех. И последний слайд, которым я хочу закончить вот нашу сегодняшнюю тему, это библейская цитата. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Господь говорит: «Я дал тебе инструкцию, как стать успешным в этом мире. Я дал тебе инструкцию, изучая которую, ты сможешь поступать благоразумно, и каждый твой шаг будет мудрым». Не пренебрегайте этой книгой, и я от души желаю, чтобы каждого из вас в этой жизни ожидал успех.
1: Ответы на вопросы.
2: Наталья, спасибо большое за эту тему. Давайте перейдем теперь к вопросам, которые к нам пришли за это время. Итак, первый вопрос. По-настоящему успешный человек равно счастливый человек?
0: Я думаю, что да. Потому что мы созданы... Библия говорит, что мы созданы по образу и подобию Бога. Значит, мы созданы как творцы, мы созданы для того, чтобы достигать чего-то, чтобы каким-то образом изменять этот мир, и без этого, конечно, сложно быть счастливым.
2: Друзья, спасибо большое за ваши вопросы, которые к нам поступили. Итак, следующий вопрос. А как я найду свое дело? Почему вы так кардинально меняли направление?
0: Ну, если говорить о моей судьбе, да, то каждый раз, когда я вот делала эти повороты, я понимала, что это была Божья воля. Ну, это можно было понять по тем обстоятельствам, которые складывались в моей жизни. Это можно было понять также и от того, что всякий раз вот эти вот повороты происходили, когда я получала, ну, какие-то новые знания, и мне нужно было их реализовать. То есть каждый вот мой поворот, он был, ну, частью самореализации. И как найти свое дело? Ну, его нужно искать. Нужно понимать, в чем у тебя сегодня есть способности, где ты сегодня можешь себя применить и начинать и пробовать. Пусть ты начнешь там с того, что ты пойдешь работать кассиром в супермаркете, но это будет твое дело, в которое ты, ну, выполнишь, да, на отлично, и дальше Господь даст тебе следующие ступеньки.
2: Ну, то есть расти от меньшего к большему.
0: Конечно.
2: А вот вопрос к вам. Психологи говорят, что успешными людьми движут их цели. Какие цели ставили вы в своей жизни? И как ставить цели современному поколению, чтобы добиться успеха?
0: Знаете, я счастливый человек. И это, ну, наверное, следствие моего воспитания. Мой отец всегда говорил: я ни одну минуту в своей жизни не работал за деньги. И это действительно так. Хотя он, ну, достаточно обеспеченный человек, да, но он всю жизнь занимался наукой, и это было ему интересно. Да, и он считал очень важным заниматься тем, что изменяет этот мир. Поэтому, наверное, действительно цель жизни, она должна быть именно такой. Чем я могу изменить этот мир? Когда я занималась духовными вопросами, да, когда я занималась изданием газет, моя цель была познакомить людей с Богом, рассказать людям правду о Боге, потому что я видела, что люди отчаянно в этом нуждаются. Эта цель остается в моей жизни. Я верующий человек, и она, наверное, не покидает ни одного верующего человека. Но когда я больше стала узнавать о здоровье, да, о том, какие законы здоровья влияют на жизнь, на качество жизни людей, я поняла, что это больше нельзя держать в себе, и нужно заниматься популяризацией этой темы, ну и так далее.
2: А вот вопрос. Понятие максимума, оно может же быть субъективно. Вот даже ваш пример с тортом. Так же, как же тогда себя оценивать?
0: Угу. Как себя оценивать? Ну, я думаю, что это известный принцип, что нельзя оценивать себя, сравнивая с другими людьми. Угу. Не нужно этого делать. Оценивайте себя с собой предыдущим. Вот полгода назад я не мог этого сделать, а сегодня я могу это сделать. Там год назад у меня это не получалось, сегодня у меня это получается. И тогда вы будете видеть свой рост.
2: А вот Татьяна спрашивает, нужно ли отдавать себя работе на 200%? То есть 200% своей жизни отдавать работе, чтобы добиться успеха?
0: Если вы хотите добиться в чем-то успеха, то вам нужно себя отдавать. Вот это я точно могу сказать. Лежа на диване, успех не придет. Да, в какие-то периоды вашей жизни у вас будут бессонные ночи, у вас будут тяжелые дни, у вас будут какие-то кризисные ситуации, которые вы будете преодолевать, но при этом важно сохранять баланс, чтобы не сломаться, скажем так, да, где-то останавливаться, отдыхать, уделять время другим вопросам, но без труда не выловишь рыбку из пруда, это точно.
2: Вопрос, как можно помочь другому человеку добиться успеха, если ему не хватает веры в себя, например?
0: Да, это очень важно. Это очень важно, и я думаю, что это такое богоугодное дело, когда ты идешь и поднимаешься сам, и подтягиваешь за собой других людей, которые, может быть, членов твоего коллектива, там, если ты лидер, или просто свою подругу ведешь, тянешь за собой. Но как можно помочь человеку? Это опыт. Вот опять же, в жизни я поняла, и несколько раз у меня были такие кризисные ситуации, когда я спрашивала Бога, за что? Господи, почему это со мной случилось, и за что это такое? Нужно было спросить, для чего? И потом я поняла, для чего. Всякий раз, когда ты попадаешь в сложную ситуацию, это дает тебе силы впоследствии помочь другому человеку, который попадает в аналогичную ситуацию. Поэтому наши неудачи, они могут быть движущей силой для успеха других людей.
2: Спасибо большое. Нужно ли доводить начатое дело до конца, если ты не видишь успешной перспективы? Идти дальше и рисковать, или бросить все и начать другое дело?
0: Угу. Ну, это очень индивидуально. Иногда приходится что-то оставлять, но это только если ты убежден в том, что ты идешь по ошибочному пути. Нужно опять же убедиться в этом и, может быть, даже спросить у Бога это, потому что в моем характере всегда доводить дело хотя бы до какого-то результата. Мне очень сложно что-то бросать, я обычно не бросаю.
2: Ага. А как научиться преодолевать ошибки? Как не опускать руки, если что-то не получается? Говорит ли это о том, что нужно попробовать себя в другой сфере?
0: Это неплохо пробовать себя в другой сфере, особенно когда ты еще не определился на 100%, чем тебе заниматься. Угу. Но если ты превращаешься в такого человека, который все время берется за новое, не доводя до конца предыдущий проект, вот это уже проблема. Поэтому всегда старайтесь проект, за который вы взялись, довести хотя бы до какого-то вот логического результата.
2: А насколько важно заводить личные деловые отношения с нужными людьми, чтобы добиться успеха?
0: Да, это очень важно, и это не всегда просто. Я вот такой человек, мне сложно сходиться с людьми, и это мой минус. Поэтому, если у вас есть эта благословенная возможность, да, эти таланты, нужно их использовать. Конечно, люди, они предназначены для того, чтобы сотрудничать, как какую-то иметь кооперацию, и тогда это может вылиться, ну, ваш проект будет более успешный, если вы привлечете в него людей, которые, может быть, более компетентны, чем вы. Знаете, некоторым бывает сложно работать с людьми более компетентными, чем они.
2: Вот ну если да, главное ты еще и признать это.
0: Да, ты лидер, да, и тебе хочется... Некоторые подбирают такую команду, которая слабее тебя, чтобы я мог всеми ими командовать. Но вот сила человека в том, чтобы привлечь в команду равных себе и тех, кто более компетентен, чем ты.
2: Насколько я знаю, это одна из наших следующих тем, которая у нас будет с вами. Поэтому, друзья, мы просим вас быть с нами, и мы разберем эту тему, она обещает быть очень интересной.
0: Да, мы будем говорить и о кризисе, и о команде.
2: Отлично. А есть ли максимум успешности, или это процесс бесконечный?
0: Я думаю, что это процесс бесконечный, потому что, ну, в идеале и в Божьем замысле наша жизнь бесконечна.
2: Угу. А какой библейский текст вы порекомендуете для... позитива, стремления к успешности? Один вы уже показали,
0: один я уже привела. Ну, об успехе, например, говорит первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». И дальше написано, что он будет успешен, такой человек.
2: А как вы думаете, успешность в нашем обществе – это некий ярлык, соответствие жизни человека неким критериям, некий фасад, за которым можно скрывать все, что угодно, неудовлетворенность собой, жизнью?
0: Ну, я постаралась вот в сегодняшней лекции как раз сказать о том, что не нужно измерять успех традиционными рамками, потому что, знаете, когда мы смотрим Инстаграм, там все такие красивые, там все такие успешные, там все с такими тонкими талиями и большими глазами, что потом смотришь на себя в зеркало и на свою жизнь, и это приводит только к унынию. Измеряйте успех своими рамками, сравнивайте себя с собой и не позволяйте вот стандартам этого мира влиять на вашу самооценку.
2: Мария спрашивает: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, есть ли возрастные ограничения в поиске своего места в мире и своего предназначения?»
0: Ну, я думаю, что нет. Знаете, если... Ну, нет слишком раннего возраста для того, чтобы определяться, но тут уже родители помогают, да, и должны почувствовать, вот к чему ребенок стремится. Но и в более взрослом возрасте, пример моей жизни, да, он таков, что можно в 50 лет все круто развернуть в своей жизни и начать заниматься совершенно новым делом, начать с нуля учиться. Ну, я, например, открыла магазин здорового питания, когда мне было 49 лет. Вот. И приходилось... До этого я никогда ничего не продавала. Да? У меня даже не получалось это никогда. И приходится учиться этому, и работать, и двигаться дальше.
2: А бедный человек, который все никак не может заработать, говорит, что деньги – это зло. Значит ли, что он лицемерит? Или что он успешный и просто не привязан к деньгам?
0: Я думаю так, что Господь каждому из нас дает столько средств, сколько... Ну, той суммой, какой мы можем эффективно управлять. В Библии, опять же, есть такой текст: «Много хлеба и на ниве бедных, но люди гибнут от беспорядка». Вот если бедность твоя, она от беспорядка, то нужно что-то подумать, нужно подумать, что тебе нужно изменить для того, чтобы более эффективно использовать те ресурсы, которые ты имеешь. Ну а так, бедность не порок. Если ты работаешь за маленькую зарплату, ну, например, работаешь в сфере искусства, да, или в какой-то духовной сфере, почему ты должен считать себя неуспешным? Ты успешный?
2: Ну да, великое благословение быть
0: благочестивым и довольным. Да.
2: Помогает ли вера стать успешным?
0: Безусловно. Может быть, чуть больше нужно было сказать о самооценке да, человека. Нормальная самооценка – это высокая самооценка, когда ты понимаешь ценность своей личности. И даже если все люди вокруг ну, допустим, тебя унижают, да, и заботятся о том, чтобы твоя самооценка упала, то ты должен понимать, что в глазах Бога ты имеешь большую угу. ценность. И вот это вот чувство, оно должно сопровождать человека всю жизнь для того, чтобы не позволить никому вокруг, ну, опустить тебя и лишить тебя сил, и лишить тебя надежды, и лишить тебя вот этого движущей силы, которая будет вести тебя вперед к успеху.
2: Спасибо большое. Ну и давайте последний вопрос, как бы под итог всего этого. То есть получается, что успех – это не равно деньги?
0: Успех – это не равно деньги. Но, скажем так, в своей жизни ты должен иметь столько денег, чтобы от них не зависеть. Если ты будешь нищим и будешь все время думать об этом, да, и не будешь иметь возможности помочь какому-то другому человеку, ну, наверное, это все-таки не успех. Пусть в жизни каждого из нас будет ровно столько денег, чтобы не думать о них и быть счастливым и радостным.
2: Ну да, я думаю, тут главное еще, как ты к этим деньгам относишься. То есть совершенно можно иметь верно. Мало и не думать о них, а можно иметь много и постоянно думать, как их приумножить, как найти деньги. Спасибо большое, Наталья, за эту тему. Спасибо за ответы, которые вы дали на вопросы, которые к нам пришли, на вопросы наших зрителей. Спасибо большое. Это были все вопросы.
0: Спасибо вам. Было очень радостно пообщаться.
2: Спасибо. Друзья, успех не измеряется в материальном благосостоянии. Сегодня мы живем в мире, где добиться успеха в жизни может каждый, независимо от состояния родителей или исходного социального статуса. Применяя Божьи принципы в жизни, мы можем достичь не только великих результатов, но и стать примером служения людям. Наша передача подходит к концу. Спасибо вам, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети, оставляйте комментарии, и мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

0: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Что такое искушение? Что такое похоть? Может ли человек их победить? Дорогие друзья, сегодня говорим об этих непростых вещах. Искушение, похоть. Что это такое? Как человек может их победить? И может ли он вообще их победить? И продолжаем мы наши встречи в честь 30-летия телекомпании «Триангела» с Еленой Валентиновной Варнавской, Николаем Генриховичем Куцевичем. И я, как ведущая, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады вас вновь приветствовать. И хочется сейчас немножко восстановить в памяти на наших с вами предыдущих встречах. По-моему, их уже 8 было у нас. Давайте вспомним какие-то вот ключевые, может быть, моменты, потому что мы поставили задачу понять, рассказать, что такое Евангелие, даже в чем-то понять вновь его самим, потому что вот сколько лет живешь, сколько лет читаешь, сколько лет исследуешь, все новое для себя открываешь, жизненный опыт меняется, обстоятельства меняются, и Господь раскрывает нам какие-то новые грани своей благой вести. Вот давайте какие-то важные такие ключевые моменты на данный, вот на данном этапе, которые нам кажутся важными из Евангелия от Луки. Давайте отметим их.
2: Ну вот хочется вспомнить из 2 главы, с 10 текста, великую радость. То есть Евангелие – это великая радость. И вот здесь написано: «И сказал им ангел,
1: им
2: не
1: это
2: бойтесь».
1: Кому?
2: Это пастухам, когда он явился
1: при
2: рождении Иисуса Христа. Да. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». То есть он пришел к пастухам и говорит, всем будет. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». То есть это великая радость, которая была возвещена и которая относится к каждому человеку. Ибо будет всем людям великая радость, и это возвещается пастухам.
1: То есть великая радость в чем? В рождении Христа?
2: Да, в Спасителе.
1: Да, великая радость в рождении Спасителя. То есть Спаситель, Господь Иисус Христос, пришел в мир. А какие еще есть такие вот важные ключевые моменты, которые, может быть, хотелось бы сейчас еще вспомнить, которые являются чем-то основополагающим для Евангелия?
3: Ну, мы с вами читали 2 главу, конец, вернее, ее, когда мы видим уже отрока Христа, это 12 лет, в храме впервые он принял участие в жертвоприношениях, он увидел, что на самом деле представляет собой это жертвоприношение, и что мы подчеркнули, что Христа тогда поразила мысль, что ведь это о нем. Вот все, что тут происходит в храме, все жертвоприношения говорят о той единственной жертве, которая должна быть принесена ради спасения каждого человека в этом мире, и эта жертва, эту жертву должен принести он. И вот эти слова мы прочитали.
1: Пролить свою кровь, так же, как вот жертвенный агнец, так же, как жертвенные животные, он видел вот это вот в храме, как их приносят в жертву.
3: Да, то есть он должен был отдать свою жизнь вместо жизни каждого человека, то есть вместо нас всех.
1: В этом Евангелие?
3: Ну, для нас да. Но, наверное, для Христа, потому что он понимал, что этим он спасет свой народ, своих людей, всех тех, кто к нему придет, кто поверит, кто раскает в своих грехах, и кому действительно нужен Христос, те люди будут спасены благодаря этому.
1: А почему он должен умереть для этого? Из-за чего?
3: Из-за греха. То есть, как написано в Писании, возмездие за грех – смерть. И другого пути нет. И только во Христе Иисусе может быть продолжена жизнь, и причем навсегда, навек.
2: В принципе, в самом начале была эта весть еще в Эдемском саду, когда Адам и Ева согрешили, тогда была эта весть принесения жертвы сам Бог, то есть принес эту жертву, когда заколол и сделал кожаные одежды для них.
1: То есть он сделал кожаные одежды для того, чтобы покрыть вот их таких беспомощных, их согрешивших. То есть он их покрыл. Бог покрывает наши грехи. Бог нас покрывает своей жертвой. Это то, что мы вот как раз вот исследуем всю жизнь, то, во что мы пытаемся проникнуть, и то, о чем очень важно, очень полезно вспоминать постоянно, себя к этому возвращать. Потому что для нашей плоской натуры, для нас, живущих здесь на земле, не свойственно быть в единении с Богом, не свойственно думать об этом. Но Господь дал нам разум, Господь дал нам чувства, и Господь дал нам Святого Духа, который нас постоянно к этому может возвращать, но только если мы этого захотим. И вот, друзья дорогие, как раз этого мы и хотим на наших встречах – возвращаться в мыслях к Богу, к Его великой жертве, к Его великому спасению нас всех от грехов. И мы дошли с вами до начала 4 главы, где мы говорили о том, что вот Иисус Христос провел свое детство, провел свое отрочество. Очень мало, кстати, об этом говорится в Евангелии от Луки и в других Евангелиях тоже. Вот. И вот Он был крещен. Этот момент называется, ну, по-моему, он называется так в традиции Богоявлением, когда все три личности Божества, когда вся Троица соединилась вместе, когда Иисус Христос принимал крещение в реке Иордане, когда на Него сошел Дух Святой в виде голубя, и когда с небес раздался голос Отца, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот до этого момента, до своего крещения, Иисус Христос еще никаких действий в обществе не совершал, о которых нам бы повествовало Евангелие, да?
3: Нет, он был в семье плотника и рос как сын плотника, и овладел ремеслом плотника, овладел, наверное, в совершенстве. И до 30 лет, или даже больше, он был у отца подмастерьем, мастер, наверное.
1: Да. Вот, и первое, что произошло после крещения, то есть после сошествия на него Духа Святого, он пошел в пустыню для искушения. Я вот не помню точно, как сформулировано это в тексте.
3: Очень даже, так это, как бы сказать, ну, необычно. 40 дней он был искушаем от дьявола. То есть для искушения от дьявола он был направлен в пустыне Духом Святым. И это было или побуждение внутреннее Христа, или прямо, может быть, он слышал голос Святого Духа. Но он твердо был уверен, что это Бог его туда ведет, в эту пустыню. И ведет с определенной целью – для искушения от дьявола.
1: То есть буквально первое вот в таком в публичном служении Иисуса Христа после его крещения – это было вот искушение в пустыне. Мы с вами начали говорить в прошлый раз о первом искушении. Давайте вспомним, каково оно.
2: Вот интересно, у меня такой вопрос возник. А он встретился с ним лицом к лицу?
1: С дьяволом?
2: Да.
3: Он встретился с ним лицом к лицу, но он не предстал перед ним как там существо с рогами, копытами, хвостом, как вот обычно в мифологии вот такой вот мы представляем. А он предстал перед ним как ангел света.
2: Ангел света, да? То есть все-таки он Люцифер, да? И здесь он явлен тоже был в таком же образе.
3: Он, ну, это существо, это дух, что ли, дьявол-то. Угу. И он может воплощаться в кого угодно. Он
2: воплощается, ну, вот здесь конкретно нам не написано, да? То есть в каком образе он
3: написано,
2: был явлен.
3: Написано, что сказал дьявол, если ты сын Божий, вот обрати вот эти камни в хлеб. Сказал ли, как он это сделал, как не лично.
2: Да, он сказал лично, но вот интересно, в каком образе он был, да?
3: В образе
2: он, наверное,
3: ангела?
2: Ангела или все-таки человека?
3: Мы об этом говорили, потому что, ну, как можно искусить Христа, Сына Божьего? Он же знал, что это Сын Божий. Угу. Как его можно взять, как найти в нем какой-то изъян в его характере и потом этим воспользоваться и склонить к греху, как не представить, как бы сказать, существом от Бога, существом добрым, который стоит на твоей стороне. Я не враг твой, я твой друг. Я пришел сказать, что твое испытание закончилось, все, пост твой увенчался победой, ты победил здесь, и поэтому можешь теперь вкусить пищу.
2: То есть он обманщик. Он как есть обманщик, так и есть обманщик.
3: В Писании говорится, что он отец лжи даже.
2: Не просто он обманщик.
1: А в чем тут искушение? Но Христос избрал пост 40-дневный. он на самом деле захотел есть. Ну, ему, почему вот ему было предложено дьяволом, ну, сделай вот эти камни хлебами, ну, поешь. В чем тут искушение для Христа?
3: В том, что вот дьявол предстал как бы вестником от Бога, который заканчивает пост. Но Христос не был в этом твердо убежден, что это вот этот вестник от Бога пришел, и он сейчас, тем более он начинает со слова «если», то есть как бы в сомнении хочет вернуть Христа, и говоря, что вообще-то ты, может быть, и не Сын Божий даже, а может быть, ты наоборот, то существо, которое там войну организовал на небе, и теперь ты тут на земле в таком виде, в таких вот, ну, не лохмотьях, может быть.
1: Жалких условиях.
3: Да, тем более изможденный. Вот, ну, посмотреть на тебя страшно. Может быть, ты, это ты и есть противник. Поэтому ты должен убедить всех, себя прежде всего, что ты – это Сын Божий. А этим, в общем, ты убедишь, когда этот камень превратишь в хлеб. Но на самом деле ничего в этом, как бы сказать, греховного-то нет, утолить свой голод. Но во Христе сатана пытался вызвать самонадеянность, что теперь я руковожу планом, не отец мой, который меня сюда послал, не Дух Святой, а теперь я приму на себя как бы, ну, организацию дальнейшего плана.
1: Ага, воплощение моего предназначения я, Христос, буду осуществлять сам. Вот, вот про это?
3: Самонадеянность, да. Вот, вот казалось бы, для нас, людей, это ни с какого не грех. Ну, мы должны принимать решения сами, да, как бы разумные существа. Но у Христа был четкий план спасения, который был разработан вместе с Отцом и Духом Святым. И он неукоснительно следовал воле Отца. Он всегда ее искал, вот все время, всю свою жизнь.
2: И вот Павел хорошо отметил это, да, что он был образом Божьим, да, но не почитал хищение быть равным Богу. То есть вот это вот, ну, Павел как бы очень четко подметил, да, то есть был Бог рядом, Сын Божий, да, но он, когда в человеческой плоти, да, он образ Божий, но не почитает хищение быть равным Богу.
3: Типа, если мы поразмышляем о том, что делал 40 дней Иисус в пустыне, то он готовился к тому предназначению, к той жертве, которую ему предстояло принести. Угу. Он размышлял об этом. Он наверняка общался с Отцом. Наверняка. Я не знаю, какой человек выдержит 40 дней без воды. И без, ну, без пищи еще как-то. А без воды. То есть наверняка Отец давал ему подкрепление в своем присутствии. Подобно тому, как Моисей однажды был на горе 40 дней человек, и тоже в общении с Отцом он не нуждался вот в этих...
2: Лицо его светилось.
3: Да, он не нуждался в пище и в воде. Я думаю, что... Ну, это мое мнение, что Отец его подкреплял тут, его силы.
1: А вот может быть такое объяснение вот этому? Потому что очень многие говорят про то, что вот в это время он взалкал, то есть он был голодный. Это было его, ну что ли, необходимость его плоти, потребность его тела. И вот некоторые говорят про то, что вот нельзя поддаваться вот потребностям своего тела, когда, ну, там некоторые это называют похотью, похотью плоти. Вот можно ли говорить, что тут именно вот в этом вот дело, что нельзя поддаваться искушениям плоти, то есть потребностям организма?
3: Естественным потребностям. Ну, у нас есть естественные потребности, заложенные Богом, и мы каждый день должны принимать пищу, воду. То есть это, в этом нет ничего греховного.
2: Нас Господь такими сотворил.
3: Ну да, мы должны как бы поддерживать себя и пищей, и водой. Но вот, может быть, о чрезмерном говорится тут, о аппетите, когда я потворствую своим каким-то изысканным вкусом, там, или какой-то особой пищи мне нужна, или, может быть, ее обилие, сверхмеры. Может быть, в этом имеет смысл?
1: Ну да, и если это даже распространять на другие потребности человеческого организма, человек сотворен для семьи, для брака, для того, чтобы у него рождались дети, и, например, продлить вот что ли вот этот вот образ можно на то, что, а, например, один супруг не устраивает, а что нужны еще какие-то другие люди, да, для удовлетворения, ну вот той же самой потребности организма.
3: И говорят, что я так устроен, вот мне от этого надо, вот мне вот так вот надо именно, не никак по-другому, потому что я вот, вот такой и все.
1: Да. Или, например, ну, вот как я, например, считаю из моего жизненного опыта, то, как я общаюсь с людьми, вот буквально первые интимные отношения между там юношей и девушкой – это уже семья, и от этого уже никуда не деться. Потому что так заложено Богом. Но при этом они не состоят в браке, а они говорят, а мы по-другому не можем, а мы должны сначала понять, ну, да, как это вот все происходит. А, вот, это уже тоже похоть получается, да? То есть это уже не просто удовлетворение потребностей организма. Да, такая потребность есть, но всему свое время и всему свои обстоятельства, которые, ну, наиболее благоприятные для этого.
3: Совершенно верно, да, именно так.
1: Вот, то есть возвращаясь к искушению Иисуса Христа первому в пустыне, вот мне вспоминается такой библейский текст, что попечение о плоти не превращайте в похоти. О плоти надо печься, о ней надо заботиться. Надо питаться правильно для того, чтобы быть здоровым, чтобы, ну, быть счастливым в этой жизни, когда ты здоров. Да, и, естественно, должны быть, ну, как некоторые люди, ну, избегают, что ли, брака, но в большинстве своем люди стремятся к браку. И должен быть брак между одним мужчиной и одной женщиной, и они должны быть счастливы в этом браке. Но не надо стремиться, ну, вот к тому, что уже становится похотью, да. Вот можно, возвращаясь к тому, что произошло с Христом в пустыне при первом искушении, вот именно про это говорить, что он сказал, не хлебом единым жив человек, потому что можно сделать, как сказать, разные виды пищи, разные виды, я знаю, там, сексуального удовольствия, еще чего-то, но не этим жив человек-то, не этим он счастлив на самом деле. Это все приводит только к опустошению, там, к обесцениванию ценностей, к поискам всего чего-то нового, нового, которое все равно не приносит удовлетворения.
3: То есть человек как бы подменяет Бога вот этим вот, допустим, изысканным блюдом или там красивой женщиной, не моей женой. То есть он как бы это обожествляет и к этому все силы прикладывает, чтобы этим завладеть или там стать единым целым.
1: И становится зависим от этого, да? Становится просто
3: болен. Становится, да. Просто вот мы можем вспомнить Адама и Еву в Эдемском саду, когда Адам и Еве было предложено особый плод с особого дерева. Хотя этих деревьев было в саду много,
2: множество.
3: Пожалуйста, с любого сорви, ничуть не хуже. Но вот именно с этого надо было съесть, вот, который Бог запретил. Вот не надо с этого есть, и смертью умрешь. Но вот что, как не вожделение, как не похоть двигало Евой вот в этом случае? Ей необходимости не было никакой.
1: У нас заложена потребность вот в таких излишествах. Она заложена в нашей какой-то плоской натуре или, вот, не знаю, можно ли по первому искушению Христа вот говорить на эту тему? Заложена ли в нас вот похоть такая?
3: Иисус показал, что в человеке этого быть не должно, и этого нет в нем.

0: ты можешь спокойно, вкусно поесть в меру то, что у тебя
1: хорошо.
0: Есть.
1: Хорошо. А что нам от того, что вот это есть во Христе? Ты говоришь, вот во Христе он такой, это в нем есть. А я-то не такая. А у меня-то вот по-другому бывает. И не только у меня.
2: Но вот очень хорошо ты вначале говорила о том, что вот Иисус был подкрепляем. И здесь дух, ну, Богом и Духом Святым, да, и здесь он говорит не хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть слово, исходящее из уст Божьих, оно гораздо важнее пищи, гораздо важнее других каких-то удовольствий и удовлетворений.
0: И еще и потому важнее, что слово, ты животворишь, что по
2: да,
0: слову
2: Божьему
0: все создано.
2: Да.
0: Это им все создано.
1: То есть можно ли сказать, что когда я напитываюсь словом Божьим, это совершенно не значит, что оно мне заменяет хлеб физический.
0: Нет.
1: Оно просто, что ли, оно настолько меня облагораживает.
0: Оно делает меня человеком.
1: Да, оно настолько меня как-то вот освещает, что я начинаю и к хлебу физическому, и к отношениям в браке.
2: Относиться особенно.
0: И отличает это меня от животного, который ест, вот только бы ел бы. И если я уподобляюсь там своим прихотям, похотям, ну, уподобляюсь животному, а Библия говорит, нет, ты словом жив должен, то есть духовность тебе должна быть еще, кроме того, что у тебя есть физиология. А если у тебя духовности нет, то тогда что?
2: Дух, душа тогда и тело, то есть они едины.
0: Животное умирает, и человек тоже умрет однажды, и все, на этом закончится.
1: Угу. Ну, можно считать, что мы достаточно поговорили о первом искушении Иисуса Христа, когда он ответил дьяволу, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он ему сказал это в ответ на искушение дьявола «преврати камни в хлеба».
0: Ну, я считаю, что основную мысль мы как бы выразили. Угу. Хотя можно говорить об этом и говорить бесконечно.
1: Ну,
0: точно
1: да.
0: Так, как об искушении в Эдеме наших первых людей, наших прародителей, Адама и Еву.
1: Давайте тогда про второе искушение Христа. Их всего три было в пустыне. Вот давайте про второе поговорим.
0: «И возведя его на высокую гору», то есть дьявол возводит Иисуса на высокую гору, «показал ему все царства вселенной в мгновение времени и сказал ему: дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Вот это второе искушение.
1: «Возведя на высокую гору, показал ему все царства мира». То есть ведь вот Иисус, он знал, что его предназначение – это спасти все царства мира, спасти всех людей, помочь всем, да?
0: Да.
1: А дьявол говорит, а я этим всем владею, мне это все отдано. Вот давай я…
2: Ну, это чудо просто, сотворенное дьяволом.
1: Да.
0: То есть дьявол,
2: сейчас еще не имеем возможности сразу в мгновение ока показать все, да? А
1: да.
2: Тут дьявол, это же чудеса он творит.
0: Ну, во-первых, он маску сбрасывает уже, он не притворяется там, что он вестник Божий, он говорит, кто он есть на самом деле. То есть я
2: да,
0: вообще
2: я тот, кто владеет
0: царь
2: этим
0: мира
2: всем.
0: И князь мира этого.
1: Вот этого, земли.
0: Этого, земли, да. И это все мое. А ты мир-то ведь любишь, я знаю, ты пришел его спасти. И ты хочешь за него умереть, я тоже это знаю. Я читаю Священное Писание.
1: И поэтому... Дьявол читает Священное Писание?
0: Еще как. Я думаю, он очень хорошо знает и разбирается в том, что тут написано. И наверняка он понимал, зачем пришел Христос сюда, на эту землю. Но это, опять же, это мое мнение. Ну и когда дьявол такие вещи говорит Христу, показывает ему, мы вот не знаем, как это все действительно происходило. Было ли это там типа
2: панорама какая-то?
0: Кино какого-то там, да, иллюзиона там, или на самом деле, мы не знаем этого.
2: Или это был поднят на такую высоту, что можно было увидеть Землю как из космоса?
0: Ну, как
1: облетел,
0: видишь,
1: может,
0: она круглая, тут сразу не видишь ее. То есть дьявол показал, я не знаю, что он показал, но Иисус понял, что это царство мира, и дьявол ему показывал их.
1: И вот правильно я понимаю, вот Господь в храме, когда он был отроком 12-летним, он вот понял свое предназначение, что ему предстоит стать агнцем, который будет принесен в жертву, который умрет для того, чтобы спасти весь мир. Вот. А теперь вот следующий этап или один из следующих этапов,

0: когда вот, пожалуйста, я тебе предлагаю этот весь мир, я тебе его сейчас дам.
1: Да.
0: И ты, тебе и жертву не надо будет приносить.
1: Конечно. Ты же пришел умереть за него.
0: Да.
1: А я тебе говорю, что таких жертв никаких не нужно. Это все мое, и, пожалуйста, бери. Я тебе с удовольствием это даже отдам. Но только одно условие, маленькое условие. Есть такое там, да, условие?
2: Да.
1: Если ты поклонишься, опять меня. Вот все время он «если». Если ты, какие-то условия ставят, если ты поклонишься мне. Ну, не надо падать на колени передо мной низ, хотя бы на одно колено, хотя бы кивни, хотя бы вот это обозначь, хотя бы моргни хотя бы, вот, и все, будет достаточно. Я пойму, что, ну, тебе, я тебе отдаю все, я пойму, что ты мне поклоняешься.
0: И не только я пойму. А вся Вселенная, наверное, поймет?
1: А, конечно, он потом, всей Вселенной потом он представит это. Как, точно как он представлял вот эти все царства мира, наверное, он представит это всей Вселенной, мог бы представить и всей Вселенной, что там происходило. И тем более там, наверное, были свидетели, не только ангелы Божьи, но и злые духи тоже там присутствуют. Все это видно. И поэтому, когда Христос проявляет вот такое вот согласие этим, то все уже. Считай, что план спасения рухнул.
0: Проявил он такое согласие?
1: А Иисус
0: были ли
1: ответил,
0: у него такие колебания, может быть, какие-то?
1: Он ему сказал: «Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Тексты Священного Писания.
2: И здесь он его называет по имени, да? «Отойди от меня, сатана».
1: Да, вот поэтому говорю, маски сброшены уже. То есть тут дьявол уже не притворяется никаким Божьим существом. Он говорит, кто он есть на самом деле. И Иисус прекрасно понимает, кто это такой. Если еще вначале, может быть, были какие-то сомнения, ангел ли это, то сейчас уже все, никаких сомнений нет. Я князь мира, я тебе даю, тебе умирать не надо, жертв носить не надо. Зачем? Разве это не соблазн не ходить на крест, не приносить себя в жертву, не испытывать вот эти муки и вот давление греха, который Христос никогда не испытывал, что вот так вот давит чувство вины, вот такое многократно умноженное на каждого человека и на время жизни всех людей. И это бремя действительно страшно. Представить себе просто. А этого всего не надо делать. Это великий соблазн, я думаю.
0: Как раз вот в это время Христос вот себя и осознавал, наверное, да, что он должен сделать. И вот какое возможное искушение, и да, как то есть, его избежать?
1: То есть план спасения, он как бы дьявол говорит, нет, вот у тебя вот такой, а план спасения вот так повернем, и ты все, туда не надо ходить, вот сюда иди, здесь будет спасение миру. Но оно будет не спасение, в грехах-то все погибнет.
0: В первом искушении Господь Иисус одержал победу в том, что он сказал, обратился к Слову Божьему, да? Во втором искушении он одержал победу, ну вот как я понимаю, потому что он не захотел любой ценой, любыми средствами достичь своей цели, да? В этом была его победа.
2: Но здесь опять он на слово опирается, да? Он говорит «написано», «написано Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». То есть именно он подтверждает это словами Священного Писания.
1: Да, так же, как было написано, не хлеб,
2: да, да, так же и здесь написано. То есть это опять он все-таки именно говорит, что слово. И слово, оно дает силу и противостоять искушениям, и именно преодолевать искушения. Мне вот, ну, мы когда говорили вот об Иисусе, вспоминается, что и люди, вот в Ветхом Завете, да, в книге Даниила описаны трое юношей, да, которые тоже устояли против этого искушения, когда вопрос стоял жизни и смерти их, да, и
1: богам
2: они сказали,
1: и они
2: не поклонились. То есть все на поле Деир упали. А они трое остались стоять, да, и были брошены в огненную печь. Но из этой огненной печи они вышли живыми, и мало того, что от них даже не было запаха дыма. Хотя люди, которые бросали их в эту печь, погибли при этом.
0: То есть, от жары?
2: Да, да, от жара до какой степени была раскалена эта печь.
1: Но Христом двигало не только это. Им двигала вот эта мысль, что если сейчас план спасения будет нарушен, то люди все погибнут. Вот, наверное, это его еще побуждало противостоять искушениям, что Бог так возлюбил мир, что отдал меня, Сына Божьего, для того, чтобы эти люди не погибли, но имели вечную жизнь. Если я не пойду на крест, если жертва не будет принесена, мир погибнет. Вот он это твердо знал на 100%.
0: А вот это такая жертвенность, желание служить созданному им человеку и человечеству, потому что он творец, про это в Библии сказано, что Христос он творил вместе с Отцом и вместе со Святым Духом. Вот, то есть настолько сильно вот это было в нем, да, жертвенность по отношению к своему творению, что он не был готов, ну, вот, уступить никаким там искушениям.
1: И вот в этом, наверное, тоже одна из самых, ну, сердцевин Евангелия. Бог любит людей. Он любит людей до смерти, и смерти вот такой страшной, смерти крестной.
0: На кресте.
1: Он на это готов пойти, да, смерть на кресте.
2: И это вот все-таки большая разница, да, между Богом, да, и между идолами. Идолы требуют себе поклонения и служения, да, а Бог служит нам. И именно любовь Божия, да, которая, ну, она превыше всякого разумения и понимания, да, она проявляется в отношении человека от Бога, да, и он, наоборот, пришел послужить нам. И учит нас этому тоже.
0: Послужить нам к спасению.
2: Да, да.
1: Угу. Я думаю, что вот и наша программа служит этому тоже. Да. Когда мы говорим о Евангелии.
0: Слава Господу. Давайте все-таки, наверное, сегодня постараемся, чтобы третье искушение Иисуса Христа тоже обсудить. Давайте к нему перейдем, в чем оно состояло. И вот мне очень нравится то, что у Коли такая есть мысль. Он проводит параллель между этими тремя искушениями Христа и тем, что сказано в Евангелии от Иоанна, что все, что
1: послание.
0: В мире... в послании?
1: Да,
0: в первом послании апостола Иоанна, что все, что в мире, все, что в мире, все это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть как нам не быть удрученными, как нам не быть подавленными, если нам апостол говорит о том, что все, что в мире, значит, это к каждому из нас относится. Все, что во мне, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская.
1: Ну вот если мы большей частью, можем сказать, большая часть первого искушения относилась к похоти плоти, то второе, поскольку дьявол тут показывает все, больше, наверное, к похоти очей. То есть вот тут этот аспект действует. Дьявол пытается во Христе найти вот какой-то изъян. Он уверен, что в Христе это есть. Главное – выцарапать. И вот он попытается на похоть плоти воздействовать. Не получается. Да, давай другой аспект возьмем. Похоть очей. Что вот Христос на это? И здесь неудача. А вот третье искушение, оно больше к гордости житейской, как бы ближе, что ли. И вот третье искушение, оно... А говорит о том, что повел его в Иерусалим.
0: Дьявол.
1: Да, повел его в Иерусалим. И поставил его на крыле храма. И сказал ему, если ты Сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано, ангелом твоим заповедует о тебе, сохранять тебя. И на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Вот здесь дьявол уже цитирует Писание, он же, да, понял, да, с Христом просто так не пройдет, надо тоже применять Слово Божие, и он применяет его.
0: Тоже, вот, кстати, давайте будем осторожны, да, что Слово Божье надо читать только под воздействием Духа Святого. Надо Духа Святого просить, чтобы он присутствовал в это время. Потому что иначе можно настроить чего угодно под воздействием совсем другого Духа.
1: И причем не вырывать из контекста слова какие-то, а нужно соотносить со всей Библией. Иначе мы впадем в какой-то действительно... в ересь или что-то еще, неправильное понимание и Бога, и Священного Писания. Но вот третье искушение, гордость житейская. «Брось отсюда с крыла храма вниз», — говорит Сатана. Что это могло означать? Почему именно с крыла храма, не с какой-нибудь там скалы, а вот сюда, в Иерусалиме? И здесь суть этого искушения мне вот видится так. Ага, вот ты, хорошо, ты молодец, ты выдержал все испытания. Я тебя испытывал до этого. Ты не предался этому, ты не поклонился мне, да, это правильно. Нельзя никому кланяться, только кроме Бога. И если ты вот сейчас спустишься по воздуху вниз, вот в среду вот этих молящихся, поклоняющихся тебе, то если уж ты не хочешь поклоняться мне, то пусть этот народ поклонится тебе. Ведь ты один достоин поклонения. Ведь ты же Сын Божий. Прими это поклонение от людей вот сейчас, когда ты вот сойдешь с этого, спустишься, как по воздуху. Ты один достоин поклонения.
0: Да, дает такую наводку ему дьявол.
1: И опять же он пытается вызвать самонадеянность, вот то, что он пытался сделать в первых двух искушениях. И здесь он тоже это делает. Самонадеянность. Вот ты сам, без участия отца, сам реши. Ты же Сын Божий. Чего тебе еще надо? Кого тебе еще надо-то? Ты же Бог.
0: Давайте скажем, как Христос одержал победу. Вот он вновь одержал победу. И в третьем тоже, и последнем искушении. Каким образом он одержал победу?
1: В ответ ему сказал Христос: «Не искушай Господа Бога твоего».
0: Давайте вот сейчас, отвечая на этот вопрос, как Христос одержал победу, будем говорить о том, как мы можем одержать победу во Христе, да? То есть, как мы можем, если все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, то нам-то как быть, нам-то как жить, нам как одержать победу?
1: Опять же, подобно тому, как это делал Христос. Он, во-первых, полагался на Божье Слово. Вот Слово Божие, и я должен с ним сравнивать все какие-то учения, какие-то теории, какие-то, не знаю, даже мои мысли, оно вот как соответствует Слову Божию. Я правильно поступаю, если вот, ну, буду действовать вот так? А что Слово Божие по этому поводу говорит? Оно говорит: не делай этого, да. Например.
2: Если как бы нет в нем истины, если оно не соответствует Слову Божьему.
1: То есть, нет в них света. Да,
2: да, света и истины. Если они все-таки...
1: Я, конечно, могу вот так думать. Ну, Бог меня любит, да, любого, в любом виде. Я же знаю Евангелие. Бог меня помилует, простит. И поэтому я немножко могу принять там алкоголя, там, немножко покурить, немножко полюбодействовать там чуть-чуть. Но все равно Бог меня любит. Все равно Он меня примет, простит такого, какой я есть. И это вот такая вот самонадеянность, что ли, моя.
2: Но это, наверное, все-таки лукавство.
1: Я могу, да, это лукавство, и дьявол помогает тут в этом мне. И в конце концов я впадаю в такое состояние, что не могу выбраться уже.
0: Как победить? Давайте про это говорить. Как одержать победу?
2: Ну, прежде всего, ну вот Николай Генрихович уже сказал, что сверять со Словом Божьим. То есть любое предложение от дьявола, да, нужно сверить, можно ли это делать, и в слове написано, ответы есть. Но для этого нужно знать Священное Писание.
0: Хорошо, а как насчет молитвы? А как насчет того вот активного приглашения Бога в свою жизнь? Это вообще реальность или это просто, ну вот воображение какое-то? Ну вот я там, ну и что я помолился? Ничего не ощущаю от этого. Или все-таки в этом есть сила?
1: Конечно,
0: для одержания
1: потому что
0: победы.
1: Это связь с Богом. Иисус не прерывал связи своей с Господом. И единственное, когда он связь прервалась, это на кресте, когда грехи и мир разделили. Но мы не должны разделять себя с Богом, ну, вот эту связь, что ли, не прерывать нашими грехами. И вот я, может быть, скажу немножко из своего опыта, если время позволит. Я когда-то, ну, выпивал. И однажды, когда очередной раз мы праздновали год, я поднимаю рюмку с алкоголем, и тут мне приходит мысль: а как на тебя сейчас Бог посмотрит? Вот, что Он скажет тебе? И мне показалось, что Он от меня отвернется. И я сразу поставил эту рюмку и больше не прикасался, потому что я побоялся Бога огорчать. Он меня любит, да. Я его тоже полюбил. Я понимал, что только с ним я могу дальше жить. И как я сейчас его вот так вот огорчу. И так, что он мне ответит. Но это был, там, может быть, такой наивный опыт с моей стороны.
0: А ты думаешь, это было твоей силой или все-таки Божьей силой, действующей в тебе?
1: Все, что у нас доброго заложено, это все от Бога. Это Его качество, характер. Это Он в нас вот пробуждает. Поэтому вот испытания не бойтесь. Почему? Потому что вот эти качества, они проявляются в испытаниях от Бога.
0: Это очень хорошее заключение нашей сегодняшней встречи. Не бойтесь, дорогие друзья, испытаний. Не бойтесь искушений. Потому что только в них мы по-настоящему чувствуем свою беспомощность, и только в них мы обращаемся к Богу, мы призываем Его к себе на помощь, и Бог обязательно дает нам победу. Спасибо большое, что вы провели с нами это время. Ждем новых встреч, когда мы будем продолжать размышлять о Евангелии от Луки. Спасибо большое, Лена Валентиновна. Спасибо большое, Николай Генрихович. Всего хорошего. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я думаю, что в жизни каждого из нас были моменты, когда мы испытывали страдания. Страдания духовные, страдания душевные, страдания физические. Так трудно бывает простить человека, обидевшего нас. Именно об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей. Алевтина Леонидовна Епифанова. Здравствуйте, Алевтина.
3: Здравствуйте.
2: Вот прежде чем мы поговорим об основной теме, пожалуйста, расскажите о том, откуда вы родом, о своем детстве, о той семье, в которой вы родились.
3: Я родом из города Горького. Родилась в рабочей семье. У нас было 10 человек под одной крышей, 3 детей, 7 взрослых. Отношения в семье были очень хорошие. Вот оттуда до сих пор, как говорится, вынесла вот эту любовь, уважение к людям. То есть я благодарна очень своей семье. У нас 2 дедушки были. Григорий Абрамович, и это папин отец, и Александр Васильевич, это мамин отец. Они оба были партийные. Ну, а бабушки, конечно, верующие. Марья Васильевна и Прасковья Васильевна. И вот я хочу рассказать про Марию Васильевну, потому что она оказалась потом, как я выросла, сказали, что она была мачехой моей мамы.
2: То есть вы до этого дня
3: даже не знала, что такое слово мачеха, я даже не знала. И вот она ко мне такую любовь проявила, что вот ее уже сколько лет нету, а я ей так благодарна. То есть я насыщена вот этой любовью. И я что хочу сказать? Конечно, у бабушки, вот у Марии Васильевны, у нее было 5 сестер. И вот представьте, какая была родня большая. И вот вся эта родня была пропитана вот этим уважением и любовью. То есть это не отделялось, ни гордыни никакой не было, ничего. Просто вот семья была именно добропорядочная.
2: Это вообще редкое и большое счастье.
3: Да.
2: Вот такие основы, когда родственные основы такие, это очень важно в жизни для
3: просто
2: человека.
3: Просто хочу сказать, мы вот этим были напитаны. Но самый главный праздник у нас был Пасха. И когда говорили «Христос воскресе», мы отвечали «Воистину воскресе», слова эти произносились чисто автоматически. То есть как научили, так и говорили. Смысла этого не было никому известно. Ну и вот, значит, выросла, как говорится, я. Возмужала, взросла.
2: Алевтина Леонидовна, а вот интересно, как ваши партийные дедушки относились к празднику Пасхи?
3: Ну что, участвовали в празднике Пасхи. Конечно, может, они не участвовали там в молитве или там что-то, но в трапезе, как говорится, участие они принимали.
2: Надо сказать, что у вас, наверное, была идеальная семья. Верующие и неверующие люди жили все вместе, очень дружно, не доставляя друг другу хлопот.
3: Ну, как сказать, то, что скандалов, конечно, на этой почве в семье никогда не было. Никогда.
2: Это замечательно просто.
3: Да. А потом вот бабушка, другая, Прасковья Васильевна, она была очень такая тихая, как сказать, тихая, скромная такая. Вот никогда ее не было так вот слышно. Вот все как-то у нее тихо, гладко, ровно получалось. Мы, вот эти, брат мой, двоюродный брат, и я, мы все около самовара, с ней чаи пили. Вот когда родителей дома не было, мы, значит, то есть она вот как-то с нами вот тихо обходилась.
2: Вот в Библии есть такое слово «кроткое», да?
3: Кроткое,
2: вот подходит это
3: да,
2: слово к бабушке
3: да,
2: вашей?
3: Да,
2: вот она была кроткая,
3: кроткая,
2: значит.
3: Да. И то есть у нее вот даже, я не знаю как, вот если та бабушка, она была характерная, мы все ее звали артисткой.
2: Угу.
3: Бабушка тебе только в театре играет. И это была вот именно кроткая. То есть от детства у меня впечатление очень хорошее. Основа хорошая была, как говорится.
2: То есть вы хотите сказать, что вот именно то, что она была верующей, да, была она
3: да,
2: такая кроткая?
3: Да, да. Такое вот у нее было, как сказать, позиции жизненные. То есть вот смотрите, было 2 брата с женами, тетка, дедушка и нас трое, вот 10 человек. И она управлялась вот со всеми нами. То есть мы жили все под одной крышей. Ну не дом это был, от завода такой, ну, хором, можно сказать.
2: Но, тем не менее, сейчас это просто невозможно представить, чтобы дяди, тети жили вместе,
3: их
2: бабушки,
3: жены,
2: дедушки,
3: да.
2: Их жены. Это, ну, на самом деле, это невероятно.
3: Вот в такой семье я выросла. Из этой семьи я вот вынесла вот эти отношения человеческие, вот эту любовь бескорыстную, можно так сказать.
2: Вот, наверное, все-таки, чтобы такой семье сосуществовать, должен был быть в семье какой-то миротворец. Вот, наверное, вот эта бабушка, о которой вы так говорите, да, вот... она была вот тем человеком, который мир приносил, да, то есть своей кротостью, своим терпением,
3: да.
2: Утешал, наверное, всякие страсти, чтобы вот так.
3: Да, да, да.
2: И это
3: да,
2: очень
3: да,
2: важный да, момент, очень на важный самом момент деле, для очень. Существования семьи.
3: Она никогда не работала, она всю жизнь посвятила дому, семье. У нее было 6 детей. Вот как раньше люди жили и несли вот эту любовь, уважение друг к другу. Все же родственники, вот считайте, мама, да, бабушка, они все ходили друг к другу. То есть отношения-то какие были? Вот сейчас мы остались одни, можно сказать. Мне вот этого не хватает. Вот этого мне не хватает. Иногда вот тоже перебираешь фотографии, смотришь и думаю, да, было дело, что была вся семья вместе. И все общались, все любили друг друга. Все это уважали
2: это
3: друг друга.
2: Это очень важно. Вот уважать да. Особенно важно. Это замечательно. Что же было потом?
3: Потом выросла, вышла замуж. Своя семья была. Мы жили отдельно с мужем. Но отношения были уже не те, к чему я в детстве привыкла, в юности. Да? Ну и начались свои проблемы. Ну, из этой проблемы я осталась одна с сыном. Но я хочу сказать, все как говорят, пути Господни неисповедимы. Получилось так, что я работала в институте в технологическом и попала под сокращение. Это был 93-й год или 92-й.
2: То есть у вас образование какое?
3: Да, среднетехническое, инженер-технолог я, да. И Господь привел меня в один дом. Да, я устроилась на работу, пенсию носить. И привел меня Бог в один дом, где я принесла пенсию. Она со мной, эта женщина, поздоровалась. Ну, сразу что она мне стала, а второй или какой раз сказала, а вы не хотите иметь Библию? Я сказала, да, я хочу иметь Библию. Я говорю, а еще у вас есть? Она говорит, да. Я еще хочу родственникам купить Библию. И я купила вот 3 штуки у нее. Да? И получилось так, что я ее первый раз в руки взяла, когда, ну, я же ее не знала, как там с ней общаться, как ее читать, что. И вот когда я носила пенсию, в один прекрасный день, это был 1 февраля 93 года, меня в подъезде разбили голову монтажкой.
2: То есть на вас произошло нападение, да.
3: Да? И вот знаете, это было, вот уж потом я все поняла, чье это было, что я осталась в живых, потому что следователь сказал, 2 сантиметра не хватило до смерти мне.
2: То есть вы потеряли даже сознание, да? То есть настолько это было...
3: Нет, я сознание не потеряла, я почувствовала сильнющую боль. И я вот в этом панике, я взбежала вот по лестнице, это же дома вот современные наши, вот 10-этажки. Кричала, конечно, и я увидала этого человека, как он стоял с этой монтажкой и готовился, наверное, к прыжку, чтобы опять на меня прыгнуть. Я так закричала, что собаки завыли в подъезде, и люди, конечно, выскочили, то есть, ну, спасло меня.
2: Благодаря
3: это
2: этому, да, вы остались да, живы.
3: Да, да, и главное, деньги остались при мне.
2: Слава Богу.
3: Да, ну, голову мне зашили. И сидела я 11 дней вот так вот, не лежала, а сидела.
2: То есть вам нельзя было лежать, да?
3: Да, я не могла даже ходить. То, что у меня голова зашитая была.
2: То есть у вас было сотрясение мозга?
3: Я не знаю, сотрясение, не сотрясение. Я сидела 11 дней. И самое интересное, что я взяла в руки Библию. И когда я ее открыла, там было сказано «Прости». Понимаете?
2: То есть это чуть ли не
3: меня...
2: первая фраза, которую вы
3: да.
2: прочитали,
3: ну,
2: да?
3: Ну, представьте, какой все равно... Ну, вот мы люди... от мира, да, мы хотим мстить, мы хотим, чтобы и человеку была отместка какая-то, да, вот, и вдруг я открываю Библию, ну, наугад, можно так сказать, потому что я ее еще не знала, и мне написано «Прости». Вы знаете, я в каком была недоумении, думаю, как это так, я должна простить? И вот читала потом уже дальше, и вы знаете, я за эти дни действительно этого человека простила. Даже вот не стала... не возобновлять этот суд, там следствие какое-то, да? Так вот все это прошло, хотя и следствие
2: суд,
3: было.
2: Суд, безусловно, был, потому что произошло нападение, и не
3: нет,
2: мог
3: нет,
2: не быть.
3: Нет, не было. Не ничего был? Не было, никто ничего не делал. Да, да.
2: То есть вы не написали заявление?
3: Я ничего не писала.
2: Вы не
3: ничего.
2: Написали заявление.
3: Вот видите, мне Бог сказал, я уже после узнала, что это Бог мной руководил, да, что я не стала возбуждать это дело, что не стала писать заявлений, ничего не стала. И вот это для меня первое было удивительное. Как это так простить человека, который нанес тебе увечья? Ну ладно, дело прошло, и встречаю я снова эту Марью Дмитриевну. И она мне говорит: а ты не хочешь пойти на библейский курс? Ну как же я не хочу, когда я ничего не поняла, что же здесь в конце концов есть? Я, конечно, пошла. И когда я стала слушать это все, я поняла. Вот этого-то мне в жизни не хватало понять, кто же есть Бог и что же он такое делает людям. И вот когда, значит, я прошла эти курсы, 8 мая 1994 года я приняла крещение. И тогда вот началось изучение Библии, применение ее в жизни.
1: Лицом к лицу.
2: Ну вот, Алевтина Леонидовна, это очень интересно. И давайте вот, может быть, не то, что повернемся, но вот оценим то, что происходило с вами в тот момент, когда вы читали Библию. Потому что сейчас уже мы дошли до того момента, когда вы стали посещать церковь, и вы стали изучать Библию. И тогда, наверное, вы поняли, что происходило. То есть Библия – это совершенно необыкновенная книга.
3: Даже в тот момент
2: как мы знаем,
3: я еще не сумела.
2: Еще до конца не поняли. Но тем не менее, это так. Библия – это книга совершенно необыкновенная, да?
3: Вот то знаете, я вам честно признаюсь, когда я ее начала читать, ну вот даже не побоюсь, пусть меня там как хотят понимают, но я ее почти что год читала. И опять же, я ее не поняла до конца. То есть вот эти библейские курсы, они меня направили к изучению этой Библии, да? То есть побудили меня понимать смысл Библии. И все равно, вот я ее прочитала. И когда вдруг вот стала снова ее, вот бывали моменты, что возвращалась, там все по-новому открывалось. И вот по прошествии скольких лет я уже все расставила, как говорится, по местам, что именно Бог меня вел к этому всему, понимаете? То, что и квартиру я в этом месте получила, что и сына вот так воспитала, и что вот, как говорится, и людям говорила, и дарила вот эти книги, и все. Ну, не все, как говорится, воспринимают сразу вот это.
2: Ну, это
3: все.
2: Естественно, потому да. что у каждого человека есть право выбора, свобода выбора. То есть вы все-таки стали немного понимать Библию уже после того, как в церковь ходили и год, и два, да постепенно.
3: Конечно.
2: Но это вполне нормально и естественно. И давайте все-таки опять хочу вернуться вот к тому, что происходило с вами в тот момент, когда вы читали Библию, сидя просто в кресле и не могли даже спать.
3: А я сказала.
2: То есть вы это читали. И вот с вами происходило чудо, которое называется чудом Божьим. То есть Библия, она является необыкновенной книгой.
3: Да.
2: Необыкновенной потому, что когда ее читаешь, и если ты читаешь слова, например, «прости», Бог в это время, это не просто слова. Вот я любую другую книгу могу читать, и там написано там «простите», того-то, того-то. Со мной ничего не происходит. Но когда я читаю Библию, в которой заключены слова Божьи, то Бог начинает в нашем сердце, вы же сами сказали,
3: да.
2: менять вас. Да?
3: Да.
2: Вы когда начали читать эту Библию, у вас были совершенно другие чувства, как вы сказали, у вас была боль.
3: Я читала. А когда вот со мной этот случай произошел, и когда вот это вдруг мне вот как-то и открыл, и главное написано, вот прости, это где-то, наверное, в Новом Завете, я не знаю где точно. Я удивилась, как это я?
2: Ну, еще, вот
3: у меня
2: именно,
3: еще принципы,
2: вот этот момент, я и хочу, чтобы вы вспомнили. То есть вы когда начали читать Библию, у вас в сердце была боль, у вас в сердце была обида и жажда того, чтобы произошло возмездие.
3: Да, чтобы
2: обязательно этот человек должен быть наказан. Но вы представляете, вот вам понадобилось 11 дней, чтобы Бог с вами работал. Это же ведь не просто так происходило, что вы вот почитали книгу, через 10 дней вы поняли вдруг, что этого человека надо простить. Это именно та уникальная работа Божья, которой не хватает очень многим людям. Действительно, просто так простить нельзя, заставить себя простить нельзя.
3: Нет.
2: Нужно, чтобы Бог это совершил
3: это
2: в твоем сердце.
3: Это никто мне не говорил, ой, ты прости, чтобы не было никаких недоразумений, чтобы тебе еще больше не отомстили, там что-то вот такое. Вот именно, что там, внутри меня это все произошло. Вот именно внутри меня это произошло.
2: Очень многие люди страдают и даже не знают, где найти это прощение. Оно у Бога, оно в Священном Писании, потому что Бог производит в нас эти уникальнейшие действия, никто другой не может совершить.
3: И вот это преобразование со мной произошло и подвинуло меня идти дальше. То есть вот я говорю, что я на библейские курсы ходила, и вот в мае, 8 мая 1994 года я приняла крещение, стала ходить в церковь. И вот там уже дальше происходило возрастание духовное, потому что открывалась эта Библия во всей красе своей. То, что Бог спасающий, что Бог любящий, что никого он, человек, ни единого не оставляет без внимания. То, что, как он говорит, воззови ко мне, и я услышу. Только воззови. А люди гордецы, конечно. Ведь вот бывает, что я вперед идет, чем вот обратиться. Да ну, Библия, что это такое Библия? Да вот у меня с нее голова болит. Да как это так?
2: У всякой вещи, сказал мудрый экклезиаст, свое время под этим небом. Да. Мы ведь тоже в каждое в определенное время пришли к Богу, правда? Да. Вот ни раньше, ни позже. И мы надеемся, что те люди, которые так говорят, что у них от Библии голова болит, обязательно придут в какой-то момент к Богу. Я знаю, что вы хотели какие-то тексты
3: вот
2: нам почитать.
3: Очень интересный текст во Второзаконе, 6 глава. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушая детям твоим, говори об них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Ну вот что я хочу сказать, вот про сына своего. Конечно, он когда был маленький, ну как маленький, вот в первом классе, когда вот мне эту голову пробили, это он был в первом классе. И потом, когда я стала ходить в церковь, я, естественно, стала его с собой водить. Он ходил сначала, а потом говорит, не буду больше ходить, там и маленькие, и большие, мне это неинтересно. То есть он уже был во втором классе, не буду. Но я хочу сказать, хорошо, не буду, я не настаивала. Но вот ему уже сейчас 23 года. Вот была тут у него проблема какая-то. Он подошел ко мне и говорит, мам, я молился.
2: Слава Богу.
3: Вы знаете, я, можно сказать, заплакала, да, уж, конечно, не показала ему. И сердце мое затрепетало от радости. И вот каждое утро я его провожаю с молитвой. Он слушает каждое утро мою молитву, как я его провожаю. И вот я хочу сказать, ну пусть... Он говорит, мам, я вот Бога-то признаю, но я в церковь не хочу ходить. Вот, понимаете? Но я каждый раз молюсь, чтобы он сидел со мной рядом на скамейке. Говори детям твоим, да? И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Вот Господь к чему призывает. Это вот если бы каждый так вот и сам вел себя с Богом, да, жизнь, и детей своих, какое бы общество было, а?
2: Вот опять же можно вернуться, смотрите, к тем словам, которые вы только что прочитали. Вы говорили, что сыну все-таки говорите о Боге, что он ходил в церковь. Пусть немного, но он ходил.
3: Да,
2: вот есть замечательный текст. У Бога не остается тщетным никакое слово.
3: Да.
2: И вот поведение вашего сына, оно тоже... подтверждает, что эти слова истины. То есть, когда ему тяжело, когда ему трудно, он вспоминает, что есть Бог, что нужно помолиться, что нужно попросить у него помощи, поддержки.
3: Да, и вот я хочу сказать тоже, вот он маленький, мне никогда никаких хлопот не доставлял. Никогда. И вот он даже, вот люди переживают там с каких-то лет, начинают курить там, выпивать. Никогда. Ни разу он в жизни своей не курил. Вот 23 года ему.
2: Слава
3: да.
2: Богу.
3: Вот я, конечно, надеюсь, что он придет в церковь, потому что все-таки задатки у него эти есть. Он добродушный. И когда вот он даже в классе был, и матери всегда говорили, о, Леня с ними, с ребятами, да? Все, мы спокойны.
2: Слава Богу.
3: То есть вот характер
2: просто.
3: У него, он дружит, коммуникабельный абсолютно со всеми.
2: Вот, я считаю, видите, те бабушки и дедушки, которые
3: да,
2: у него были, они сыграли свою роль, безусловно, это обязательно так. Это
3: и когда вот мама была уже в плохом состоянии, ему было 12 лет, и он, мальчишка, ухаживал за ней даже со всеми гигиеническими последствиями.
2: Видите, да,
3: звонит мне на работу. Мама, я за бабушкой, вот такое-то случилось, я, Лёнь, я приду, уберу. Нет, я уже все сделал.
2: Вот, видите, он очень любит.
3: То есть, я это хочу сказать. Вот если я из детства это вынесла, да, вот эту любовь. Да?
2: Близким своим.
3: Близким.
2: Да.
3: И близкие мне эту любовь отдавали. И я им всем отдавала. То есть я перенесла это все на сына. Но еще вот у нас...
2: Я знаю, что еще один текст вы хотели один из своих любимых прочитать.
3: А это я уже для всех хочу прочитать. Это вот Иоанна, 5 глава, 39 текст. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Еще хочу поделиться. В любых жизненных ситуациях молитва спасает. И самое интересное, что Бог отвечает, потому что молишься не только за себя и за свою семью, молишься за все проблемы, за чужих людей, за то, что свершается вокруг нас, вот эти вот всякие войны, конфликты, вот эти
2: землетрясения.
3: Вот то есть молишься. И самое интересное получаешь в том, что когда уже слышишь вести в положительную сторону, что, вот знаете, сердце ликует, ты только говоришь, слава тебе, Господи, услышал молитву, да? И вот я молилась в свое время, что, ну, здоровье у меня не очень хорошее, и говорю, Господи, все-таки хочу я участвовать в твоих, ну, тоже служить тебе, но и в служении для других. будь добр, как-то услышь меня, и пошли мне это служение. И вот он мне послал служение, что я стала ходить и разбирать письма, которые приходят на передачу «Три ангела». И вы знаете, вот я когда в этом участвую, особенно когда вот открываешь эти письма, читаешь их, порой до слез, радуешься за людей, что со всех сторон, ведь, вы понимаете, даже из Америки, Израиль, Молдова, Украина, Белоруссия, в общем, все СНГ, Дальний Восток, это отовсюду письма, и, знаете, люди все обращаются к Богу и радуются, что Господь им через эту передачу открыл свет. Сердце ликует.
1: Лицом к лицу.
3: Вот из прошлой недели взято два письма. Это письмо из Таллина. Дорогие участники компании «Три ангела», очень благодарим вас за эти уроки по изучению Библии. Благодаря им мы больше и лучше познаем Бога и истину. Это очень замечательная программа и очень подробная. И я могла изучать их. Мы делились с другими людьми, которые также желают узнать. Я маленько отступлю. Самое интересное, из Владимира пишут. Одна женщина писала, первые-вторые уроки, что ли, ей отправили. И вдруг она при последующих уроках пишет: «Я вас прошу, тому-то, поселок Лесное». Вы знаете, это миссионерское служение, целое миссионерское служение. Сколько она адресов передавала? Наверное, 16 адресов.
2: То есть один человек начинает изучать уроки, ему это очень нравится.
3: Да,
2: он понимает,
3: да,
2: что это как замечательно, ему хочется поделиться этой радостью,
3: да,
2: с другими.
3: И вот
2: людьми.
3: Видите, здесь тоже пишет: «Мы делимся с другими людьми, которые также желают узнать и ближе познакомиться с Священным Писанием и с Богом, о той великой любви, которую Иисус Христос желает дать каждому, кто откликается на Его чудную любовь. С уважением к вам, Ольга». Видите, люди сами изучают и еще другим все рассказывают, насколько Бог переполняет их, да, как это радостно, это очень радостно. А вот еще письмо, это Ростовская область, молодая женщина пишет. «Пишу, потому что смотрю вашу передачу уже не в первый раз, и с каждым разом все больше укрепляюсь в вере и начинаю понимать многое и нахожу ответы на мои вопросы. У меня муж-инвалид первой группы, у него разрыв спинного мозга, и он не чувствует ниже пояса ничего. Ему 26 лет, мне тоже. У нас есть дочь, и я очень надеюсь и молю Бога о том, чтобы он подарил нам еще и сына. После аварии прошло уже 3 года, мы веру не теряем. Ждем и надеемся на прощение грехов и благословение Всевышнего и на милость. Прошу Бога, чтобы Он укрепил веру в нас и дал нам силы найти ту узкую, но счастливую тропинку, по которой мы сможем прийти к Господу Богу нашему. Вот почему нам нужны ваши передачи». Почему?
2: Слава
3: вот
2: Богу,
3: видите, нужны
2: Богу,
3: передачи да. людям. Ваши проповеди, наставления, вы приносите людям добро и зажигаете свет в пустых сердцах. Вот ведь даже я, когда начала читать, вот когда у меня вот этот при этом случай, да, что Бог мне открыл эту страницу, что прости. То есть я ведь тоже еще не знала Библии, да? А Бог уже мной руководил. Понимаете, в такой даже ситуации.
2: Вот. После таких писем, наверное, бегом к нам бежите для того, чтобы дальше и дальше читать и проверять.
3: Не то, что бегом, жду этих встреч, этих писем и всегда рада, что... Я хочу сказать, конечно, познание Бога дает очень много в жизни. Какие бы трудности ни были, что бы в жизни ни было, и когда ты уповаешь на Господа, и следующее утро на тебя наступает радостным, то, что у тебя появились снова силы, у тебя появились добрые чувства, мысли, и что Бог тебя не оставляет. Самое главное, ты взываешь к Нему, Он тебя слышит. И то, что и гордость наша ушла, и самомнение ушло, и я куда-то растворилась, а только Иисус Христос.
2: Замечательно. Я знаю, что вот у вас еще здоровье все-таки достаточно слабое. Вот как Господь вам в этом помогает?
3: Вот самое интересное, как говорится, заболела я вот тут. И было так неплохо, что думаю, все, конец пришел. Сердце. И врач мне дала направление в нашу больницу. А в больнице нашей очередь. Ну и так случилось, что я попала в другую больницу, где действительно мне оказали помощь. Такую помощь, что мне сейчас вот силы вернулись. и сердце мое не болит, и дыхание мое восстановилось. И я только благодарю Бога. Я каждый день благодарю Бога, что Он спасает своих детей. Потому что я тоже об этом молилась. И Бог меня направил на излечение, дал мне излечение. Я, конечно, этому очень рада и очень счастлива, что имею возможность обращаться к Господу. И что Он всегда со мной. И что говорю другим тоже людям. Кто слышит, а кто и, как называется, сопротивляется. Тоже обидно за таких людей. То есть сердце их еще закрыто. И хочется, чтобы, конечно, как можно больше сердец было открыто Господу. И что люди бы знали, что без Бога нам никуда. Что это сила наша только в Боге. 1 Тимофея 4,16. «Вникай в себя, ибо учение занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». То есть вот мы должны сами с этим заниматься, и людям, которые вокруг нас, тоже говорить. Кто слышит, кто не слышит. Но когда, как все говорится, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Да. Так что говорить нам надо, это наша обязанность. И то, что, как говорится, посеянное семя где-то и взойдет в чьих-то сердцах. Я очень рада, что меня Бог поставил на это служение. Я очень счастлива.
2: Я вот еще хочу, что, как бы, какой вывод сделать из того, что вы только что сказали, о том, что вы приходите на нашу программу, превозмогая себя очень часто, приходите, зная, что вас ждет пачка писем, которые вы должны будете распечатать, да, которые вы должны будете прочитать, проверить уроки. Вот для всех людей, у которых, может быть, не совсем хорошее здоровье, дорогие друзья, это совершенно Божий план и Божий способ, каким образом лучше продлить свою жизнь даже и, естественно, улучшить свое здоровье. Это нужно найти дело, дело, которое действительно будет тебя увлекать. Это нужно найти служение другим людям, не себе, вот даже не близким, не родственникам, а именно другим людям. И вот зная такую нужду нашей телекомпании, вот дорогая Алевтина Леонидовна помогает нам, и действительно она очень часто, может быть, с трудом встает, но знает, ее там ждет служение. И вы знаете, Бог ей будет давать силы, я не сомневаюсь, очень долго, потому что телекомпания наша будет работать еще очень долго, писем приходит все больше и больше. Сейчас очень много писем приходит по интернету, заказов литературы, вы знаете, буквально шквал. До 200 писем иногда в неделю приходит. Мы еле-еле успеваем, дорогие друзья, отправлять вам эти конверты, но мы радуемся тому, что так много работы. Да. И вот поскольку этой работы всегда будет много, Господь каждому человеку, который причастен вот к работе, его работе, Он обязательно будет давать и силы, и здоровье. И уже кажется, что будешь изнемогать, но вместе с тем встанешь и пойдешь, потому что Господь сказал, надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут и не утомятся, потекут и не устанут. Это Божий план Божий для человечества. Да. И это совершенно замечательно.
3: Я тоже очень благодарю Бога, что Он откликнулся на мою молитву, что по силам найти служение. Вот это служение меня очень вдохновляет. И правильно вот Льва Александровна сказала, что порой вот уже, как говорится, лежишь. Нет, приходит время, встаешь, идешь, и как будто лекарство напился.
2: Самое лучшее лекарство.
3: Самое лучшее лекарство, когда люди ищут Господа, находят и радуются. Так мало того, радуются. Они еще уже миссионерское служение проводят. Сами уже другим людям говорят. Это больше еще радость приносит. Очень рада, конечно, этому, что я причастна к этому служению.
2: Алевтина Леонидовна, вот давайте подведем итог нашей программы. Очень многие люди не могут простить своих обидчиков. И вот они на своих хрупких плечах носят этот тяжелейший груз. От этого они страдают, мучаются, болеют. Вот что вы можете пожелать этим людям?
3: Что я хочу сказать? Есть Библия, есть Господь. И Он сказал, мне отмщение, я воздам. Сам человек не может этого сделать. Это получается человеческий самосуд. А когда ты уже уповаешь на Господа, и что тебе Господь дает силу прощения, вот тогда и тебе легче становится от этого, что ты простил этого человека, а на того человека Господь свое внимание обратит и ему сделает пользу, что он тоже поймет, что он совершил недоброе дело и что этого дела он должен не делать никогда. То есть все упование на Господа и только обращаться к Господу, чтобы Он руководил во всех эмоциях, во всех своих делах, во всем, только обращаться к Господу. Он дает все. Исцеление, и силу, и любовь к людям. Все. Только уповать на Господа.
2: Я знаю, что, Алевтина Леонидовна, вот когда вы простили этого человека, вы мне рассказывали о том, что когда сидели 11 дней, то ваше дальнейшее исцеление произошло довольно быстро, что даже врачи удивились, да? И произошло это именно благодаря тому, что в вашем сердце наступил мир, наступил покой, и вы осознали, что все-таки своими силами вы ничего не сделаете. Если вы будете желать мщения этому человеку, то вы только себе вред принесете, да?
3: Да, да.
2: И Господь здесь проявился как Господь-целитель, Господь-целитель души, Господь-целитель тела. То есть вы получили в этот момент духовное исцеление и физическое исцеление. То есть как бы три вот этих составных части в одном.
3: Да.
2: Вот такая интересная история была у нас с вами сегодня, дорогие друзья. Всего вам самого доброго. До наших новых встреч.
1: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Всегда радуйтесь!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: То, что объединяет все библейские книги, это Бог, который зовет человека к себе.
4: Люди очень часто думают, что они прекрасно знают, как устроен Бог.
5: Каждому человеку Бог открывается по-своему, потому что мы все разные.
1: В этой программе представление о Боге, жестокие моменты в Библии, общение человека и Бога, совершенствование отношений.
4: Мне очень нравится фраза Людмилы Улицкой, писательницы российской современной. «Люди не знают, как устроено электричество, но они думают, что знают, как устроен Бог». Действительно, я не очень понимаю, как устроено электричество. Я знаю, что это поток электронов. Я не понимаю, откуда они берутся и куда деваются. Я не очень хорошо знаком с современной физикой, но, наверное, кто-то это знает лучше. Тем не менее, я знаю, как подключить электроприбор, что делать, если перегорело что-то, да? На практическом уровне я это представляю себе. А с Богом все намного сложнее, потому что его нельзя пощупать, потрогать, нельзя проверить опытным путем. Но люди очень часто думают, что они прекрасно знают, как устроен Бог. И в частности, они говорят, в Ветхом Завете Бог такой, в Новом Завете Бог такой. Принципиальная схема Бога, инструкция по употреблению. Смешно звучит, правда? Но если у нас есть принципиальная схема инструкции, то это уже не Бог, это какое-то изделие, какой-то там девайс, инструмент и так далее. Мы вроде бы на словах признаем, что Бог неизмеримо выше, дальше, глубже, больше всего, что мы можем себе представить. Но на практике нам хочется, чтобы он был нашим маленьким карманным, чтобы мы все могли о нем заранее знать, расписать, сказать, вот он такой, такой, такой. Например, в Ветхом Завете Бог жестокий, мелочный, в Новом Завете добрый, прощающий. А вот давайте представим себе мысленный эксперимент. Вот возьмем наших двух современников. Я думаю, вы встречали таких людей. Один будет человек крайне злобный, такой фанатик, который всех учит жить, который там обожает наказывать, обожает ругать. А второй человек добрый, всех принимающий. И оба эти человека верующие. Попробуем их попросить рассказать о Боге. Они нам про одного Бога расскажут или про разных? Мне кажется, про разных они расскажут, хотя, наверное, будут иметь в виду более или менее одно и то же. Да? Будут говорить о Боге, Творце, да? Допустим, они христиане, это даже не важно, мусульмане, буддисты, пусть они будут одной веры. Да? Но они начнут рассказывать о Боге или богах, если они буддисты, в каких-то совершенно разных словах и выражениях. Или, ну вот как маленький ребенок, его, допустим, мама наругала, в угол поставила, мама плохая. Мама принесла что-то вкусненькое, дала игрушку новую, мама хорошая, да? Я знаю, что молодые мамы очень обижаются, когда их ребенок им говорит, мама плохая, мама ты злая, да? Они боятся, что вот они что-то принципиально не так сделали, теперь у них с ребенком контакт нарушен. А ребенок всего лишь говорит, вот то, что ты сейчас делаешь, у меня вызывает протест. Мне неприятно то, что ты делаешь. Я огорчен, я злюсь. Просто он не умеет этого сказать. Это и не всякий взрослый умеет это сказать. Он чаще говорит, ты плохая, да, переносит на нее вот это свое раздражение, свою злость. А с Богом не так ли? Если мама, которую мы видим, ребенок видит вот рядом с собой, хорошо знает, то на Бога не больше ли человек переносит свои эмоции, чувства, представления, свое восприятие действительности, тем более, что Бога он не видит вот так зрительно, да, и воспринимает скорее его образ, и общается с ним через там, молитву или через чтение священных текстов, но не непосредственно, в отличие от мамы. Ну, вот ровно это, мне кажется, и происходит.

0: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом».
1: Есть в Библии страницы, где Бог выглядит довольно жестоким и мстительным. Причем не только в Ветхом Завете. В Новом тоже есть парочка эпизодов. Знаменитый эпизод про Ананию и Сапфиру в книге «Деяний», где описывается история супружеской пары, которая вроде бы отдала все свое имущество церкви, но на самом деле часть утаила и после этого внезапно умерла. Там, правда, нигде не написано, что Бог их убил. Но такой вывод логично делают из этого текста, потому что пали замертво сначала он, потом она, когда апостол Петр им раскрыл вот этот их обман. Да? Ну, можно сказать, от инфаркта, естественно, или инсульта, естественная смерть, переволновались, вот с ними случился приступ. Это бывает. Все равно воспринимается так, как Бог их покарал. И люди обычно спрашивают про этот эпизод. Ну как же, Бог Нового Завета вдруг карает смертью? Мы привыкли, что в Ветхом Завете там Содом и Гоморра. Так и в Новом Завете Христос говорит про Содом и Гоморру, говорит, что им там отраднее в день суда будет, чем тебе, Капернаум, тебе, Вифсаида. Да? То есть получается, что он грозит своим городам, своей родной Галилее, чем-то более страшным, чем Содом и Гоморре. А тоже, как это Бог любви, да?
0: Некоторый же муж именем Анания, с женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажею не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И, встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
1: Смотрите, все-таки Библия, я люблю повторять, что Библия – это текст. Библия – это не схема Бога, не инструкция по использованию Бога. Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека. Даже не о Боге напрямую. Потому что о Боге в Библии говорится крайне мало. Например, Он создал небо и землю. Кстати, как? Когда? До сих пор об этом спорят ученые и богословы. Но говорится о том, какие отношения выстраиваются между Богом и человеком. Вот о том, как Он вывел свой народ из Египта в Ветхом Завете. Или о воплощении Христа в Новом Завете. Говорится очень долго, очень подробно. Но это именно история отношений Бога и человека. А в отношениях две стороны. Я думаю, у каждого из нас есть опыт отношений любви. Есть опыт, скажем так, романтической влюбленности. Есть опыт размолвки, иногда расставания трагического. Есть опыт привыкания и такого равнодушия, допустим, в браке. Нам кажется, что тот, с кем мы знакомились, другой. А какая была прекрасная девушка, пока замуж за меня не вышла? Что же это за ужас такой? Откуда они такие берутся, да, пока невесты просто не налюбоваться, а как только жена, так смотреть противно? Ну, это шутка, конечно, такая. Или наоборот, может девушка сказать про своего мужа. Это что же, изменился другой человек или мое восприятие? Или изменились отношения?
0: В «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда Я заключу с Домом Израиля и Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, — говорит Господь».
1: Библия описывает очень разного Бога. Это не значит, что Бог периодически меняется. Но, очевидно, это значит, что меняются отношения Бога и человека. И человек может видеть Бога жестоким, мстительным, злобным даже. Может, да. А может видеть Его добрым, всепрощающим. Но и Библия как раз книга, которая собирает все эти взгляды, и ни одного из них не отталкивает.
2: Что касается образа Бога в Ветхом Завете и в Новом Завете, то не Бог меняется, а меняется наше понимание Бога, меняется наша способность воспринимать Его. И если в Ветхом Завете мы как дети, то, скажем, ближе к Новому Завету мы, может быть, подростки или уже достаточно зрелые люди. И мы способны увидеть Бога лучше, больше, яснее. Вот в послании к евреям написано: «Бог издревле, многократно, многообразно говоривший, сейчас явил Себя в Сыне». И это как самое яркое, как самое полное откровение Господа. И проблема не в Боге, а в нашей узости. И поэтому иногда Он кажется в Ветхом Завете другим, но лишь потому, что мы тогда дети, а здесь уже возмужали.
1: Есть чудесная книга «Псалтирь», это книга молитв, в которой мы видим любые настроения человека. Видим депрессию, видим гнев, отчаяние. И люди часто говорят: «Псалтирь, как такое можно?» А мы хотим, чтобы псалтири вот все такие были, вот, образцовые, идеальные. Но возьмите, есть всякие книжечки такие, знаете, любили в 19-м, начале 20 века книжки для благочестивых детей там писать, да, про то, где все вот такие вот маленькие ангелочки, и если кто-то где-то там нашалил, то тут же исправился, раскаялся. Но это не жизнь. А в жизни мы испытываем очень разные чувства, эмоции. И «Псалтирь» – это книга человека перед Богом. Человека, который Богу говорит все. Про свое отчаяние, злобу, ненависть. В том числе, потому что человек испытывает отчаяние, злобу и ненависть. Да? И нередко. Беспомощность. А про свою радость, ликование, благодарность, любовь. И это человек испытывает, и тоже нередко. И говоря с Богом, человек неизбежно в эти разные состояния по-разному с ним беседует, называет его разными словами, описывает его действия в своей жизни разными словами.
0: «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои».
1: Есть совершенно великолепная книга Иова в Библии. А книга, которую, если бы в Библии не было, и кто-то бы ее написал, сказали бы: «Это святотатство, убери это немедленно, безобразие какое». Библия ее в себя включила. Ну, не сама Библия, Библия – это сборник. Те, кто составлял Библию, причем книгу Иова никто не пытался никогда выбросить. Там про многие книги разные люди говорили: вот тут что-то не то, давайте мы не будем это включать. Там Откровение, например, в Новом Завете, слишком уж оно мистическое, да, вот какие-то там тайны, нам этого не надо. Про книгу Иова никто так не говорил. А книга Иова – это бесконечный упрек из страницы в страницу Богу. В этом мире столько зла, как же ты это допускаешь? А если не ты, то кто? И Бог даже ни на один из этих вопросов не отвечает прямо, он потом просто является Иову. И эта встреча служит как бы сама по себе ответом, что тоже читателя обычно обескураживает. Ну так что там, как он это объяснит, почему в мире столько зла, а Бог то ли не вмешивается, то ли у него не получается, то ли ему и так хорошо, что это зло, да? И во всех случаях это, конечно, какой-то злобный Бог, или бессильный Бог, или ничего не знающий Бог. А как это может быть? А вот Бог на этот вопрос прямо не отвечает.
0: «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой? Обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли ты возгреметь голосом, как Он?» И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которые я не знал. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя».
2: Бог, представленный в Ветхом Завете, представлен верно. Но знаете как? Это сквозь замочную щелочку взгляд. Когда я не то чтобы смотрю панорамно на Бога, а как бы подглядываю за Ним. И что я вижу в эту замочную скважину? Вот такое проявление, такое, такое. И вы правы, когда говорите, что Библия написана людьми, она написана не под диктовку. Вдохновлены не слова, а вдохновлен человек, а он в меру своего опыта, образования, кругозора уже описывает Бога так, как может. И поэтому, да, это ограниченный взгляд, потому что Библия — Слово Божие на 100%, но одновременно и Слово человеческое на 100%. И некоторая узость, свойственная Ветхому Завету, она не узость как таковая, а она ввиду неспособности увидеть человека, человеком все многообразие, все прекрасы Божии, она и отражена на этих страницах.
1: Может быть, дело в том, много есть объяснений этому, но может быть, дело в том, что Бог не говорит с человеком на его условиях, на условиях человека, не говорит с человеком в его терминах. И мы это очень часто видим в нашей жизни. Ну, вот, допустим, у нас есть какая-то область, где мы эксперты. Там кто-то юрист, кто-то там врач. И вот врачи особенно страдают, но юристы тоже. Обращается человек к врачу, говорит: вот у меня вот здесь болит, что мне, какую таблеточку выпить? Настоящий врач не будет говорить: ой, выпей вот ту таблеточку. Да, он скажет: надо пройти обследование, сдать анализы, там, УЗИ, рентген, что-то еще. Тогда мы поставим диагноз. Это мне все не надо, ты мне скажи таблеточку, какую выпить, да? Вот настоящий хороший врач будет злым врачом, он погонит сдавать анализы, это неприятно, я ненавижу, когда у меня кровь из вены берут. А будет заставлять проходить всякие малоприятные процедуры, скажет неприятные вещи, что надо там ограничить себя в какой-то там пище, еще что-то надо делать. А злой врач, плохой врач, да? Бог не говорит с человеком по принципу, какую мне таблеточку принять. Да? Человек очень часто Бога спрашивает. И вот есть у нас в России больше всего православных, и есть такой любимый жанр – вопросы батюшки. Да? Вот вопросы батюшки. Какой иконе помолиться, чтобы там муж пить перестал, я не знаю, там работа нашлась, не болеть, еще чего-то. Разные ответы на эти вещи даются. Но мне кажется, эти все вопросы, они абсолютно бессмысленны. Это вопросы из серии: «Боже, какую мне выпить таблеточку, чтобы болеть перестало?» Да? А Бог говорит: нет, давай продиагностируем сначала, анализы сдадим, посмотрим, что у тебя происходит, может быть, надо что-то поменять в жизни. Причем без гарантии. Да, это как и врач. Не будет давать 100% гарантии и часто будет давать очень уклончивый ответ, не потому что он плохой врач, а как раз потому что он честный, хороший врач.
0: Так говорит Господь Искупитель твой, Святый Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. И семя твое было бы как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки. Не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною.
1: И с Богом мы тоже часто пытаемся говорить на своих условиях, в своих понятиях. И тогда мы неизбежно все воплощаем. Тогда Бог у нас, как у трехлетнего ребенка, добрый, когда дает конфетку, злой, когда ставит в угол. Но это не значит, что он разный. Но ведь человечество растет. Мы видим это в области технического прогресса. Очевидно, что мы сегодня гораздо лучше владеем технологиями, чем 100, а тем более 1000 лет назад. Да? Тут никто не будет спорить. Спорят о другом. Есть ли какой-то духовный рост, духовный прогресс? Вы знаете, мне кажется, есть. Можно проследить по очень простым вещам. Люди всегда воюют, всегда убивают друг друга. Но сегодня они этим перестали гордиться. Сегодня люди, даже когда начинается война, они стараются ее как-то запрятать, назвать как-то не войной, а каким-то еще словом. Войны начинаются, да, но совесть уже не позволяет открыто говорить никому, давайте пойдем завоюем соседей, потому что вот не нравится они нам что-то, а у них там земля хорошая, себе заберем. Уже так неприлично говорить абсолютно. Еще 100 лет назад было абсолютно прилично, колониальные войны. А 1000 лет назад было абсолютно прилично сказать, давайте пойдем их всех убьем, потому что у них вера другая, потому что они там неправильные какие-то, да, крестовые походы. И не только. Сегодня такого даже безумец себе не позволит, да. Некоторый прогресс есть в духовном, в нравственном плане тоже. И это значит, что наше понимание Бога тоже углубляется. И вот от этого, может быть, очень примитивного, в угол поставил злой, конфету дал хороший, мы переходим к чему-то более глубокому и тонкому. Точно так же Новый Завет гораздо глубже и тоньше описывает Бога, чем многие книги Ветхого. Многие, не все. Если почитать Исаию, там глубина и тонкость огромная. Или книгу Иова, да, где как раз вот эта трагедия, о ней уже говорил, почему в мире есть страдания, если есть всемогущий, всеблагой, всеведущий Бог. А в Новом Завете, скажем так, вот градус этой взрослости все-таки выше, и человечество находится на какой-то более высокой ступени. Я даже скажу, может быть, мысль, которая крамольной покажется. Сегодня во многих отношениях мы стоим выше даже, чем некоторые моменты Нового Завета. Новый Завет признает рабство. Сегодня рабство во всех странах мира незаконно. Мы считаем, что это неправильно делать человека вещи. Новый Завет признает, тогда это было нормально. Или Новый Завет признает телесные наказания, причем как что-то совершенно очевидное, необходимое. Да, сегодня, ну, единодушия нет, но в принципе как-то уже сказать, что один человек может бить другого, чтобы его чему-то научить, ну, это уже не очень ловко сказать. Да? Но это не потому, что мы стали лучше, чем во времена Нового Завета, потому что какие-то заложенные в Новом Завете идеи, и в Ветхом они были заложены изначально, они начинают работать. В самом начале Ветхого Завета сказано, что человек – это образ и подобие Бога. Смотрите, конечно, есть очень много разных мифологических систем, религиозных школ, где описано сотворение мира, сотворение человека. Как правило, говорится, что Бог или боги сотворили людей. Но для разных целей. Либо, ну, просто захотелось творчество такое, либо для практической задачи. Например, в вавилонских мифах люди должны поддерживать порядок на земле. И боги их творят, как, ну, как роботов делают современные люди, да, чтобы там делали за них какую-то механическую работу. Но только в Библии мы встречаем это выражение «образ и подобие Бога», при том, что Библия строжайше запрещает изображать богов или даже единого Бога в виде статуи, в виде какого-то образа и подобия такого зримого. Да? Единственный образ и подобие, единственная статуя Бога – это человек. Если так, ну, казалось бы, да, сказали и сказали, но эта идея начинает работать. А дальше. Новый Завет говорит, все люди братья, потому что у них один отец. Понимаете, все. Белые, черные, мужчины, женщины, ну, женщины, сестры, соответственно. Богатые, бедные, грамотные, неграмотные, развитые, примитивные народы. Все люди братья. Тоже сказал бы, ну, сказали и сказали. А потом люди начинают делать выводы. Вот когда шла борьба против рабства, в Великобритании, в США прежде всего, но в других странах чуть попозже тоже она началась. Откуда вообще эта идея, что нельзя владеть человеком как вещью? Ну, это же удобно. Здорово, когда есть у тебя рабы, они на тебя работают, обслуживают, а ты свободен, занимаешься там творчеством, политикой, наукой, чем хочешь. Основатели США, кстати, были в основном рабовладельцами. И ничего. Создали первое в мире такое государство с демократической конституцией, а сами рабовладельцы. Удобно же, правильно? А иначе когда бы им взять время, если они сами там в поле пашут, дома щи варят? Ну, не щи, что там варят в Америке. А вот потом люди начинают задумываться, так, все люди братья, а как это я владею своим рабом как собственностью? Откуда эта мысль? Вот он черный, какой он мне брат вообще-то? Он не человек, да, он вещь. Так думали многие. Но Библия говорит, да, он тебе брат. И он образ и подобие Бога. Поэтому ты не можешь обращаться со своим братом, как с вещью. Конечно, это происходит не сразу. Но Библия закладывает и уже Ветхий Завет. Закладывает очень многие идеи и понятия, которые в человечестве раскрываются. И не случайно борьба с рабством, с тем же самым, она не просто началась в странах с христианской традицией. Причем в странах, где к христианству относились очень серьезно, это прежде всего Британия и США, потому что ну, христианских стран много, но там не везде читали Библию так подробно, как это делали на английском языке уже с 17 века. И не случайно последней страной, которая отменила рабство, это была Мавритания в 80-е годы 20 века, совсем недавно. Я родился в мир, где еще было легальное рабство. Да, где еще были страны, их было немного, где рабов можно было легально купить, продать или ими владеть. Так вот, не случайно эта страна с нехристианской традицией. Да? То есть, христианство и отчасти иудаизм, как тоже основанная на Священном Писании, на Библии религиозная духовная традиция, они берут какие-то библейские идеи, начинают их развивать, начинают из них делать практические выводы, и потом это захватывает мир, потому что мир убеждается, это лучше. Это превосходнее. Но я думаю, что если бы не было этого «человек есть образ и подобие Бога», то абсолютно никаких оснований сказать, что вот этот чернокожий, или там этот, я не знаю, там крестьянин, или этот там ну, глупый человек, неудачник, он равен мне, как это может быть? Никаких других оснований нет. Почему? Мы же, очевидно, не равны. Да? Но если он образ и подобие Бога, я образ и подобие Бога, все остальное, у кого сколько денег, цвет кожи, национальность, там, успехи в жизни, это уже вторично.
2: Библия, она говорит о том, какой Бог. То есть можно было назвать вот, Библию, там, кто такой Бог. Вы открываете Библию, ищите ответ, кто такой Бог, а вам вместо этого история, там, псалом, история. И как бы может возникнуть вопрос, ну, так, а кто же такой Бог, как мне с ним отношения строить? А Бог, он себя через истории раскрывает. И он в том числе раскрывает себя через историю нашей жизни. То есть у каждого своя история, и в ней раскрывается Бог. И Писание, оно, Писание, молитва, церковь, в которую мы ходим, они помогают нам правильно понять того Бога, который раскрывается в нашей жизни. Потому что мы не сможем понять Бога, если мы смотрим в Библию, но не смотрим на то, как Бог действует в моей жизни. Потому что для нас тогда это будет Бог мертвый, отстраненный Бог. Если же мы смотрим на свою жизнь через призму библейского учения, тогда мы можем увидеть, кто такой Бог для меня, что Он для меня делает, кем Он для меня является, как Он мне открывается.
3: В каждом из нас живет Бог. Ничто так не удерживает человека от зла и помогает делать доброе, как память об этом. Истинное благо человека в исполнении воли Бога. Воля же Бога в том, чтобы люди любили друг друга. Поэтому увеличение в себе любви ведет отдельного человека по жизни этой ко все большему и большему благу.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Принято считать, что вырастая, мы становимся взрослыми. Для всех, кроме наших родителей. Как правильно строить взаимоотношения с повзрослевшими детьми и с родителями, для которых мы продолжаем оставаться маленькими на протяжении всей нашей жизни? Сегодня мы говорим об этом с консультантом по семейным взаимоотношениям Людмилой Федоровной Верлан. Итак, отношения отцы и дети. Считается, что в основе этих отношений всегда лежит некий конфликт, некая напряженность.
4: Действительно, это очень древняя проблема. Недавно ученые нашли интересный манускрипт, в котором писалось: «Ох уж эти дети! Как они одеваются! А вы посмотрите, что у них за жаргон! Как они разговаривают между собой! Это слушать вообще невозможно!» И все в таком духе. Оказалось, что этот манускрипт был найден в египетской пирамиде. То есть конфликт отцы и дети имеет многотысячелетнюю уже историю. Действительно, это очень такой важный вопрос, который необходимо разрешить, иначе этот конфликт портит жизнь людям очень сильно.
3: Почему этот конфликт вообще существует?
4: Ну, с одной стороны, как вы уже озвучили, родители никак не могут смириться с тем, что у них уже взрослые дети, и что эти дети могут сами решать многие вопросы. Им хочется постелить соломку, где им кажется, что ребенок уже великовозрастной может упасть, с одной стороны. А с другой стороны, естественно, протесты детей, которые считают, что они уже достаточно взрослые для того, чтобы решать самостоятельно свои проблемы. В этом-то и суть конфликта. Это вот получается противоборство между желаниями, ожиданиями родителей и ощущением своей взрослости и значимости у детей.
3: Ну, вот такой момент. Неужели родители, вот взрослые люди нормальные, да, адекватные, не понимают, что их ребенок растет, что он умеет все больше и больше, знает все больше и больше, что он когда-нибудь создаст свою семью и будет жить своей отдельной жизнью? Неужели вот взрослые этого не понимают? У меня 5-летний сын. Я стараюсь себя готовить к тому, что когда-нибудь он вырастет, он пойдет в школу, он пойдет в университет, он женится, у него будут дети, у меня будут внуки. Но неизвестно, когда это на самом деле осуществится, как я все это буду воспринимать.
4: В том-то и дело, что дай Бог, чтобы действительно эти мысли у вас остались на протяжении всего времени, времени взросления сына. Хорошо сейчас так рассуждать, когда действительно сын нуждается в вашей опеке и нуждается в том, чтобы вы могли помогать ему. И хорошо сейчас рассуждать так. И хотя я сталкивалась с очень такими проблемами при консультировании и знаю, какие последствия. И у меня взрослый сын и взрослая дочь, и они оба, дочь замужем, сын женат, уже есть внуки. Но очень часто я себя просто даже вот так вот останавливаю, подкладу руку в свои уста, потому что говорю: стоп, все, они уже взрослые, и не надо этого делать, они обойдутся без твоих советов. Очень часто я себя просто осаживаю, потому что даже не думая, чисто инстинктивно, у нас все равно этот материнский инстинкт, особенно у матерей, вот отцов как-то это попроще с этим, а у матерей... У женщин материнский инстинкт сохранить, оберечь, поддержать, это просто даже на уровне инстинкта происходит, когда мама хочет все равно подложить, помочь, забывая о том, что дети действительно сами в состоянии решить свои проблемы.
3: Но иногда, кстати, бывает, что родители, как вы правильно заметили, обычно у матерей это ярко выражено, они не хотят, чтобы их дети были хуже других. И руководствуясь вот именно этими мотивами, может быть, даже не отдавая себе в этом отчет, они вот пытаются наставить, воспитать. Ему вот уже 20 лет, ему уже 35 лет, воспитать, чтобы вот посмотри, вот и ты маленький был такой, а вот посмотри, вот соседский сын какой, а вот я тебе говорила, и ты вот всегда доставлял нам проблемы, почему ты продолжаешь делать так и так. Ну, то есть здесь... Как бы, казалось бы, ни о какой заботе речи нету. Кажется, что это просто прессинг какой-то, постоянные вот дергания, постоянные конфликты. Какая уж тут забота?
4: Да, действительно, это очень большая проблема и грубейшая родительская ошибка, потому что действительно это тянется с самого детства, как вы правильно сказали, что мама начинает вспоминать, что и в детстве таким был. Это та ошибка, когда родители пытаются лепить ребенка по своему образу и подобию, независимо от того, какая у него генетическая предрасположенность, независимо от того, что он унаследовал, может быть, от бабушки, от дедушки, что он унаследовал, может быть, от дяди, от тети. И, как правило, ребенок, да, он несет на себе черты родительские, но, как правило, он индивидуальная личность, он сам по себе, и он не может быть полной копией родительской или же даже не может соответствовать полностью всем ожиданиям родительским. Вся беда начинается тогда, когда мама, еще будучи беременной, она себе рисует картинку, каким она хочет видеть своего ребенка. Каждая мама так. Она чувствует движение младенца в себе, это наполняет ее радостью, гордостью, вместе с тем она себе представляет, вот каким должен быть ее ребенок, конечно, обязательно успешным, тем более, что сейчас уже УЗИ говорит уже о поле ребенка, и мама знает заранее, это будет мальчик или девочка, и она уже рисует, она уже в своем воображении, она рисует, куда ребенок пойдет учиться, и на ком он женится, или за кого она выйдет замуж, она уже рисует полностью картину будущей счастливой жизни своего ребенка. Когда ребенок появляется на свет, мама и пытается его втиснуть в те рамки, которые она для него создала. И, конечно, когда ребенок появляется совершенно другим, не таким, каким его ожидали родители, то это очень сложно. И это оставляет отпечаток на всю жизнь. И тем более, когда мама, уже будучи взрослым ребенком, уже так вот действительно прессует, и очень часто из-за этого происходит инфантильный молодые люди, которые привязаны к маме, которые, в общем-то, не могут сделать правильный выбор. Очень-очень много трагедий связано с этим.
1: Принято считать.
4: Я тоже помню по себе, что в пору, когда я была еще в маминой утробе, тогда не было УЗИ, и мои родители были уверены, что это мальчик. И они были совершенно уверены, что мальчик. Они назвали меня Эдиком, они с Эдиком разговаривали. И какое-то было глубочайшее разочарование, когда появилась я, а не Эдик, было то, что даже папа послал маму искать, может быть, подменили.
3: Искать Эдика.
4: Да, он послал ее искать по роддому родившихся в это время, думая, что все-таки меня подменили. Он настолько был уверен, что должен быть мальчик. И естественно, что как-то это оставило большой отпечаток в моей жизни, потому что вот ожидания родительские, что это мальчик, их разочарование и все равно желание папы воспитывать меня вот в таком плане. Так что это родительская ошибка, которая с самого детства закладывается и продолжается, к большому сожалению, действительно всю жизнь.
3: Людмила Федоровна, прежде чем мы начнем говорить о том, как решать эту проблему, как сгладить острые углы, хотелось бы отметить еще следующее. Мы говорим о том, что вот родители ведут себя неправильно по отношению к детям. А дети по отношению к родителям – это ведь не односторонний конфликт?
4: Конечно, не односторонний конфликт, но получается, что детская реакция как раз вот на неправильное поведение родителей. Если с самого раннего детства родители считаются с личностью ребенка, если они понимают, что ребенок имеет право на свое мнение, имеет право на свое самоопределение, имеет право на какие-то свои желания, свое видение, представление, тогда этот конфликт сглаживается. Когда идет взаимоуважение, с самого детства закладывается. Тогда этот конфликт, практически его нету, потому что родители и дети понимают друг друга, и вырастая, ребенок встречает такое же уважение и понимание со стороны родителей. Если же с самого раннего детства нету этого, а идет авторитарное такое воспитание и требование, чтобы ребенок полностью подчинялся, естественно, что это вызывает протест со стороны детей. И пока ребенок маленький, он не может протестовать, а начиная с подросткового возраста, вот начинаются вот эти вот подростковые возмущения, подростковые дикие эти конфликты, которые, к большому сожалению, очень часто заканчиваются полнейшим разрывом внутренним между родителями и детьми. И выходя уже из подросткового возраста, либо это открытый бунт, протест и желание все делать вопреки родительским словам, либо это идет внутренний такой протест, ребенок выслушивает, уже взрослеющий ребенок выслушивает, но все равно делает все по-своему, который тоже приводит к конфликтам.
3: Итак, как правильно поступать? Как вести себя детям с такими родителями, которые слишком уж настойчиво вмешиваются в их жизнь? И, родителям, собственно, уметь держать дистанцию?
4: Мне вспоминается очень интересный такой урок, который мне преподала одна женщина. Я работала в то время в Крыму, мне было 20 лет, и у меня был тоже очень бурный протест по отношению к родителям, потому что родители пытались вот лепить меня тоже по своему образу и подобию. И Эта женщина была кандидатом наук, очень интересная женщина. Мне льстило то, что она вот из огромного количества людей, которые там работали, выбрала почему-то меня для своих прогулок и для своего общения. И мы частенько так прогуливались с ней по набережной. И она со мной беседовала, мне что-то говорила, рассказывала. С ней отдыхала ее мама. Этой женщине было уже больше 50 лет, у нее уже были внуки. А маме было где-то около 80. Это была совершенно неграмотная старушка из глубокой деревни. Ну, такая вот женщина, очень простая. Моя собеседница была очень экстравагантно одета всегда, по последнему писку моды. И вот мы, прогуливаясь так вот по набережной, неожиданно старушка открывает свой редикюльчик, вынимает оттуда ну, такой самый-самый деревенский платочек, такой беленький с каемочкой, и говорит: «Доченька, одень, пожалуйста, солнышко тебе голову напечет». Моему огромнейшему удивлению, доченька берет этот платочек, ни слова не говоря, одевает. Ну, можете себе представить, экстравагантно одетая женщина с этим вот платочком на голове. У меня в полном смысле слова глаза были как 5 копеек. Я потеряла дар речи вообще. Я была просто шокирована этим. Она говорит: «Что, удивляешься?» Ну, я говорю: «Конечно». Запомни, что каким бы ни были бы взрослые, сама уже бабушка, я знаю, печет мне голову солнышко или не печет мне голову солнышко, я это прекрасно знаю. Но я тоже знаю, что для меня самое главное понимать, что моя мама не вечна. И она живет благодаря тому, что я ее слушаюсь. И для меня все равно, что думают сейчас люди, которые меня встречают. Я знаю, что если я не одену, это сократит маме жизнь. Она расстроится. Если же я вот одела, через 5 минут я сниму, мама даже не заметит, что я сняла этот платок, но она довольна, что у нее послушная дочка. Для меня важнее здоровье моей мамы. Для меня был это очень важный вот этот урок, который я усвоила на всю свою оставшуюся жизнь. И дети должны помнить, в первую очередь, что их родители не вечны. И что остаток жизни с родителями намного меньше, чем они уже прожили. Я имею в виду взрослых детей. Что родителей нужно беречь. И где-то, может быть, даже принять то, что не нравится, понимая о том, что непослушание, противление, каждый конфликт сокращает родителям жизнь. А родителям стоит помнить о том, что да, дети у них взрослые, и что уважать нужно каждую личность и своего взрослого ребенка тем более. Если родители будут об этом помнить и будут считаться взрослым своим ребенком как с личностью, которая имеет право на самоутверждение, а еще лучше, если с самого раннего детства, с самого рождения родители будут считаться своим ребенком, и так у них эти отношения будут и развиваться на основании уважения, любви, взаимопонимания, тогда конфликта, в общем-то, не будет.
1: Принято считать.
3: Вы привели этот интересный и потрясающий совершенно пример с платочком, да, когда уже взрослая женщина согласилась его надеть на голову, несмотря на то, что он не подходил вообще ей, к ее костюму и так далее, из уважения к своей маме. Но, к сожалению, бывает часто в жизни, что родители очень жестко, очень грубо вмешиваются в жизнь своих повзрослевших детей, не хотят слышать никаких аргументов против. Дети стараются как-то, ну, идти навстречу, мягко с ними себя вести, но постоянный контроль, из-за этого портится отношение с семьей своего взрослого ребенка. Вот что делать в таких случаях?
4: Конечно, это очень сложная ситуация, когда родители никак не могут смириться с тем, что у детей другая семья. Когда они пытаются навязывать свое мнение и воспитание внуков, у них свое мнение, они требуют, чтобы молодая семья воспитывала внуков по их мнению, как правильно. Когда они требуют, вот, например, даже элементарно я знаю такие случаи, приходили консультироваться, свободное пеленание хочет молодая мама применить, потому что свободное пеленание сейчас действительно, и оно более правильное, и оно научно уже подтверждено, что должно быть свободное пеленание. А бабушка хочет по старинке обязательно, чтобы ребенка там скрутить, чтобы ребенка так туго запеленать, и она доказывает, что только так это правильно.
3: Мы так делали.
4: Да, и, да, так мы делали, мы так всю жизнь сделали, да, это правильно, и что ж ты гробишь своего ребенка и так далее. Как быть? Можно, конечно, да, идти на открытую конфронтацию, но ничего хорошего из этого не получается. Если стараться любовью и добром действовать, то рано или поздно все равно это подействует. И потому что в Библии есть очень удивительный текст. Добро побеждает зло. Такое навязывание – это открытое зло, потому что это, оно противоречит библейским принципам. Это превышение уже своих родительских полномочий. И важно помнить о том, что если мы с молитвой это все делаем, Господь помогает, и действительно это получается. Я помню, как одна невестка прочитала текст Библии, в Руфе написано, «Не ходи к свекрови с пустыми руками». У нее были очень напряженные отношения с свекровью. Она это взяла на вооружение и всегда приходила к свекрови с чем-нибудь, или вкусненьким, или чем-то вот каким-то, вот, что-то она купила из фруктов. И очень скоро отношения наладились. Это важно помнить. И есть определенные библейские принципы, которые действительно помогают регулировать взаимоотношения между родителями и детьми. Взаимоотношения детей – это, во-первых, почитать отца и мать, потому что при этом почитании продлятся не только их дни, но мы точно знаем, что в Библии написано это вот в этой пятой заповеди, продлятся твои дни. То есть если дети почитают родителей, то их дни продлеваются, они от этого выигрывают. Второй принцип – что посеешь, то и пожнешь. И как будут относиться взрослые дети к своим родителям, то точно так же будут их дети относиться к ним. Это уже закономерность. Нельзя ожидать от своих детей почитания и уважения, если они видят неуважение, непочитание у своих родителей. Мы все знаем эту притчу, знакомая. Притча о том, как ребенок делал деревянную ложку, чтобы кормить потом своего отца, видя, как отец относится к дедушке, бабушке. То есть это совершенно закономерность. Со стороны родителей нужно помнить совершенно четко, что Библия говорит, и оставит человек отца и мать, и прилепится к жене или мужу. То есть Библия говорит о том, что эти нужно взаимоотношения перерезать, этот поводочек. И что это новая семья, которая строит свои отношения, как она считает нужным. И родители не имеют права вмешиваться, то есть им просто не имеют права. И когда эти библейские принципы в жизни они исполняются, конфликта не будет.
3: Но это при условии обоюдного понимания проблемы. А если все-таки другая сторона не желает понимать, принимать?
4: Да, может быть, либо со стороны родителей может нарушаться эти принципы, либо со стороны детей могут нарушаться эти принципы. Тогда опять-таки наступает действие «добро побеждает зло». Если одна сторона нарушает Божьи принципы, то только любовь и молитва могут помочь в этом плане. Когда мы проявляем любовь и просим Бога мудрости, как ее правильно проявить, и просим, чтобы Господь расположил сердца, такого не может быть, чтобы любовь не могла растопить лед отношений. Какой бы ни был бы огромная глыба льда, если мы на нее повлияем теплом, она меняет свою консистенцию. Она все равно превратится в мягенькую водичку, которая растечется. Точно так же и в наших отношениях. Если мы с любовью, с молитвой решаем эту проблему, то она обязательно решится в лучшую сторону, и отношения изменятся.
3: Понятно, что грубостью, жестокостью ничего хорошего не добьешься.
4: А можно разбить молотком эту глыбу льда, но все равно это останется лед.
3: Да.
4: А добром, если мы подействуем, это будет мягкая водичка.
3: Людмила Федоровна, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас за эту беседу, за ваши добрые и мудрые советы. Спасибо. Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.
0: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека.
4: Бог показал себя в слове.
5: Само слово «евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть».
1: В этой программе «Деяния Иисуса в Евангелии от Марка», «Притчи Иисуса», «Молитва в Евангелии от Марка», «Детали жизни Иисуса», «Чистая и нечистая пища», «Страстное Евангелие».
5: Библия – книга довольно большая, объемная, и как ее прочитать? Дело достаточно сложное, если вот представить себе, что вы будете читать эту большую книгу с самого начала. Можно напрячься и с упорством, достойным лучшего применения, преодолевать страницу за страницей. И, конечно, когда-то осилить ее. Но если представить себе, что Библия – это библиотека, из которой мы будем брать отдельные тома и знакомиться с отдельными ее мотивами, чтобы получать знакомство, чтобы можно было получать удовольствие от чтения Библии, я бы посоветовал начать с Нового Завета. С Нового Завета, причем с Евангелия. Евангелие самое короткое – это Евангелие от Марка. В Новом Завете нас интересует этот главный сюжет. Бог пришел на землю. Этот сюжет называется «Боговоплощение». Евангелие – это достаточно простой жанр, причем определим его как самостоятельный повествовательный жанр. Это вряд ли можно отнести к какому-то определенному. Евангелие как самостоятельный жанр. К тому же лично я уверен, что Иисус – это самая яркая личность Священного Писания. И с ним надо знакомиться в первую очередь. Напоминаю, что вся Библия делится на две части – Ветхий и Новый Завет. Новый Завет – это где-то вот так, и Ветхий Завет – вот эта часть, это четверть объема книги. Во второй части Библии, как раз в Новом Завете, первая книга называется «Евангелие». Они носят имена тех, кто их написал. Евангелие от Матфея, например. Если мы говорим о том, что в рукописную эпоху, когда существовала, была создана Библия, это… Понятие авторства достаточно условное, в то же время мы понимаем, что есть традиция. Более того, греческое слово «катаматайон», например, да, это не от Матфея, а скорее по Матфею или согласно Матфею. В общем-то, это не настолько принципиально, нам важно увидеть особенности этих произведений, которые носят это название. Само слово «евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть». Есть еще его аналоги – «благая весть» или русское слово «благовествование». Если пытаться подыскать синонимы этого выражения, то это будут «радостные известия», «хорошая новость». Можно перевести как «добрая весть». Сегодня, когда мы смотрим новости, обычно рассказывают, что плохого сегодня случилось. Поэтому добрые, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят. Однако, когда мы открываем Новый Завет, то первое, с чем мы сталкиваемся, с какой-то очень странной надписью. Сначала написано «Евангелие от Матфея», потом мелким шрифтом «Содержание», а потом стоит «Родословие Иисуса

0: меньшего Марка. Если читать его, сесть и читать от начала до конца, то беглое прочтение занимает около часа. А если читать по две главы в день, не все же читают по часу в день, это занимает, вот эти две главы занимают около 10 минут, за неделю можете прочитать все Евангелие без каких-то усилий. Это к вопросу о технике чтения. Очень часто мы говорим о том, что важно читать, но очень редко говорим, как именно читать. Как относиться к Евангелию от Марка, как к простой книге, или как книги, которые все-таки мы относим к священным писаниям. Как читать такие книги? Вообще верующие люди перед тем, как что-либо начинают делать, они обычно молятся. Поэтому для того, чтобы вы чувствовали себя свободно и спокойно, можете попросить о том, чтобы Бог присутствовал с вами, когда вы будете читать эту книгу. И Он уже, будучи Богом, дающим всем просто и без упреков, ответит на вашу молитву. Он будет с вами, когда вы будете читать Евангелие. О чем пишет евангелист Марк? Евангелист Марк пишет о том, что делает Иисус, когда живет на земле. Деяния Иисуса занимают половину текста. Само повествование Марка, оно начинается с предтечи Иоанна Крестителя, который провозглашает начало служения Мессии. Мессия – это вот русский вариант еврейского слова «машиах», по-гречески «Христос». Если перевести слова на русский, то они будут означать «помазанник». То есть тот, кого помазали на царство. Евреи, приглашая человека на царство, на священничество и даже на пророческие дела, мазали человека, выливали на него на голову рог с оливковым маслом. То есть из сосуда выливали на голову рог с оливковым маслом, помазывали. То есть таким образом провозглашая его избранничество. В первой главе Евангелия от Марка мы читаем о делах Иисуса.
1: Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями.
0: В этом отрывке очень часто встречается слово «тотчас». В этой главе оно встречается более 10 раз, всего в Евангелии более 40 раз. То есть Иисус действует, исцеляет, причем делает это без промедлений, сразу, тотчас. Матфей и Лука немного говорят о том, что говорит Иисус. Слова его и учения приводят. Марка, кажется, интересует исключительно дела Иисуса. Они доказывают, что он владыка над грехом и болезнью. Например, в начале второй главы он исцеляет парализованного. Он властвует над силой природы. В главе четвертой он усмиряет бурю своим словом. Запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». Ветер утих, сделалась великая тишина. Бесы ему подвластны. В главе пятой он исцеляет бесноватого, в котором был легион бесов. Перед Иисусом отступает даже смерть. В конце пятой главы он уже исцеляет, воскрешает 12-летнюю девочку, дочь Иаира. В конце Евангелия центурион, видя, как умирает Иисус, говорит: «Он – Сын Божий». Кто такой Марк? Согласно раннехристианскому преданию, Марк был переводчиком Петра, сопровождал его, когда тот проповедовал в Риме, апостол Петр. После смерти Петра, по настоянию римских христиан, Марк записал его слова. В самом Евангелии есть косвенные доказательства этого предания. Гораздо чаще используются латинские слова и имена, например, «Центурион». Или когда он пишет «Отец Руфова». «Отец Руф», его имя упоминается, Руф упоминается в «Послании к римлянам» в 16 главе. С самих учительных глав, то есть книг, глав, где записано учение Иисуса, не очень много. Но есть притчи, которые уникальны, которых нет в других Евангелиях. Например, есть притча о том, как растет вера в человеке.
1: И сказал: «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
0: Пожалуй, есть еще какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание при чтении этого Евангелия. В этой книге мы встречаем арамейский.

0: выражения, которые были в ходу у евреев, у иудеев, они тщательно разъясняются. То есть дается арамейское слово. И, собственно, благодаря этому Евангелию мы знаем, какие именно слова говорил Иисус. Например, когда мы читаем «Воскрешение дочери Иаира», девочки 12 лет, Иисус сказал «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». Она воскресла. Когда Иисусу привели к глухому косноязычному, в главе 7, Иисус, исцеляя его, сказал «Эфата», то есть «отверзись». И тотчас тот стал слышать и чисто говорить.
1: Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю Галилейскому со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы в уши его, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал: «Эфата», что означает «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал на этом, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ. С восхищением они говорили: «Как хорошо он все делает! И глухие у него начинают слышать, и немые говорить».
0: А еще Иисус научил учеников обращаться к Отцу, к Богу, как к Отцу. Он научил их говорить «Авва» или «Аба», что можно перевести на русский язык как слово «папа». Даже в одном немецком переводе я обнаружил такой вариант, и в этом варианте тоже написано, что он научил учеников обращаться «папа». Есть вещи не вполне понятны, или нам кажется, что мы их понимаем. Вот мы читаем, что после крещения Иисуса Дух немедленно ведет в пустыню. И пустыню себе обычно представляют в виде песков, песчаную пустыню, барханы, то есть что-то вроде Каракумов или Сахара. Но в Израиле пустыня – это каменистые бесплодные пустыри. То есть нужно скорректировать себе это представление при чтении. Во второй главе к нему приходят люди, которые спрашивают, почему ученики Иоанна Крестителя и ученики фарисеев постятся, а его ученики нет.
1: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
0: Кто и такие сыны чертога брачного? То есть обычное семитское выражение, которое означает «гостей». Сегодня мы бы сказали так: разве уморите гостей голодом на свадьбе? А сейчас к вам пришел Мессия, он не хочет видеть вас печальными и голодными. Радуйтесь. В Марка 4 главе, в 38 стихе, мы читаем о такой интересной детали: буря на море.
1: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
0: На чем спит Иисус? Если посмотреть на греческое слово «проскефалио», «кафалион», оно переносится с частями «воз» и «плюс главия». То есть вроде перевели, а понять, что за предмет, нельзя. «Воз», «главия», то есть что подкладывают под голову. Но мы, конечно, понимаем, что под голову обычно, когда спят, подкладывают подушку. Вот. И, конечно, речь идет не о той подушке, которую якобы кто-то носил за Иисусом. Вот. Трудно себе представить, что кто-то носит за Иисусом какую-то подушку. Речь идет, конечно, о той подушке, на которой сидит кормчий, когда правит лодкой. Да? Он подкладывает либо под руку ее, либо под бок, чтобы сидеть удобно. И вот эту подушечку он пожертвовал Иисусу, чтобы Иисус спал на подушечке. Кажется, несущественная деталь, но именно из деталей складывается картинка при чтении. В главе 6 рассказывается о том, как Иисус приходит в родной город Назарет и проповедует там.
1: Многие слышавшие с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем.
0: Вот это последнее выражение «соблазнялись о нем» в современном понимании вводит читателей в заблуждение. Потому что в толковом словаре Ожегова слово «соблазниться» означает прелеститься чем-нибудь, склониться к чему-нибудь. И приведены такие слова: «соблазниться заманчивым предложением», «соблазниться поехать на юг». В греческом тексте используют слово «скандалидзо». Русское слово «скандал» в нем слышится, да? И смысл тут такой: не поверили в него, не приняли его, обиделись на него. В нашем переводе мы пишем: не захотели они принять его, в заокском переводе. Еще один отрывок из главы 7. Читаем начало главы.
1: «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия. Как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища.
0: На основании этого отрывка родилось выражение: «в уста не грех». То есть вообще Иисус не придает значения закону о чистой и нечистой пище. Важно разобраться, о чем же говорит текст. Говорится ли здесь о чистой и нечистой пище? Нет. Здесь говорится о ритуальном омовении, без которого нельзя, как считали ревнители закона, приниматься за еду. Это очень похоже на нынешнее «мойте руки перед едой». Цели были другие, да и ритуал сам был другой. И это была традиция. А Господь сказал: иногда традиция заслоняет суть вещей. А еда, которую вы съели, она входит и выходит. Решает смысл всякие споры о чистом способе ее вкушения. Это споры не о том, что вы едите, а о том, как вы едите. Особняком стоит такой раздел в Евангелии, который называется «Страстное Евангелие». Это такой раздел всех Евангелий, в том числе и Марка. Оно занимает в нем третья часть Евангелия. В этой части рассказывается о последней вечере нашего Спасителя, о предательстве Иуды и страданиях Иисуса в ночь перед распятием, а затем о самом распятии, мучительной позорной казни на кресте. И кажется, что жизнь его закончилась полным провалом. Один ученик его предал, другой отрекся. Сам он умер, а его ученики разбежались. Но потом происходит чудо воскресения. Христос воскрес. На этих словах Евангелие обрывается. Или же его подлинное окончание казалось утеряно. Но в некоторых более поздних рукописях сохранилось окончание. И надо сказать, что мы в своем переводе здесь, в Евангелии от Марка, это окончание приводим. Причем мы приводим и краткое, и пространное окончание. Краткое записано очень коротенькое: «И все, что им было велено, они вкратце рассказали Петру и его спутникам. А позже сам Иисус послал через них от востока до запада священную неприходящую весть вечного спасения. Аминь». А полное пространное окончание содержится в наших синодальных Библиях. Но главные слова, которые должны были утешить христиан в Риме и ободрить их во времена гонений Нерона, сказал сам Иисус перед советом Синедрионом, Советом Иудеев.
1: «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: „Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?“ Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: „Ты ли Христос, Сын Благословенного?“ Иисус сказал: „Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“».
0: Это главная надежда христиан. Второе – пришествие Христа на землю. Иисус скоро грядет.
2: Любовью к ближним пламенея народ смирению научил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, не мщения, он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем, слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления отперто, его пытующего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был и всем простер благую руку и никого не осудил.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам каждый здесь готов. А мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, профессор Бодрячок, снова рад приветствовать вас в моей чудесной школе здоровья. А вот и моя помощница привела новую...
5: Здравствуйте,
6: здравствуйте,
5: здравствуйте.
4: Проходите. Ой. Как вас зовут?
6: Настенька.
4: И Матвей. Очень приятно. Меня зовут профессор Бодрячок, а это моя
5: Петинка. Ой, профессор Бодрячок, я сегодня так торопилась в школу.
4: Приятно,
5: что
4: приятно.
5: Чуть не забыла свою одну вещичку.
4: Да, какую же вещичку ты
5: сейчас
4: хотела с собой взять?
5: Сейчас я вам покажу.
4: Ну-ка, покажи. Так.
5: Вот она. Это же
4: градусник.
5: Да.
4: А зачем ты взяла градусник?
5: Я очень хотела узнать, какая же температура в нашей школе.
4: Это несложно сделать. Вот посмотрите. Посмотрите, столбик градусника поднялся довольно высоко. Он показывает даже 25 градусов.
5: Так.
4: А это означает, что здесь очень тепло.
5: Но мне кажется, я и без градусника могу определить, тепло или холодно.
4: Веселинка, моя дорогая племянница. Я думаю, что это тебе только кажется, что это очень просто определить. Но на самом деле это довольно бывает непросто. А даже сложно.
5: И правда. Один раз я хотела погулять. Посмотрела в окошечко, а там светит солнышко.
4: Светит.
5: Я думала, что на улице тепло.
4: Потрясающе.
5: Вышла погулять
4: и
5: простудилась и заболела.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
5: Да.
4: Оказывается, не все так просто. А что нужно было сделать, ребята?
6: Сначала посмотреть в градусник, да.
4: Правильно, совершенно верно. В градусник, который висит за окном, на улице.
5: Ну, тогда бы я точно оделась потеплее.
4: Ребята, а вы умеете одеваться правильно? Вот когда на улице холодно, какую одежду нужно одеть?
6: Теплые.
7: Куртки всякие, штаны очень теплые.
4: Да.
6: Даже ботинки теплые.
5: Варежки. Или валенки.
4: Варежки.
6: И шапку на голову.
4: Обязательно.
6: Теплую. Шапку на голову.
7: И даже можно искусственные кроссовки одеть.
5: Теплые.
4: Да, но только теплые кроссовки.
5: Высокие.
4: Бывают такие кроссовки.
7: У меня зимние очень теплые, я даже спрелу в них.
5: Он может на Северный полюс в них даже
4: поехать. Погода же холодная, бывает разная. Осенью одна холодная погода, а зимой еще холоднее. Да, а если на улице тепло, лето, жарко.
5: Как у нас сегодня.
6: Носочки летние, там шапочки.
4: Да.
5: Шапочки?
4: Я вижу, судя по всему, вы молодцы.
5: Платьица, платьица летняя.
6: Платьица, там шумашки,
7: зимой
6: губочки.
7: Только мучиться всякие куртки одевать.
4: Вот веселинка однажды и пошла погулять, а на улице-то было как раз и холодно.
5: Тогда бы я точно теплее бы оделась.
4: Конечно. А сейчас давайте-ка проверим, как вы умеете одеваться. Я на полянке кое-что приготовил.
5: Пойдем.
4: у меня для вас есть задание. Здесь я приготовил разную одежду. Представьте себе, что Настенька едет у нас отдыхать на юг.
5: Я вместе с тобой поеду.
4: Да, и вот тут есть чемоданчик, на котором нарисовано солнышко. Именно с этим чемоданчиком она поедет на юг, где очень тепло и даже жарко. Настенька, твоя задача выбрать ту одежду, которая тебе понадобится на юге, где очень тепло.
5: Так.
4: Ты ее возьми, положи в чемоданчик, а мы потом посмотрим.
5: Хорошо.
4: А ты, Матвей, получается так, что ты едешь в путешествие на север. И вот тут есть чемоданчик, где нарисована снежинка. Выбери ту одежду, которая тебе понадобится на севере, где холодно.
5: В экспедицию, наверное,
6: как в холодильнике.
4: Как
6: в холодильнике.
4: Белых
7: медведей. Даже еще леденее, чем в холодильнике. Даже чем в заморозке.
4: Вот такое вам задание.
6: Даже чем зимой холоднее.
5: Один, два, три. Начали. Давайте я вам помогу.
6: Так, платьице.
5: Платьице, отлично. Так, какая молодцы. Красивая панама. Возьмем панаму. Да. Держи.
4: Так. Ух ты. Внимательно.
6: Юбочка.
5: Правильно. Ой, какая красивая юбочка. Юбочка. О, смотри, Матвей, это тебе точно понадобится. Держи. Так, так.
7: Я почти этот забрал.
4: Да, так. Чемоданчики уже наполняются так. У нас.
5: А это тебе нужно, Матвей? Смотри, какая красивая рубашка. Как это нет? Я бы взяла такую рубашку на Северный полюс. Вот. Ой, какая красивая кофта. Держи.
4: Ну, я вижу, вы молодцы.
5: Так.
4: Что ж, вижу по всему, что вы молодцы. Правильно. Так, ну что же, я вижу, что вы уже собрали свои чемоданчики и уже готовы отправиться в путешествие на север или на юг.
5: Так.
4: Давайте-ка посмотрим, какую одежду у нас взяла с собой Настенька.
5: Так.
4: Так, и там на юге, наверное, она будет отдыхать где-нибудь на берегу какого-нибудь моря.
5: Конечно.
4: И вот там очень жарко, и она поэтому взяла с собой вот такую чудесную маечку.
5: Ой, в ней будет очень хорошо.
4: Да, конечно. В жаркую погоду в маечке как раз хорошо. А ходить она будет вот в таких чудесных сандаликах.
5: Красивый сандалик.
4: Конечно, можно ходить в сандаликах. И еще здесь есть вот такое вот платьице. Наверное, она будет одевать его иногда.
5: Когда будет гулять
4: когда
5: с бабочками.
4: Когда будет гулять, да, да, да. Так, так, а что у нас еще тут есть? Ага, вот есть вот такое вот интересное платье.
6: Я на вечер буду надевать.
4: Да,
5: вечер на юге.
4: Вечером.
5: В общем, профессор, да. Мы собрались с ней на юг.
4: Да, только забыл взять ты, Настенька, одну очень нужную вещь. Ведь на юге светит солнышко, оно может напечь голову.
6: Панаму.
4: Да, правильно.
5: Да, панаму.
4: Да, да, да, да, даже если нет панамочки, ее можно сделать из бумаги. И так тоже поступают. Это очень важно знать. Ну что же, молодец, Настенька. А сейчас мы посмотрим, как собрал вещи Матвей.
5: Опа.
4: Так, Матвей, где-нибудь
5: пойдем посмотрим,
4: на севере.
5: Что собрал Матвей.
4: И ему, чтобы не было холодно, он взял с собой вот такую кофточку.
5: Отлично.
4: Да, наверное, в доме же тоже холодно.
5: Да.
4: И в ней тоже можно будет ходить.
5: Тебе будет тепло в ней.
4: Ну а на улице понадобится такая чудесная курточка.
5: С капюшоном.
4: Ветер. Да, с капюшоном. И ветер, и холод не скоро пройдет сквозь такую толстую курточку. Так, а еще что?
5: Давай мы посмотрим, что тут еще есть.
6: И шапку.
4: Так,
5: да.
4: Давайте посмотрим. Так, о, какие штаны.
5: Штаны.
6: Теплые.
4: Теплые, да, с подстежечкой. В них даже можно с горки кататься.
5: И на санках. И на лыжах.
4: О, и вот такие чудесные сапожки.
6: У меня только розовые такие же.
4: Да,
6: только поменьше.
4: Даже мех есть.
6: Ну только что поменьше розовые.
4: А шапка какая?
6: Ну, шапка.
4: Какая шапка?
5: Даже уши не замерзнут.
4: Даже уши не замерзнут. Ну что же, молодцы.
6: На меня она лезет, вот эта шапка.
5: Да, ты тоже можешь с ними съездить на Северный полюс.
4: Да, когда на юге зима, ты тоже такую шапочку возьмешь и оденешь. Ну что же, дорогие мои, я вижу, что вы очень хорошо справились со своим заданием. Я уверен, что вы сможете правильно одеться. Да. Ну а сейчас я приглашаю вас за столик. Я хочу показать вам, какие бывают градусники.
5: О, интересно!
4: Пойдем. Ну, с этим градусником вы уже познакомились.
6: Да.
4: Да. Этот градусник измеряет температуру в помещении.
5: Да.
4: Так. А есть у меня еще один интересный градусник.
5: Ой,
4: как вы думаете,
5: какой красивый.
4: Для чего он служит и на что?
6: Для воды.
5: А я думала, играть можно.
4: Правильно, правильно, Настенька. Это градусник для измерения температуры воды.
5: Я его буду брать с собой, когда пойду купаться на речку.
4: Веселинка, ну кто же берет с собой градусник, когда идет купаться на речку? Вы видели когда-нибудь, чтобы кто-то брал градусник?
6: Нет.
4: Нет, правильно. Потому что если вода в речке холодная, ты и так туда не полезешь.
5: Тогда зачем он вообще нужен?
6: Это надо в ванне измерять воду.
4: Правильно.
5: Ванной?
4: Да, этот градусник нужен не зачем, а кому. Он нужен маме для того, чтобы измерить температуру воды, когда она хочет искупать своего малыша.
6: Или младенечка.
4: Да? Да. Вот давайте и посмотрим, как он работает. У нас есть вот такая вот емкость с водой. Мы положим туда градусник.
5: Ой, смотрите, как он плавает.
4: Да,
5: как интересно.
4: Он плавает. И мы можем посмотреть, вот там есть столбик, который потихонечку будет приближаться к той температуре, какая у воды.
5: Это там, где вот улыбка, да?
4: Да, и вы видите, что столбик не доходит до той температуры, которая нужна для купания малыша.
6: И это...
4: Да,
5: и
4: вот тут нарисована
5: снежинка.
4: Конечно, он замерзнет.
6: Ой, какой холодный.
4: Да. Да. Для того, чтобы малыша искупать, нужно сюда добавить
6: теплой
4: воды.
5: Воды.
4: Совершенно верно.
5: Как интересно.
4: Да.
6: Ну, горячей не надо.
5: Да.
4: Так. Ну что же, давайте его положим вот сюда. А сейчас я вам покажу еще кое-что очень интересное.
5: А зачем нам
6: регулировать? Ну, присоска.
4: Да, правильно.
6: Это лягушка. Ну, присоска. Лягушка-градусник.
4: Правильно. Если мы перевернем лягушку брюшком кверху, мы увидим, что здесь расположился у нас градусник.
5: Она измеряет температуру лягушки.
4: Нет. Лягушка-то пластмассовая. Это как раз, Веселинка, тот градусник, на который ты забыла посмотреть, когда пошла на улицу, где было холодно.
5: Так вот это самый хороший градусник.
4: Да.
5: Я обязательно на него буду смотреть, когда буду гулять со своей собачкой с Дарабулькой.
4: Да, этот градусник прикрепляется к окну с уличной стороны и показывает температуру за окном на улице. Если мы на него посмотрим, то мы можем определить, холодно или тепло.
5: Так, чтобы правильно одеться.
4: Есть еще один градусник, который я хочу
6: вам... А если его ветром сдует?
4: Тогда придется покупать новый.
6: У меня же в детстве такой был градусник.
7: Да. И у меня тоже.
6: Только папа большого цвета.
4: Вы угадали, для чего он?
6: Чтобы проверить температуру на лбу.
5: А мама мне его ставила под мышку.
6: И у меня. И у меня.
4: Совершенно верно.
6: А у меня лоб теплый.
4: Вы правильно
6: угадали. У меня даже горячий.
4: Этот градусник служит для того, чтобы измерять температуру тела и определить, здоровы мы или больны.
5: Профессор Бодрячок, а вот если непонятно, что показывает градусник? Вот как понять?
4: Все очень
5: просто. Что он показывает? Вот ты понимаешь, что он показывает?
4: Для того, чтобы понять, нужно попросить помощи у мамы и у папы. Ведь Бог специально дал нам родителей для того, чтобы они о нас заботились.
5: Я ему обязательно скажу спасибо, когда его увижу.
4: Да, но для того, чтобы поблагодарить Бога, не обязательно его видеть. Он и так тебя услышит. Достаточно ему сказать: «Дорогой Бог, я благодарю тебя за то, что ты дал мне маму и папу».
5: Так да, просто?
6: Или родителей.
4: Да, или родителей.
5: Так просто? А я хочу предложить вам сделать одну интересную подделку. Я предлагаю сегодня вам сделать подделку, которая будет напоминать о сегодняшнем нашем уроке. Угадайте, какую?
6: Радость.
5: Точно? Смотрите, что я вам приготовила.
4: Так.
5: Вот мои коробочки. Это я специально подготовила для градусника. Это для Матвея машинку. Держи. А вот такой красивый жирафик с цветочком — это для Настеньки. Держи.
4: Очень.
5: Чтобы это был настоящий градусник, вот я вам приготовила такую шкалу. Она состоит из двух частей. Вот, и розовенькая, и голубенькая. Розовенькая показывает, когда у нас тепло, а голубенькая, когда у нас холодно.
4: Понятно.
5: Вот, держи.
4: Да.
5: Тебе шкалу. И тебе, Настенька, тоже шкалу. Смотрите, чтобы приклеить нашу шкалу, я вам приготовила
6: клей.
5: Правильно. Смотрите, теплая погода.
6: На ниточке, чтобы подвесить.
5: Да, вот теплая, смотрите, розовенькую мы приклеим сверху, а голубенькую снизу. Смотрите, что у нас получится, да? Сможешь так приклеить? Давай. Давай я тебе помогу. Открывай клей. Давай сначала приклеим какую?
7: Вот эту.
5: Розовенькую, да? Давай смазывай клеем. Смазывай. Молодец. Давай тебе помогу немножечко. Так, приклеивай. Сможешь правильно приклеить?
4: Ой,
5: какой у вас красивый градусник получается. Так, выше надо, выше. Вот так. Опа, отлично. Молодцы. Смотрите, что не хватает нашему градуснику?
4: Столбика.
5: Точно, столбика. Но у нас будет необычный столбик.
4: Да, мы же должны определять температуру.
5: У нас столбик будет из ниточек. Но чтобы нам вот это продеть ниточки, нам нужно сначала сделать дырочки. Вот смотрите, для дырочек я вам приготовила зубочистки.
4: А, именно.
5: Если вам сложно, попросите маму и папу.
6: Я хочу.
5: Только дырочки мы делаем, смотрите. Вот здесь посерединке и здесь посерединке. Получится? Давай попробуем с тобой. Делай ты дырочку. Ну-ка.
4: Давай. Молодец, ура.
5: Так, ну-ка подырявь еще немножко. Давай, подырявь. Получилось? Отлично. Давай теперь снизу сделаем.
6: Ну, зачем две?
5: Обязательно. Это вот сюрприз. Сейчас увидите. Давай еще протыкай. А чтобы дырочка была побольше, попросите папу принести вам шило. Вот смотрите, вот можно вот так вот шилом сделать дырочку еще побольше. Только папа или мама. Обязательно.
6: Шило, потому что огромное.
5: Да. Вот профессор Бодрячку мы отдадим лучше. Хорошо, профессор Бодрячок? Вот. Так, где же у нас тут шкала? Смотрите, я для шкалы приготовила красную ниточку. Молодцы. Красную ниточку и белую ниточку. Вот вам даю красную и белую ниточку.
4: Так,
5: держите.
4: Давай.
5: И нам смотрим. Их надо скрестить и соединить. Вот попробуйте. Вот смотри, что у меня. А ты красную соединяй снизу. Вот. Вот, смотрите, что у нас должно получиться. Вот как у нас с Матвеем получилась такая ниточка. Они соединились между собой. И вот эти кончики мы куда запросовываем? Наши готовые дырочки.
4: Да, можно сломать зубочистку. И тупым кончиком продеть ее в это отверстие.
5: Сверху, смотрите, белую ниточку, а снизу красную. Подожди, сейчас мы должны их сначала соединить. Ты видишь, как мы их соединяем, да? У нас большие дырочки, у нас и так влазит.
4: Оттолкнулась, отлично.
5: Смотри, что у нас получилось. Вот, и сейчас мы что сделаем?
4: Вот, а теперь беленькую давай.
5: Завяжем их. Протал. Их надо завязать. Вот, смотри, как. Держи вот так вот здесь плотненько, чтобы у нас там... Во, молодец! Вы справились с этой сложной задачей.
4: Да, Алексей.
6: Смотрите, как она складывается.
4: Да.
6: Как она складывается.
4: Смотрите, что получается. Мы можем научиться пользоваться градусниками.
5: Да.
4: Вот смотрите, тут на градуснике есть столбик, который мы можем ставить, как нам хочется. Когда столбик слишком низко, то это означает, что на улице холодно.
5: Холодно, да.
4: Дует ветер, мороз, трескучий.
5: Холодно.
4: Смотрите, 40 градусов, 30 градусов. Но наступает солнышко, и температура все выше, выше, выше, выше. И, наконец, становится жарко.
7: Хочется в ледяной воде искупаться.
4: Ну, а наш урок подошел к своему концу. Нам пора прощаться. Дорогие ребята, обязательно сделайте такой градусник, чтобы вы могли научиться определять, когда холодно, а когда жарко. Да. А сейчас мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До скорых встреч. Пока.
6: Пока.
5: Пока, ребята. До свидания.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 3 глава. И снова история о субботе. Пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. Снова суббота, снова синагога. И далее мы читаем. «И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». Христос уже создал прецеденты и уже за ним наблюдали. Вы знаете, я знаю одного человека, который тоже наблюдал за своими друзьями, приезжал там к месту их работы, выслеживал, а вдруг они в субботу выйдут на работу. И когда они выходили немножечко после захода солнца, он моргал им фарами, давая знать, вот я за вами наблюдаю, я все видел, вы грешники. Вот примерно так же поступают здесь фарисеи. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на середину. И вот уже обстановка накаляется, мы читаем дальше. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. Да, такой вопрос может привести в замешательство, потому что ответ на него очевиден. Добро можно делать всегда. И при чем тут суббота, да? Ну, во всяком случае, это подразумевается. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, их говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродиадами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи и Иудеи. Вот эта история, она подтверждает ту мысль, что Израиль потихонечку стал вот этим ветхим мехом, да, или старой одеждой. Конкретно вот то, как они относились к субботе, конкретно то, как они понимали предназначение субботнего дня, что можно делать и что нельзя делать, это уже говорит о том, что что-то в их сознании произошло, что-то в их сознании уже какой-то перебор, и это сделало их ветхим мехом. Интересно обратить внимание на то, как Христос относится вот ко всему происходящему, как Христос относится к их традициям и к их пониманию соблюдения субботы или поклонения Богу в субботний день. С одной стороны, мы видим здесь, мы читаем, что Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовали люди, он взял, вышел и ушел. С одной стороны, мы видим, что Христос, он умышленно не нарывается на неприятности. С одной стороны, он не провоцирует на такой как бы скандал, или, может быть, он не делает то, что потом помешает его миссии. Но, с другой стороны, Христос не остается равнодушным и не говорит, ну, делайте, что хотите, я буду так втихаря. Он создает прецедент. Он создает прецедент, пытаясь показать, как правильно, пытаясь показать истинное предназначение субботнего дня, да, вот этой заповеди «Помни день субботний, чтобы светить его для израильского народа». И делая вывод, что эта история может сказать нам о Божьем характере, о Божьей милости, можно сделать такое заключение. Я, во всяком случае, для себя сделал такое заключение, что Бог – это тот, в чьем сердце нет злобы на религиозных фанатиков, которые вот так вот поняли заповедь его, вот так вот истолковали для себя Божье повеление. Тем более, что это его же дети, он Бог, а Израиль – это Божий народ, это его дети. Да? В его сердце здесь написано печаль об ожесткосердии их сердец. Он печалится, он грустит. И пытается потихонечку, шаг за шагом, показать им, как надо, открыть им истинное предназначение субботнего дня и своего сердца. Христос есть Господин субботы.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
4: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об инсульте. В переводе с латинского языка инсульт означает удар. При появлении признаков инсульта счет идет на минуты. И от того, как быстро будет оказана помощь, зависит не только самочувствие человека, но и его жизнь. Сердечно-сосудистые заболевания постоянно молодеют, поэтому инсультом в 40-50 лет сейчас никого не удивишь. Но можно ли его избежать? Кто находится в зоне риска? И как помочь при подозрении на инсульт? Сегодня нам расскажет доктор-кардиолог Павлова Марина. Марина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Марин, сразу вопрос. Что такое инсульт?
5: Инсульт – это неврологическое заболевание. По сути дела, это омертвение участка мозга из-за повреждений, питающей его.

0: разных видов.
1: Да.
0: Вообще-то так?
1: Это так, естественно.
0: Расскажите.
1: Значит, вот один из видов – это ишемический инсульт, о котором я вам говорила. Ишемический инсульт – это инсульт, возникающий из-за прекращения кровотока в какой-то артерии головного мозга, и этот кровоток прекращается из-за тромбоза бляшки атеросклеротической. Это ишемический инсульт. Еще разновидность ишемического инсульта – так называемый кардиоэмболический инсульт. Такое это название сложное, интересное.
0: Да.
1: Значит, в чем его смысл? Мы с вами, помните, как-то говорили о том, что у нас в сердце могут образовываться тромбы.
0: Да,
1: в том случае, если есть мерцательная аритмия, такое нарушение ритма сердца, или в том случае, если есть аневризма левого желудочка с тромбом, вот, то в этом случае тромбы, образующиеся в сердце, они, если отрываются и улетают у нас в кровоток, чаще всего они попадают именно в сосуды головного мозга. То есть кардиоэмболический инсульт – это инсульт, вызванный как раз-таки тромбом, оторвавшимся от левого желудочка или левого предсердия сердца и попавшим вот в артерию головного мозга. Это кардиоэмболический вариант. Есть и третий вариант инсультов, так называемый геморрагический инсульт. В том случае, если происходит не закупорка артерии, а ее разрыв, случается кровоизлияние в головной мозг, и опять же тот участок головного мозга, который подвергся этому воздействию, также омертвевает, это называется геморрагическим инсультом. Вот, ну, в общем-то, причина геморрагического инсульта чаще всего это какие-то аномалии, врожденные или приобретенные аномалии сосудов головного мозга, в частности, аневризмы, выпячивание, истончение стенок сосудов. Вот, а провоцирует геморрагический инсульт чаще всего резкое повышение артериального давления. То есть стенка и так истончена, да, если при этом еще резко давление повышается, она лопается, и вот возникает кровоизлияние, геморрагический инсульт.
0: Это уже является фактором риска? Или
1: ну, да, естественно.
0: Так, еще есть какие-то факторы риска, о которых бы мы могли с вами поговорить? Может быть, это возраст или еще что-то?
1: Ну, конечно, возраст – это фактор риска всех сердечных заболеваний, в общем-то, и многих других заболеваний, о которых мы тоже говорили. Да, возраст однозначно. Потом мы сейчас немножечко упомянули, да, гипертоническая болезнь, особенно неконтролируемая, это фактор риска отдельный. Нарушение ритма сердца, такие как фибрилляция предсердия, тоже о чем я сейчас говорила, это фактор риска развития кардиоэмболического инсульта, сахарный диабет, это фактор риска развития атеросклероза в принципе, да, всего, во всех сосудах, в том числе и в сосудах головного мозга. Вот. Ну и также можно сказать и про курение, естественно, да, то есть это тоже фактор риска, это повреждающий сосудистую стенку фактор, и также курение способствует тоже прогрессированию атеросклероза и вот почему последствия.
0: Ну, наверное, об этом надо говорить, и о курении тоже. Почему? Потому что, в общем, не всегда человек все равно знает, что когда он курит, он влияет на то, на это, на пятое.
1: Он влияет практически на очень многие вещи, на самом деле. Это
0: Чтобы знали, есть ли какие-то особые признаки развития инсульта, по которым бы мы могли четко понимать?
1: Безусловно. Практически все инсульты сопровождаются той или иной клиникой, симптоматикой.
0: То есть можно увидеть заранее?
1: Да, можно увидеть. Но если же мы как бы так воочию не видим, то невролог в любом случае однозначно диагностирует. Значит, ну, давайте начнем с того, что головной мозг у нас отвечает, в принципе, за функционирование всего нашего организма, в том числе за нашу сознательную деятельность, нашу двигательную активность и за чувствительность тех или иных участков нашего тела. Значит, если повреждается какой-то участок головного мозга и претерпевает вот эти вот изменения, да, инсультные, то у нас в организме выпадает какая-то функция. И по выпадению этой функции можно судить о том, есть инсульт, и даже в каком месте этот сосудик, значит, у нас пострадал в головном мозге. Что чаще всего возникает, бывает у людей? Выпадает двигательная функция конечностей, как правило, да, причем поражаются конечности одной стороны. То есть если это рука и нога, то это на одной стороне, или рука и нога на другой стороне. Может возникнуть резкая слабость, руки теряют силу, тонус падает мышечный. Иногда люди отмечают также и нарушение чувствительности, то есть кожная чувствительность, такое ощущение, что руки какие-то ватные становятся, то есть вот не такая она, как на здоровой конечности. Может быть и просто одна рука ослабнуть резко, то есть не обязательно нога, может просто быть рука, либо с правой, либо с левой стороны. То есть, ну, просто зависит от величины участка, он может затронуть как бы и ногу, и руку, а может только руку затронуть. Также очень часто возникает асимметрия лица, в том случае, если поражаются те участки мозга, которые содержат ядра черепных нервов. Как правило, тоже половина лица, то есть всегда вот эта половинчатость присутствует, поражается мышца половины лица.
0: Половина, наверное, это из-за того, что полушария, да, разные?
1: Совершенно верно, да, все правильно вы говорите. да, в каком полушарии, в общем-то, противоположная половина, да, страдает. Поэтому, если половина лица поражается, что бывает чаще? Опускается уголок рта, начинает прусить щека, потому что тонус мускулатуры падает.
0: То есть пропускает, да, воздух?
1: Да, да, да, да, не может человек нормально сомкнуть губы в этом месте. Может опускаться уголок глаза, и вот такой вот симптом заячьего глаза называется, потому что нижний век опускается, и вот такой вот, как бы, не очень такой страшненький такой, да,

0: у нас при этом возникает. Но здесь у меня есть иллюстрация небольшая. Вот смотрите. Uh-huh. Вот человек, ну, до инсульта, скажем uh-huh. так, да, то есть у него, видим, симметричное лицо, абсолютно uh-huh. все нормально. А вот здесь у человека случился инсульт, его просят улыбнуться. Видите, он одной половиной рта улыбается, uh-huh. а второй не может. У него угол рта остается uh-huh. опущенным, да. То есть вот у него вот эта половина лица онемела, uh-huh. И нарушилась, вот именно нарушился тонус мышечный. Uh-huh. Поэтому, в принципе, такие вещи, конечно, ну, легко заметить, ну, это да. сразу бросается в глаза. Uh-huh. Более маленькие инсульты, они могут сопровождаться более такими маленькими, незначительными нарушениями, которые не всегда можно вот так вот прямо-таки заметить. Uh-huh. Например, может быть, внезапное двоение в глазах. Uh-huh. То есть человек вроде бы жил-жил-жил, вдруг раз, что-то случилось. Это в том случае, если поражается вот перекрёст зрительного тракта, то есть очень маленький участочек головного мозга, но может поражаться. Uh-huh. Или может, например, возникнуть резкое нарушение речи. Человек вроде говорил-говорил, и вдруг раз, как будто каша в рот набрал, uh-huh. и не может связанно произнести слова. Или, например, такое явление, как сенсорная афазия. То есть человек не понимает обращенную к нему речь. Вы ему говорите, а он не понимает, о чем вы говорите, не может это перевести в слова. Uh-huh. Вот. Или он говорит какие-то слова и сам не понимает, что он говорит. Uh-huh. То есть как будто...
1: Забыл, что да. сказал, не понял,
0: То есть он
1: сказал,
0: хочет
1: да?
0: сказать что-то свое, а получается набор бессвязных слов. Вот такая вот. Даже. Uh-huh. То есть такие тоже проявления бывают. Uh-huh. Но, естественно, если вы человека до этого как бы не знали, не видели, в принципе, вы не знаете, как он разговаривает. Ну, да. Да, там,
1: можно не обратить внимание.
0: Если
1: у него несвязанность
0: или нет несвязанности, да, тут сложно, uh-huh. конечно, вот на этом вот обратить внимание. Но uh-huh. вот такие вещи тоже бывают.
1: Так, а вот есть какой-то определенный период, ну, по которому, ну, длительность, что ли, да, в которой вот происходят
0: эти изменения?
1: Да, да, то есть вот эти проявления. Либо это вот единоразово, прям перед инсультом, или это может как-то растянуться, вот как знать?
0: В общем, как только страдает артерия, эти проявления сразу же начинаются. Uh-huh. То есть нет какого-то такого промежутка времени, что сначала артерия перекрылась, да, там, а через 3 часа у человека что-то развелось. Uh-huh. Сразу же одномоментно. Uh-huh. Поэтому, и это очень важно, потому что как только у человека заметили какие-либо изменения в самочувствии, uh-huh. Необходимо сразу же принимать меры, вызывать бригаду скорой помощи, человека как можно быстрее нужно доставить в больницу. Потому что инсульты в определенном проценте случаев, как инфаркты, можно предотвратить. Ведь uh-huh. головной мозг, он не сразу омертвевает. Есть определенный промежуток времени, он очень небольшой. От uh-huh. обрыва кровоснабжения, да, до смерти непосредственно клеток головного uh-huh. мозга. Если в это время постараться восстановить кровоток, uh-huh. возможно избежать вот таких больших инсультов или даже полностью избежать инсульта, возможно. Поэтому тут все зависит от оперативности, собственно uh-huh. говоря, действий как пациента, так и медицинского персонала.
1: Мне тогда очень интересно, насколько часто вот все-таки удается действительно предотвратить инсульт?
0: Ой, к сожалению, очень редко. Это правда.
1: Может быть, это... У меня даже вот сейчас вопрос, может быть, даже к нашей медицине немножечко. Вот действительно ли хватает ли вот этой вот скорости, сноровки и вообще, и в том числе и медикаментов, и опыта, чтобы это суметь предотвратить, а не уж сказать, ну вот что ж тут, ничего не поделать.
0: Тут два фактора. Угу. Во-первых, конечно, не хочу, конечно, за все здравоохранение отвечать, да?
1: Угу. Вот. Ну, естественно.
0: Вот. Есть, да, есть очень большие накладки в том, чтобы успеть произвести специализированную,
1: да, тут помощь, да?
0: Помощь, да, человеку буквально в первые там 1-2 часа с момента развития uh-huh. приступа. Что мы про инфаркт говорим, что uh-huh. про инсульт, тут одно и то же.
1: Да.
0: Это uh-huh. очень, это надо настолько организовать правильно медицинское обеспечение, это для нас пока вот для большей части наших больниц, к сожалению, невозможно вот технически. Uh-huh. Может быть, и люди не обучены еще, да, и аппаратуры должны нет, и такой вот оперативности нету. Вот, к сожалению, да, это факт. Uh-huh. Ну и кроме того, конечно, это еще и сами пациенты, которые у нас, может быть, да, а может быть, потому что им не нравится, что там вот в больницах там творится, и не любят они тоже ко врачу uh-huh. из этого обращаться, потому что много проблем здравоохранения, ну, кто будет, в общем-то, это отрицать, мы все живем, мы все знаем, вот, и человек тоже до последнего оттягивает и думает, что там, может быть, пройдет,
1: да.
0: Вот, ну, и, к сожалению, вот, дотягивает до такого состояния. Это даже насчет инфарктов, это еще более плачевно, чем насчет инсультов, потому что, видите, я говорю, что инсульты разные бывают.
1: Да.
0: Далеко не все инсульты можно предотвратить. Геморрагический инсульт уже ничего не сделаешь, она как порвалась, артерия так и порвалась. Вот, вот еще... первый ишемический атеротромботический инсульт, еще как-то можно там сегментный тромболизис сделать, тромбик этот растворить, что-то восстановить. Вот. Но там показаний к этому тромболизису их намного меньше, чем при инфаркте миокарда. Uh-huh. Даже при инфаркте больше можно было бы пациентам помочь, uh-huh. если бы вот уметь оперативно работать. Uh-huh. К сожалению, да, это вот, ну, пока наша такая реалия жизни.
1: Понятно. Что же делать, если, допустим, я оказалась рядом с человеком, которого я вижу конкретно такие признаки? Когда я уже вызвала скорую помощь и жду ее, могу ли я что-то сделать, но в то же время, чтобы не навредить этому человеку?
0: К сожалению, вы мало можете что сделать, потому что если мы про инфаркт говорим, чаще всего, да, это тромбоз, может дать аспирин разжевать, может нитроглицерин дать, то у человека инсульт, вы же не знаете, какой инсульт. Если у него атеротромботический инсульт, то есть тромбоз бляшки произошел, да, может быть, ваш аспирин тут и был бы кстати, чем бы там помог, да? А если у него геморрагический инсульт, если у него артерия разорвалась, а вы дадите ему аспирин, который еще больше разжижает кровь, и вы увеличите масштаб кровоизлияния, сделаете хуже. Поэтому в данном случае все, что можете сделать, это только лишь вот придать человеку какое-то такое спокойное положение, да, положить его, посадить, чтобы он никуда там не ходил. Вот, и максимум, что можете сделать, это вызвать скорую помощь и все. И просто следить за его состоянием. К сожалению, да, вот в плане инсультов никаких вот самолечений там и самопомощи тут вот быть не может.
1: Это, то есть, увы. Вообще понятно. Какова вероятность повторных инсультов? И, может быть, это можно как-то предотвратить, или есть какие-то меры предосторожности, да, вот, чтобы человек, в общем-то, не столкнулся с ним?
0: Нет, конечно, вероятность повторных инсультов, она очень велика. Если произошел инсульт, значит, все причины, да, все факторы риска, о которых мы говорили, они все сложились воедино, и это событие произошло. Значит, вероятность, что это событие повторится, при этом, естественно, очень высока, потому что все факторы риска все остались. Они вот у человека в наличии уже изначально есть. Поэтому все то лечение, которое будет рекомендовано человеку, перенесшему инсульт, оно как раз-таки направлено прежде всего на избежание повторных каких-то событий. То есть все медикаменты, которые будут выписываться, это не для того, что там мозг заработал, там и функции восстановились. На самом деле на функции мозга таблетками очень сложно повлиять в восстановительном периоде. Это другая совершенно там должна быть терапия. Вот эти все препараты и все эти рекомендации будут как раз-таки нацелены именно на то, чтобы избежать повторных событий, чтобы все эти факторы риска, все эти причины, которые у человека обнаружились и которые привели к инсульту, чтобы их как-то нивелировать и к действию вот немножечко ослабить для данного пациента.
1: Хорошо. Тогда такой вопрос. Какие могут быть рекомендации уже человеку, который столкнулся с данным диагнозом, с данным, ну, вообще, да, то есть у него случился инсульт. Да, вот что ему нужно делать?
0: Ну, во-первых, когда человек попадает в больницу с инсультом, первое, что делается, выясняется причина этого инсульта, да. У одного человека инсульт возник, потому что у него очень выраженный был атеросклероз, да. У другого человека инсульт возник, у него атеросклероз был не сильно выраженный, но у него была очень выраженная гипертоническая болезнь, было очень высокое давление. Да. У кого-то был сахарный диабет, очень сильно спрогрессировал. У какого-то человека была мерцательная аритмия, вот то, о чем я говорила, аритмия сердца, и он не принимал должного лечения, потому что аритмии сердца, они всегда, в общем-то, требуют очень серьезного лечения, в том числе и для профилактики инсульта. И человек не занимался этим лечением, и поэтому возникло такое осложнение. То есть как только врач определится с причинами, да, у вас такой-то инсульт, причина вот у вас это мы нашли, мы вас имели вот такие-то факторы риска, и вот давайте на них будем прицельно воздействовать, да? Если это давление, мы будем давление с вами контролировать, держать. Если это атеросклероз махровый, да, будем с вами заниматься больше атеросклерозом. Если у вас мерцательная аритмия, будем назначать препараты, которые разжижают кровь и препятствуют дальнейшему, скажем так, вот, ну, повторным этим событиям. То есть тут прицельно, как бы уже с врачом непосредственно нужно вот в диалоге вступать и заниматься теми факторами, которые у вас выявились.
1: Ну, то есть все индивидуально в
0: этом
1: вопросе.
0: Конечно, потому что видите, причин много, разновидностей много инсультов.
1: И то у каждой есть, опять же, по соседу, причин, у которого было нечто
0: ни в
1: подобное,
0: случае,
1: нельзя судить.
0: Ни в коем случае,
1: и лечиться,
0: конечно,
1: самостоятельно не стоит, да, как часто все равно у нас так люди, к сожалению, устроены, что, а, вот вроде бы у соседки такое же было, выпьешь,
0: да,
1: то же самое.
0: Посоветовала.
1: Да, да, хорошо. О восстановлении. Да, вот что можно сказать, значит, о том, как человек восстанавливается, как долго он восстанавливается, и что ему нужно для того, чтобы быстрее восстановиться, если это возможно.
0: Ну, во-первых, хочу как бы хорошую новость сказать. Все-таки человеческий мозг, он очень пластичен. То есть он способен в очень многих вещах компенсировать утраченные функции. Ну, те функции, которые были утрачены из-за инсульта. Тут одно как бы но, по большей даже части. Во-первых, надо понимать, человек после инсульта, у него ментальные функции, сознание, самосознание сохранены, или нет. Потому что, к сожалению, некоторые люди, перенесшие инсульт, они из больницы выписываются уже в состоянии немножечко нарушенного сознания. То есть у них инсульт отобразился уже на них как на личностях. Они не могут в полной мере принимать решения, отвечать за свои поступки. У них их смотивировать на реабилитацию, на какую-то, их, конечно, невозможно. Поэтому это люди уже, вот, ну, увы, как бы тут мало чего мы можем сделать. Но если человек выписывается в здравом уме, в твердой памяти, да, но у него тут рука, нога или что-то случилось, или речь нарушилась, но он четко понимает, что от него требуется, вот такого человека надо мотивировать на то, чтобы очень интенсивно, целенаправленно, регулярно заниматься реабилитацией пораженных конечностей, да, органов, то есть восстанавливать эту функцию. Это процесс очень такой тяжелый и, в общем-то, муторный, и многие его бросают, потому что
1: Сил не хватает.
0: Силы воли не хватает, потому что это очень длительный процесс, он длится не один год. То есть, вот, например, лежишь ты в кровати, у тебя онемела рука, там, рука у тебя отнялась после инсульта, да, а ты пытаешься заставить ее снова зашевелиться. И первые несколько месяцев ты можешь просто только лишь думать, только лишь там мысленные импульсы посылать,
1: пытаться, чтобы
0: надо сделать. А ты видишь, что она не шевелится. Ты думаешь, чем я вообще занимаюсь? Я тут столько недель лежу, думаю об этой несчастной руке, да пошел на все пропадом. Вот, и все. И человек бросает. А может быть, если бы он еще несколько месяцев этим позанимался, рано или поздно начались бы сдвиги. Потому что мозгу нужен стимул. Он должен понимать, что ага, эта рука мне нужна, и нога мне нужна. Им нужно вернуть эту функцию во что бы то ни стало. То есть вот именно вот такая должна быть целенаправленность, очень сильная воля должна быть, и родственников в том числе, потому что родственники, они двоякую роль могут играть. Родственники могут тебя смотивировать и сказать, да, давай, мы с тобой, мы тебя поддержим, мы тебе массаж сделаем, мы тебе тут все сделаем. А другие родственники начинают, ах, ты мой бедный.
1: Да, вот это вот жаление.
0: Да, вот ты полежишь, как тебе тяжело, да. Ну ты отдохни, ну ты там еще чего-нибудь. То есть они могут расслабить человека настолько, что ему просто не захочется. Он привыкнет себя жалеть. И так и будет себя жалеть всю оставшуюся жизнь. Поэтому задача родных, задача человека себя не жалеть, но дать себе четкую установку, и вот что бы то ни стало, этим заниматься. Я видела, как люди восстанавливаются после инсультов. Восстанавливаются, даже полностью восстанавливаются. И уходят, и идут на своих ногах потом, и руками своими работают дальше.
1: Да.
0: Поэтому ни в коей мере как бы инсульт, как и инфаркт, это не приговор. Да, высокий процент летальности, высокий процент осложнений, но это не повод опускать руки и вот так вот расслабляться, жалеть себя и говорить, а какой я несчастный. Но вот теперь вот я вот так вот и буду до конца своей жизни лежать.
1: Да, здесь я с вами согласна. Не просто в теории, но и в практике, потому что мой дедушка, он сам тоже был, перенес инсульт и был полностью обездвижен, потому что полностью левая сторона у него была поражена. И ему было тогда 49 лет, и тем не менее он сумел, в общем-то, восстановиться полностью, и сейчас свои 67 прекрасно работает не хуже, чем любой молодой человек, никогда не скулит, не ноет, не жалеет себя, все время на ногах, бегает, и слава богу, всегда очень радуюсь и удивляюсь вообще тому, что он пережил, да, вот это вот, насколько это тяжело было и страшно, и казалось, что это все, потому что даже врачи иногда, кстати, играют такую роль, что, ну, вот мы-то что можем сделать, да, ну, вот мы тут делаем какие-то свои дела, то, что умеем, все больше, и поэтому, возможно, действительно, это еще в голове человека, в его, вот, действительно, настрой на то, чтобы еще жить, еще работать, да, вот к этому надо стремиться.
0: Да.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо,
1: Марина.
0: Вам.
1: Всего хорошего и до следующей встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Инсульт – это некроз, то есть отмирание части головного мозга, который возникает вследствие повреждения сосуда мозга. Если вы только заподозрили развитие инсульта по специфическим признакам, таким как асимметрия лица, несвязанные или невнятные речи, ну и прочее, немедленно вызывайте скорую помощь. В ожидании бригады можно уложить человека, обеспечить в помещении доступ свежего воздуха и все. Инсульт – это болезнь цивилизации, поэтому лучше его профилактика – изменение образа жизни. Здоровые привычки помогут добиться прекрасного самочувствия даже после перенесенного инсульта. А я желаю вам здоровья, всего доброго и до новых встреч!

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Велика милость Господа!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях священнослужитель Павел Жуков. Добрый день, Павел.
8: Приветствую вас.
7: Такая тема, она, наверное, даже избитая, как в обычной жизни, так и в церковной. Отношение к смерти. Если мы откроем Священное Писание, то, например, в одном из посланий апостола Павла мы можем прочитать, что он пишет: «Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение».
8: Да.
7: В обычной нашей жизни смерть все-таки воспринимается как великая катастрофа. И, в общем-то, все, конец.
8: Действительно, согласно представлению апостола Павла, жизнь — Христос, смерть — приобретение. Нам немного это непонятно, потому что смерть — это утрата. Мы даже причитаем: на кого ты меня оставил, вечный покой, простились с человеком. Важно здесь размышлять, понимая, что смерть — это данность человеческой жизни. Мы не питаем иллюзий, что будем жить очень долго. Моисей, помните, сказал очень важную фразу: «Дней жизни нашей 70, при большей крепости 80. Пролетают быстро, мы летим». Но при этом, когда смерть приближается, нам, конечно же, страшно. И если свою собственную смерть, каждый переживает сам, это сложно оценить как-то, пока не произойдет, пока не столкнешься, тяжело спланировать. Мы еще сталкиваемся со смертью того, кто нам дорог. И для этого есть особое наставление. Павел в письме к фессалоникийцам говорит, что он не хочет оставить верующих в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Для христианина сегодня оказаться без надежды – это очень страшно. Бог дает надежды. Бог подкрепляет нашу надежду. Если мы надежду теряем, то мы будем действительно обречены на скорбь. А Господь Иисус Христос в Евангелии сказал такие важные слова, что в мире вы будете иметь скорбь, но при этом говорит: мужайтесь. Помимо просто мужества, такую стойкость перед лицом смерти, надо воспитывать не вот это чувство, это качество, а просто знание Божьего Слова. Павел говорит: не хочу оставить вас в неведении. То есть, чтобы встречать достойно смерть, нужно знать, что из себя смерть представляет. Это тема, к которой нужно постоянно возвращаться. У вас есть представление о том, что есть смерть в свете Библии?
7: Как представление есть некоторое.
8: А откуда вы берете это представление? На каком основании?
7: Есть несколько текстов.
8: Конкретные сюжеты, да?
7: Да. Есть сюжет, где Христос говорит о том, что смерть — это сон. Вот. Есть контекст, где-то Христос говорит, где-то его ученики говорят о том, что последует воскресение.
8: Вот.
7: С последующим воздаянием.
8: Да. Из этих идей, которые дает нам Священное Писание, нужно и формировать свои представления. Когда мы вдруг столкнемся со смертью кого-то, кто дорог нашему сердцу, задача, чтобы эти представления сработали. Иначе можно уйти в эту самую скорбь и потерять рассудок, потерять разумность. Вы, наверное, наблюдали за людьми безутешными. Это страшное явление. И в этот момент, можно сказать, такое переживание, такая истерика, плач – это и есть состояние ада.
7: Ну, мне кажется, что тут ведь есть еще и такое авто, как это назвать, действие с положительной обратной связью. Как правило, человек, когда начинает вот так вот убиваться, причитать, он, ну, по-моему, еще дальше просто себя постоянно в это загоняет.
8: Именно поэтому апостол Павел говорит, что не должны скорбеть, вот в такую, в трагедию попадать люди, которые не имеют надежды. Ну, понятно, без надежды люди обязательно туда попадут и так, а христиане не имеют права. Вы должны знать. Поэтому обращение к Божьему Слову сегодня является для нас своеобразным рецептом того, чтобы в случае трагедии не потерять свое человеческое достоинство, не потерять рассудок, не совершить еще какое-то страшное действие. Ведь некоторые люди из-за трагедии решаются даже на сведение счетов с жизнью. То есть, люди ломают свою жизнь даже.
7: То есть я бы вот хотел еще раз подчеркнуть. То есть это не просто весть утешения для нас, это определенное обязательство.
8: Да.
7: То есть что нам необходимо переживать возможную утрату вот...
8: С включенным разумом.
7: Понятно.
8: Да, обязательно с включенным разумом, потому что как только мы отключаем сознание, приходит нечто из мира животных. Об этом сказал Соломон, наблюдая за человеческим сообществом. Он говорит, что человек в некотором роде как животное. И животные умирают, и в прах превращаются, и человек. Но Соломон, конечно, это делал не в таком богословском ключе, чтобы расписать судьбу человека или характеристику, или природу человека, а всего лишь показать элементы схожести, чтобы отрезвить человека. Мы не должны идти по животному сценарию. Мы не можем обезумить от горя. Мы не можем пойти вот по такому фаталистскому пути. Если мы действительно верим в Господа Иисуса Христа, верим в Него как в живого Бога, то когда мы соприкасаемся со смертью, мы должны воодушевляться тем, что Иисус Христос умер и воскрес. Мы верим в того Бога, который прошел через смерть. Значит, всякий верующий в Него, если и умрет, оживет. Об этом говорит Писание. Смотрите, вот когда мы это говорим, там цитаты, да, кто-то скажет, это ваша доктрина, вы сейчас учение. А смысл тогда исповедовать доктрины, если они не могут быть утешением, если ими нельзя пользоваться? Это все равно, как ваш спасательный круг на лодке. Вы его прибили 10 там гвоздями-саморезами, прикрутили, и он красиво вот висит, прям замечательно на баркасе, на борту. Но толку? Он должен не прибитым быть, он должен просто висеть. В любой момент его взял и спасаешься. Доктрина то же самое. В толку в этом учении, если вы не готовы взять это учение на вооружение. Я соприкасался с подобным явлением, мне доводилось терять дорогих мне людей, и именно убежденность в том, чему учит Слово Божие, для меня явилась панацеей от глупых каких-то действий, от глупых даже молитв, от каких-то просьб Богу, которые просто бесперспективны, на которые Бог не может ответить. Когда ты молишься о воскресении, потому что тебе хочется, чтобы твой родной человек вернулся, и основой этой молитвы является твой собственный эгоизм. Тебе плохо. Ты не думаешь о человеке, который умер. Давайте вспомним самый яркий пример. Вот вы привели.
7: А нужно ли думать в данном случае о человеке, который умер?
8: Некоторые думают, некоторые, опять же, из ложных представлений не дают будущего умершему. А мы же живем надеждой, и Бог воскресит. Относительно умерших у нас не может быть ни любви, потому что их невозможно любить, они умерли. И Соломон говорит, в могилу ты пошел, там нет ни ведения, ни знания, ни чувств, ничего нет. И нет веры, потому что действовать нельзя. Ты не можешь, вера – это действие, ты не можешь действовать по отношению к умершему. Только похоронил, закрыли тему. Единственное, что спасает человека в момент утраты, это надежда. Надежда на воскресение, надежда на новую жизнь. Вот в этом замечательный ответ. Для меня это реальный ответ. Я похоронил дорогого мне человека. Но я живу надеждой на воскресение. Ничего другого не остается в принципе.
7: Да. То есть либо конец, либо это все-таки просто окончание определенного этапа.
8: Да, и в связи с этим еще нужно понять, когда мы скорбим, почему мы скорбим. Когда я плачу об умершем, на самом деле, если я понимаю учение Священного Писания, я плачу о себе. Потому что умерший, он спит. Помните, Иисус сказал о Лазаре. Хотя Лазарь уже был погребен, и уже процесс разложения Лазаря начался, это зафиксировали очевидцы, Иисус говорит, Лазарь спит. И этим надо вооружиться. Тот дорогой мне человек, которого не стало, что с ним? Он спит. Какая у него судьба? Быть разбуженным. Иисус сказал, я иду разбудить. Он шел к Лазарю, разбудил. Сейчас мы, как верующие во Святое Писание, что думаем, что ожидаем? Иисус идет на эту землю. Как называется это событие? Второе пришествие Христа. Что будет делать, когда Иисус придет на эту землю?
7: Будить.
8: Он будет будить в тех, кто спит во прахе. Еще важна эта идея. Вот если мы понимаем, что такое смерть, как Павел говорит, приобретение, что Господь идет воскрешать спящих, будить спящих. Моя задача сегодня эти знания, эти отношения развивать, чтобы не потом руки заламывать. Ой, как жалко, что кто-то потерялся, кто-то ушел, трагедия. Да, это понятно, это больно. Но почему об этом не начать переживать заранее? Почему не общаться и не готовиться к смерти? Не потому, что мы фаталисты и прямо живем в истерике. Адекватный человек должен понимать, я человек бренный, я в любой момент могу уйти из этой жизни, правильно? И это должно к чему приводить меня? Трезво проводить жизнь, ценить отношениями, строить эти отношения, убеждать молодое поколение, воспитывать их так, чтобы они ценили жизнь, а не рисковали этой жизнью. Ну, глупый экстрим, знаете, сегодня такое, лавина. То есть вот понимание смерти приводит к тому, что мы начинаем созидать жизнь.
7: Ну, еще один момент, мне кажется, который сейчас не озвучен. Мы еще, наверное, должны предпринять определенные действия, чтобы просто моя смерть не стала причиной каких-то серьезных проблем у других людей.
8: Да. Да, это касается, ну, допустим, такого вопроса, как завещание. Любой верующий человек должен переживать о завещании, причем в любом возрасте. Угу. Потому что помимо заботы при жизни, помимо добрых отношений и так далее, есть еще наследие, которое продолжается. Человека не стало, а наследие есть. Если человек не подумал о том, что он бренный, и надо распорядиться и имуществом, и отношениями своих детей, и внуков и так далее, то он может навредить серьезно. Я вспоминаю своего дедушку, который пригласил своих дочерей и сказал, вот все, что у меня есть, у меня уже здоровечка не хватает и так далее, давайте решаем вместе. Две сестры сразу сказали, ну, их мужья сказали, никакого интереса, ничего даже, наследства не нужно, а две другие сестры определились, одной там имущество, а другая, значит, выкупает часть имущества. Все. Дедушки нет уже почти 30 лет, но во всех семьях сохранились достойные и уважительные отношения. Ни толики скандала, ни претензий, ничего. Почему? Mm-hmm. При жизни решаются вопросы. И дедушка не просто переживает, молитесь за меня, дайте мне еще годы жизни. Все, я умираю, все, организм иссякает, силы иссякают. Смерть, она придет. И теперь надо решать вопросы живых. Сегодня, к сожалению, есть такой вектор решения вопросов умерших. Надо побольше, пофундаментальнее оградку, помасштабнее памятник, завалить все цветами и показать, как сильно я люблю умершего.
7: Ну, в конечном итоге, да.
8: Показать, к сожалению, друзья,
7: показать, как я.
8: Да, это влияние язычества. Вот эта культура, которую мы сегодня наблюдаем в нашей стране, когда любое кладбище превращается в груду металла и бетона, это, к сожалению, ярмарка тщеславия. Как бы это ни прискорбно было, но в свете Священного Писания это так. Это демонстрация непонятно кому какой-то любви, заботы, которой, ну, реально ее нет. Нет человека. Это наследие, которое просто обрушает бюджеты многих семей, ну, связанных с похоронами, и заставляет дополнительно переживать утрату, еще и финансово, когда человека не стало. была бы более скромная христианская такая библейская традиция, то смерть была бы менее такой трагичным таким влиянием на жизнь живых людей. Это важный вопрос сегодня, чтобы не было у нас этого культа смерти. Мы помним наставление Священного Писания. Бог есть Бог живых. Но эти живые знают, что они бренные. Поэтому надо усиливать надежду на Бога, верить при любых условиях. Надо проявлять любовь. Помните, апостол Павел говорит, теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Любовь из них больше. Любовь, потому что к живым относится. Вера, потому что это действие, которым угождаем Богу. А надежда? А если потеряли, тогда надежда. Поэтому всем, кто теряет своих дорогих, любимых, живите надеждой. Без надежды очень тяжело. А надежда, она в Господе, надежда в Божьем Слове. Он не оставляет тех, кто на Него уповает. Бог есть Бог живых.
7: Большое спасибо, Павел, за, в общем-то, такие слова, ну, в том числе и утешение. Да. Смерть – приобретение для верующего человека, потому что это не
8: финал.
7: Да, не финал, но завершение определенного этапа. Ну, и, наверное, этапа не всегда приятного, не всегда хорошего.
8: В некоторых случаях смерть действительно является приобретением, когда дело касается смертельной болезни. Угу. Я имел в своей жизни опыт посещения хосписа, и когда я видел умирающего человека, то в последние дни его жизни я молился о том, чтобы Господь послал спокойную смерть. Угу. И это было утешение, потому что все, абсолютно все ресурсы человека, они истощены, и трезвый взгляд на жизнь и на состояние показывает, что сейчас смерть будет для человека приобретением. И я видел этих людей, умирающих буквально вот там за несколько часов до их смерти, я их видел принятие этой судьбы, согласие, mm-hmm. то есть молитва последняя, даже если молитвы нет, хотя бы согласие глазами, что человек отдает свою жизнь Богу. Это очень воодушевляет. Я рад, что у меня были такие люди, это ценность. Такие люди для меня – это ценность. Я богат такими людьми, потому что они умирают с верой, с молитвой. Но моя задача теперь вдохновиться тем, что вера, она не имеет границ. Я буду держаться за Господа, и даже если умру, воскресну.
7: Спасибо большое. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами на протяжении этой программы. Ждем вас снова. Всего доброго. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Семён Надсон. Странник.

0: Однажды, странствуя среди долины дикой, внезапно был объят я скорбию великой, и тяжким бременем подавлен и согбен, как тот, кто на суде в убийстве увлечен. Потупя голову, в тоске ломая руки, я в воплях изливал души пронзенной муки и горько повторял, метаясь, как больной: что делать буду я? Что станется со мной? Итак, я, сетуя, в свой дом пришел обратно. Уныние мое всем было непонятно. При детях и жене сначала я был тих, и мысли мрачные хотел таить от них. Но скорбь час от часу меня стесняла боли, и сердце, наконец, открыл я поневоле. О, горе! Горе нам! Вы, дети, ты, жена, сказал я, ведайте! Душа моя полна тоской и ужасом, мучительное бремя тягчит меня. Идет уж близко-близко время. Наш город пламени и ветром обречен. Он на угли и золу вдруг будет обращен. И мы погибнем все, коль не успеем вскоре обресть убежище. А где? О, горе! Горе! Мои домашние в смущение пришли, и здравый ум во мне расстроенным почли. Но думали, что ночь и сна покой целебный охолодят во мне болезни жар враждебный. Я лег, но во всю ночь все плакал и вздыхал, и ни на миг очей тяжелых не смыкал. Поутру я один сидел, оставил ложе. Они пришли ко мне. На их вопрос я тоже, что прежде говорил. Тут ближние мои, не доверяя мне, за должное почли прибегнуть к строгости. Они с ожесточением меня на правый путь и бранью, и презрением старались обратить. Но я, не внемля им, все плакал и вздыхал унынием тесним. И, наконец, они от крика утомились и от меня, махнув рукою, отступились, как от безумного, чья речь и дикий плач докучны, и кому суровый нужен врач. Пошел я вновь бродить, унынием изнывая, и взоры вкруг себя со страхом обращая, как раб, замысливший отчаянный побег, иль путник до дождя спешащий на ночлег. Бессонный труженик, влача свою веригу, я встретил юношу, читающего книгу. Он тихо поднял взор и вопросил меня: о чем, бродя один, так горько плачу я? И я в ответ ему: познай мой жребий злобный, я осужден на смерть и позван в суд загробный, и вот о чем крушусь, к суду я не готов, и смерть меня страшит. Коль жребий твой таков, он возразил, и ты так жалок в самом деле, чего ж ты ждешь? Зачем не убежишь от сели? И я: куда ж бежать? Какой мне выбран путь? Тогда не видит ли твой взор чего-нибудь? Сказал мне юноша, вдаль указуя перстом. Я оком стал глядеть болезненно отверстым, как от бельма врачом избавленный слепец. Я вижу некий свет, сказал я наконец. Иди ж, он продолжал, держись всего ты света, пусть будет он тебе единственная мета, доколе он их врат еще ты не достиг. Ступай. И я бежать пустился в тот же миг. Побег мой произвел в семье тревогу. И дети, и жена кричали мне с порогу, чтоб воротился я скорее. Крики их на площадь привлекли приятелей моих. Один бронил меня, другой моей супруге советы подавал. Иной жалел о друге. Кто поносил меня, кто насмех подымал, кто силой воротить соседям предлагал. Иные уж за мной гнались, но я тем более спешил перебежать городовое поле, дабы скорей войти, оставя те места спасения путем в таинственные врата.
1: Стихотворение Надсона «Странник» читал Михаил Севастьянов. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
2: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет группа «Эдем».

0: живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
1: Это слово Божие, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни.
2: Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей.
3: В этой программе авторство книги «Деяния апостолов». Структура, тема, главные герои.
2: Как читать Библию? Когда мы говорим о Библии, то представляем себе этот большой-большой том, и нам трудно бывает взяться за эту книгу и начать ее читать. Напоминаем, что Библия – это библиотека. В этой библиотеке много книг. И начинать ее лучше читать не сначала, а с Нового Завета. И хотел бы сейчас поделиться советами о чтении книги «Деяния апостолов».
3: Книга «Деяния апостолов» – это в некотором смысле продолжение Евангелия по Луке. Как считают исследователи Нового Завета, она была написана врачом Лукой в Риме между 63 и 68 годами по Рождеству Христову.
2: Авторство книги мы как читатели устанавливаем потому, что написано в заголовке. Здесь авторство не указано, но уже с первых строк мы читаем, кому адресовано это сочинение, и указывается имя героя, которому адресуется эта книга.
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся».
2: Евангелие от Луки – тот же самый адресат. Человек по имени Феофил, о котором нам ничего не известно, кроме имени. Само имя говорящее означает «человек, который любит Бога». То есть, может быть, это был состоятельный человек, который был в состоянии оплатить этот труд, потому что пергамент стоит дорого, влиятельный член общества, он позаботится о распространении этой книги, сможет обеспечить дальнейшее, что называется, издание. Собственные размеры книги предполагают возможность размещения книги на листе строго определенной длины. То есть такой 9-метровый лист, на котором может быть размещен весь этот текст. О Луке мы знаем, что он врач. Если это тот Лука, о котором говорится в посланиях Павла, послании к Колоссянам, Филимонам, 2 Тимофея. Но это, скорее всего, так, потому что одно из главных действующих лиц этой книги – именно Павел. «Деяния апостолов», конечно, не просто историческая книга, в которой дан отчет о деятельности церкви сразу после Вознесения Иисуса, а именно с события Вознесения начинается эта книга, а произведение верующего человека. У него есть определенный замысел, и при чтении вы понимаете, что у книги довольно прозрачная композиция. То есть структуру книги можно определить по месту проповеди, а также по главным действующим лицам. То есть где идет проповедь и кто в ней действует. Структура по месту проповеди обозначается в самом начале книги. Здесь мы читаем, как Иисус говорит.
3: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли».
2: Итак, здесь обозначено как миссионерское поле или направление миссии. Иерусалим, об этом говорится в первых главах, первых семи главах. Потом Иудея, собственно, Иерусалим и есть столица Иудеи. Потом Самария с 8 главы. До края земли последнее выражение используется в Деяниях дважды. Здесь это призвание апостолов, а в 13 главе Павел и Варнава во время проповеди в Антиохии, когда говорят о своей миссии, они используют это выражение повторно. То есть книга и построена. Действие происходит в Иерусалиме, потом в Иудее, затем в Самарии. А Самария – это область между северной частью Палестины, Галилеи и Иудеи и других провинциях Римской империи. А завершается повествование в Риме. Из посланий Павла мы знаем, что этот апостол язычников собирался идти дальше в Испанию. Это был край света в то время. И главное действующее лицо в Деяниях является Святой Дух. Поэтому иногда его называют «Деяния Святого Духа». Вторая глава описывает сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы. Сегодня это праздник Троицы, 50-й день после Пасхи. Ученики его, благодаря этому Святому Духу, смогли продолжить свое дело.
3: «Когда наступил день Пятидесятницы, они все собрались вместе». И вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто, напоминающее языки пламени. Эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, так, как им было дано Духом. В то время в Иерусалиме находились благочестивые иудеи со всех концов света, из самых разных народов. И на шум этот собралась большая толпа. Все они изумлялись, слыша, что те говорят на языках их стран. Ведь все эти люди, которые говорят сейчас, галилеяне. Разве не так? – удивлялись они. А почему же мы слышим, что каждый говорит на языке той страны, откуда мы родом? А среди нас есть и парфяне, и медийцы, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и окрестности Кирены в Ливии, и Рима, как иудеи, так и обращенные язычники, и критяне, и арабы. И все мы слышим, как они говорят о великих деяниях Бога на наших языках. Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга, что бы это значило.
2: «Деяния апостолов» — это книга, история о том, как Бог действует в этом мире. Пятидесятница — день, когда на апостолов сошел Святой Дух, становится первым днем проповеди об Иисусе после Его Вознесения. Начинается проповедь в Иерусалиме. Теперь, когда говорят об этом празднике, то вспоминают, что сошел Святой Дух, и все трое действуют — Святой Дух, Отец и Сын, поэтому это сегодня праздник Троицы. И в России большое значение придается именно праздникам пасхальным, послепасхальным. Этих праздников три – Пасха, Вознесение и Троица. В дни Пасхи до Вознесения православные верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес», а ответное приветствие «Воистину воскрес». В Самарии проповедовал Филипп, в главе 8, с 5 по 8 стих.
3: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе».
2: Кстати, проповедь Самарии была вызвана отчасти потому, что христиан в Иерусалиме стали притеснять. Уже был первый мученик, побитый камнями. Его имя известно из Деяний апостолов, его зовут Стефан. Само имя, кстати, Стефана означает «венок». То есть человек, получивший венок, но венок мученика. О его аресте, проповеди и смерти рассказывается в главах 6 по 8. Одна из трудностей, с которой столкнулась христианская церковь, которая состояла в основном из бывших иудеев, это то, что Евангелие надо проповедовать язычникам. Это значит, что с язычниками надо было общаться. А общение в древнем мире предполагало, конечно, совместную трапезу. Для еврея это было решительно невозможно. В Деяниях решение этой проблемы описывается двояким способом. Сначала апостола Петра, то есть самого сильного апостола, он должен был проповедовать язычникам. То есть это были люди, римляне, которые интересовались иудаизмом. И тогда в иудаизме того времени существовала такая категория, которую называли «боящиеся Бога», начинающие прозелиты. А жили они в Кесарии Приморской. Это первый способ проповеди. То есть сначала Петр идет проповедует. Затем Бог избирает особого человека, которого называет избранным сосудом для проповеди язычникам. Как ни странно, это был изначально враг христиан, который их преследовал. Его сначала звали Савл. И вот этот Савл, кстати, это греческая форма от имени Шауль или Саул, как звали первого иудейского царя. Мы его знаем как Павла. Сначала посмотрим на то, как Петр начал свою проповедь язычникам. В главе 10 рассказывается о том, как в городе Кесарии Приморской ангел является центуриону Корнилию в ответ на его молитву. Он велит ему отправить надежных людей в Йопию. Йопия – современное название этого города Яфа, он расположен неподалеку от Тель-Авива. А в Яфе голодному апостолу Петру было видение всяких животных, которых тот должен был есть. Он отказывается от этого, говорит: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного, нечистого». Он не понял, что значило это видение, размышлял над ним, и тут к нему приходит посланец от Корнилия. Петр принимает их у себя, угощает и идет с ними в Кесарию. Я посмотрел по карте, это около 60 километров. Сколько они шли? 60 километров? Ну, дня 4, да? 3. Мы чуть позже об этом узнаем. Сегодня этот путь на машине занимает чуть больше часа. Тогда нужно было идти 2 дня. В этом городе ждали его проповеди. Петр понял, что значит его видение. Вот как он об этом говорит в главе 10, в стихе 28. «И сказал им, вы знаете, что иудеи возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Бог нелицеприятен, и во всяком народе боящийся его, поступающий по правде, приятен ему». То есть видение о животных – это откровение о том, что Бог любит всех. В проповеди нуждаются все. Это очень важный момент, когда мы говорим о том, что это видение Петра не предполагает, что вы будете есть теперь всех, все виды животных. Это не видение, а пища. Меня, кстати, спрашивают, почему вы так много говорите о том, что касается чистой и нечистой пищи. Что это так важно? Вот сегодня христиане все, что хотят, то и едят. Я напомню просто одну очень важный момент. Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей. И что касается чистой и нечистой пищи, то этому вопросу посвящена целых две главы в Ветхом Завете. Большие главы, подробные. И более того, первое упоминание об этом содержится в книге Левит, основной темой которой является святость. «Будьте святы, ибо я свят», сказано в книге Левит. И святость достигается в том числе и вопрос, связанный с питанием. То есть для Бога это важно. Потому что вопрос, важно или не важно Богу, что мы едим, на самом деле вопрос звучит иначе. За ним стоит другая подспудная идея. Мы Богу нужны или важны? Вот лично мы. Если мы Богу важны, то что мы едим, для Него тоже важно. А если мы не важны, тогда, конечно, ничего, никаких вопросов. Особая миссия в распространении христианской вести была возложена на апостола Павла. Большая часть книги «Деяний апостолов» посвящена описанию его служения в мире язычников. Лука рассказывает о трех путешествиях Павла. Он проходит по тем землям, где сегодня находятся Турция и Греция, и даже дошел до Рима. Повсюду апостол рассказывает о том, что сделал Бог для спасения всех людей. У этого главного действующего лица второй части книги «Деяний» два имени. Сначала его зовут Савл, а потом Павел. Что касается первого имени, то это его еврейское имя, означает «но испрошенный у Бога». Так звали первого еврейского царя Саул, Шауль. В греческом тексте есть два варианта этого первого имени. Краткая форма выглядит «Савлос». Более полная, которая звучит, когда Иисус зовет этого человека по имени. «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» В синодальном переводе эта разница незаметна, а в переводе под редакцией Кулаковых это видно. Саул был против Иисуса и его последователей. Он одобрял убиение Стефана, а затем ревностно их гнал. А потом происходит удивительная вещь, происходит его обращение. Причем при весьма драматичных обстоятельствах. Саул идет в Дамаск, чтобы там преследовать христиан, и по пути его встречает Иисус. История обращения Савла описана в Деяниях трижды. В главе 9 это описывается как факт, а в главе 22-26 рассказывает рассказ Павла об этом событии. Сначала он рассказывает об этом большом собрании в Иерусалиме, а затем в Кесарии выступает перед начальниками. От Рима был Порций Фест, от евреев царь Агриппа со своей женой Вереникой. Савлу является Иисус в сильном сиянии. Тот теряет зрение. На протяжении трех дней молится. А затем христианин по имени Ананий приходит к нему, возлагает на него руки, и Саул прозревает. Не просто прозревает, становится последователем Иисуса. И вот теперь мы посмотрим на структуру этой книги «Деяний апостолов» по главным действующим лицам. Если в первой части книги «Деяния» основное действующее лицо – это Петр, до главы 12. Петр исцеляет хромого человека, воскрешает умершую молодую женщину по имени Тавифа, стоит перед судом Синедриона. Потом Петра арестовывают, и после его чудесного избавления Петру нужно покинуть Иерусалим. И вот здесь вступает главный герой второй части. Это апостол Павел. Апостолом его называет Бог. Называет его апостолом язычников. Иногда, кстати, ведутся споры, чье 12 имя будет написано о Новом Иерусалиме. И говорят, что 12 имя будет имя апостола Павла. На самом деле это 12 имен проповедующих евреям. И это будут 12 апостолов, которые избирали для проповеди евреям. А его имя особым образом написано. Это апостол язычников. Кто-то из ученых считает, что именно Павлу христианство обязано своим распространением. В Новом Завете его перу принадлежит половина книг. В послании от Павла мы сможем поговорить немножко позже. Авторитет Петра не вызывает сомнений. А вот авторитет Павла для читателей книги нуждается в подтверждении. Это делается путем сравнения. Петр в Деяниях действует в первых 15 главах. Упоминается около 60 раз. Павел появляется уже с главы 13. И затем нисходит со сцены до конца книги. Его имя упоминается в два раза чаще. К апостолству и проповеди Иисус призывает как Петра, об этом мы говорим, Петр сам говорит на Иерусалимском соборе, мужи, братья, знаете, что с самого начала Бог избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия. Он, естественно, рассказывает о случае с Корнилием. Павел говорит, Господь посылает ученика Ананию в Дамаске к Савлу, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, и сынами Израиля». Второе сравнение. Сравнение связано с тем, что Петр, проходя по городу, и отбрасывает тень, и люди верят в исцеление от осеняющей тени Петра. Верующих более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, чтобы хотя тень проходящего Петра осеняла их. Мы читаем об этом в Деяниях. Но в то же время люди верят в исцеление от прикосновения к вещам Павла. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Это, конечно, очень интересное описание. Мы, конечно, понимаем, что здесь идет описание такого некого суеверия даже, да? Вот. Но в то же время это суеверие, к которому нисходит Бог, и он по вере людей воздает им. Еще одно чудо, которое описывается в Деяниях, это воскрешение мертвых. Петр исцеляет Тавифу. Он преклоняет колени и исцеляет женщину по имени Тавифа, то есть Серна. Она открывает глаза свои, видя Петра села, он поднял руку, поднял ее, призвав святых и вдовиц, показал им ее живой. Павел исцеляет юношу Евтиха, который выпал из окна третьего этажа и расшибся. Павел, сойдя, пал на него, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Между тем отрока привели живого, немало утешились. Чудесным образом освобожден из темницы Петр. Ангел Господень предстал, света съел темницу. Ангел толкнул Петра в бок, сказал, вставай, цепи упали с рук его. Павел с силой, находясь в Филиппах, воспевали Бога. Узники слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, и поколебалось основание темницы. Отворились те двери, и узы у всех ослабели. Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам. Он совершает свои миссионерские путешествия. При этом Лука подспудно доказывает читателям, что Павел такой же апостол, как и Петр. Вместе со своими спутниками Павел обходит все эти Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован, доставлен для суда в Рим. И там, по домашним арестам, продолжает проповедь. Так в лице Павла христианство достигло столицы тогдашнего мира. Какие трудности у нас возникают, когда мы читаем Деяния? Ну, первое, иногда очень трудно бывает соотнести названия, которые упоминаются в синодальном переводе, если вы читаете синодальный перевод. Например, гора Елеонская. Почему Елеонская? Это же Масличная гора, там рос оливковый сад. Кстати, некоторые деревья из оливкового сада того времени показывают и поныне. Ворота в храме называют красными. Ну, это как наша Красная площадь. Она, конечно, не красная, хотя и стены там красные, она красивая. Ворота красивые. Город Иопия, глава 10, это город Яффа. В городе Листра Варнаву называют Зевсом, а Павла – Ермием. Это Ермий – это не что иное, как имя бога Гермеса. То есть Павла называют Гермесом. Вы себе представляете себе, как выглядит Павел, да? Павел маленький, Гермес такой вертлявый. То есть вот так представляют себе Павла в Деяниях апостолов. Остров, на котором спаслись после кораблекрушения Павел со спутниками, называется в Деяниях Мелит. В этом названии трудно бывает опознать современное слово Мальта. То есть остров, на котором спаслись, это Мальта. Отдельного внимания заслуживает вопрос, связанный с обозначением времени в книге Деяния. Это к вопросу о том, как стоит переводить Библию. Да? Переводить надо так, чтобы нам было понятно. Сравним просто два перевода. Во второй главе стихе 15 мы читаем, «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». На самом деле здесь сказано еще только 9 часов утра. То есть к 6 надо прибавить 3. То есть с 6 утра начинается расчет времени. Или в 23 главе, 23 стихе. «Призвав двусотников, сказал, приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию». Что это за 3 часа ночи? В нашем переводе мы говорим, трибун вызвал двух центурионов и сказал, к 9 часам вечера подготовьте отряд из 200 воинов для перехода в Кесарию. Кроме того, еще 70 всадников, 200 воинов. То есть книга «Деяния апостолов» она не просто богословское сочинение. Когда мы читаем эту книгу, мы понимаем, что это захватывающая история. Чудесами, путешествиями, заговорами, кораблекрушениями. Вот с этой книги начинается история удивительным, невыдуманным сочинением о миссионерах и тех людях, которые проповедуют и путешествуют в разных странах.
4: Есть некий час, как сброшенная клажа, когда в себе гордыню укротим. Час ученичества. Он в жизни каждой торжественно неотвратим. Высокий час, когда, сложив оружие к ногам указанного нам перстом, мы пурпур воина на мех верблюжий сменяем на песке морском. О, этот час на подвиг нас, как голос, вдымающий свои воли дней. О, этот час, когда, как спелый колос, мы клонимся от тяжести своей. И колос рос, и час веселый пробил, и жерновов возжаждало зерно. Закон, закон, еще в земной утробе мной вожделенное ярмо. Час ученичества. Но зримый ведом другой нам свет. Еще заря зажглась, благословен ему грядущий следом ты. Одиночество, верховный час.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о различных моделях воспитания детей. Что такое ребенок-замена? Это ребенок, который рождается и взращивается не как самостоятельная ценность, а, допустим, потому что в жизни матери или отца не хватает близких эмоциональных связей с другими людьми. Не хватает связей любовных или дружеских, то есть не хватает ощущения своей нужности другому человеку. Тогда такой дефицит вынужден возмещать ребенок. В этих случаях родители, а чаще один из родителей, бессознательно формируют с ребенком те отношения, которые не удается создать в своем взрослом мире. На протяжении некоторого времени мне пришлось наблюдать за жизнью одной супружеской пары и их ребенка. Между мужем и женой были довольно прохладные отношения, зато в сыне мать души не чаяла. Про нее говорили, она вся ушла в ребенка. Пока мальчик был маленький, всех такое положение вещей как будто бы устраивало. Но шли годы, а она никак не могла хоть немного отдалиться от ребенка и заняться, наконец, установлением отношений с супругом. Надо ли говорить, что в конце концов семья распалась? Сын, уже взрослый 35-летний мужчина, так до сих пор и не смог создать свою семью и живет с мамой.
0: Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помни, ему быть не тобой, а собой.
3: Все мы любим своих детей. Это нормально и естественно. Однако следует помнить, что любить и владеть – совершенно разные вещи. Так, например, период тревог матери-первенца за его жизнь и здоровье проходит почти всем. Это понятно и естественно. Но такое же отношение к подростку, старшему школьнику, является аномальным и вредным. Представьте себе, как мать, купая новорожденного в ванне, боится отпустить руки. Однако, если с таким же страхом купают и 14-летнего Верзилу, то это уже чересчур. С таким воспитанием недолго утонуть и в луже. Главное здесь – страх отпустить. Просто физически отпустить. 2-летнего младенца нельзя отправлять гулять во двор одного, но можно отпустить бегать по квартире. Таким же образом и в каждом возрасте есть своя разумная, допустимая степень свободы, в которой ребенка необходимо освобождать от неусыпного внимания родителей. Определить эту степень очень просто. Что нами движет – искренняя забота о своем ребенке или же страх отпустить его от себя? Быть может, ребенок просто заменяет нам кого-то другого?
0: Кто не отличает нас от других, тот наносит нам оскорбление.
3: Нельзя забывать, что маленький ребенок – податливый материал, и ему можно с легкостью лепить по своему образу и подобию. Да и привязать его к себе гораздо легче, чем взрослого человека, скажем, мужчину. Будем помнить, что дети – Божий образ и подобие. Им нужно быть собой, а не заменять кого-то другого. В Святой книге Библии сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мы изучили несколько моделей воспитания детей. Ребенок-надежда, ребенок-игрушка, ребенок-обуза, ребенок-долг и ребенок-замена. Все эти модели ошибочные, а правильной будет только одна – ребенок-радость. Пишите и звоните нам, о чем еще вам интересно было бы услышать в наших программах. Да благословит вас и вашу семью Господь!
0: Детство часто держит в своих слабых пальцах истину, которую не могут удержать взрослые люди своими мужественными руками, и открытие которой составляет гордость позднейших лет.
4: Жив Господь и благословен защитник мой.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 3 глава, 7 по 12 стихи. «Но Иисус с учениками Своими удалился к морю, и за Ним последовало множество народа из Галилеи и Иудеи. Чтобы не обострять конфликт, Христос уходит после исцеления человека в день субботней синагоги. И далее мы читаем, да, что из Иерусалима, Идумеи, из Иордана и живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве». Да? «И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его». Мы видим, что простых людей не смущало, что Он исцелил человека в день субботний, и они шли к Нему так, что Христос вынужден был уже с земли встать на лодку для того, чтобы проповедовать, а не просто исцелять, для чего Он и пришел, да? «Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его». Вот это интересное слово, бросались к Нему, имевшие язвы, то есть имевшие физический недуг и болезнь, бросались к Нему. «И духи нечистые, когда видели Его, падали перед Ним и кричали: „Ты Сын Божий“». Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным». Вот если сравнивать вот эти два стиха, 10 стих и 10 и 11 стихи, то мы видим, что тех, кто имел язвы, как я уже сказал, физический недуг, они бросались к Нему, то есть или падали, то же самое падали, да? «И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним». В оригинале, в греческом тексте используются два однокоренных слова. То есть поведение людей физически больных, страдавших физическим недугом, да, и поведение людей, которые страдали душевным недугом или были одержимы нечистыми духами, оно было одинаково проявлялось. Я думал об этом, почему используется описание. В русском языке этого не видно, да? Но почему используются однокоренные слова при описании этого? Либо у истока душевных и физических болезней одна причина, да? Либо бесы имитируют поклонение отчаявшихся сердец, потому что люди одержимые, и вот как делают физически больные, так же делают и люди одержимые, да? Либо поведение людей одинаково в случае болезни и в случае одержимости, когда есть надежда. Наверное, вот тот вариант мне больше симпатизирует, я больше к этому склоняюсь. Поведение людей одинаково. Человек хочет исцеления, человек жаждет, и когда он находит эту надежду, он делает все, чтобы для себя сделать лучше. И далее в этом отрывочке мы видим, что Христос, написано, запрещал бесам, которые падали и кричали, что Он Сын Божий. Написано в 12 стихе, Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным. И всегда возникает вопрос, а что здесь бесы говорили неправильного о Нем? Они падают, да, люди под водительством бесов падают пред Христом и кричат: «Ты Сын Божий! Ты Сын Божий!» Что они говорят неправильного? В их словах все правильно, ведь Христос действительно Сын Божий, но написано, что Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным. Я задавался вопросом, почему? Наверное, друзья, потому что Христос не нуждается в пиаре дьявола. Христос не нуждается в рекламе дьявола. Интересно, если вы будете сравнивать эти отрывки с ситуациями, когда Христос физически исцелял людей и говорил им: «Молчите, никому не говорите, где вы получили исцеление», а они шли, рассказывали, не слушались Христа, и Христос все равно не запрещал, ничего не мог с этим сделать и не запрещал им Просто он просил их молчать, но не запрещал им. А бесам он запрещал, и бесы замолкали. Друзья, Бог не нуждается в пиаре дьявола, да? Для него намного важнее, чтобы его прославляли исцеленные сердца и души людей.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ты нарисовала лошадку?
2: Да, нарисовала.
1: Давай я тебе помогу ее раскрасить.
2: Я сама.
1: А где лошадка?
2: Нету, она уже ускакала.
1: Куда ускакала?
2: На другую полянку, ей здесь травка не понравилась.
1: Дедушка просил нарисовать лошадку, а ты не нарисовала.
2: А я не виновата, что ей травка не понравилась.
1: Ясно.
2: А ты нарисовала козлика?
1: Вот, посмотри на козлика, и он никуда не ускакал.
2: Красиво у тебя получился козлик.
3: Ну что, милые синьориты, как ваши успехи?
2: Хорошо. Смотри, какой красивый козлик получился у Глаши.
3: Да, очень красивый козлик. А где твоя лошадка?
1: Ускакала ее лошадка.
4: Я уже готов.
5: Сейчас придут девочки, и мы начинаем.
3: А вот и мы.
2: Ура!
5: Привет! Проходите на свои места. Мы приготовили вам историю про двух малышей.
2: Я люблю истории про малышей.
5: Тогда рассаживайтесь поудобнее на своем диванчике. Мы готовы начинать.
4: Вы, наверное, помните, что у Авраама и Сары родился малыш, которого они назвали...
1: Исаак.
2: Исаак. Исаак.
5: Правильно, молодцы. Авраам и Сара назвали своего малыша Исаак. Потом Исаак вырос, женился, и у него самого родились два малыша.
4: И это были двойняшки.
2: Как это двойняшки?
5: Двойняшки – это когда два ребенка рождаются в один день.
4: Одного малыша они назвали Исав, а другого малыша они назвали Иаков.
5: Исав вырос и стал искусным охотником, а Иаков – был человек тихий, живущий среди шатров.
4: Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.
5: Когда Исаак состарился, он решил разделить наследство и благословить своих сыновей. И так как Исав родился первым, то большая часть наследства принадлежала ему.
3: В те времена была такая традиция. Первенец получал большую долю от наследства, чем младший брат.
2: Это несправедливо. Малышей надо любить.
5: Правильно, Вита. Но к тому времени Исав и Иаков были уже взрослыми. И Исаак, по традициям своего народа, решил благословить Исава.
4: Но об этом случайно узнала Ревекка. И она очень не хотела, чтобы наследство досталось Исаву.
1: Потому что она больше любила Иакова.
3: Здесь дело еще и в том, что Исав к тому времени женился на хитиянских дочерях, которые были идолопоклонницами. И это очень не нравилось Ревекке. Она хотела, чтобы большая часть наследства Авраама и Исаака осталась в их семье.
4: У Ревекки созрел коварный замысел обмануть Исаака. Исаак к тому времени был очень стар и уже плохо видел. Она позвала своего сына Иакова и сказала:
5: «Я слышала, что отец твой хочет отдать благословение Исаву. Он отправил его в поле за дичью. Давай ты вместо Исава отнесешь кушанье своему отцу. Он поест ее и благословит тебя перед смертью».
4: Иаков сказал Ревекке: «Мой брат весь волосат, а у меня кожа гладкая. Что, если отец ощупает меня, и я окажусь обманщиком?»
5: Но Ревекка настояла на своем и уговорила Иакова. Она взяла лучшую одежду Исава и надела ее на Иакова, а его руки и шею покрыла шкурами козлят. Потом она дала Иакову вкусную еду и хлеб и отправила Иакова к Исааку.
4: Когда Исаак покушал пищи, которую принес ему Иаков, то благословил он сына своего Иакова вместо Исава и сказал: «Пусть даст тебе Господь Бог в изобилии зерна и сока виноградной лозы, будь господином над твоими братьями».
2: Обманывать нехорошо.
3: Правильно, Вита, обманывать нехорошо. Это потом поняли и Иаков, и Ревекка, но было уже слишком поздно.
1: А что случилось?
4: Дорогие ребята, а что случилось с Иаковым, который обманом получил благословение своего отца, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
7: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». У нас в гостях сегодня священнослужитель Павел Жуков. Здравствуйте, Павел.
8: Приветствую вас.
7: Вот такое избитое выражение. Ну, слышание Слова Божьего. Слышать Бога. То есть выражение в Библии встречается довольно часто. Слышать Бога. Угу. Выражение, ну, в общем-то, любой человек, который регулярно ходит в церковь, он его слышит в церкви тоже достаточно часто. Слышать Бога. И выражение, которое многих людей ставит, ну, в определенное такое состояние собственной неполноценности. Я не слышу. Что делать? В чем проблема?
8: Это действительно проблема, потому что Господь, через книгу Откровения, обращаясь к своей церкви, многократно повторяет одну и ту же идею. Казалось бы, вроде одна книга, одна глава, один автор, кто записал это, апостол Иоанн. Можно было один раз бы записать, но почему-то Господь повторяет. А что именно? «Имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». И так 7 раз. Получается, что это невероятно насущный вопрос. Бог обращает на это внимание, желая, чтобы люди услышали. Если за Слово Божие мы-то с вами не отвечаем, ну, это Господь отвечает, Он сказал, Он передает Слово, у Него есть слуги для передачи Слова, мы должны определиться, за что мы отвечаем. Мы отвечаем за слышание, за слух, это наша характеристика. Поэтому за это надо переживать. Некоторые люди акцентируют внимание на слове, начинают перебирать слово. Я это не понимаю, не слышу в сторонку, это не понимаю, и начинаю выбирать учителей, которые льстили бы слуху. Даже такое определение есть тоже в Новом Завете. Соответственно...
7: А почему? Может быть, я реально хочу разобраться, и поэтому ищу учителей.
8: Значит, надо понять, насколько у меня есть способность к слуху. Давайте вот возьмем вообще понятие слуха, которое универсально для всех людей и тех, кто нас слышит, использовать как притчу. Господь ведь использовал разного рода явления как иллюстрации духовных каких-то процессов. Это и сеяние, и жатва, и рыбная ловля, и уборка дома, и так далее. То есть слух, который есть у каждого человека, тоже может быть примером для нас. Ну, допустим, у нас есть определенный диапазон, в отличие от летучих мышей, которые на ультразвуке, или от слонов и китов, которые на инфразвуке. То есть у нас есть диапазон. Нужно понять, что мы можем услышать только в своем диапазоне. Именно поэтому Библия – это человеческая книга. Как бы это странно ни звучало, она в большей степени говорит о людях, об истории людей, о восприятии людей. Написано людьми, их 40 авторов. Написано разными людьми в разное время. Это очень-очень человеческая книга. Некоторые люди хотят из нее сделать Божью книгу и тем самым дистанцировать. То есть Библия далеко от нас. Зачем? В твоем диапазоне тебе Господь говорит на

0: в своем языке. И это тоже дает нам небольшую субординацию, чтобы мы понимали, что если это говорится для человека и много о человеке, то не надо искать чуть более лишнего. Какая природа Бога, а как там в доисторические времена, когда человека не было? Какие-то такие вопросы, ну, которые просто Библией не освещаются и которые не столь важны. Ну, человек, знаете, иногда хочет залезть на запретную территорию. Помните, да? Есть такое определение, что открытое принадлежит нам и детям нашим, а сокрытое принадлежит Богу. Значит, нужно воспринимать, что что-то мне не дано или даже вообще не будет сказано.
1: Ну, я просто хотел бы уточнить еще один момент, что мы говорим о слухе, в данном случае подразумевая все-таки не орган слуха. То есть тогда, когда мы говорим о Библии, как о книге, о Священном Писании, то получается, что голос Божий может говорить нам вовсе не обязательно звуковыми волнами.
0: Ну, понятно, но когда человек хочет, чтобы Господь ему лично проговорил, есть такой афоризм: когда ты говоришь с Богом, это молитва, а когда Бог с тобой, это шизофрения. И когда человек хочет, чтобы у него были особые откровения и какой-то глаз, прям невероятный, сверхъестественный, то это очень критичное явление. Нельзя на такие вещи полагаться, ибо дьявол может, ну, либо сымитировать, либо просто ввести в заблуждение.
1: Господь, ну, то есть, в конце концов, и наше собственное сознание может что-то тут,
0: конечно,
1: сыграть.
0: Поэтому Господь дает слово, которое проверено временем и проверено разным слухом. Ну, допустим, историю жизни нашего Господа Иисуса Христа на этой земле нам передали 4 разных человека, которые по-разному восприняли, которые по-разному услышали даже слова Христа и сюжеты и так далее. 2 из них это были люди, которые были с Христом, это Матфей и Иоанн. 2 человека, которые собрали показания очевидцев и тоже передали.
1: Тут получается уже даже не 2 человека, а значительно более...
0: Да. И это как раз говорит о том, что Бог оттачивает воспринятие о нем слухом человеческим. И в этом плане культивируется вера. То есть мне сегодня нужно поверить, что книга, ну, допустим, написано там «Бытие», да, это книга Моисея, первая книга Моисея, на самом деле это Слово Божие. В это надо поверить. Потому что если я не хочу в это верить, то я скажу, как Фома: пока не увижу, пока вот не вложу, не получится. Ну, тогда ты, Фома, неверующий, это не в религию. Вообще, уходи в другую сферу, это не религия. Я верю, что это Божье Слово. Вот даже если оно вот таким образом дается мне на человеческом уровне.
1: Но Фоме-то все-таки был дан ответ.
0: Да, но это не говорит о праве Фомы на сомнение. Это всего лишь говорит о благородстве Бога, который как-то снисходит на человеческий уровень и на немощь человеческую отвечает не своим там жестким требованием, а просто принимает эту немощь, идет навстречу. Это всего лишь благородство Бога.
1: Это здорово. Я понимаю, я имею в виду просто, когда человек говорит, ну вот Фоме было сказано, вот открывая Священное Писание, было сказано, к очень многим людям Бог обращался. Ну, пусть и мне будет что-то сказано.
0: Действительно, это есть такое переживание, люди хотят какого-то прямого обращения. Еще раз, Библия написана для того, чтобы культивировать веру. Помните это выражение? Вера от слышания – слух. Угу. А слушание или слышание от чего? От Слова Божьего. Если мы уберем вот это слышание, не получится. Просто Слово Божье и вера не получится. Надо услышать, воспринять, осмыслить, и тогда появится вера. И, ну, вера – это, конечно же, еще и действие, помните. Вера – это осуществление ожидаемого. То есть вот эта цепочка, она очень важна. Если мы за слышание не отвечаем, то бесполезно, к вере мы не дойдем. Сегодня есть много препятствий. Даже если, вот опять же, берем притчу о слухе, что сегодня мешает слышать? Есть такие факторы, это и, ну, и духовные факторы, и даже, ну, бытовые. Есть такое понятие, как информационный шум. Некоторые люди не любят тишины, и поэтому они создают своеобразную такую атмосферу постоянного какого-то звуковоспроизведения. Ну, либо это музыка, либо это новости, или там телевизор включенный, вот радио работает. И человеческий мозг запоминает эту ситуацию, что есть информация, она звучит, но на нее можно не обращать внимания. Это всего лишь фон. Ну, чтобы не скучно было, чтобы тишина гнетущая не давила.
1: Я не один.
0: Да, я не один. Кто? Ну, вот радиоведущий со мной, вот телевизор со мной. Это психологическая накачка. Теперь представьте, что человек, накачавшись так, натренировав свой мозг не слышать, попадает в другую среду, где надо слышать. А не перестроишься уже. Мозг воспринимает, да, это тоже информационный шум, понимаете? И так бывает, что ну, на фоне каких-то заблуждений истина становится невидимой и неслышимой, не различаешь.
1: Не, ну,
0: слишком много похожего.
1: Я понимаю, есть здесь сходство, да, но все-таки обычно в обычной жизни человек способен отличить шум от значимой информации. Почему не так со Словом Божьим?
0: Информация, помимо просто какой-то информации, она должна еще и давать знания. То есть вопрос знания существенный. Потом следующий этап – это мудрость. Это уже некая практика, опыт. Чтобы знания воспринять и притворить в жизнь, нужна вера. Потому что ты мудрым станешь, начав практиковать знания. Умудренный опытом электрик, ему для того, чтобы просто почитать справочник, надо еще попрактиковаться, да, эти информации из справочника в знания. Эти знания приобретаются за счет опыта. Иногда это такой, можно сказать, содрогающий опыт. И потом, умудренный жизненным опытом, он уже может, даже не влезая в какую-то ситуацию, зная из прошлого, определять и поломки, и проблемы, и так далее. Угу. То есть это вот такая бытовая иллюстрация, что знание, которое мы воспринимаем, его нужно притворить в жизнь. Иначе оно, опять же, становится каким-то шумом информационным.
1: То есть мы не слышим, на самом деле мы слышим, но привыкли, услышать, возможно, даже воспринять, но ничего не сделать.
0: Посмотрите, один нюанс есть. Господь дает свое слово людям, но не чтобы само слово действовало, а чтобы человек как личность воспринял и начал действовать. Слово Божие живо и действенно, оно проникает и вызывает действие в человеке. Ты же, когда услышишь, не ожесточи свое сердце, ты среагируй. Допустим, еще один призыв очень важный. Соломон говорит, ты, когда придешь в храм, будь готов не к жертвоприношению, а к слышанию. Потому что то, что скажет Господь, ты в завете с Ним, ты как Его тело будешь это претворять. Бог живет с живыми, действует с живых. Просто слово, вот оно не будет действовать. Некоторые магически так относятся к Писанию, что вот я сейчас прочитаю, произойдет такое заклинание, и от того, что я почитаю, все исправится. Да не исправится. Не надо мистифицировать Библию. От озвучивания ничего не произойдет. Произойдет от практики. Поэтому человек, который сегодня говорит, я не слышу, а ты хотя бы то, что услышал, ты пытался практиковать? Ну, самый простой пример. Один человек говорит, я вот там... Времени не хватает. Библию изучать и так далее. Я говорю, а на что ты тратишь время? Я с ним несколько лет общался, и только спустя года 4-5 узнал, что он, оказывается, очень сильно зависимый геймер. Он дикое количество времени тратит на игры. Я говорю, иди домой, почисти свой жесткий диск на компьютере, удали и все. И у меня буквально на следующий день пишет, ой, так много времени появилось. Мы могли бы еще месяц, год, десятилетие рассуждать, как же слышать голос Божий. Да у тебя есть проблема, которая просто тебе не дает возможности ни читать, ни изучать, ни слышать. Это твоя зависимость от игры. И решается за один день. Удалил, все. Ой, как много времени. Надо же, как удевать много времени. И вот таких примеров огромное количество.
1: То есть есть какие-то очевидные вещи, которые не надо искать глубоко, которые сначала человек должен решить.
0: Конечно, самый простой пример. Ты хочешь идти по улицам, по дорогам и быть в безопасности. Для этого тебе надо иметь хороший слух. В городе это очень важно. Но сегодня есть такая тенденция засунуть сюда бананы или наложить сюда такие огромные накладные наушники.
1: А потом еще сейчас есть наушники, которые специально...
0: Пропускают?
1: Не, они не пропускают, они там микрофоны воспринимают улицу и потом в эти наушники транслируют.
0: Это благо, что хотя бы такие технологии способствуют безопасности людей, но ведь этого не было. Сколько людей из-за этого просто пострадали и погибли, потому что они не имели...
1: Я к тому, что сначала заткнуть как можно качественнее, а потом...
0: Да, вот парадокс нашего общества, да, мы играем со слухом, и это очень, ну, серьезный вопрос. В Израиле Господь, наставляя свой народ, говорил, что вопрос слуха для вас будет жизненно важным и необходимым. Ну, это касалось, допустим, взятия города Иерихона или обороны при строительстве Иерусалима. Если вы не услышите, что нападение, вы просто не среагируете. Или Господь говорит о признаках пришествия. Вы услышите о войнах и военных слухах. Человек, который сегодня говорит, я ничего не знаю, я аполитичен, мне это неинтересно, он просто не услышит о признаках второго пришествия. А их надо услышать. Или Господь говорит, голос Духа будет тебе обращаться, влиять на тебя. Если ты неправильно услышишь или не так идентифицируешь, ты можешь ожесточиться. А Господь говорит, не ожесточи сердце свое, не ожесточи, иначе ты просто погибнешь. То есть вопрос слуха...
1: Ожесточиться – это что значит в данном случае?
0: Ну, как-то со скепсисом отнестись или неправильно обозначить. То есть, ну, Господь это не может сказать, Бог не такой. То есть я начинаю сам оценивать, как Господь мне должен отвечать. Mm-hmm. Бывают случаи, когда человек говорит, мне нужен ответ, ты ему даешь ответ на основании Священного Писания, он говорит, ну, нет, мне так не кажется.
1: Такой ответ мне не нужен.
0: Да, мне такой ответ не нужен. Что человек делает? Ожесточает свое сердце. То есть не проповедь священнослужителя, не библейское изучение. Человеку не авторитет. Он сейчас ищет учителя, который льстил бы слуху.
1: Который скажет так, как будет ожидаемо.
0: Да, значит, этот слух будет уже искажен. Угу. Чем? Человеческой природой. Это называется еще слушание с предвзятостью. Представьте себе, во времена израильского народа, вот когда Иисус пришел, это 2000 лет назад было, были много людей, которые самого Господа, Иисуса Христа, не воспринимали. И у них были проблемы со слухом. Почему? Ну, своеобразное предвзятое отношение. Допустим, откуда Иисус? Из Назарета. О, из Назарета чего-то доброе может быть, из Галилеи? Нет. А сколько ему лет? А еще лет 50 нет, ну как ты нас учишь? Или, а он с кем общается? С мытарями, с грешниками? Да как он нас будет учить? И не слушают. Или он руки не помыл, о, ученики его не постятся, все закрыли тему, слушать не будем. Или вот ты нас обижаешь, ты нас сказал, вот горе вам лицемеры, ты нас обижаешь. Это помешало людям услышать голос самого Бога. Представьте себе, вот Иисус явился во плоти, говорит, а его не слушает. Поэтому сегодня, друзья, ну просто невероятно важно озадачиться вопросами слуха, своей способности. Убирайте лишнее, убирайте этот информационный шум. И больше кротости и смирения.
1: Спасибо большое, Павел. Дорогие друзья, мы рады, что вы были с нами на протяжении этой программы и ожидаем новой встречи с вами. Всего доброго, до свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Уверена, что нашу сегодняшнюю программу с удовольствием посмотрят все те, кто хоть сколько-нибудь интересуется кулинарными традициями народов мира. Господь сотворил всех людей такими разными. В каждой стране, в каждом народе такое разнообразие блюд, неповторимых вкусов и ароматов. Мексиканское национальное блюдо – лепешки тортильяс. Давайте запишем рецепт.
1: Тортильяс. 1 стакан пророщенных зерен пшеницы, 1 луковицу и 1 зубчик чеснока пропустить через мясорубку. Добавить 1/4 стакана воды, 1/4 чайной ложки соли, 2 столовые ложки растительного масла и стакан с 1/4 муки. Замесить тесто. Дать настояться 2 часа. Затем разделить на 6 частей. Раскатать тонкие лепешки. Испечь на сухой сковороде с 2 сторон. Не пересушивать. Смазать растительным маслом.
2: Не забывайте пробовать новые блюда и, конечно, рассказывать об этом нам. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Бог говорит». Сегодня мы посмотрим с вами на несколько примеров из Библии и Священного Писания для того, чтобы поставить серьезным образом следующий вопрос. Бог говорит. Кто слушает? Слово Божье рассказывает нам, например, об известном в древности человеке. Это человек по имени Валаам. Он был известен далеко за пределами своей земли, Месопотамии, Междуречья. И вот когда к нему с полей Моавитских прислали делегацию для того, чтобы Валаам мог прийти и осуществить колдовское действие, все слова, которые Валаам произносит, они звучат очень правильно, очень благочестиво, очень по-божьему. Давайте посмотрим на правильные слова Валаама для того, чтобы посмотреть, как часто мы с вами реагируем на желание Бога открыть свою волю. В книге «Числа» в 22 главе читаем стих 8. «И сказал он им, вот этим послам, этим знатным представителям моавитян, переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». И остались старейшины моавитские у Валаама. Какой Божий человек? Можно прийти к выводу. Он говорит, я вам скажу только тот ответ, который мне сообщит Господь. Как скажет мне Господь, так я и отвечу. Далее, 22 глава стих 13 сообщает, «И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым, «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Он получил откровение от Бога не ходить и не проклинать Израиля. И так и передает волю Божью. Все звучит правильно. Далее, в 18 стихе мы читаем следующие слова. «И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым, «Хотя бы Валак давал мне полный дом свой серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». Здесь перед нами ситуация, когда царь моавитский Валак послал послов еще более важных, князей еще более значимых, с еще более драгоценными подарками. Как бескорыстно звучат слова Валаама. «Если бы Валак давал мне полный дом свой серебра или золота, и тогда я не отступлю от повеления Господня». Мы находим вновь, что в словах Валаама звучит готовность жить по воле Божьей. Читаем далее. В 22 главе книги «Числа» в 34 стихе написано. «И сказал Валаам ангелу Господню, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Когда Валаам все-таки идет с князьями Валаковыми проклинать народ Божий, и ему на дороге встречается ангел Господень, который убил бы его, если бы не спасла пророка его ослица. Он говорит, как будто бы со всей искренностью, «Если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Читаем далее 38 стих 22 главы книги «Числа». И сказал Валаам Валаку: «Вот я и пришел к тебе, но могу ли я что от себя сказать, что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить». Вновь он провозглашает здесь свое послушание воле Господней. Далее, 23 глава, стих 3 сообщает: «И сказал Валаам Валаку: „Постой у жертвенника твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что Он откроет мне, я объявлю тебе“, и пошел на возвышенное место». Вновь не к чему придраться. Все говорит правильно. Что Господь мне откроет, то я тебе и скажу. Далее, в 23 главе, стихи с 11 по 12, 11 и 12. «И сказал Валак Валааму: „Что ты со мною делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь“. И отвечал он и сказал: „Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои? Не должен ли я?“» Он провозглашает, что его долг – точно передавать Божьи слова. Далее, 23 глава книги «Числа», стихи 25 и 26. «И сказал Валак Валааму: „Не клясть, не кляни его, не благословлять, не благословляй его“. И отвечал Валаам и сказал Валаку: „Не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь“?»
1: В эфире программа «Возрождение».
2: И, наконец, в этой длинной череде благочестивых высказываний читаем в 24 главе стихи с 10 по 13. «И воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валак Валааму: „Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести“. И сказал Валаам Валаку: „Не говорил ли я послам твоим, которых ты присылал ко мне? Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господне, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить“». Итак, какой можно сделать вывод на основании всех этих многих слов Валаама? Кто он? Пророк или лжепророк? Вестник Божий или известный колдун? Кто такой Валаам? Если слушать только лишь слова и заявления, если читать поверхностно, если не вникать в суть происходящего, тогда можно обмануться. И можно подумать, что перед нами на самом деле богобоязненный, искренний, ищущий Божьей воли человек. Однако Библия раскрывает нам истинное положение вещей. Посмотрим на некоторые указания в Слове Божьем, которые рассказывают о том, что же на самом деле происходило. И здесь я приглашаю вас прочесть, во-первых, в 22 главе книги «Числа», стих 13. «И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым: „Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами“». Это очень многозначительная фраза. Пророк здесь ничего не сообщает о своих желаниях, о своей воле. Он здесь выражает фактически очень скрытно свое истинное желание. Говоря, еще раз читаю: «Ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Пророк здесь прячется под Божьими словами. Он как бы приводит объяснение. Он как бы показывает, что ему не дают сделать то, чего ему хочется сделать на самом деле. «Не хочет Господь позволить мне идти с вами». вместо того, чтобы сказать: «Я не пойду, потому что такова воля Божья». И я с волей Божьей отождествляю свою волю. Но самое интересное впереди. Когда мы читаем в 22 главе книги «Числа» стихи с 14 по 21, там обнаруживаются следующие детали повествования. Книга «Числа», глава 22, стихи с 14 по 21. «И встали князья Моавицкие и пришли к Валаку и сказали ему: не согласился Валаам идти с нами. Валак послал еще князей, более и знаменитее тех. И пришли они к Валааму и сказали ему: так говорит Валак, сын Сипфоров: не откажись прийти ко мне, я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей». Скажите, на этом этапе повествования есть ли какие-либо сомнения по поводу того, какова воля Божья? Разве Господь не ясно сказал: «Не ходи, не проклинай, ибо этот народ благословен»? Почему же Валаам заново просит волю Божью, о чем читаем ниже? «И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым: хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Впрочем...» Вот еще одно слово, которое его выдает. «Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». И вот теперь глаз Божий вновь звучит. 20 стих. «И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: если люди сии пришли звать тебя, то встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями Моавицкими. И воспылал гнев Божий на то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему и далее». Мы находим вновь указание на то, что у пророка есть уже его воля, и он очень хочет исполнить свою волю, но он создает вид, как будто его интересует на самом деле воля Божья.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: В синодальном переводе, к сожалению, не отражен один очень важный оттенок вести, которую Господь обратил пророку вот тогда, во второй раз. У нас сказано в 20 стихе так: «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними». И читается оно следующим образом: «Поскольку люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними». Но текст говорит именно «если», и в подлиннике написано именно так. А в отношении чего же тогда здесь условие? Ведь они уже пришли. В чем смысл использования слова «если»? «Если» – это именно условие. Но как же можно говорить об условии, если уже эти обстоятельства являются реальностью? И вот здесь-то как раз-таки нам необходимо уточнение. Послушайте, как эта фраза передается в англоязычном переводе короля Иакова. «Если эти люди придут позвать тебя, встань и иди с ними». То есть не поскольку они пришли. Бог не говорит: ну, ладно, раз уж народ такой путь преодолел, раз уж они пришли, то теперь деваться некуда, я поменяю свою волю. Нет. Бог говорит: если они придут, то есть, иными словами, если Валак, царь Моавицкий, направит третью делегацию, если придут еще послы, если будут еще князья, если будет еще раз, тогда ты можешь пойти. Но Валаам не стал дожидаться третьего раза. Говорится, что он встал рано утром, и он очень быстренько воспользовался вот этим вот открывшимся окошечком возможности и пошел под личиной исполнения воли Божьей пошел для того, чтобы проклинать народ Божий, в отношении которого он знал Божью волю. Более того, он не только пошел, не дождавшись этого знамения, а Бог знал, что они в третий раз не придут, потому и говорил «если». Бог не намеревался свою волю менять. Из дальнейшего повествования мы находим, что Бог, конечно же, не позволил этому жрецу произнести слова проклятия. Но когда Валаам пришел туда, на равнины Моавитские, он предпринял три попытки проклясть Израиля, вопреки воле Божьей. Когда не получилось на одной горе с одной жертвой, он говорит, давай, может быть, здесь, давай, может быть, там. Он меняет места. Он в сотрудничестве с Валааком пытается все-таки сделать нечто, что привело бы народ Божий к проклятию. Но самое страшное описано чуть далее, в 31 главе книги «Числа», в стихах 15 и 16. «И сказал им Моисей, для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем». Оказывается, когда Бог не дал Валааму произнести проклятие на народ Божий, тот, уходя, все-таки попытался каким-то образом заработать эти обещанные подарки. И он дал совет. Он знал, что Господь благословляет свой народ только до тех пор, пока народ верен Ему. А если Израиль станет блудодействовать, если Израиль станет служить иным богам, то тогда Божья защита исчезнет. И тогда Израиль сам навлечет на себя проклятие. И именно этим советом Валаак воспользовался. Именно это и произошло. Валаам своей цели достиг, свои деньги он получил. И это раскрывает нам истинный характер его намерений. Во втором послании апостола Петра, во второй главе, в стихах 15 и 16 написано об этом следующее. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка». Он возлюбил мзду неправедную, он назван здесь беззаконником. Это его истинные мотивы, но он их, конечно же, очень сильно скрывал. Мы читаем также о сути того, что происходило в душе Валаама в послании Иуды в 11 стихе 1 главы. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Таким образом, в результате появляется следующая картина. И сегодня очень многие постулируют себя, преподносят себя в качестве богоискателей. Вот бы знать мне волю Божью. Вот хорошо было бы, если бы Бог явился и послал мне откровение. Но на самом деле, на поверку, у многих, как оказывается, это просто-напросто слова. Желаете ли вы знать волю Божью? Хотите ли вы иметь Божье откровение для вашей жизни на сегодня и на последующие дни? Господь призывает вас заглянуть в свое сердце искренно, честно и задать вопрос. Бог говорит, но кто слушает? Желаю ли я на самом деле знать волю Божью, или мне хочется всего-навсего попытаться подогнать волю Божью под мои желания? Это ключевой вопрос.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: В Священном Писании В 58 главе книги пророка Исаии в первых трех стихах ситуация представлена так. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь». И вот Божий ответ. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». В этом отрывочке есть два ключевых момента, которые раскрывают истинную суть происходящего. Во-первых, это фраза «как бы». Это лишь только как бы народ, ищущий воли Божьей. А на самом деле, вторая ключевая фраза – «вы исполняете волю вашу». Сегодня, изучая вопрос Божьей воли в нашей жизни, исследуя тему «Бог говорит», троеточие, «кто слушает», нам чрезвычайно важно задать себе лично этот вопрос. Это видимость только, благообразная личина только, или же подлинное желание сердца. И от этого зависит результат. Ведь Бога не обманешь. Бог знает сердце. Бог знает мысли. И Он, конечно же, не станет открывать себя тому, кто не хочет знать волю Божью по-настоящему, по правде. Посмотрим теперь с другой стороны на некоторые примеры Слова Божия, которые являются примером для подражания касательно желания знать волю Божию и исполнения ее в жизни. Лучший пример, конечно же, это пример Иисуса Христа. Вот общий лейтмотив Его жизни. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стих 38. «Ибо Я, — говорил Он, — сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Господь Иисус Христос противопоставляет здесь потенциально две воли – свою собственную и волю Отца, и заявляет, и говорит: «Я сошел не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Иисус Христос задавал вопрос о том, в чем воля Божья на каждый момент своей жизни. И вот есть в Священном Писании эпизод, который показывает, каким именно образом реализовывалась воля Божья в жизни Иисуса Христа, в, казалось бы, будничных вопросах. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 4 по 8. «Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей: «Дай мне пить, ибо ученики Его отлучились в город купить пищи». Давайте попытаемся почувствовать, что хотелось бы Иисусу Христу в этот момент. Представьте, Он устал. Сказано, утрудившись от пути, сел. Его мучит жажда. Солнце пек. 6 час дня по библейскому исчислению – это полдень, ибо отсчитывали время с 6 часов утра, это был 0 часов. Это время, когда усталость, когда жажда, когда голод, ибо ученики отлучились пищи купить. Скажите, чего вам хочется в такой момент? очень многим хочется сказать: «Пожалуйста, оставьте меня в покое. У меня сейчас сиеста. Мне нужно отдохнуть. Мне нужно дух перевести. Мне нужно силы восстановить». И это было бы справедливо, и это было бы правильно. Но Иисуса Христа заботит вопрос спасения души. Он сказал: «Я пришел, чтобы не мне служили, но чтобы послужить». И Он видит грешную душу, Он видит женщину, нуждающуюся в спасении. И потому, когда мы читаем далее, то в 4 главе Евангелия от Иоанна, в стихах с 31 по 34 написаны следующие слова. «Между тем ученики просили, говоря: „Рави, ешь“. Но он сказал: „У меня есть пища, которой вы не знаете“. Посему ученики говорили между собой: „Разве кто принес ему есть?“ Иисус говорит им: „Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его“». Я хочу подчеркнуть, что в объяснении того, что же произошло, Иисус Христос приводит именно волю Отца. Он говорит: вместо того, чтобы сейчас отдыхать, вместо того, чтобы сейчас расслабиться и поесть, Отец в своей воле призвал меня служить. Я, забывая себя, служу Ему и служу для спасения этой женщины. Иисус Христос принял и исполнил волю своего Небесного Отца, вместо того, чтобы исполнять свою волю и свои желания. Но этот пример, конечно же, не идет ни в какое сравнение с тем, что Иисусу Христу необходимо было сделать в Гефсиманском саду. Там, молясь, в борении, во время которого с чела его капал пот, смешанный с кровью, он произнес следующие слова, которые записаны.

0: воля Твоя. Это не было просто благочестивой концовкой в молитве. Это был реальный выбор в пользу известной ему воли Божьей. Бог говорит, кто слушает. К великому сожалению, большинство людей ведут себя подобно Валааму, только лишь притворно желая знать волю Божью. Редко кто вкладывает в свою молитву полноту смысла слов Иисуса Христа. «Да будет воля Твоя, Господи, не чего я хочу, а чего Ты». А какова ваша воля?
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: Одной из запоминаемых для посетителей картин в Третьяковской картинной галерее остается картина «Апофеоз войны», принадлежащая кисти русского художника Василия Васильевича Верещагина. Художник изобразил пустыню, выжженную солнцем, желтые раскаленные пески, густую синеву неба, вдали руины разрушенного и покинутого города. На переднем плане пирамида человеческих черепов, изуродованных сабельными ударами, зияющих пустыми глазницами и страшными оскалами зубов. И вранье над ней. Картина воспроизводит одну из пирамид, которые не раз складывались по приказу Тамерлана из голов завоеванных и истребленных им народов. Однако картина Верещагина носит не столько конкретно исторический, сколько символический характер. Полотно «Апофеоз войны» – это изображение смерти, уничтожения и разрушения. Чтобы полнее выразить идею произведения, художник пояснил это надписью на раме. Посвящается всем великим завоевателям – прошедшим, настоящим и будущим. Выполнить цель, которую я задался, писал Верещагин, дать обществу картину настоящей неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека. А нужно самому все прочувствовать и проделать. Участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, болезни, раны. Иначе картины мои будут не то. Всю свою жизнь он страстно ненавидел жестокость войны, смерть, которую она несет тысячам людей, нужду, горе, боль, невосполнимые утраты. Ненавидел тех, кому она выгодна. Не случайно современники называли его апостолом человечности. На Венской выставке Верещагин часто сам водил посетителей от картины к картине и рассказывал, как он их создавал и о чем при этом думал. Перед многими картинами посетители не могли удержаться от возгласов ужаса. «Вы, вероятно, думаете, что это преувеличение?» – со вздохом произносил Василий Васильевич. Нет, действительность намного страшнее. Он встречал немало таких драматических сцен, перед которыми, по его признаниям, он буквально отступал, не чувствуя возможности принудить себя отобразить это на полотне. Значимым событием творческой биографии Верещагина стала его «Балканская серия» о русско-турецкой войне 1877-78 годов. В этих полотнах прозвучал протест художника против бессмысленной гибели русских солдат, обреченных на гибель бездарным командованием. Обезглавленные трупы, циничное глумление турок над павшими врагами, скорбная панихида на поле битвы, покрытая телами солдат. Плевна. Перед атакой русских войск на турецкие позиции. После атаки штурм не удался. Нескончаемым потоком тянутся на полевой перевязочный пункт сотни раненых, окровавленных, изуродованных. Ценой большой крови заплатили солдаты за самоуверенность и небрежность генералов, готовившихся взять крепость. На Шипке все спокойно, доносили военачальники в Петербург. На Шипке гибли и замерзали солдаты. Это Верещагин видел своими глазами. На Шипке все спокойно. Так с болью и горькой иронией назвал художник свою картину. Мороз, метель на перевале и часовой, замерзший на посту. Еще один забытый. Победа! Генерал Скобелев объезжает русские войска, освободившие болгарский народ от турецких поработителей. Мелькают в воздухе шапки, а на первом плане разбитые орудия, траншеи, еще не убранные трупы. Так войну еще никто не писал. Художника упрекали в антипатриотизме и жестокости изображения. Сила его картин была такова, что один прусский генерал советовал императору Александру II приказать сжечь все военные картины художника, как имеющие самое пагубное влияние. Немецкий фельдмаршал Мольтке запрещал военным вход на выставку Верещагина. Одни распространяют идею мира своим увлекательным словом, другие выставляют в ее защиту разные аргументы – религиозные, политические, экономические. «А я проповедую тоже посредством красок», – говорил этот суровый, мужественный и бесстрашный человек. Правдивая трактовка военных действий, естественно, не могла нравиться правительственным кругам и армейскому командованию. Верещагину грозили арестом. Тяжелые душевные переживания привели Верещагина к серьезному нервному расстройству, к глубоким внутренним колебаниям. В письме Стасову от 17 апреля 1882 года он, например, говорил: «Больше батальных картин писать не буду. Баста. Я слишком близко принимаю к сердцу то, что пишу. Выплакиваю буквально горе каждого раненого и убитого. Я найду себе другие сюжеты». Верещагин ненадолго едет в Индию, а затем сразу же отправляется на Святую Землю. Возможно ли, пишет он, правильно понять Библию и Новый Завет, не бывший в Палестине? Кроме живописных этнографических работ, художник написал небольшой евангельский цикл «Сцены из жизни Иисуса Христа и святого семейства». После первых показов в Европе стало ясно, что церковь и часть публики восприняли эти картины как вызов. По представлениям того времени, евангельские персонажи были изображены слишком приземленно и суетно, как обычные люди, совершенно не канонически, то есть в целом неподобающим образом. После показа в Вене в 1885 году католическая церковь вышла с инициативой запрета выставки Верещагина. Тогда сошлись на том, что из экспозиции убрали наиболее спорные вещи, а оставшиеся работы продолжили свое турне по европейским столицам. В России, где уже были наслышаны о скандале вокруг выставки, власти успели подготовиться. Показ евангельского цикла был официально запрещен. Изъятию подверглись даже фоторепродукции. «Разве я коснулся неуважительно христианских догматов и нравственности?» – защищался Василий Васильевич. «Нет, я ставлю их очень высоко. Разве я нападаю на идею христианства или на ее основателя?» «Нет, я питаю к ним величайшее уважение. Разве я пытался умалить значение креста?» «Нет, это было бы полнейшей невозможностью». В апреле 1888 года художник показал в Париже свою знаменитую трилогию «Казни». Смысл трилогии сводился к изображению жестокой расправы в древности и в современности с борцами за духовную, политическую и национальную независимость. В ее состав вошли картины «Казнь заговорщиков в России», «Подавление индийского восстания англичанами» и, наконец, «Распятие на кресте у римлян». «Казнь заговорщиков в России» была написана под впечатлением публичной казни пяти народовольцев в апреле 1881 года. «Подавление индийского восстания» – это повествование о расправе англичан с участниками жестоко подавленного сипайского восстания. «Распятие на кресте» – главная картина трилогии, трактовка евангельского события – Голгофа, сцена распятия Христа и двух разбойников. Разве возможно чувствовать что-либо другое, кроме самого глубокого благоговения к учению Христа касательно Отца и Создателя всего сущего, к чудному господству христианской любви, писал художник. Трилогия имела успех. Вот отзыв лондонской газеты «Christian». Тот, кто упустит случай увидеть эти картины, упустит наилучшую возможность понять век, в который он живет. Если 19-е столетие имело когда-либо пророка, то этот пророк есть русский художник Верещагин. Художнику открылось что-то очень важное и в русской, и в британской, и в общечеловеческой катастрофе, которая произошла на Голгофе. Гордость и духовная слепота как в локальном, так и во вселенском масштабе закрывают двери милосердию и человечности. Мы с вами живем в другую эпоху. Идеи гуманизма и толерантности буквально витают в воздухе. Но стал ли каждый из нас более чутким к страданию и горю своего ближнего? Пусть пример Верещагина и подобных ему миротворцев с Божьей помощью смягчит наши грубые сердца.
4: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
5: группу «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Многие люди спрашивают, нужно ли обличать других людей. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к Священному Писанию. В Евангелии от Матфея, 18 главе, Христос говорит такие слова. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Давайте мы обратим вот на слово «обличить». Оно очень важно, поскольку многие люди не совсем достаточно правильно понимают само это слово. Когда Христос говорит об обличении, Он говорит об обличении человека, который согрешил против тебя. То есть это очевидный какой-то грех, какой-то нехороший поступок, может быть, это оскорбление, унижение, может быть, это какие-то действия, которые сделал человек против другого человека. И здесь очевидно нарушение каких-то границ. Да, в этом случае мы можем человека обличить, то есть высказать ему то, что он был по отношению к вам неправ. Но, как мы видим также в слове «обличение», оно носит совершенно другой оттенок. Это именно исправление. То есть цель этого обличения – исправить человека, помочь ему задуматься и поменять образ мыслей или образ действий. Ну, то есть, другими словами, изменить свое отношение к другим людям. А большинство же людей, когда они смотрят, или понимают слово «обличить», они понимают это слово именно так, как прийти и высказать в таком, может быть, пренебрежении, резкости, в таком осуждении, иногда в грубой форме сказать то, что они все думают про этого человека, какой он плохой, какой он негодный и тому подобное, и дела его плохие, и сам он весь плохой. Это не обличение. Это на самом деле осуждение, совершенно другое, о чем говорит Христос. Поэтому, когда мы говорим об обличении, именно обличить человека, мы должны учитывать два момента. Первое. Именно человек совершил какие-то действия по отношению к нам. То есть мы знаем, что человек был неправ. Второе, именно цель обличения – это исправить человека, то есть направить его на другой путь, на истинный путь, на праведный путь. И в этом случае обличить – это помочь человеку исправиться, задуматься, что так действительно нельзя поступать, нельзя говорить. Более того, все-таки цель обличения – это восстановить отношения, которые, скорее всего, были разрушены. И также в самом слове «обличение» есть элемент справедливости. Более того, если мы посмотрим еще на один совет апостола Павла, который он дает в послании Галатам, то мы здесь читаем в 6 главе. «Братья, если впадает человек в какое согрешение – вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». То есть обратите внимание, что апостол говорит именно о том, что когда мы обличаем какого-то человека, мы должны быть очень внимательны прежде всего к самим себе. Насколько, как мы это делаем, в каком тоне, в какой форме, деликатно ли мы это делаем, уважительно, тактично, корректно, помогая действительно другому человеку исправиться. Если мы обличаем именно так, то да, в таком случае обличать нужно и необходимо.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. Вы когда-нибудь видели картину человеческих костей, находящихся в могиле? Это все, что осталось от того, что раньше было человеком. И ученые говорят, что в нашем организме, при подсчете, достаточно железа, чтобы сделать только один гвоздь. Достаточно количества жира, чтобы сделать 6-8 кусочков мыла. И достаточно количества извести, чтобы покрасить один небольшой дом. И достаточно серы, чтобы исцелить одну небольшую собаку от блох. Если вот это все сложить вместе по цене, то у нас получается 150 рублей. Но разве это цена жизни человека? Наоборот, нет такой цены, которая равнялась бы цене человеческой жизни. Человеческая жизнь – самое удивительное творение, которое известно человечеству. Мы не можем создать жизнь своими руками. Мы не можем полностью этого понять. И когда вы покупаете, например, принтер, вы думаете, как пользоваться им согласно инструкции, потому что там написано, какие чернила нужно заправить, какую бумагу нужно использовать. И если у вас есть автомобиль, вы знаете, какой бензин вам использовать и какое также масло использовать для этого автомобиля. Мы никогда не используем сахар вместо бензина. И сейчас, когда вы осознали, что можете освободиться от курения, и вы знаете, что курение стоит на первом месте из всех причин, которые вызывают смерть, курение убивает тысячи и тысячи людей, вы понимаете, что эта привычка однозначно вам не нужна. Вы знаете, миллионы долларов, рублей тратятся на привлечение победителей к рекламе товаров, что в свою очередь привлечет к ним покупателей. Победителей можно увидеть на коробках с кукурузными хлопьями, при покупке страховки, на рекламе автомобиля, спортивной одежды, оборудования. Найти их на страницах журналов, стоящих в особой одежде. То, что реклама нам хочет сказать: купи эту одежду, купи этот автомобиль, и ты станешь победителем, как этот человек. Вообще звучит глупо. Но что мы делаем? Мы покупаем. Почему? Потому что нам нравятся победители в жизни. А мне нравятся те люди, которые бросили травиться сигаретами. Мне нравятся они как победители. И вы знаете, на наших программах, которые мы ведем «Дышите свободно», мы чествуем этих людей особыми дипломами. Дипломы, которые сами по себе говорят, что человек получает особый статус. Человек, который не курит, со всеми правами, привилегиями, принадлежащий тому человеку, который дышит свободно. Вы достойны этого звания. Вы встали к свободе. Вы разорвали на своей шее ярлык. Размазня сделана в России. Это современные мужчины и женщины, которые не способны оценить свою собственную принадлежность к полу, неуверенные, комплексующиеся и пресные сами по себе. Все это было. Вы победили это и будете побеждать в дальнейшем. Важно отметить еще одну грань всей церемонии, когда мы вручаем эти дипломы. Многие из вас, возможно, читали известную пьесу Бернарда Шоу. Она называется «Пигмалион». Позднее, кстати, по этой пьесе был снят фильм. Он назывался «Моя прекрасная леди». Так или иначе, я думаю, большинство из присутствующих знакомы с историей, когда профессор, которого звали Хиггинс, однажды заключил пари со своими друзьями, что сможет научить простую лондонскую цветочницу изъясняться по-английски правильно и красиво. По прошествии определенного времени, желая проверить, насколько его усилия увенчались успехом, он пригласил эту девушку, которую звали Элиза, в красивом наряде на светский бал в качестве знатной дамы из высшего общества. А результат превзошел все ожидания. Никто из находящихся на приеме гостей даже не обнаружил подвоха, так как от прежнего диалекта Элизы не осталось и следа, а сама она открыла для себя, что благодаря стараниям своего учителя превратилась в истинную леди. С этого момента ее самовосприятие полностью изменилось, и она начинает разговаривать и вести себя так, как подобает леди. Существует множество примеров, когда качественному и глубокому изменению предшествует какая-то церемония. Вот почему мы используем церемонию дипломов на нашей программе. Возьмем с вами свадебный ритуал. Два молодых человека встречаются и проводят время вместе. Признаются друг другу в любви и обещают хранить верность. Но эти все заверения не могут объединить их в законную семью. Только после церемонии бракосочетания они становятся женатой парой. Мужчина преображается в мужа и ведет себя соответственно этому образу, а женщина в жену. Студент медицинского института после 6 лет учебы никогда не рискнет практиковать своими навыками, не имея на руках диплома, подтверждающего его квалификацию. А получив этот официальный документ, он через несколько минут и студента превращается во врача. Диплом является свидетельством того, что в жизни человека произошли существенные перемены. Мне очень жалко только, что вам, бросившим курить по нашей программе, я не могу вручить эти дипломы. Он достоин быть на первом месте в вашей жизни. Мне вспоминается история, как в Москве к нам на такую же программу ходил один профессор, приехавший из Эфиопии. Он преподавал на одной из кафедр, и он также прошел весь курс нашей программы. И вот однажды наши сотрудники, встретившись с ним, приняли приглашение посетить его. У него в гостях он похвалился, что он человек, достигший больших вершин. Он представил дипломы об окончании высших учебных заведений, которые он закончил на отлично. Их вниманию предстали авторские свидетельства об его изобретениях. Награды, которыми он был удостоен за непомерный вклад в науку. Но, широко улыбаясь, он представил особый диплом, который ему более всего ценен и дорог. Это победа над своими слабостями. Этим он гордился больше всего. Действительно, люди многого достигают в своей жизни, но не могут порой совладать с собой. И как права Библия в этом случае, где написано «владеющий собою», лучший завоевателя города. Продолжайте быть владеющими собой. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Совершенно не секрет в том, что созависимость и зависимость можно вылечить. Только вот главное, наверное, иметь цель.
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
3: Да, Мария, вы совершенно правы. Дело в том, что если мы вспомним вот различные истории разных людей, попавших в трудные жизненные обстоятельства, например, военнопленные в плену, или заключенные в концлагере, или, допустим, очень много примеров, моряки, которые потерялись в море, ну как корабль затонул, они в море волной бросало их, и они выживали. И вот эти многочисленные примеры, они показывают на то, что чаще всего выживает не сильнейший. Чаще всего в плену, в концлагере выживает не у кого хорошее здоровье, а выживает тот, у кого есть жизненная цель. Ради чего жить? Ради чего выживать? Примерно то же самое происходит и в реабилитации. Работа с зависимыми, с созависимыми людьми. Вот я часто говорю: скажите, пожалуйста, какая цель? Какая ваша цель? Вот, например, работая с ребятами, они уже были где-то на седьмом, примерно на седьмом месяце реабилитации, уже прошли основную программу, вышли на этап ресоциализации. И я спрашиваю: ребята в основном были наркозависимые. Ребята, скажите, пожалуйста, какая цель? Ради чего вы хотите стать трезвыми? В ответ вот тишина.
1: Мне кажется, это сложно ответить порой, что какая цель, да, когда...
3: Ну, ради чего вы хотите быть трезвыми? А в ответ тишина, я говорю: вот поэтому вы часто срываетесь. Вот поэтому вы раньше не выздоравливали, потому что вы не знали вопрос на этот важный, жизненно важный, точнее, ответа на этот жизненно важный вопрос. Ради чего вы хотите быть трезвыми? То же самое я хотел бы спросить и у созависимых, и спрашиваю постоянно: ради чего вы хотите изменить свою жизнь?
1: Мне кажется, там ответ прост: ради того, чтобы там вот он не пил, или ради кого-то, ради детей. Вот,
3: вопрос, наверное, смотрите, вопрос, да, другой: ради чего вы хотите изменить свою жизнь? Ради чего? Поэтому наличие цели в жизни, выздоровление жизненно необходимо. Без цели нельзя выздороветь. Нельзя выздороветь, не ответив на самый главный вопрос жизни: для чего я здесь? Именно поэтому сегодня я использую основной принцип. Это учение, которое называется логотерапия.
1: А что такое?
3: Направление в психологии — логотерапия. Логотерапия состоит из двух слов: логос и терапия. Терапия понятна, да? Это что там?
1: Ну, это когда... Это лечение.
3: Лечение, да, все правильно. Терапия – это лечение. Что такое логос? Если мы откроем словарь, греческо-русский словарь, то мы найдем, что слово «логос» означает... Там, первое значение – это будет слово.
1: Слово.
3: А в зависимости от словаря, второе или третье значение будет означать перевод этого слова как «смысл». То есть, фактически, логотерапия – это исцеление смыслом. Исцеление смыслом. То есть, оказывается, смысл может исцелять. То есть, поиск ответа на вопрос: для чего я здесь, для чего я живу, в чем смысл моей жизни, вот поиск ответа и ответ на этот вопрос, он исцеляет человека изнутри.
1: Мне кажется, очень важно, чтобы это было внутреннее состояние, о котором мы говорим, да, вот это вот духовно важная составляющая, которая нам, мне кажется, дана, это душа. И вот смысл, когда мы наполняемся этим смыслом, да, вот то...
3: Да, именно так. Вот на прошлой передаче мы с вами говорили, что счастье – это что такое?
1: Счастье...
3: С частью чего-то большего, да. А что это такое большее? Вот мы пришли к ответу на этот вопрос. Что есть часть чего-то большего? Что есть самое большое в нашем мире, в нашей жизни? Это вот как раз-таки и поиск ответа на вопрос, для чего я здесь? Поиск ответа на вопрос, для чего я живу? Вот это вот часть чего-то большего. Это то, что делает нас счастливыми. Помните другой пример?
1: Дырку с бубликом.
3: Совершенно верно, бублик. Да, наш любимый бублик. Вот это состояние, которое испытывает и зависимые, и созависимые люди. Вроде бы есть, вроде бы я живу, вроде бы хожу, кушаю, ем, общаюсь с другими людьми. Вот эта вот оболочка есть, а внутри пустота, она сквозит, она раздирает изнутри, она не дает покоя, она делает меня несчастным человеком.
1: Пустым, как будто.
3: Да, пустым.
1: Вот, какая-то вот пустышка, которая просто не наполнена. Ее легче нести, вот как-то, как мы сравнивали, да, что легче пить, легче и, там, играть, или легче гнобить кого-то, чем выстраивать здоровые отношения, читать и вот работать, иметь вот
3: пустышка,
1: эту осмысленность.
3: Вы правильно сказали, да, пустышка.
1: Вот это вот.
3: Да.
1: Я помню, был такой пример в моей жизни. У меня был день рождения, 14 июля, мне исполнялось 14 лет. Я пошла на озеро со своими друзьями. И я даже не помню, что я особо баловалась, но, в общем, я стала тонуть в собственный день рождения. Я помню вот эту вот, наверное, осмысленность даже какую-то в моих глазах того, что, ну, это все. И после того, как меня спасли, то есть рядом со мной плавал друг, он меня спас. И я подумала после этого, для чего я живу. То есть мне Бог не зря вообще жизнь спас.
3: Да.
1: И было очень много моментов вообще в моей жизни, когда я понимала, что так, стоп. Значит, мне вообще не пора, слава Богу. И, наверное, я живу для того, чтобы, ну вот делать. Для меня это какое-то вот именно такая осмысленность важная, что я не просто так, что я не пустышка какая-то в жизни, которая, ну, кто-то может сказать, ну, что тут один человек, ну, одним человеком больше, одним меньше, сколько миллионов живет на Земле. Но нет, у меня есть свое предназначение, ради которого я вообще живу. Это, мне кажется, это настолько подбадривает, это дает такой твердый стержень, что...
3: Да, Мария, мы в нашей семье испытали что-то похожее тоже, когда мы прошли через онкологию супруги. Вот, и сейчас все хорошо, но действительно задаешь вопрос, а почему мы живы, да, почему мы здесь?
1: Для чего?
3: Для чего?
1: Опыт.
3: Да,
1: это огромный опыт.
3: Да. И что действительно у нас не так много времени, скажем так, осталось для того, чтобы сделать что-то очень важное в своей жизни. Не так много времени. И поэтому я в своей жизни стремлюсь побыстрее это сделать, то есть нечто важное, внести определенный вклад, скажем так, в жизни людей, в эту жизнь, чтобы эту жизнь, пускай немножко, но сделать лучше. Знаете,
1: да,
3: основатель логотерапии – это Виктор Франкл, Виктор Эмиль Франкл. Это австрийский психолог, психиатр. Он говорил о том, что самого лучшего жизни, лучшего смысла в жизни не существует. То есть невозможно дать самый лучший смысл жизни. То есть, скажем так, придя в эту студию, я не смогу вам сказать: Мария, ваш смысл в этом, в этом, в этом и в этом. И я не имею такого морального права даже вам говорить, почему. На вопрос, какой самый лучший смысл жизни, можно сравнить с вопросом чемпиона мира по шахматам. Скажите, гроссмейстер, а какой самый лучший ход в мире? Не существует.
1: Да.
3: Самого лучшего хода не существует. Существуют определенные комбинации в зависимости от игры, но не существует. Точно так же не существует самого лучшего смысла в жизни. Почему? Потому что ваша жизнь, моя жизнь, она уникальна, она неповторима. И действительно невозможно найти абстрактный смысл жизни, универсальный. Невозможно. У каждого свой, да, у каждого свой путь. И правильно вы сказали, он неповторимый.
1: Как кто-то всегда приходит вообще на работе или где-то в жизни и спрашивает, что делать-то? Как лучше поступить? У меня была бабушка, ну вот по маминой линии, она умерла, но она всегда задавала такой вопрос. А как вы считаете? А вы-то как считаете? Да. Вот это вот, ну, дедушка всегда, конечно, подсмеивался в этом плане, говорил о том, что, слушай, а мнение-то у тебя свое есть, и здесь, мне кажется, вот в смысле жизни спрашивать, приходить ко всем. Да. Это знаешь только ты и Бог, какое твое предназначение, как вот, ну, а вот как найти вот это предназначение? Вот расскажите, не какой-то, да, шаблон, а вот, может быть, какие-то секреты, или вот как вы обрели?
3: Вы правильно сказали, да, нельзя дать, но можно найти поиска. На этот жизненно важный ответ у некоторых, вот, по моему опыту, занимает от нескольких месяцев до многих лет. Но если как бы задаться целью, можно найти, но здесь есть один маленький секрет. Даже если я там, через неделю, через месяц найду, для чего я здесь живу, нужно помнить об одном. Нужно держать глаза открытыми, потому что, возможно, через год, через два, через три вам откроется новая грань понимания, для чего вы здесь, для чего вы живете. Поясню, у меня есть для вас таких два маленьких примера. Зависимые и созависимые. Как правило, это люди, которые заблудились в трех соснах. Они не видят дальше трех сосен. И когда люди начинают выздоравливать, исцеляться, они начинают все дальше и дальше смотреть. Вначале три сосны, они блуждают среди этих трех сосен. Потом они начинают видеть там, на 50 метров, на 100 метров вперед. Но в лесу мы не сможем смотреть дальше там, 100, там, 150 метров, 200 метров. Мы не сможем ничего увидеть, потому что нам будет мешать деревья. Поэтому для того, чтобы посмотреть дальше, нужно залезть на самую высокую елку. И тогда у нас что открывается?
1: Вид, горизонт вообще.
3: У нас открывается перспектива. Мы можем еще дальше посмотреть. Поэтому здесь ключ к пониманию смысла жизни, он, конечно, находится и в зоне нашего роста. То есть если я расту, если я залезаю на эту елочку, я начинаю еще дальше видеть, чем я мог бы видеть, стоя внизу в лесу. И ключ именно в духовном, нравственном, моральном, росте, я начинаю видеть больше. Это есть видение.
1: Это как расширение кругозора, наверное, как маленький ребенок, который сначала знакомится с мамой, потом через маму с миром, с семьей и так дальше и дальше. Мы вот это вот расширение горизонта, это здесь, наверное, точно так же. Когда вот он маленький приходит, вот огромная зависимость, а он маленький. И вот потом это наоборот, мне кажется, меняется, как вот когда качелька, да, такая вот, то есть зависимость опускается, она становится меньше, да, но вот, а человек все больше, он расширяет кругозор. А еще какие-то есть, наверное, секреты? Как вот мне-то найти вот предназначение вот в данный момент?
3: Позвольте еще один пример рассказать маленький.
1: Да.
3: Дело в том, что жизнь в нашем мире, особенно жизнь зависимых, созависимых людей, это жизнь без морально-нравственного компаса. Когда у нас нет компаса, мы блуждаем. Мы блуждаем, мы как маленькие котята. И блуждаем, мы иногда возвращаемся на то же самое место, откуда, знаешь, так вышли. Поэтому каждому из нас жизненно необходимо иметь такой компас, где стрелка будет всегда показывать в определенном что?
1: Направлении,
3: да. Поэтому, работая с жизненным смыслом, работая с целями, а это именно работа, когда человек работает каждый день, каждое утро он пишет свои жизненные приоритеты, свое жизненное предназначение. Это помогает каждый день видеть, куда направлена стрелка. То есть наши жизненные цели, наша жизненная миссия, смысл жизни всегда показывает, в каком направлении я должен двигаться. Буду завтра, послезавтра, через год, через два, через 20, через 30, в каком направлении я буду двигаться. Как найти свою цель, как найти свой смысл жизни. Как правило, в своей работе я помогаю людям найти смысл жизни через цели. То есть вначале я предлагаю пойти от малого. Найти, просто написать первое, свою мечту, любую мечту. Может быть, даже это будет мечта с детства. Свое хобби. И помните, это любимое дело, о котором мы говорили, от которого забываешь про время.
1: То есть чем ты любишь заниматься, в которой, когда забывается вообще все.
3: Вам нужно составить список. Составить список. Мечта, хобби и любимое дело.
1: По одному или я могу множество написать?
3: Да. Максимальное количество ответов. И из них мы уже составляем жизненные цели. Или, например, другое такое практическое задание. Нужно написать 100 своих жизненных целей. Любых. Вот все, что придет в голову.
1: От мала до велика.
3: Да. На это уходит время, конечно, не один день, 2-3 дня, неделя. Вот. Но мы составляем полностью список 100 своих жизненных целей, любые там. Дальше мы их переписываем, но переписываем уже по приоритету. Вначале самые важные, а в конце наименее важные. И, как правило, в 10 первых целях мы найдем вот... скажем так, то, что нам больше всего необходимо. Это будет самое важное. Это будет наш приоритет, наш жизненный приоритет, в сторону которого нам будет необходимо двигаться.
1: Вот, к примеру, приведу пример, просто вопрос такой возник. Вот, к примеру, моя цель, там, я хочу быть мамой, да, там, я хочу быть, там, лучшим ведущим. Да. Я имею в виду, какой вопрос из этого? В разных сферах или только вот в одной?
3: В разных сферах, абсолютно.
1: Вот духовное, физическое,
3: да.
1: Интеллектуальное.
3: И вы правильно сейчас подметили, При этом, как бы, составлять цели, нужно стремиться быть всегда лучше, нужно стремиться расти. То есть в вашем случае ваша цель должна быть: я хочу лучшим ведущим.
1: Да.
3: Вот, реально быть самой лучшей ведущей в городе, в стране. Вот большая цель.
1: Однажды... Глобальная такая.
3: Глобально, да. Знаете, я вспоминаю одного человека, он работал у нас консультантом. И я вспоминаю его слова, такие золотые слова. Он говорит: нужно всегда стремиться стать президентом. Понятное дело, президентом вы не станете, но как минимум директором обязательно будете.
1: Ну да, если развивать это мышление, да, там, да, вот, да, например, да. Когда я стала заниматься какими-то вот саморазвитием, я поняла, что вот я всегда стремлюсь вот именно создать счастливую, вот, сделать свою семью счастливой, вот именно быть самой любимой и сделать любимыми вот своих окружающих.
3: Именно
1: вот самый-самый, когда вот мы, мне кажется, стремимся вот к лучшему, к совершенствованию, то вот достигается как раз-таки вот эти высоты, которых мы как раз и жаждем просто.

0: наметит этот жизненный приоритет, в сторону которого мы будем двигаться. Я сам лично пишу свою жизненную миссию, пишу свой смысл жизни один раз в год. Как правило, это первые числа Нового года. То есть, но не первое число, а, как правило, второе или третье. Почему? Обычно, знаете, как на Новый год наешься, и уже
1: не до цели в жизни, цель достигнута.
0: Поэтому, когда там последние салатики улеглись, второго, третьего числа, никто не звонков нету, никто не беспокоит, я сажусь писать свою жизненную миссию. После того, как я напишу свою жизненную миссию, то есть для чего я здесь, к чему я стремлюсь, какой смысл моей жизни, я смотрю, что я написал год назад, два, пять, семь лет назад, я сравниваю. И знаете, благодаря этому я могу увидеть, насколько моя жизнь меняется, насколько меняется мое мировоззрение, насколько меняются мои жизненные приоритеты. Они действительно меняются. То, что я писал 2, 3, 4, 5 лет назад, знаете как, ну, можно посмеяться. По сравнению с тем, что допустим, я пишу в этот Новый год, это будет уже детский лепет.
1: Я только хотела сказать, если я посмотрю, что я в детстве писал, то там вообще, наверное... Я такое делаю, я пишу письмо Богу в конце года. Это благодарность, и это то, что получилось, что вышло, что бы я хотела в следующем году. И потом, действительно, если просматривать, это так весело. Тем самым я вот излагаю свою мысль и благодарность именно на бумаге. И вот вы говорили, что вы меняетесь, да, тоже замечаю, что я меняюсь. Да. Очень интересно, мы говорим, да, что созависимый, он пытается изменить кого-то, но на самом деле кого-то
0: совершенно
1: изменить невозможно, а сами мы меняемся, и мы можем менять только себя с помощью Божьей.
0: Да, в конце программы вы четко уловили вот эту нашу красную нить, что нельзя изменить другого человека, мы сами должны меняться. И вы знаете, дело в том, что это большая проблема, поскольку очень многие люди обещают себе в Новый год жить по-другому.
1: Да.
0: Изменить свою жизнь, изменить свои привычки. Но год проходит, и что мы видим? Ничего не поменялось. И так год за годом ничего не меняется, это страшно. Поэтому наша задача сделать жизнь именно другой, сделать ее иначе, чтобы как минимум раз в год, когда мы озираемся назад, мы видели, что наша жизнь меняется, меняется в лучшую сторону. Конечно же, здесь очень много людей говорят о том, как ставить цели, как их правильно формулировать, как их добиваться. Есть даже специальная такая система, которая называется постановка целей SMART. Вот. Но я очень много увидел людей, которые говорили SMART, но в своей личной жизни они никогда этим не занимались. Вот именно, скажем так, этим я отличаюсь, потому что когда я что-то рекомендую своим ребятам, когда я рекомендую что-то созависимое, я в первую очередь я сам так живу. Я сам работаю по целям, я сам их пишу, я сам по ним ориентируюсь.
1: Вот мы говорим сегодня с вами про видение, говорим про смысл, про цель. Но очень часто такое бывает, что вот на это нужно вот какое-то вдохновение. Вот, может быть, вы расскажете, как вот брать на это вдохновение? Вообще нужно ли вот для этого какое-то вдохновение или как вот про мышление? Вот.
0: Вы знаете, вдохновение как раз-таки мы получаем, когда мы двигаемся к своей цели. Цели мы ставим разные. Цели могут быть на полгода, могут быть на месяц, а могут быть на 10, на 20 и на 30 лет. Как правило, я всегда с ребятами, со совместными с женщинами, мы ищем цели сначала большие, потом поменьше. И те, и те важны. Почему даже если взять большую цель, она пугает?
1: Конечно.
0: Она слишком большая, она кажется недостижимой. Но я всегда говорю, цельтесь в Луну. Потому что даже если вы промахнетесь, вы куда попадете? Звезды.
1: Звезды, да.
0: Вот. Поэтому мы что делаем? Мы разбиваем большую цель на маленькие кусочки, на маленькие подцели. И шаг за шагом, степ-бай-степ, мы идем к своим целям.
1: Поэтому, ну, то есть я так правильно понимаю, что
0: вдохновение мы получаем уже на пути. Понимаете, то есть когда человек жил, и он употреблял всю жизнь наркотики, у него нет никаких интересов, нет никаких увлечений. Как ему помочь? Как вам помочь? Вот как раз здесь на помощь нам приходит Селим. Когда мы с ним ставим